0: подчеркивает тесное партнерство. Нынешняя поездка Путина в Китай приурочена к годовщине подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве. Накануне вылета российский президент обозначил повестку предстоящих переговоров.
1: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
0: В китайском МИДе подчеркнули готовность расширять связи, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень и обеспечить глобальную стабильность.
2: Мы верим, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпиня и президента Путина прочная дружба между Китаем и Россией еще глубже укоренится в сердцах людей.
0: Российская делегация поехала в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа. Источники газеты Financial Times утверждают, на встрече с американским лидером Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.
3: Комментарии Си о решении Путина начать полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну в 2022 году, судя по всему, зашли дальше, чем в прошлом. Источник, знакомый с деталями встречи Си с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры проводили откровенные и прямые беседы о России и Украине, Си не давал оценок Путину и войне.
0: В Пекине эту информацию назвали чистой выдумкой, а Москва и Вашингтон публикацию не комментировали. За ходом переговоров в Китае внимательно следят и в Европе.
4: Мы не ожидаем фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, естественно, связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина завершить войну в Украине, которую тот не сможет выиграть. Напротив, эта война каждый день оборачивается для России тяжелыми человеческими потерями.
0: Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа поднять вопрос о прекращении войны на переговорах с Си Цзиньпином. Официально Китай продолжает настаивать на своем нейтралитете.
5: И о целях и возможностях Путина в Китае мы спросим политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эггерта. Константин Петрович, здравствуйте.
6: Привет, Сёр.
5: Телевидение российское говорит, что много чиновников вместе с Путиным – это показатель статуса визита. Мол, согласован большой прорыв. Но политолог Илья Грищенков пишет, что расширенный состав делегации из-за того, что Москва не согласовала основные вопросы. И Путину понадобится подстраховка для импровизации. Как вы объясняете состав и пафос, с которым Путин едет в Пекин?
6: Ну, во-первых, такого рода визиты готовятся заранее. Их нельзя подготовить за 2 дня. Поэтому я думаю, что привоз, вот моя первая инстинктивная такая реакция, если угодно, привоз такого огромного числа государственных чиновников топ-уровня, это как раз такая накачка с желанием показать всему миру стратегичность, простите уж за такой оборот, отношений между Москвой и Пекином. Ну, совершенно такой советский, по сути, подход. Вот чем больше ты привез там министров, вице-премьеров и так далее, тем, значит, мол, значительнее весь этот визит. Это номер один. Номер два. Где, я думаю, может быть элемент правды, это то, что какие-то доработки на месте нужно делать, но дело в том, что это гигантское, то есть вы везете людей, которые занимаются там энергетикой, сотрудничеством в военной сфере, логистикой, что угодно, там, производство, сельское хозяйство. Путину однозначно нужны все эти люди, просто чтобы подсказывать ему, ну, условно говоря, повестку дня, он совсем уже не сможет справиться. Вот, это номер один, а номер два, точнее. Номер три. Мне кажется, что это также признак того, ну, если угодно, насколько серьезно сегодня проникновение Китая в российскую экономику, во всех ее, так сказать, сферах прежде всего, ну и, по сути дела, через это в российскую политическую жизнь. Ну, если можно назвать политикой то, что происходит в России, но политика есть, даже в диктаторских режимах она существует. И это, конечно, для меня, ну вот эти три пункта важны. Там, что они доработали, не доработали в программе, я не знаю, могли вносить какие-то, там, не знаю, поспешные коррективы, но это делается всегда во время таких визитов, что-то может случиться. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, все-таки это прежде всего для меня, если угодно, такая демонстрация статуса отношений. Но я бы так сказал, я не очень уверен, что какая-то даже часть такого пропутинского общественного мнения воспримет это с большой радостью, такую поездку с таким набором людей. Скорее всего, еще больше будет мемов на тему, ну вот, значит, губернатор западной провинции поехал к великому императору на поклон с большой свитой.
5: Константин Петрович, вы как будто прям в будущее заглядываете, потому что мы для зрителей заготовили подобный материал, но к нему подойдем чуть позже. А какой итог поездки Путин сможет считать для себя успехом?
6: Мне кажется, очень такая точная была бы отсылка к вашему собственному материалу, который вы показали. Сила Сибири для него очень важна. Для него важно наращивать мощности продажи, значит, углеводородов в Китай. Другое дело, что, правильно говорите, не могут договориться о цене, потому что Си Цзиньпин, китайцы хотят получить, ну, так сказать, все по максимуму, точнее, по минимуму в данной ситуации, по минимальной цене. И Путин, конечно, должен пытаться как-то ее поднять, ну, потому что просто ему деньги нужны, и потому что также он не может выглядеть в глазах, как это бы лучше сказать, ну, не правящей бюрократии, но бюрократии, которая подпирает его режим, вот так скажем. Он не может выглядеть совсем уж слабаком. Напомню, что, так сказать, была такая история, ну, я не знаю, я не знаю, условно говоря, первых уст почти, ну, не из уст Путина, а из уст людей, которые имели непрямое отношение к ней. Сразу после аннексии Крыма, вскоре, точнее, после аннексии Крыма, Китай, когда уже тогда, как мы помним, начиналось, так сказать, такое взрывное, бурное развитие отношений с Китаем, оно тогда было заложено. Китай предложил Путину бесплатно передать технологии высокоскоростных поездов китайских России в обмен на, если не ошибаюсь, 10% акций и место в совете директоров, одно для китайского представителя, в, как это называется, РЖД, российских железных дорог. И, насколько я знаю, как говорили мне мои источники, Путин тогда отказал. Дескать, нельзя пускать иностранцев, ну, даже вот таких типа дружественных, как Китай, нельзя пускать внутрь стратегических государственных предприятий. Вот мне интересно, что было бы сейчас. Потому что сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Мне кажется, что Путину нужны по максимуму любые китайские технологии. Ему нужно продолжение закупок электроэнергии, прошу прощения, углеводородов Китаем, оговорился я. Ему нужно максимальное дипломатическое прикрытие. Но, как я думаю, я могу только думать об этом, потому что Путин живет, очевидно, в настолько серьезной изоляции от реальности, что теперь как-то просчитывать его политические шаги мне довольно трудно, и как любому, мне кажется, аналитику. Но я думаю, что в какой-то степени он понимает, должен понимать, что Китай, ну, скажем так, с ним не пойдет до конца. Китаю, мне кажется, как мы с вами это обсуждали в эфире, Китаю интересна такая ситуация, при которой вот эта война продолжается почти вечно. Россия слабеет, становится все более зависимой от Пекина, от китайских поставок, от китайских технологий, от китайского политического международного прикрытия. Но при этом Россия не выигрывает войну в Украине, против Украины, так сказать, условно говоря, не побеждает в ней. Потому что тогда Путин скажет, ну все, мы теперь победители, мы победили НАТО, не просто там Украину, он же говорит, это война со всем Западом. Победили весь Запад, теперь, господин Си, давайте поговорим и о ценах на там нефть, газ, и на о многом другом уже, мы будем говорить с позиции победителей. Мы крутые. Но им также и не нужно поражение России. Ну, дело не только и не столько речь идет о военном поражении, о том, какие территории там вернут, а политическое поражение, признание, что все, швах, дела. Потому что за этим, как опасаются в Пекине, в Москве произойдет очередной, ну, скажем так, сдвиг, маятник качнется в направлении Запада, нужно будет снимать санкции, нужно будет налаживать отношения, нужно будет выводить назад русскую элиту в, условно говоря, в западный свет. И тут особенно ослабленная Россия навсегда прислоняется к Западу, и тут вот маятник качнется, и вдруг, скажем, в московской политике изменения начнутся не очень приятные для Китая. Ну, там, сближение с Японией, например, вообще сближение с глобальным Западом, это Китаю не нужно. Поэтому, как мне кажется, китайское руководство устраивает нынешнее положение дел, именно поэтому ни в какой мирный процесс, так сказать, наивный человек, Мерц, я не знаю, может, он не наивный, но говорит, по крайней мере, как наивный человек, думает, что вот это Китай придет и там что-то там разрулит, будет каким-то посредником, не будет. И Зеленский, когда говорит об этом, он прекрасно знает, что Китай никаким посредником не будет, более того, не будет честным посредником. А он говорит это для того, чтобы показать, что он, Зеленский, договороспособен. Ну, конечно, если бы возникли какие-то намеки на переговоры, конечно, никакой Китай не будет принят в качестве посредничающей стороны, потому что все эти годы именно благодаря помощи Китаю Путин может осуществлять свою агрессию против Украины.
5: Ну и что любопытно, и Путин в своем обращении перед поездкой в Пекин указывает отдельно, что не собирается говорить о чем-то военном, что, мол, будем говорить о дружбе, которая не против кого-то другого, но к этому вернемся чуть позже, пока что...
6: скажем так, конечно, он не будет говорить напрямую с Си Цзиньпином, там, пришлите мне там 3 эскадрильи китайских самолетов. Нет, об этом он говорить не будет, но, конечно, понятно, что вот это... неудачная война, назовем вещи своими именами, невыигрышная, 100%. Это тот фон, на котором проходят эти переговоры. Не надо об этом говорить, чтобы понимать, это и есть главное, что происходит сегодня в России. Если угодно, это главное, что происходит сегодня с Путиным по его же собственной вине и инициативе.
5: Ну вот пытается подать как-то государственная машина, медиа, эту поездку, и показывают Кирилла Дмитриева, посланника Путина по переговорам. Он обещает золотые горы для бизнеса после поездки в Китай. Но Bloomberg при этом пишет, например, что Китай показывает российским военным технологии, как ими пользоваться, как пользоваться гаджетами для защиты от дронов. Об этом многие сторонники войны переживали, говорили, что у России таких технологий нет. Но, тем не менее, многие сторонники войны не очень позитивно воспринимает поездку Путина в Китай. Мы сейчас покажем зрителям, почему, и вернемся к этому разговору.
7: В ожидании поездки Владимира Путина в Китай российские провоенные авторы жалуются на экономическую зависимость России от Китая. Она сформировалась после начала большой войны против Украины.
3: 5-й год войны, мы все продолжаем покупать у Китая, хотя даже самый рукожопый коррупционер мог бы за этот период научиться делать сам. Но нет, это какой-то бич России. Или заговор. Пыпа обратился к братскому китайскому народу в преддверии своего визита в Китай. Как прежде, уже не будет. Вот это поворот.
7: Z-авторы критикуют и китайские власти, которые в обмен на большие скидки на энергоресурсы не торопятся делиться с Россией военными технологиями.
3: Все чаще в информпространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана, основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов, из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик.
8: В любом случае, простите, это неравноправные отношения.
9: Ну, это понятно. Тут в открытую, я, так сказать, вижу, что в открытую мы сейчас опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшей сестры в данном случае. Конечно, Россия женского рода.
7: В 2026 году Китай закрепил за собой статус основного покупателя российского трубопроводного газа, а ранее стал лидером по закупкам сырой нефти и угля. Разговоры о сугубо сырьевой заинтересованности Китая в отношениях с Россией звучат регулярно. В конце 2025 года глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что страна готова стать энергетической миской риса в руках Китая. На это также бурно реагировали пропагандисты.
3: Прошлое России – сырьевая база для Европы и США. Будущее России – сырьевая база для Китая. Ясно. Срочно нам, замполитам армии. Братцы, за что кровь льем? За сырьевую базу для Китая. Ура, товарищи!
10: То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая. для развития Китая.
7: Разочарование в технологическом отставании от Китая можно услышать не только в провоенных каналах. На этой неделе во время посещения российско-китайской экспо в Харбине обеспокоенность высказал вице-премьер Юрий Трутнев.
3: Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли, и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы,

0: то немного расстроился.
1: Некоторые комментаторы вернули это расстройство самому Трутневу.
0: Так-то Трутнев в правительстве с 2004 года, с 2013-го заместитель председателя. Так что мед и крабы вместо роботов и дронов – это итог и его работы тоже. Что мы скажем х**ам во время очередного налета беспилотников? Все спасики, все натуральное, очень полезно для здоровья.
1: Критика зависимости России от китайских комплектующих вновь усилилась после ареста в мае бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Казаренко по обвинению в мошенничестве. Ранее он рассказывал Путину об отечественном производстве дронов.
2: Это свои статоры, роторы, моторы. Мы на сегодня все 9 комплектующих для своего электродвигателя можем делать самостоятельно. Причем в объемах 1 миллион в год. То есть это уже миллионный выпуск для того, чтобы конкурировать и с Китаем, и с другими странами по себестоимости экономической эффективности.
1: В Z-среде на преследование Казаренко тоже обратили внимание. Его продукцию российско-китайского производства в телеграм-каналах высмеивали военные.
3: Отлеталось.
0: Похоже, что очередные современные цеха, инновационные изделия и отечественные комплектующие в итоге оказались сказками, за которыми скрывались классическая перепродажа китайского импорта с наценкой.
1: Открытое и полноценное военное технологическое партнерство с Китаем по-прежнему остается мечтой многих провоенных авторов. Однако уже 5-й год эта мечта разбивается о политические реалии.
4: И про наценку со стороны Китая высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Дорогое оптоволокно – это разрешенная тема на государственном телевидении. Однако винить здесь надо не китайцев. Экономический обозреватель Максим Блант считает, что так и работает российское импортозамещение.
5: Попытка оградить россиян от этого вала китайских товаров, ну, как бы, чтобы спасти российских, которые делают еще хуже и еще сильно дороже. Тоже оптоволокно, да? Вот эти все разговоры о том, что Китай завышает цену, это, в общем, совсем не так. Потому что, начиная примерно с 2018 года, когда в России построили свой завод по производству оптоволокна, постоянно были разговоры о том, что Китай демпингует, чтобы убить внутрироссийское производство оптоволокна, да? И требовали там ввести пошлины на китайское оптоволокно, ввести... А почему? Потому что китайское оптоволокно было дешевле из-за массового производства, из-за объемов, там, да, это масса фактов, из-за низких кредитов, из-за слабого юаня. А российские производители, они построили завод, который выпускает продукцию в полтора раза дороже и более низкого качества, чем можно купить в Китае. Защищать приходится. Вот так, такого рода импортозамещение, да, вот российское правительство до сих пор пытается поддерживать.
4: Но мы продолжаем разговор о возможностях Владимира Путина в Китае с Константином Эгертом. Константин Петрович, Путин, продолжая 5-й год войну, говорит о неком суверенитете. Но даже сторонники войны упрекают Кремль в том, что Россия отдает свой суверенитет Китаю. Может быть, они обманываются. А на ваш взгляд, Россия сейчас возможна без Си?
6: Россия возможна без Си. Вопрос, какая Россия возможна без Си? Путинская война без Си невозможна. Это понятно. В тот момент, когда Китай прекратит покупать нефть и газ российские, то все это дело схлопнется очень быстро. Останутся вот те самые мед и крабы. Мне ужасно понравился момент этого сюжета. Что же касается стенаний по суверенитету, равно как и стенаний в... про военных пабликах, сегодня уже и по поводу самого Путина. Значит, распустил коррупционера, все разворовали, упустили время и так далее. Это очень такая типичная история для такого типа режимов, находящихся в состоянии войны. Лоялисты, патриоты начинают говорить, что вот, дескать, политика-то правильная. Но ее реализуют неправильно, потому что, так сказать, на домашнем фронте непорядки. И этого стало, ну, я не занимаюсь профессиональной медиа-аналитикой там российских телеграм-каналов, но слежу за ними. Этих разговоров действительно стало больше. Не мудрено, потому что это неудачная война. Война, которая идет больше, чем война с нацистской Германией, а бои идут, ну, что там, простите за такое грубое сравнение, как в старом анекдоте «За избушку лесника». Для всех уже очевидно, что она никуда не зашла. Более того, если раньше это происходило на далеких там фронтах Украины,

0: Украины. А в городах можно было жить совершенно спокойно, сегодня это невозможно. Там, в моей родной Москве, вот я там регулярно смотрю, что-то горит. Вот горит, насколько я понимаю, вроде потушили пожар на нефтебазе в Капотне, которая когда-то была видна с, так сказать, с балкона моего высотного дома, когда еще жил в Москве. Это, ну, прямо очевидно совершенно. Ситуация, при которой начинают задумываться, скажем так, искренние националисты и национал-патриоты, такие тоже есть. Но что мне кажется интересным, Артем, это вот что. Чем больше таких публикаций, чем больше вот эта волна, как правило, тем больше это отражает две вещи. Первое – это народные настроения, несомненно, я уверен, что они есть. Разворовали, поэтому не смогли победить. Вот, ну, это, я думаю, думает большинство тех в России, я так думаю, предположу, из тех, кто сегодня в кавычках против войны, большая часть этих людей думает именно так. Могли бы, если бы был другой режим, если бы не воровали. Это номер один. Номер два. Учитывая то, что значительная часть этих телеграм-каналов финансируется, контролируется, раскручивается разными элементами, ну, скажем так, правящей верхушки, я бы уже не исключил, что такого рода, не хочу подать теорию заговора никаким образом, но учитывая тот факт, как Кремль контролирует ситуацию на вот этих всех, так сказать, телеграм-фронтах, я думаю, что, возможно, это уже игра каких-то элементов режима, которые начинают думать о выходе из ситуации. И под таким предлогом, вы знаете, мы на самом деле вот за войну, за победу, ну вот мы беспокоимся, как бы это все обеспечить правильно. Под этим предлогом можно, я думаю, начинать какую-то работу, ну, скажем так, по осторожно, изменению политики режима. И вот это, мне кажется, очень интересным. Я повторяю, я могу звучать как какой-то, так сказать, конспиролог, но
1: Но
0: это
1: действительно,
0: было
1: две такие, скажем, научные школы существуют. Об этом
0: бы.
1: пишут и легальные в России политологи. И что любопытно, что будь то игра это, будь то не игра, а просто так складывается медиапространство, в этих публикациях Путина открыто называют вассалом, или Россию называют вассалом Китая. Но причем это
0: Именно.
1: всегда негативная коннотация. Но если
0: Да,
1: посмотреть глазами...
0: конечно.
1: А если глазами
0: Конечно.
1: Путина посмотреть, не глазами людей, которые будут переплачивать за товары, пользоваться некачественными,
0: А,
1: Путин
0: смотри,
1: что-то
0: возвращение
1: теряет?
0: схеме Китая, возвращение схеме Китая следовало ожидать. В российской национал-патриотической, как это сказать, в истории взглядов российско-советских, постсоветских национал-патриотов, Китай это всегда либо голоштанные крестьяне, которых еще, так сказать, государь-император там у них отобрал земли и правильно сделал, конечно, в кавычках. Либо это вот те, кто постарше, там мой возраст, это враги, маоисты, убийцы наших пограничников на острове Даманский в конце 60-х годов. Это 4000 с лишним километров границы, которые Путин демаркировал, кстати, отдав этот самый остров Даманский китайцам в 2004 году. Это плохие люди, вот скажем так. А сейчас на фоне декларируемых Путиным специальных отношений, это еще и люди, наносящие удар в спину, не поддерживающие нашу войну с Западом. Люди, которые буквально занимаются дойкой России по части нефтегаза за копейки, это опять те же самые, ну, условно говоря, краснозвездные маоистские солдаты, которые убили наших пограничников. Россия не может зависеть ни от кого, потому что она великая держава, но Запад это хотя бы вот, ну, Запад это равный враг, а Китай это фальшивый друг. Это азиатский там кинжал в спину, дальше вы пойдете, можете взять любые, так сказать, писания русских националистических философов там, конца 19-го, начала 20 века и подбирайте неполиткорректные эпитеты, пожалуйста. Поэтому это абсолютно логичный ход мышления у этих

0: людей. И это опять классическая русская «царь неправильный», «царь не тот». Царь ведет неправильную политику. Так все было бы хорошо, страна все может сделать. Но царь не такой.
1: Опасно ли это сейчас Путину? Полминуты у нас остается, вот давайте вывод попробуем сделать. Опасно ли это сейчас?
0: Каково Путину? Вы спросили меня, да? Смотрите, мне трудно посмотреть на это глазами Путина. Я не очень уверен, что он адекватно оценивает ситуацию. Я не думаю, что ему докладывают, например, о всех дроновых ударах по Москве. Это человек, который живет в бункерах и которому докладывает его королевский двор то, что он хочет слышать. Я думаю, что его взгляд на сегодня несколько другой. Я думаю, что он реалистический, он там в него не влюблен в Китай, в Си Цзиньпина, но я не думаю, что он знает о том, какая волна может нарастать в России. Я уверен, что он по-прежнему убежден, как любой...
1: Ну и возможно, что и выбора у него тоже нет. Спасибо большое, Константин Петрович. Заканчивается наше время. Делитесь своими мыслями в комментариях и увидимся завтра.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
4: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
5: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
4: это
5: ее.
4: Какие, например?
5: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
4: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что ее же тогда не
5: давали смотреть. Да, ее прикрыли сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну, так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
4: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
5: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском, и практически не читаю о российском.
4: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
5: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, «Тавр», который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
4: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
5: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
4: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на «Тавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
5: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Ну, я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
4: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
5: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
4: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
5: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а по часу 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
4: Да-да-да, ничуть не уступающим это большому кино.
5: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, тогда, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
4: Ну да, 26 лет, собственно, да.
5: 26 лет
4: уже, да.
5: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы, и это

0: Это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, авторов «Шоураннеров». Да, да, да. Питера Моргана, там, автора «Короны». И так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Marvel'ом, либо DC. Yeah. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан, да, да, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно, но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот, при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
1: да, да, да,
0: «Файтинг Клаб», а «Бойцовский клуб».
1: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги визуальные зрелища, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия,
1: да, да, да.
0: Упомянутые вами или, так сказать,

0: сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, да, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории, зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, а вот он весь оказался вымыт, и он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил, ну, не захватил.
0: Да? Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, послевкусие. Для меня это очень дорогого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но, ну, если так уж совсем,
0: ну,
1: просто
0: слушайте,
1: говорить.
0: Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. А вот, и я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его,
1: что там описывают.
0: И пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это
1: делают.
0: Да,
1: по-пацански, да. Да,
0: по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей, он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный»,
1: ну, да, да, у него были
0: с этими героями.
1: «Барьеры».
0: У него были
1: такие...
0: «К барьеру»,
1: да, да,
0: ну,
1: да,
0: относительно,
1: да,
0: приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок», а до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
1: это
0: коллектив.
1: Это мы тоже помним, да.
0: Да, да, ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством.
1: Такие,
0: коллегиальным,
1: да,
0: чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что вот так
0: ведут
1: меняется?
0: Себя?
1: Да, да.
0: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
1: Угу.
0: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба, и закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом, мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым.
1: Ну да,

0: интеллектуально, все, так сказать,
1: интеллектуально быстрым проекты. Человеком. Угу. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес.

0: Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. Скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, наверняка же еще.
0: На здоровье, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь, это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, на всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей.
1: Да.
0: Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту, я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после

после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 19 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что отложил на несколько дней по просьбе ряда стран Персидского залива возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Владимир Путин выступил с обращением накануне своего визита в Китай, но пока никак публично не прокомментировал недавние удары украинских беспилотников по Москве и Московской области. Три человека погибли при нападении на исламский центр в Сан-Диего в США. Также сегодня.
1: Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН.
0: Первый заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов выступил за цензуру в российских театрах после того, как актер и режиссер Олег Меньшиков раскритиковал новую постановку «Гамлета» в МХТ. В течение последних нескольких дней, прежде всего, пока проходил визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце прошлой недели, а затем после его возвращения в Соединенные Штаты, никакой новой информации об обстановке в районе Персидского залива практически не поступало, хотя Трамп неоднократно требовал от Тегерана пойти на уступки по вопросу иранской ядерной программы, а иранские власти отвечали ему, что не будут поддаваться шантажу. В воскресенье появились сообщения о том, что в результате удара беспилотников на территории атомной электростанции Барака в Абу-Даби, это в Объединенных Арабских Эмиратах, загорелся электрогенератор. Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии выразили глубокую озабоченность по поводу этого инцидента. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заверили, что радиационный фон в районе АЭС остается в норме. Когда в Европе наступил вторник, а в Соединенных Штатах еще были вечерние часы понедельника, 18 мая, Трамп объявил, что отложил на несколько дней крупную военную операцию против Ирана по просьбе ряда стран-союзниц Соединенных Штатов. «Мы готовились к очень масштабной атаке, запланированной на завтра. Я решил отложить ее на некоторое время. Надеюсь, что, возможно, навсегда, хотя не исключено, что лишь ненадолго. Причина в том, что у нас состоялись крайне важные переговоры с Ираном, и теперь мы ждем, к чему они приведут. Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других государств попросили меня отложить операцию на 2-3 дня. Они считают, что находятся очень близко к заключению соглашения, которое позволит предотвратить попадание ядерного оружия в руки Ирана. Я думаю, что если Иран будет удовлетворен результатом, то, вероятно, удовлетворены будем и мы. Мы проинформировали Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке, которые

0: которые с нами сотрудничают. Это очень позитивное развитие событий, но к чему оно приведет, еще посмотрим. Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, Владимир Путин сегодня направился с визитом в Пекин, то есть всего через 4 дня после того, как в китайской столице побывал с государственным визитом Дональд Трамп. Правда, Путин бывает в КНР гораздо чаще Трампа, это его уже 25-й визит туда. Перед поездкой Путин записал видеообращение, в котором назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим добрым другом и подчеркнул значение российско-китайских отношений для поддержания международной стабильности.
1: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах. Вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Это было обращение Владимира Путина накануне его визита в Китайскую Народную Республику. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине на прошлой неделе сказал Дональду Трампу, что Путин может в конечном итоге, цитата, «пожалеть» о вторжении в Украину. МИД Китая немедленно назвал содержание этой публикации выдумкой. Так или иначе, но Владимир Путин так пока публично и не комментировал массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, в результате которой погибли не менее 3 человек. Российские федеральные телеканалы уделили этой атаке не больше минуты своего эфирного времени. Удар показал уязвимость системы ПВО московского региона, несмотря на недавнее создание там нового кольца средств противовоздушной обороны. Подробнее об этом рассказывает журналист-расследователь русской службы радио «Свобода» Марк Крутов.
2: Вот это новое, самое большое, самое широкое кольцо ПВО, в нем пока не так много установок удалось найти. И по одной из версий, оно призвано защищать не столько саму Москву от летящих украинских дронов, сколько критические энергоподстанции электрические, которые расположены буквально вот рядом с каждой из этих башен. По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь, кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее. Плотнее по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом и так далее. Дрону удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки расположены дальше. Больше 100, не все это панцири, но в основном панцири, больше 100 вокруг Москвы, но для сравнения, в Москве, там, в Московской области живет больше 10 миллионов человек, больше 15, даже если брать большую Москву и ближайшее Подмосковье, а вокруг Валдайской резиденции Путина, как мы ранее выяснили, 26 башен с панцирями, при том, что в Валдайском районе живет, ну, там, по-моему, меньше 100 тысяч человек. Тут проблема еще не только в качестве самого панциря, который, в общем-то, является не самой лучшей системой. И мы еще в 2020 году видели, как без проблем турецкие дроны в Сирии уничтожают панцири, которые Россия предоставляла режиму Башара Асада. Или, например, в Усть-Луге недавно, в начале этого года, когда, согласно российским же оценкам, панцирь около нефтяного терминала в порту Усть-Луги сбил один из 19 дронов в первый день атаки 23 марта. Дело еще и в том, что для панцирей нужны ракеты. А вопрос, сколько Россия их может производить, они довольно дорогостоящие. И возможно, что у вас есть 100 панцирей, но у вас просто не хватает ракет для них. Надо сказать, что вот со всеми объектами рядом, которым был причинен тот или иной ущерб, это нефтяная станция под Солнечногорском, дома в Зеленограде, этот дом в деревне под Химками и другие, всюду буквально вот в километре двух, максимум трех, можно найти либо башню, либо подиум с панцирем или другими системами ПВО. Это не означает, что обязательно противоракеты эти наносили ущерб, падая. Хотя такие случаи многократно фиксировались, когда разгонные блоки панциря, например, просто врезались в многоэтажки. Но это, вероятно, говорит о том, что жителям российской столицы и ближайшего Подмосковья стоит обращать внимание на то, где они находятся, Для этого можно и нашу карту использовать, и места, которые прямо вот рядом в 2-3 километрах от таких систем ПВО, они, конечно, самые опасные, потому что там вам угрожает не только сам украинский дрон, сбитый или не сбитый, но и падение ракеты или разгонного блока.
0: Это был журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Главными целями украинских ударов по территории России остаются объекты российской нефтяной промышленности. По данным агентства Reuters, беспилотники атаковали не менее 16 нефтеперерабатывающих заводов, включая все крупнейшие НПЗ на европейской части страны, останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти общей мощностью в 390 тысяч тонн в сутки. Подробнее о последствиях ударов в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
3: Беспилотники атаковали не менее 16 заводов, включая все крупнейшие предприятия в европейской части России. В результате ударов останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти, общая мощность которых составляет 390 тысяч тонн или 2 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. А среднесуточный простой мощности в первые 4 месяца года утроился по сравнению с тем же периодом 2025 года и достиг почти 100 тысяч тонн в сутки. Кроме того, в результате ударов сгорели крупные резервуары для хранения нефти в Татарстане, Перми, Ленинградской области и Краснодарском крае, а также была повреждена портовая инфраструктура на побережье Черного и Балтийского морей. Все это вынудило российские нефтяные компании снижать добычу, которая в апреле, по оценке Международного энергетического агентства, рухнула ниже 9 миллионов баррелей в сутки минимального уровня со времен пандемии. В пересчете на годовые объемы Россия откатилась в середину нулевых. Риск дефицита топлива из-за выхода из строя перерабатывающих мощностей вынудил правительство ввести до июля запрет на экспорт бензина. Однако эта мера в разгар посевной кампании может оказаться недостаточной. По словам участников российского топливного рынка, опрошенных изданием «Коммерсант», на оптовом рынке уже сформировался дефицит топлива. А теперь о последствиях. Взлет мировых цен на нефть из-за войны в Персидском заливе для российских нефтяных компаний в значительной степени компенсируется вынужденным сокращением добычи и необходимостью постоянно ремонтировать или заменять дорогостоящее оборудование. Между тем, уже по результатам прошлого 2025 года финансовое состояние отрасли резко ухудшилось. Прибыль Роснефти рухнула в 4 раза, у Татнефти и Газпромнефти вдвое, а Сургутнефтегаз и Лукойл ушли в минус, причем убытки Лукойла из-за продажи зарубежных активов превысило 1 триллион рублей. На доходы государства все это влияет не лучшим образом. Падение добычи и отказ от экспорта бензина приводит к недобору нефтегазовых доходов федерального бюджета. И апрельские провальные результаты на фоне высоких мартовских цен – лишнее тому доказательство. Обвал, а то и отсутствие прибыли у нефтяных компаний – удар по региональным бюджетам, поскольку нет прибыли, нет и налога на прибыль. А налог на прибыль – один из основных источников пополнения казны регионов. В завершение остается лишь добавить, что приведенные данные не учитывают того, что с минувших выходных украинские беспилотники стали долетать и до московского НПЗ в Капотне, как и до нефтебаз, расположенных в Московской области. То есть до самых, казалось бы, защищенных мест на территории России. И если в Капотне повторится то же, что произошло в Туапсе, Перми или Рязани, гигантский пожар, нефтяной дождь, то паники на топливном рынке не избежать. Да и не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский в своих последних заявлениях отметил, что украинская армия сейчас ведет себя более активно, чем российская. Зеленский также все чаще предупреждает Беларусь о неотвратимости тяжелых для нее последствий в случае, если российская армия вновь попытается использовать ее территорию для наступления на Украину с севера. Добавлю, что Беларусь сейчас вместе с Россией проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Заявление Зеленского комментирует украинский военный аналитик Денис Попович.
4: Мы понимаем, что Беларусь является нашим противником, потому что с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в феврале 2022 года. И с территории Беларуси было развернуто наступление на Киев. Больше того, Беларусь помогала Российской Федерации очень активно и техникой, и боеприпасами, и ремонтными предприятиями, и так далее. То есть Беларусь непосредственно принимает участие вместе с Россией в войне против Украины. И это нужно понимать. И если мы не будем об этом забывать, да, то есть для нас не будет секретом, почему всякий раз мы должны помнить и предполагать, что попытка провести операцию «Киев-2.0» может повториться. Да, то есть то, что было один раз, то может повториться во второй раз. Это нужно понимать. Да, на сегодняшний день непосредственной угрозы со стороны Беларуси нет. И

0: там не формируются войска. То есть сейчас нет той ситуации, которая была накануне полномасштабного вторжения в 2022 году, когда в Беларуси собирались войска для того, чтобы начать вторжение в Украину. Сейчас такого нету, безусловно. То есть постоянно на сегодняшний день утверждать, что существует прямая угроза со стороны Беларуси для Украины, было бы абсолютно неправильно и преждевременно. Но все меняется, все может измениться очень быстро, это, во-первых, нужно понимать. Дальше, попытки втянуть Беларусь в войну предпринимаются Кремлем на протяжении всех этих 4 лет. Просто Лукашенко отбивается, он прекрасно понимает, чем для него это может закончиться. То есть белорусская армия на сегодняшний день устарела, то есть она не знакома с современными средствами ведения войны, она не знакома с дронными технологиями, она не знает, как защищаться от этих дронов. То есть если Беларусь действительно, не дай бог, для себя, не дай бог, начнет военную операцию против Украины, то это очень быстро для нее закончится, очень плохо для нее закончится. И Лукашенко это прекрасно понимает. Поэтому я на сегодняшний день склонен думать, что все эти его, значит, заявления и даже конкретные действия, это не от того, что он очень хочет воевать, а от того, что он как раз очень не хочет воевать. То есть пытаться продемонстрировать, то есть, какие-то действия для того, чтобы не обидеть своего, то есть, сюзерена в лице Владимира Путина. Но в то же время пытается вот оттянуть, максимально оттянуть точку времени, когда вот действительно припут к стенке, нужно принимать какое-то решение. У Беларуси ядерного оружия своего нету. Есть российское ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, и которым Лукашенко активно бравирует для того, чтобы показать, какой он сильный, какой он грозный. Не трогайте меня, и я вас не трону. Но в целом белорусская армия, она достаточно слабая вот в нынешнем отношении, то есть она не располагает теми средствами и не знакома с современными методами ведения войны. То есть любое телодвижение с ее стороны против Украины закончится плохо. А вот против европейских стран, например, Литва или Латвия, да, с которыми Беларусь ограничит, то тут немножко другое дело. То есть как раз в этом отношении я бы больше бы говорил об угрозе со стороны Беларуси для европейских стран, для стран Балтии. Вот это вот несколько другая ситуация. А против Украины любые их агрессивные действия для белорусской армии закончатся крайне печально.
1: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Не менее 3 человек погибли, еще несколько с ранениями доставлены в больницу в результате нападения на исламский центр в американском городе Сан-Диего, при котором действует крупнейшая в округе мечеть и школа. Как заявил начальник местной полиции Скотт Уолл, среди погибших охранник центра, действия которого, по-видимому, предотвратили гибель гораздо большего числа людей, в том числе детей. Уолл назвал действия охранника, у которого остались 8 детей, героическими. По словам Скотта Уолла, никто из учеников школы не пострадал. Вот как он описал развитие событий. We have 3 confirmed. В исламском центре подтверждена гибель 3 взрослых. Примерно в 11:43 поступило сообщение об активной стрельбе в здании центра. В течение 4 минут наши сотрудники прибыли на место происшествия и сразу обнаружили перед зданием 3 погибших, предположительно жертв нападения. Примерно в это же время начали поступать звонки из района всего в нескольких кварталах оттуда о новых случаях стрельбы. Работник ландшафтной компании, выполнявший свою работу, подвергся обстрелу, но, к счастью, не пострадал. Вскоре на место прибыли полицейские и обнаружили посреди улицы автомобиль с людьми, предположительно причастными к этому инциденту. Оба находившихся в автомобиле человека были мертвы. Это был начальник полиции города Сан-Диего в США Скотт Уолл. По предварительным данным, оба нападавших, а это подростки, покончили с собой. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как возможное преступление на почве ненависти, учитывая, что атака была совершена на религиозный объект. Кроме того, на это указывает записка, оставленная, предположительно, одним из подозреваемых в нападении. Нападение в Сан-Диего осудили президент США Дональд Трамп и губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом. Вы слушаете «Время свободы». Жюри присяжных Федерального окружного суда Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству корпорации OpenAI и ее генеральному директору Сэму Альтману. Присяжные единогласно решили, что Маск подал иск после истечения срока давности. По этому делу в иске Маск утверждал, что он вложил около 38 миллионов долларов в OpenAI как в некоммерческий исследовательский проект. Но Альтман и президент OpenAI Грег Брокман нарушили первоначальные договоренности и превратили организацию в коммерческий бизнес, тесно связанный с корпорацией Microsoft. Маск настаивал, что OpenAI создавалась в 2015 году именно как некоммерческая структура для разработки искусственного интеллекта на благо человечества, а не ради прибыли. В рамках иска Маск требовал отстранить Альтмана

0: Хартмана и Брокмана от руководства компании, прекратить деятельность ее коммерческого подразделения и вернуть организации некоммерческий статус. Размер нанесенного ущерба Маск оценивал в 130-150 миллиардов долларов, заявляя, что эти средства должны быть переданы не ему лично, а некоммерческому подразделению фонда OpenAI. Адвокат Сэма Альтмана Уильям Сэвит поблагодарил присяжных за их решение.
1: 9 очень преданных своему делу и очень внимательных жителей Калифорнии в течение 3 недель слушали показания о том, что произошло при основании и развитии OpenAI. Им не потребовалось и 2 часов, чтобы после рассмотрения сотен и сотен доказательств и многодневных слушаний прийти к выводу, что иск господина Маска — это не более чем запоздалая выдумка, не имеющая никакого отношения к реальности. И этот господин мог делать свои заявления и рассказывать свои истории, но 9 членов этого жюри пришли к выводу, что его истории были всего лишь историями, а не фактами. А факты таковы, что OpenAI — это некоммерческая организация, движимая своей миссией, которая была и будет оставаться верной этой миссии, как она это уже делала.
0: Это был адвокат компании OpenAI Уильям Сэвит. По мнению Сэвита, Илон Маск, который вначале не оценил потенциал рынка искусственного интеллекта, позже пытался взять компанию OpenAI под собственный контроль, и что его иск — это недобросовестная попытка устранить конкурента. Адвокат Илона Маска Марк Тоберов, в свою очередь, заявил, что Маск будет оспаривать вердикт суда присяжных. And this one is
2: not over. Это еще не конец. Если подвести итог одним словом, то это апелляция. Появилась, по сути, новая формула для стартапов. Вы получаете субсидии в виде благотворительного финансирования. Когда ваши амбиции требуют большего капитала, просто направляете все плоды этих вложений, в данном случае технологии, в коммерческий сектор. В результате директора и должностные лица благотворительной организации обогащаются на миллиарды. Это совершенно новая формула для Кремниевой долины.
0: Это был адвокат Илона Маска Марк Тоберов. Решение суда открывает для OpenAI путь к выходу на IPO. Речь идет о торговле акциями компании на фондовой бирже. IPO может увеличить капитализацию OpenAI до 1 триллиона долларов. И последняя тема. Сегодня в России разгорелись бурные споры по поводу публичного выступления актера и режиссера Олега Меньшикова, который, сказав, что не может сдержаться и несколько раз матерно выругавшись, раскритиковал новый спектакль «Гамлет» в МХТ, поставленный молодым режиссером Андреем Гончаровым. Роль принца датского в этом спектакле сыграл актер Юра Борисов, номинированный в прошлом году на «Оскар» за роль второго плана в нашумевшем фильме «Анора». И вот фрагмент заявления Меньшикова. Мат я вырезал.
3: Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХАТ. Но то, что я увидел, это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел, значит, какой-то отклик, что это, оказывается, гениально, и что вообще это не каждому дано понять, что там какие-то смыслы скрыты. Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет, там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН. Причем сегодняшний, а не вот тот, лучших лет. Знаете, Генрих Бёль когда-то написал, по-моему, Генрих Бёль где-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону.
0: Это был актер и режиссер Олег Меньшиков. Меньшиков добавил, что молодые режиссеры прикрываются словами «я так вижу», что, на его взгляд, неприемлемо. На следующий день после публикации видео Меньшикова заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов заявил, что, цитата, «не видел этот спектакль, но считает, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809-м указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей». Конец цитаты. Что касается перепродаж билетов на Гамлета в МХТ за 200 тысяч рублей, о чем писали СМИ, то это, по мнению Певцова, ничего не говорит о качестве спектакля. Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже, так что цена билетов ни о чем не говорит, полагает артист и депутат Певцов. Заявление Меньшикова, судя по реакции в соцсетях, заставило вспомнить выступление 10-летней давности худрука Московского театра «Сатирикон».

0: он Константина Райкина, говорившего тогда на съезде театральных деятелей о важности цеховой солидарности именно в борьбе с цензурой.
1: Цеховая солидарность, как меня папа учил, обязует каждого из нас, работника театра, артиста ли, режиссера ли, не говорить плохо в средствах массовой информации друг о друге и в инстанциях, от которых мы зависим. Ты можешь сколько угодно быть несогласным творчески с каким-то режиссером, артистом. Напиши ему смс-ку злобную. Напиши ему письмо. Подожди его у подъезда. Скажи ему, но не надо в это вмешивать средства массовой информации и делать это достоянием всех, потому что наши распри, которые обязательно будут творческие несогласия, возмущения, но это нормально. Но когда мы, так сказать, заполняем этим газеты и журналы и телевидение, это на руку только нашим врагам, то есть тем, кто хочет прогнуть искусство под интересы власти. Маленькие, конкретные, идеологические интересы.
0: Это был художественный руководитель Московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. Заявление, сделанное 10 лет назад, в 2016 году, на съезде Союза театральных деятелей России. Вообще, нынешние выпады Олега Меньшикова и Дмитрия Певцова против нового «Гамлета» в МХТ могут быть направлены и против художественного руководителя театра Константина Хабенского, у которого, кстати, одной из первых ролей на сцене вот этого самого театра был Клавдий в том же «Гамлете» в постановке, увы, трагически погибшего недавно режиссера Юрия Бутусова. А мне самому очень хотелось бы посмотреть и оценить, подчеркну это для себя самого, новую постановку «Гамлета» в МХТ, в которой, как пишет пресса, герои одеты в костюмы из фольги, а вместо поединков на шпагах игры в настольный теннис книгами. У спектакля явно немало тех, кого мы называем хейтерами, и кроме Олега Меньшикова им ответила сыгравшая Гертруду, актриса Аня Чиповская.
2: Позиция «я не понимаю» или «мне не нравится» и «значит это плохо» или «и значит это просто какая-то фигня» – это позиция немножко незрелого, что ли, зрителя и исполнителя.
0: Это была актриса Московского художественного театра Аня Чиповская. Совсем недавно, в Международный день театра, я давал вам послушать очень смешной британский скетч, обыгрывающий фразу из монолога Гамлета «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Не знаю, соответствует ли теперь этот монолог критериям указа Путина номер 809. Подошел бы скорее монолог начальника железной дороги Уржумова из фильма 1983 года «Магистраль» по повести молодого тогда писателя Валерия Барабашова «Горячие перегоны». Барабашов в разное время был военным, крановщиком, инструктором горкома комсомола, служил в армии, он лауреат премии Министерства путей сообщения, КГБ, Союза писателей, Союза журналистов, трижды лауреат премии МВД, автор книг «Господа бандиты», «Белый кайф», «Операция Шакал», «Донская вендетта», «Стрелы мести» и многих других. Но вернусь к монологу Уржумова. Его фрагмент исполняет Кирилл Лавров.
3: Самое узкое место сейчас – это сортировочные станции. Они не справляются с возросшим вагонопотоком. Линейно-технические станции тоже работают с перегрузками. Поэтому, несмотря на парк мощных, современных, скоростных электровозов, скорость линейная на участках продолжает падать. А это влечет за собой задержку оборота грузовых вагонов.
4: Опять объективные причины.
3: Нет, ну почему? Есть и наши упущения. Но главное, вот скажите мне, товарищ Гаджиев, насколько увеличился выпуск продукции вашего завода за последнюю пятилетку?
5: У вас в полтора раза. Машина «Бур» в полтора раза. Экскаваторный завод в три раза. Количество перевозимых грузов выросло в несколько раз. А пропускная способность железной дороги осталась практически прежней. Мы запустили капитальное строительство вторых путей, сортировочных станций, депо, наших производственных железнодорожных мощностей. Вот, к примеру, сегодняшнее ЧП. Сегодняшнее ЧП, ведь тут, помимо ошибок службы движения, тут же есть еще одно. Короткие запасные пути. Они уже не вмещают тяжеловесные поезда. Я уж не говорю о сдвоенных составах, за которыми будущее железной дороги. Упустив время,
3: Не добившись капиталовложений, мы лишили себя транспортной силы, и вагонопоток захлестнул дорогу.
0: За этими словами следует реплика: «Ну а куда же вы смотрели?» в исполнении Владимира Меньшова, прикрывающего лицо рукой, почти уверен, чтобы, как говорят в актерской среде, не расколоться. Но если

0: горячие перегоны переделать в пьесу и поставить, то из зрительного зала ничего заметно не будет. И тогда и Дмитрий Певцов, и Олег Меньшиков точно будут довольны. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска, Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
2: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
3: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
4: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
7: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось

0: пользовалась намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
1: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки, после конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военные преступления во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление. И это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
0: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
1: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военное преступление, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 1997-м осудили еще 3 человека в Гаге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
0: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
1: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
0: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
1: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пытком в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукотич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукотича, который ввелся перед Косовским судом, доказали, что Вукотич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы. Это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии. Первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
0: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
1: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нет коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть. И

0: чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме, пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, не исчезают очень быстро, то есть их сегодня не найти.
1: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
0: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, который во время войны использовался как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщины и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
1: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
0: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований, мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали. Или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулирует этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
1: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном

0: нам насилие практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированное насилие наступает именно во время войны?
1: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
0: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
1: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
0: Сербская журналистка Ивана Георгиевский рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, ну, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать, это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
0: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли, пусть это какой-то там 1%,

без общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я за

0: лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность, были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
1: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
0: Если мы говорим об обращениях в международные инстанции, любые, кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно, я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка. Но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже. Ну, это, конечно, другая категория, но, тем не менее, были такие случаи. Они даже сообщали, но это было раз, там, они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело. Но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, как с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
3: Какие перемены нужны России?
4: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, А главное, у себя порядок навести.
5: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
6: Перемены нужны масштабные.
7: Много нужно перемен.

0: только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
1: Да никаких, все нормально.
2: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
1: Глобальные.
3: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
4: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть... Единая Россия повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
6: Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
6: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: Тяжесть геноцида связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это прежде всего геноцид в Руанде, это ситуация в Сребренице, было казнено значительная часть мужского населения. Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие является геноцидом или нет. Советский Союз никогда сам не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры.
8: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
9: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
8: А вы знаете, что в России можно на 5 лет отправиться в колонию за отрицание геноцида советского народа или его одобрение, оскорбление жертв или вандализм над мемориалами? Теперь вот так. С марта 2026 года в Уголовном кодексе появились соответствующие поправки. А чуть раньше, 1 января, вступил в силу федеральный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И сам этот закон и поправки к кодексу критиковали, называя еще одним инструментом цензуры. Но кого это останавливало?
9: В прошлом выпуске подкаста мы рассказали о том, что с точки зрения международного права считается геноцидом и как появилось это понятие. Причем часто мнения юристов разных стран о том, какие события считать геноцидом, то есть массовым целенаправленным истреблением целых народов или религиозных групп, могут не совпадать. Сегодня разберемся, почему так происходит, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом.
8: Относится ли к этому геноцид советского народа, что это вообще такое, и насколько оправданными могут быть обвинения властей в геноциде собственного народа? И поможет нам в этом научный сотрудник Кёльнского университета, специалист в области международного права Глеб Богуш.
9: Могу я вас попросить рассказать о тех событиях, которые на сегодняшний день признаны геноцидом в международном праве, и кто именно, только ли международный суд, принимает такие решения?
7: Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие, те или иные преступления, они являются геноцидом или нет. Дело в том, что не существует единой международной судебной системы. Как уголовного правосудия, да, то есть есть Международный уголовный суд, он обладает юрисдикцией в отношении преступления геноцида, но он не может автоматически рассматривать любые дела. Нет, например, его юрисдикции в отношении событий в Мьянме. Потенциально он может рассматривать ситуацию в Палестине, потому что Палестина является участником статута, и, соответственно, события, которые там происходят, они подпадают под юрисдикцию. Но все равно значительная часть вопросов вне юрисдикции Международного уголовного суда. Ну и, соответственно, другие трибуналы, если они создаются, это не является каким-то гарантированным вариантом. Некоторые государства, например, они, даже являясь участниками конвенции, тем не менее, сделали оговорку к ней, которая не позволяет Международному суду осуществлять юрисдикцию в отношении споров. По этой причине, например, недавно обратился в суд Судан с иском против Объединенных Арабских Эмиратов. Суть состояла в том, что Эмираты обвинялись в том, что они содействуют геноциду, который происходит в Судане. Это все та же история, которая тянется еще с Дарфурского кризиса 2005 года, ситуация, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента.

Судана Аль-Башира. И вот по этому делу Международный суд пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией в силу оговорки, которую сделали в свое время при ратификации Конвенции Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому нет такого как бы единого международного органа. Есть комиссии, например, по расследованию, которые обладают большим серьезным авторитетом. Следственные комиссии, которые в целом ряде случаев рассматривали вопрос о наличии или признаков геноцида. Но, как правило, они ограничены, во-первых, довольно узкими вопросами, в частности, ответственности государства, а не ответственности физических лиц. Сами по себе выводы следствия, даже авторитетного, они, строго говоря, не являются каким-то решением, которое можно назвать международным признанием. С учетом этого всего, что я сказал, можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде, в отношении которого вынесено большое число решений Международного трибунала, который был специально создан для рассмотрения дел, в том числе о геноциде. Это ситуация в Сребренице, то есть не все события в бывшей Югославии, по которым практически всегда были отрицательные решения, но именно события в Сребренице, события, в ходе которых было казнено значительная часть мужского населения этого анклава, боснийские мусульмане, остальные гражданские лица были оттуда изгнаны. Сочетание вот этих двух факторов, а также тот факт, что, по мнению судов, сначала Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а затем и Международного суда ООН, население Сребреницы представляло собой значимую часть группы, определенной как боснийские мусульмане, этнической группы и национальной группы. Вот эти две ситуации, они, наверное, могут быть единственными, когда международные суды приняли такое решение. Террор в Камбодже большей частью не описывается в международной практике как геноцид. Дело в том, что он в основном осуществлялся в отношении социальной группы. Он не был направлен на уничтожение одной из групп, которые конвенция охраняет. Лишь небольшое число преступлений, которые были совершены в отношении уже этнических меньшинств, в частности, вьетнамцев, вот они были охарактеризованы рядом судов, не международным судом, как геноцид. Кроме того, конечно, целый ряд других событий, они в целом рассматриваются в качестве геноцида. Ситуации, которые связаны с теми событиями, которые были до принятия конвенции, в частности, конечно, это Холокост, уничтожение европейских евреев. Я думаю, что есть консенсус и по геноциду цыган. Есть современные ситуации, которых, скажем так, сложно говорить об окончательном решении, но мы можем сказать, что существенные основания, в том числе юридические, для этого. Это и геноцид езидов в 2014 году в Ираке. Это такой случай, когда не государство стояло за геноцидом, а, ну, скажем так, негосударственная группа, исламское государство, так называемое. Это события в Дарфуре, по которым вопрос, конечно, спорный, и сложно сказать, будет ли когда-то юридическая внесена ясность на судебном уровне, но, тем не менее, есть ордер на арест по этой ситуации. Это события в Судане в отношении так называемых африканских племен нескольких. Есть также две ситуации, которые находятся сейчас на рассмотрении Международного суда. Это геноцид рохинджа в Мьянме и геноцид палестинцев в Газе. По обоим ситуациям есть споры. В обоих ситуациях проблема в том, что не существует на данный момент эффективного и особенно международного правосудия уголовного, то есть нету конкретных уголовных дел, где суды, независимые суды, не связанные со сторонами конфликта, могли бы вынести решение. Ведь в значительной степени суды межгосударственные, они опираются на эту практику, и они применяют в целом в ряде ситуаций схожие стандарты. Стандарты очень высокие. Это связано прежде всего с тем, что необходимо доказать наличие умысла. Наличие умысла так называемого геноцидального. Это умысел на уничтожение группы. И, как правило, конечно, у нас нет каких-то прямых доказательств того, что те или иные действия осуществлялись именно с целью уничтожения группы. Даже если мы будем говорить о Холокосте, да, мы имеем четкое представление, и этот факт, конечно, убедительно доказан о том, что существовал вот этот приказ об окончательном решении еврейского вопроса. Но, как известно, самого этого приказа не существует как документа. Целый ряд историков, например, авторитетных, они спорят относительно того, в какой форме он был, какого содержания этот приказ был, и когда он был отдан. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда во всех ситуациях подобного рода мы имеем скорее дело с косвенными доказательствами. Когда вывод о наличии такого умысла делается из того, что называется в международном практике «pattern of conduct».
То есть это некий общий паттерн или линия,

0: поведение, то, что, например, осуществляются целенаправленные действия в отношении последовательно, в отношении членов группы, выбор жертв, исходя из их принадлежности группы, то, каким образом осуществляется, конечно, пропагандистское обеспечение, каким образом проводится так называемая дегуманизация, это всегда спутник геноцида, когда, скажем так, естественные для человека чувства, они нейтрализуются именно вот этой дегуманизацией. Очень часто геноцид осуществляется на фоне вооруженного конфликта, на фоне войны. И часто в отношении группы жертвы делаются различного рода обвинения, которые на самом деле имеют некую фактологическую базу. Я, например, напомню о геноциде в Намибии. Да, это событие начала 20 века, осуществленное Германией. Там в основе как бы вот этого замысла геноцидального как раз были акты насилия со стороны местного населения, со стороны партизан. И мы увидим это постоянно, эту линию оправдания. И нацисты, когда они, например, в значительной части насилия и геноцидальных действий в отношении евреев, они обосновывались тем, что евреи, они тесно связаны с партизанами и, в принципе, представляют собой одно и то же, так называемый еврейский большевизм. Это мы видим и сегодня. Поэтому международный суд, суды требуют, чтобы вывод о наличии геноцидального умысла, он был единственным разумным выводом из вот этого массива доказательств, скажем так, непрямых. К прямым доказательствам, наверное, можно отнести лишь заявления непосредственно лидеров, непосредственно тех, кто осуществляет контроль над вооруженными силами полиции, теми, кто, собственно говоря, обладает вот этими возможностями осуществлять массовые действия в отношении членов группы. И конвенция отдельно говорит о призывах к геноциду, публичных и прямых призывах к геноциду. Они криминализированы конвенцией непосредственно. То есть они наказываются, даже если самого геноцида не установлено. Ну и, наконец, если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, можно сказать о двух ситуациях, в которых очень активно обсуждается геноцид. Первая ситуация – это, конечно, война в Газе, два дела в международном суде. Есть доклад комиссии по расследованию ситуации в Палестине, очень авторитетный и очень убедительный доклад, который был опубликован в прошлом году, где три члена комиссии, они пришли к выводу о том, что Израиль несет ответственность за акты геноцида, за 4 из 5 актов, которые перечислены в конвенции. Тем не менее, вот в этой ситуации, ситуации в Газе, нету, конечно, полного консенсуса. Есть растущий, я бы сказал, такое увеличивающееся понимание среди экспертов, прежде всего, среди тех, кто занимается геноцидом, и в том числе юристов, в том, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что совершены акты геноцида. И, наконец, эта ситуация войны в Украине. Буквально через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 года, то есть через 3 дня после полномасштабного вторжения, Украина обратилась в Международный суд с иском на основании Конвенции о геноциде. Она не утверждала, что Россия совершает геноцид, но ссылалась на то, что Россия использовала ложное обвинение Украины в геноциде для оправдания вторжения. Это очень необычное дело в международном суде, но оно связано с тем, что российские официальные лица, и в частности Владимир Путин, неоднократно заявляли о том, что их вооруженная вот эта авантюра обусловлена в том числе целью предотвращения актов геноцида. В своей знаменитой речи 24 февраля 2022 года Путин об этом прямо упомянул.
1: 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных

0: жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
1: Много давалось и дается самых разных названий того, в отношении кого осуществляются эти акты геноцида. Это, собственно говоря, являлось первоначальным предметом рассмотрения дела между Украиной и Россией. В итоге суд пришел к выводу в решении, которое было принято по предварительным возражениям, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения вопроса о легальности, законности военной операции. То есть от дела осталось только один вопрос по существу. Это вопрос о том, являются ли ложными эти обвинения. То есть имеются ли достаточные основания для того, чтобы говорить о геноциде на Донбассе. Ну, очень сложно сказать, что предполагает рассматривать суд, потому что любой разумный человек понимает, что, конечно, таких оснований нет. Россия использовала это для того, чтобы предъявить встречные требования, и эти встречные требования были судом приняты. Они как раз касаются того, что Украина, по мнению Российской Федерации, осуществляла акты геноцида. Это фактически обвинение в том, что Украина нарушила все возможные положения Конвенции о геноциде, по мнению России. Поэтому вот это дело, оно превратилось, я бы сказал, в свою противоположность. И теперь вместо ответственности России, чего изначально требовала Украина, фактически суд будет рассматривать вопрос об ответственности Украины за геноцид. И мы видим, что обвинения в геноциде используются как оружие. Ну, по крайней мере, в информационной войне. Посмотрим, как это дело и как, в принципе, будет продолжаться вот эти события. Следственная комиссия, которая существует, ООН, которая занимается именно уголовными вопросами, то есть совершением преступлений международных, она пришла к выводу, что пока достаточно доказательств, пока у нее нет для того, чтобы сделать вывод о геноциде, но комиссия обратила внимание на то, что целый ряд российских официальных лиц, целый ряд заявлений, они могут потенциально рассматриваться как призывы к геноциду. Но призывы – это не то же самое, что сам геноцид.
2: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы разбираемся в том, что такое геноцид советского народа, и обсуждаем, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом. Глеб, каково ваше мнение о новом законе российском, в котором прописывается определение геноцида советского народа, и в целом о инициативе ответственности за его отрицание?
1: Вот тут целый клубок проблем, связанных с этой инициативой. Она не на пустом месте возникла. Это процесс, который шел уже много лет. Отношение к понятию геноцида и к конвенции о геноциде у Советского Союза, потом России, он в целом был довольно таким последовательным. Конвенция была ратифицирована еще Советским Союзом. Понятие геноцида в Российском уголовном кодексе, оно полностью соответствует тому, что есть в конвенции, за исключением того, что отдельно не криминализированы публичные призывы к геноциду. Россия всегда вот уже последние как бы десятилетия она критиковала тоже довольно последовательно выход за пределы этого понятия. Когда обсуждались вопросы, например, связанные с государствами Балтии, с их процессами по геноциду, всегда была такая достаточно сдержанная, строгая позиция. И потом возникла вот эта идея о геноциде советского народа. Первое, что надо сказать, что Советский Союз никогда сам не квалифицировал таким образом и не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Вообще вот этот конструкт – это первая проблема, что, собственно говоря, никогда вопрос так не стоял. Никаких сомнений нет в том, что население Советского Союза подвергалось огромной жертве и огромное число преступлений. Да, и эти преступления оказались в тени других. Некая такая общая, не то что недооценка, но дисбаланс существует, безусловно. Но это не означает абсолютно того, что можно на этом основании подвергать вот такой ревизии вот эти выводы. И встает вопрос о том, а как быть с другим геноцидом? Не является ли это отрицанием, например, геноцида других? Да, потому что получается, если мы исходим из российской инициативы новой, то есть можно отрицать, например, Холокост, можно отрицать геноцид евреев, который, если мы посмотрим и не только трибунал в Нюрнберге, но и судебную практику. Это абсолютно доказанный исторический факт. И при этом устанавливается ответственность за

отрицание того, что, в общем-то, даже в тот период, да, когда Советский Союз полностью контролировал как бы весь исторический нарратив, не использовалось такое понятие, не было оснований для такого рода вывода. Безусловно, совершались преступления, но они не характеризовались как геноцид. Ну и очень много проблем с самим этим выводом о том, что начался геноцид советского народа. Причем в России был запущен целый процесс такой. Суды разных регионов выносили решение о признании факта осуществления геноцида. Все это очень много проблем с собой несет. Во-первых, конечно, это все события 40-х годов, когда не было понятия этого в международном праве. Конвенция не имеет обратной силы. Здесь очень много вопросов относительно того, каким образом все это привести как бы воедино. Каким образом можно говорить о том, что геноцид советского народа является каким-то фактом. Что за группа такая советский народ? Безусловно, можно считать советских граждан национальной группы, но кто это такие на самом деле? Осуществлялся ли геноцид советского народа? На каком основании, собственно, сделан такой вывод? Ведь действия должны осуществляться геноцидальные с геноцидальным умыслом. Здесь большое число такого рода вопросов, которые не могут быть решены в рамках административного судопроизводства, того, что имело место в России, ну и при определенных условиях. Это были дела, где фактически не было какой-то второй стороны, там не было защиты, там не было полноценного исследования доказательств. Это были, по существу, такие вот, ну, шоу. В ходе были установлены, например, факты того, что Финляндия тоже осуществляла геноцид, ну, в Карелии, в Ленинградской области, в частности. Здесь масса проблем, да, что, собственно, отрицается. Как можно говорить об отрицании того, что является, по меньшей мере, очень сомнительным моментом. Но сама по себе вот эта идея о том, что именно советские граждане являются на самом деле жертвой, это абсолютно не новое. Это, кстати, было такой политикой релятивизации или даже отрицания именно Холокоста, потому что так называемые мирные советские граждане, это была формула, которая применялась для того, чтобы не называть конкретно жертв, да, потому что, например, целый ряд преступлений, они были совершены конкретно против евреев, и они были мотивированы именно стремлением уничтожения еврейского населения, да, это, например, события в Бабьем Яру, я напомню, что долгое время единственная табличка, которая там была, она упоминала про мирных советских граждан. То есть вот эта идея как бы растворения конкретных геноцидальных действий в неком таком вот идее о геноциде советского народа, она и совершенно не новая. Я бы сказал, что это, ну, такая максимальная, доведенная до абсурда уже инструментализация памяти о Второй мировой войне. А безусловно, огромных жертвах, которые понесла и Россия, и, я бы сказал, в особенности другие страны, которые входили в Советский Союз, добровольно или нет. И, соответственно, это, конечно, элемент такой вот войны исторической. Фактически эта норма, она просто продолжает то, что начала уже до этого действовавшая норма о реабилитации нацизма. Да? То есть это уголовное законодательство памяти репрессивного характера, которое, к сожалению, делает невозможным полноценную вообще дискуссию по поводу этого вопроса в обществе. Когда я говорю о том, что эти выводы, на мой взгляд, необоснованы, спекулятивны, о том, что был геноцид советского народа, я не считаю, что такого рода теории не может быть, да, или то, что те, кто это говорит, не должны иметь возможность это высказывать. Но это повод для научной дискуссии. Но вводить уголовную ответственность за отрицание того, что не является абсолютно никаким консенсусным выводом, не является историческим доказанным фактом, не является тем более юридическим фактом, это, конечно, говорит об уровне, в котором находится сегодня в целом российская правовая система и в особенности уголовное законодательство. То есть, конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры, который просто закреплен в уголовном законодательстве. Причем он хуже, чем очень многое, что есть, да, потому что в данном случае речь идет о том, что что-то запрещено говорить, что-то запрещено обсуждать или что-то запрещено упоминать. Но, например, об этих событиях можно говорить только так. Только можно одну давать фактически правовую квалификацию. Если ты ее не даешь, ты отрицаешь тем самым то, что был геноцид советского народа. Хотя, если мы посмотрим, то в отношении Советского Союза тоже выдвигаются обвинения в геноциде. Если мы, например, будем говорить о Катынском преступлении, это как бы часть этого дискурса. Я не говорю, что я так думаю или я с этим согласен, но это часть значительного числа дискуссий о событиях Второй мировой войны. Каждый раз мы видим, что побочным результатом является релятивизация или даже отрицание преступлений. Эти нормы, которые вроде бы должны охранять жертв, вроде бы принимаются в целях охраны памяти о жертвах, на самом деле имеют прямо противоположный характер. Часто это приводит к обратному эффекту, к их оскорблению, к надругательству.

0: над их памятью.
1: Очень часто можно слышать, особенно в дискуссиях, такую фразу, как геноцид собственного народа, что вот советский – это не против Советского Союза нацисты вели геноцид против жителей Советского Союза, а сами власти вели геноцид собственного народа, сталинские репрессии тут же вспоминают и уничтожение огромного количества людей. Скажите, а с точки зрения правовой, юридической, формальной, возможен ли геноцид собственного народа, или это просто такая очень яркая метафора, которая говорит об отношении властей к своим жителям, гражданам, своим подданным? Или это может быть?
0: Это может быть, не само определение геноцида, конечно, этого не исключает. Оно не говорит ничего о принадлежности исполнителей, принадлежности злодеев, так называемых геноцидариев, да, тех, кто совершает акты геноцида. И, наверное, мы вполне можем такое в истории встретить. Другое дело, насколько это то, что заслуживает внимания с точки зрения международного права, насколько это действительно должно называться геноцидом, а не каким-то другим понятием, каким-то другим словом. Поэтому теоретически, да, это возможно. Я бы хотел сказать бы еще об одном моменте. Геноцид – это преступление, которое ориентировано не на индивидов, не на ценность как таковой одной человеческой личности, а это преступление, которое ориентировано на группы. Норма о геноциде, она охраняет фактически разнообразие человечества. Вот в одном из приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии очень хорошо это изложено. Тяжесть геноцида, серьезность этого преступления, она связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Человечество, оно состоит из национальностей, из этносов, из рас, из религиозных групп. И те, кто стремится уничтожить одну из этих групп, они посягают на вот это богатство человечества, на его разнообразие, то, что является условием его развития, выживания. Понятно, что вот это разнообразие и само существование вот этих групп, оно должно охраняться, и это правильная задача. Но геноцид, между тем, фактически, в реальности, он совершается не одиночками. Он может теоретически совершенно быть одиночкой, но это скорее, наверное, проблема психиатрии, чем международного права. На самом деле он осуществляется чаще всего в рамках государственной политики. И в общественном сознании есть не только вот эта жертва, группа жертвы, да, но есть и группа, которая осуществляет геноцид. В немецких дебатах сегодня это очень часто звучит, этот аргумент, называется это «Тета-фольк», да, то есть «народ-злодей». И вот это очень такое страшное, я бы сказал, очень тревожная часть вот этого дискурса о геноциде, поскольку в праве, в международном, народы и группы, какие-то национальные, этнические группы, они не совершают преступлений. И такая обратная дегуманизация очень опасна, потому что преступления совершают именно люди. Преступления могут совершать и лидеры государств, главы государств, должностные лица, но и обычные исполнители преступных актов. И вот это очень важно, важно помнить. Важно, когда мы говорим о геноциде, не забывать о том, что геноцид является следствием как раз вот этой дегуманизации. Вот этим растворением человеческой личности в этом бездушном коллективе, в этой массе, дегуманизация, она является составляющей любого геноцида. Поэтому очень важно, осуждая, борясь с геноцидом и стремясь к раскрытию правды о геноциде, не забывать о вот этом побочном эффекте, с тем, чтобы это не приводило к обратному результату. Потому что мы видим, что в истории очень часто травма, которая связана с геноцидом, или, по крайней мере, с событиями, которые напоминают геноцид, она становится основанием для вот этой цепи новых преступлений. И это порочный круг такой может создаться. Поэтому очень важно видеть этот момент. Да? Поэтому не все, что совершается, это геноцид, и не любой геноцид, он является страшнее, опаснее других международных преступлений. Очень важно понимать задачу этого понятия. Она прежде всего в том, что это понятие защищает выживание отдельных групп демографических, в особенности меньшинств. Особенно важно, когда эти меньшинства являются объектом преследования, объектом дискриминации. И здесь действительно это может привести к тому, что такого рода политика, она может превратиться в настоящий геноцид. И здесь нужно называть вещи своими именами. В то же время нужно быть очень осторожным в том, чтобы не делать геноцид понятием, которое употребляется по любому поводу.

0: воду, и чтобы он не был исключительно и произвольно использован. Должна проявляться сдержанность и объективность. И поэтому очень важно в таких ситуациях именно обращаться к международным механизмам, а не атаковать их, когда они говорят то, что тебе не нравится.
1: Юрист, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
2: и я, Наталья Джампаладова.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой «первой волны» оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
3: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства. У вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самая давняя.
4: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли «Пеллегрино», вышла «Бесет». Конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством «Тургенев» в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
3: Какая была первая книга, которую вы перевели?
4: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. 2 разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
3: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
4: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думала о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. А тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял,

0: что, ну, обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла, я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
1: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
0: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гибер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Лен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор, абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
1: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы. Я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
0: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино, он пришел в полный восторг, он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини, но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара, просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Ле Монжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. и понемножечку

0: понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимон Жи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что есть за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно «Отелло» публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жюльен Дуссино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в «Плеяде», что полное признание для Франции.
1: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классической интриге.
0: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
1: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
0: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
1: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
0: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
1: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенно бы еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
0: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенно ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну, что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал, да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны,

0: то окей. И таким образом мы сделали три книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга – это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с «Тургенев». Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный, и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
1: Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
0: Да.
1: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи, именно бежать из России?
0: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, слушай, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину, про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. И я сейчас только про волю, я не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
1: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
0: Да,

0: И вот, знаете, я вот сидел в Сорбоне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги, мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я, миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Иммиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение, прежде всего, происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопрос не ставит.
1: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесетт, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
0: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но, тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но, во всяком случае, всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
1: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
0: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например. И поехал бы. Или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я неволен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии... Ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди и менее теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
1: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически фактически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
0: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревать

0: Екатерина Шульман после выступала в той же программе, Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают: неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
1: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу в 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.

0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: В очередной раз посетить Пекин.
3: Путин обратился к китайцам. Он снова едет в Пекин. Телевизор говорит, чтобы расширять партнерство. Сторонники войны уверены, чтобы усилить зависимость от Китая. Кто из них ближе к правде?
4: Опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего.
5: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, чего Кремль ждет от поездки Путина в Китай и почему сторонники войны не ждут от этой поездки ничего хорошего. Владимир Путин едет на 2 дня в Китай и берет с собой почти всех вице-премьеров. С ними же едут главы банков, «Газпрома», «Росатома», «Росхима» и прочих российских корпораций. Напоминает поездку Трампа. Но все совпадения случайно. Так, по крайней мере, говорит Кремль. Чего же он ждет от Пекина, сейчас вам расскажем.
2: Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина.
6: Владимир Путин в 5-й раз 2022 года попытается убедить Си Цзиньпина запустить газопровод «Сила Сибири-2». Проект обсуждают уже больше 10 лет. Формально Китай принял предложение в сентябре 2025 года на празднование победы во Второй мировой войне. Но финальный контракт до сих пор не подписан. Лишившись европейского рынка, Москва отчаянно нуждается в расширении экспорта газа в Китай. Тот, в свою очередь, не испытывает острой нехватки газа и старается не зависеть от одного поставщика.
7: 4-й год реализации проекта «Сила Сибири».
6: Пекин и Москва до сих пор не договорились о главном – о цене. По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Китай требует снизить стоимость газа до внутрироссийской. Это около $50 за 1000 кубометров. Сейчас Пекин платит $258.
8: Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные войной на Ближнем Востоке, сделают Китай гибче в переговорах по ценам на газ по «Силе Сибири-2», сообщили Bloomberg источники, близкие к российскому правительству. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но пока нет существенного прогресса, сообщил один из российских чиновников.
6: Даже если соглашение подпишут, на строительство «Силы Сибири-2» уйдут годы, отмечает русская служба BBC. Несмотря на продолжающийся торг, официальная риторика двух стран подчеркивает тесное партнерство. Нынешняя поездка Путина в Китай при урочена к годовщине подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве. Накануне вылета российский президент обозначил повестку предстоящих переговоров.
2: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
6: В китайском МИДе подчеркнули готовность расширять связи, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень и обеспечить глобальную стабильность.
9: Мы верим, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпиня и президента Путина прочная дружба между Китаем и Россией еще глубже укоренится в сердцах людей.
6: Российская делегация поехала в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа. Источники газеты Financial Times утверждают, на встрече с американским лидером Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.
8: Комментарии Си о решении Путина начать полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну в 2022 году, судя по всему, зашли дальше, чем в прошлом. Источник, знакомый с деталями встречи Си с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры проводили откровенные и прямые беседы о России и Украине, Си не давал оценок Путину и войне.
6: В Пекине эту информацию назвали чистой выдумкой. выдумкой, а Москва и Вашингтон публикацию не комментировали. За ходом переговоров в Китае внимательно следят и в Европе.
10: Мы не ожидаем фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, естественно, связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина завершить войну в Украине, которую тот не сможет выиграть. Напротив, эта война каждый день оборачивается для России тяжелыми человеческими потерями.
6: Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа поднять вопрос о прекращении войны на переговорах с Си Цзиньпином. Официально Китай продолжает настаивать на своем нейтралитете.
5: И о целях и возможностях Путина в Китае мы спросим политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эггерта. Константин Петрович, здравствуйте.
11: Привет, все.
5: Телевидение российское говорит, что много чиновников вместе с Путиным – это показатель статуса визита. Мол, согласован большой прорыв. Но политолог Илья Грищенков пишет, что расширенный состав делегации из-за того, что Москва не согласовала основные вопросы. И Путину понадобится подстраховка для импровизации. Как вы объясняете состав и пафос, с которым Путин едет в Пекин?
11: Ну, во-первых, такого рода визиты готовятся заранее. Их нельзя подготовить за два дня. Поэтому я думаю, что привоз, вот моя первая инстинктивная такая реакция, если угодно, привоз такого огромного числа государственных чиновников топ-уровня, это как раз такая накачка с желанием показать всему миру стратегичность, простите уж за такой оборот, отношений между Москвой и Пекином. Совершенно такой советский, по сути, подход. Вот чем больше ты привез там министров, вице-премьеров и так далее, тем, значит, мол, значительнее весь этот визит. Это номер один. Номер два. Где, я думаю, может быть элемент правды, это то, что какие-то доработки на месте нужно делать. Дело в том, что это гигантское досье. Вы везете людей, которые занимаются там энергетикой, сотрудничеством в военной сфере, логистикой, что угодно, там, производство, сельское хозяйство. Путину однозначно нужны все эти люди, просто чтобы подсказывать ему, условно говоря, повестку дня. Он совсем уже не сможет справиться. Вот, это номер один, а номер два, точнее. Номер три. Мне кажется, что это также признак того, если угодно, насколько серьезно сегодня проникновение Китая в российскую экономику, во всех ее, так сказать, сферах прежде всего, и, по сути дела, через это в российскую политическую жизнь. Если можно назвать политикой то, что происходит в России, но политика есть, даже в диктаторских режимах она существует. Это, конечно, для меня, вот эти три пункта важны. Там, что они доработали, не доработали в программе, я не знаю. Могли вносить какие-то, поспешные коррективы, но это делается всегда во время таких визитов. Что-то может случиться, поэтому я бы сказал, что, скорее всего, все-таки это прежде всего для меня, если угодно, такая демонстрация статуса отношений. Но я бы так сказал, я не очень уверен, что какая-то даже часть такого пропутинского общественного мнения воспримет это с большой радостью, такую поездку с таким набором людей. Скорее всего, еще больше будет мемов на тему, губернатор западной провинции поехал к великому императору на поклон с большой свитой.
5: Константин Петрович, вы как будто прям в будущее заглядываете, потому что мы для зрителей заготовили подобный материал, но к нему подойдем чуть позже. А какой итог поездки Путин сможет считать для себя успехом?
11: Мне кажется, очень такая точная была бы отсылка к вашему собственному материалу, который вы показали. Сила Сибири для него очень важна. Для него важно наращивать мощности продажи углеводородов в Китай. Другое дело, что, правильно говорить, не могут договориться о цене, потому что Си Цзиньпин, китайцы хотят получить, все по максимуму, точнее, по минимуму, в данной ситуации, по минимальной цене. И Путин, конечно, должен пытаться как-то ее поднять, потому что просто ему деньги нужны, и потому что также он не может выглядеть в глазах, не правящей бюрократии, но бюрократии, которая подпирает его режим, вот так скажем. Он не может выглядеть совсем уж слабаком. Напомню, что, была такая история, я не знаю, Я о ней знаю, условно говоря, первых уст почти, но не из уст Путина, а из уст людей, которые имели непрямое отношение к ней. Сразу после аннексии Крыма, вскоре, точнее, после аннексии Крыма, Китай, когда уже тогда, как мы

0: помним, начиналось, так сказать, такое взрывное, бурное развитие отношений с Китаем, оно тогда было заложено. Китай предложил Путину бесплатно передать технологии высокоскоростных поездов китайских России в обмен на, если не ошибаюсь, 10% акций и место в совете директоров, одно для китайского представителя, в, как это называется, РЖД, российских железных дорог. И, насколько я знаю, как говорили мне мои источники, Путин тогда отказал. Дескать, нельзя пускать иностранцев, ну, даже вот таких типа дружественных, как Китай, нельзя пускать внутрь стратегических государственных предприятий. Вот мне интересно, что было бы сейчас. Потому что сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Мне кажется, что Путину нужны по максимуму любые китайские технологии. Ему нужно продолжение закупок электроэнергии, прошу прощения, углеводородов Китаем, оговорился я. Ему нужно максимальное дипломатическое прикрытие. Но, как я думаю, я могу только думать об этом, потому что Путин живет, очевидно, в настолько серьезной изоляции от реальности, что теперь как-то просчитывать его политические шаги мне довольно трудно, и как любому, мне кажется, аналитику. Но я думаю, что в какой-то степени он понимает, должен понимать, что Китай, ну, скажем так, с ним не пойдет до конца. Китаю, мне кажется, как мы с вами это обсуждали в эфире, Китаю интересна такая ситуация, при которой вот эта война продолжается почти вечно. Россия слабеет, становится все более зависимой от Пекина, от китайских поставок, от китайских технологий, от китайского политического международного прикрытия. Но при этом Россия не выигрывает войну в Украине, против Украины, так сказать, условно говоря, не побеждает в ней. Потому что тогда Путин скажет, ну все, мы теперь победители, мы победили НАТО, не просто там Украину, он же говорит, это война со всем Западом. Победили весь Запад, теперь, господин Си, давайте поговорим и о ценах на там, нефть, газ, и на многом другом уже, мы будем говорить с позиции победителей. Мы крутые. Но им также и не нужно поражение России. Ну, дело не только и не столько речь идет о военном поражении, о том, какие территории там вернут, о политическом поражении, признании, что все, швах, дела. Потому что за этим, как опасаются в Пекине, в Москве произойдет очередной, ну, скажем так, сдвиг, маятник качнется в направлении Запада, нужно будет снимать санкции, нужно будет налаживать отношения, нужно будет выводить назад русскую элиту в, условно говоря, в западный свет. И тут особенно ослабленная Россия навсегда прислоняется к Западу, и тут вот маятник качнется, и вдруг, скажем, в московской политике изменения начнутся не очень приятные для Китая. Ну, там, сближение с Японией, например, вообще сближение с глобальным Западом, это Китаю не нужно. Поэтому, как мне кажется, китайское руководство устраивает нынешнее положение дел, именно поэтому ни в какой мирный процесс, так сказать, наивный человек, Мерц, я не знаю, может, он не наивный, но говорит, по крайней мере, как наивный человек, думает, что вот это Китай придет и там что-то там разрулит, будет каким-то посредником, не будет. И Зеленский, когда говорит об этом, он прекрасно знает, что Китай никаким посредником не будет, более того, не будет честным посредником. А он говорит это для того, чтобы показать, что он, Зеленский, договороспособен. Ну, конечно, если бы возникли какие-то намеки на переговоры, конечно, никакой Китай не будет принят в качестве посредничающей стороны, потому что все эти годы именно благодаря помощи Китаю Путин может осуществлять свою агрессию против Украины.
1: Ну и что любопытно, и Путин в своем обращении перед поездкой в Пекин указывает отдельно, что не собирается говорить о чем-то военном, что, мол, будем говорить о дружбе, которая не против кого-то другого, но к этому вернемся чуть позже, пока что...
0: Извините, скажем так, конечно, он не будет говорить напрямую с Си Цзиньпином, там, пришлите мне там 3 эскадрильи китайских самолетов. Нет, об этом он говорить не будет, но, конечно, понятно, что вот это... неудачная война, назовем вещи своими именами, не выигрышная, 100%. Это тот фон, на котором проходят эти переговоры. Не надо об этом говорить, чтобы понимать, это и есть главное, что происходит сегодня в России. Если угодно, это главное, что происходит сегодня с Путиным.

0: его собственной вине и инициативе.
1: Ну вот пытается подать как-то государственная машина, медиа, эту поездку и показывают Кирилла Дмитриева, посланника Путина по переговорам. Он обещает золотые горы для бизнеса после поездки в Китай. Но Блумберг при этом пишет, например, что Китай показывает российским военным технологии, как ими пользоваться, как пользоваться гаджетами для защиты от дронов. Об этом многие сторонники войны переживали, говорили, что у России таких технологий нет. Но, тем не менее, многие сторонники войны не очень позитивно воспринимает поездку Путина в Китай. Мы сейчас покажем зрителям, почему, и вернемся к этому разговору.
2: В ожидании поездки Владимира Путина в Китай российские провоенные авторы жалуются на экономическую зависимость России от Китая. Она сформировалась после начала большой войны против Украины.
3: Пятый год войны мы все продолжаем покупать у Китая, хотя даже самый рукожопый коррупционер мог бы за этот период научиться делать сам. Но нет, это какой-то бич России. Или заговор. Пыпа обратился к братскому китайскому народу в преддверии своего визита в Китай. Как прежде, уже не будет. Вот это поворот.
2: Z-авторы критикуют и китайские власти, которые в обмен на большие скидки на энергоресурсы не торопятся делиться с Россией военными технологиями.
3: Все чаще в информпространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана, основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов, из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик.
4: В любом случае, простите, это неравноправные отношения.
5: Ну, это понятно. Тут в открытую, я, так сказать, вижу, что в открытую мы сейчас опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего, младшей сестры в данном случае. Конечно, Россия женского рода.
2: В 2026 году Китай закрепил за собой статус основного покупателя российского трубопроводного газа, а ранее стал лидером по закупкам сырой нефти и угля. Разговоры о сугубо сырьевой заинтересованности Китая в отношениях с Россией звучат регулярно. В конце 2025 года глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что страна готова стать энергетической миской риса в руках Китая. На это также бурно реагировали пропагандисты.
3: Прошлое России – сырьевая база для Европы и США. Будущее России – сырьевая база для Китая. Ясно. Срочно нам, замполитам армии. Братцы, за что кровь льем? За сырьевую базу для Китая. Ура, товарищи!
6: То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая, для развития Китая.
2: Разочарование в технологическом отставании от Китая можно услышать не только в провоенных каналах. На этой неделе во время посещения российско-китайской экспо в Харбине обеспокоенность высказал вице-премьер Юрий Трутнев.
3: Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли, и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился.
2: Некоторые комментаторы вернули это расстройство самому Трутневу.
3: Так-то Трутнев в правительстве с 2004 года, с 2013-го заместитель председателя. Так что мед и крабы вместо роботов и дронов – это итог и его работы тоже. Что мы скажем х**ам во время очередного налета беспилотников? Все с пасеки, все натуральное, очень полезно для здоровья.
2: Критика зависимости России от китайских комплектующих вновь усилилась после ареста в мае бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Козаренко по обвинению в мошенничестве. Ранее он рассказывал Путину об отечественном производстве дронов.
7: Это свои статоры, роторы, моторы. Мы на сегодня все 9 комплектующих для своего электродвигателя можем делать самостоятельно. Причем в объемах 1 миллион в год. То есть это уже миллионный выпуск для того, чтобы конкурировать и с Китаем, и с другими странами по себестоимости и экономической эффективности.
2: В Z-среде на преследование Козаренко тоже обратили внимание. Его продукцию российско-китайского производства в телеграм-каналах высмеивали военные.
5: Отлеталось.
3: Похоже, что очередные современные цеха, инновационные изделия и отечественные комплектующие в итоге оказались сказками, за которыми скрывались классическая перепродажа китайского импорта с наценкой.
2: Открытое и полноценное военное технологическое партнерство с Китаем по-прежнему остается мечтой многих провоенных авторов. Однако уже пятый год эта мечта разбивается о политические реалии.
1: И про наценку со стороны Китая высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Дорогое оптоволокно – это разрешенная тема на государственном телевидении. Однако винить здесь надо не китайцев. Экономический обозреватель Максим Блант считает, что так и работает российское импортозамещение.
8: попытка оградить россиян от этого вала китайских товаров, чтобы спасти российских, которые делают еще хуже и еще сильно дороже. Тоже оптоволокно, да? Вот эти все разговоры о том, что Китай завышает цену, это, в общем, совсем не так. Потому что, начиная примерно с 2018 года, когда в России построили свой завод по производству оптоволокна, постоянно были разговоры о том, что Китай демпингует, чтобы убить внутрироссийское производство оптоволокна, да? И требовали ввести пошлины на китайское оптоволокно, ввести... А почему? Потому что китайское оптоволокно было дешевле из-за массового производства, из-за объемов, там, да, это масса фактов, из-за низких кредитов, из-за слабого юаня. А российские производители, они построили завод, который выпускает продукцию в полтора раза дороже и более низкого качества, чем можно купить в Китае. Защищать приходится. Такого рода импортозамещение, да, российское правительство до сих пор пытается поддерживать.
1: Но мы продолжаем разговор о возможностях Владимира Путина в Китае с Константином Эгертом. Константин Петрович, Путин, продолжая пятый год войну, говорит о неком суверенитете. Но даже сторонники войны упрекают Кремль в том, что Россия отдает свой суверенитет Китаю. Может быть, они обманываются. А на ваш взгляд, Россия сейчас возможна без Си?
0: Россия возможна без Си. Вопрос, какая Россия возможна без Си? Путинская война без Си невозможна. Это понятно. В тот момент, когда Китай прекратит покупать нефть и газ российские, то все это дело схлопнется очень быстро. Останутся вот те самые мед и крабы. Мне ужасно понравился момент этого сюжета. Что же касается стенаний по суверенитету, равно как и стенаний в провоенных пабликах, сегодня уже и по поводу самого Путина. Значит, распустил коррупционера, все разворовали, упустили время и так далее. Это очень такая типичная история для такого типа режимов, находящихся в состоянии войны. Лоялисты, патриоты начинают говорить, что вот, дескать, политика-то правильная. Но ее реализуют неправильно, потому что, так сказать, на домашнем фронте непорядки. И этого стало, я не занимаюсь профессиональной медиа-аналитикой там, российских телеграм-каналов, но слежу за ними. Этих разговоров действительно стало больше. Не мудрено, потому что это неудачная война. Война, которая идет больше, чем война с нацистской Германией, а бои идут, простите за такое грубое сравнение, как в старом анекдоте «За избушку лесника». Для всех уже очевидно, что она никуда не зашла. Более того, если раньше это происходило на далеких там фронтах Украины, а в городах можно было жить совершенно спокойно, сегодня это невозможно. Там, в моей родной Москве, вот я там регулярно смотрю, что-то горит. Вот горит, насколько мне вроде потушили пожар на нефтебазе в Капотне, которая когда-то была видна с балкона моего высотного дома, когда еще жил в Москве. Это... прямо очевидно совершенно. Ситуация, при которой начинают задумываться, скажем так, искренние националисты и национал-патриоты, такие тоже есть. Но, что мне кажется интересным, Артем, это вот что. Чем больше таких публикаций, чем больше вот эта волна, как правило, тем больше это отражает две вещи. Первое – это... народные настроения, несомненно, я уверен, что они есть. Разворовали, поэтому не смогли победить. Это, я думаю, думает большинство тех в России, я так думаю, предположу, из тех, кто сегодня в кавычках против войны, большая часть этих людей думает именно так. Могли бы, если бы был другой режим, если бы не воровали. Это номер один. Номер два. Учитывая то, что значительная часть этих телеграм-каналов финансируется, контролируется, раскручивается разными элементами, правящей верхушки, я бы уже не исключил, что такого рода, не хочу подать теорию заговора никаким образом, но учитывая тот факт, как Кремль контролирует ситуацию на вот этих всех, телеграм-фронтах, я думаю, что, возможно, это уже игра каких-то элементов режима, которые начинают думать о выходе. ситуации. И под таким предлогом, вы знаете,

0: мы на самом деле вот за войну, за победу, ну вот мы беспокоимся, как бы это все обеспечить правильно. Под этим предлогом можно, я думаю, начинать какую-то работу, ну, скажем так, по, осторожно скажу, изменению политики режима. И вот это, мне кажется, очень интересным. Я повторяю, я могу звучать как какой-то, так сказать, конспиролог, но
1: Но
0: это
1: действительно,
0: было бы...
1: две такие, скажем, научные школы существуют. Об этом пишут и легальные в России политологи. И что любопытно, что будь то игра это, будь то не игра, а просто так складывается медиапространство, в этих публикациях Путина открыто называют вассалом, или Россию называют вассалом Китая. Но причем это
0: Именно.
1: всегда негативная коннотация. Но если
0: Да,
1: посмотреть глазами...
0: конечно.
1: А если глазами
0: Конечно.
1: Путина посмотреть, не глазами людей, которые будут переплачивать за товары, пользоваться некачественными,
0: А,
1: Путин
0: смотри,
1: что-то теряет?
0: возвращаясь к ними Китая следовало ожидать. В российской национал-патриотической, как это сказать, в истории взглядов российско-советских, постсоветских национал-патриотов, Китай это всегда либо голоштанные крестьяне, которых еще, так сказать, государь-император там у них отобрал земли и правильно сделал, конечно, в кавычках. Либо это вот те, кто постарше, там мой возраст, это враги, маоисты, убийцы наших пограничников на острове Даманский в конце 60-х годов. Это 4000 с лишним километров границы, которые Путин демаркировал, кстати, отдав этот самый остров Даманский китайцам в 2004 году. Это плохие люди, вот скажем так. А сейчас на фоне декларируемых Путиным специальных отношений, это еще и люди, наносящие удар в спину, не поддерживающие нашу войну с Западом, люди, которые буквально занимаются дойкой России по части нефтегаза за копейки, это опять те же самые, ну, условно говоря, краснозвездные маоистские солдаты, которые убили наших пограничников. Россия не может зависеть ни от кого, потому что она великая держава, но Запад это хотя бы вот, ну, Запад это равный враг, а Китай это фальшивый друг. Это азиатский там кинжал в спину, дальше вы пойдете, можете взять любые, так сказать, писания русских националистических философов там, конца 19-го, начала 20 века и подбирайте неполиткорректный эпитет, пожалуйста. Поэтому это абсолютно логичный ход мышления у этих людей. И это опять классическая русская «царь неправильный, царь не тот». Царь ведет неправильную политику. Так все было бы хорошо, страна все может сделать, но царь не такой.
1: Опасно ли
0: В
1: это
0: этом
1: сейчас
0: смысле...
1: Путину? Полминуты у нас остается. Вот давайте
0: Что?
1: вывод попробуем сделать. Опасно ли это
0: А,
1: сейчас Путину?
0: каково Путину? Вы спросили меня, да? Смотрите, мне трудно посмотреть на это глазами Путина. Я не очень уверен, что он адекватно оценивает ситуацию. Я не думаю, что ему докладывают, например, о всех дроновых ударах по Москве. Это человек, который живет в бункерах и которому докладывает его королевский двор то, что он хочет слышать. Я думаю, что его взгляд на сегодня несколько другой. Я думаю, что он реалистический, он там в него не влюблен в Китае, в Си Цзиньпина, но я не думаю, что он знает о том, какая волна может нарастать в России. Я уверен, что он по-прежнему убежден, как
1: Ну
0: любой
1: и, возможно,
0: средневековый
1: что и
0: монарх,
1: выбора у него
0: что его
1: тоже нет.
0: добрый народ
1: Спасибо
0: его
1: большое,
0: любит.
1: Константин Петрович. Заканчивается наше время. Делитесь своими мыслями в комментариях и увидимся завтра.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять.

0: такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
2: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
3: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
2: это
3: ее.
2: Какие, например?
3: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
2: вот
3: долго...
2: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда...
3: Да,
2: не
3: да ее прикрыли смотреть. Сразу, да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
2: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
3: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
2: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино.

0: нормальное человеческое.
1: Слушайте,
0: большое.
1: Ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет «Кинотавр», который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире, я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятность.
0: Я понимаю вас, сталкивался. Поэтому не спрашиваю.
1: Поэтому, ну да, но да. Тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
0: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
1: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
0: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
1: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не...

0: не приносит хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим
0: это
1: большому кино.
0: Ничуть не уступающему, а очень часто и превосходящему, тогда, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет.
1: Уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять.
1: Да, да, да.
0: Дэвида Бениоффа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов»,
1: да,
0: авторов,
1: да, да,
0: «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо DC.
1: Да.
0: Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллиардов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллиардов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, не с кем режиссером, но в первую очередь там Кристофер Нолан,
1: да, да,
0: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно.

0: Это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. Mm-hmm. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
1: да.
0: «Fighting Club», «Бойцовский клуб».
1: Это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, а вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил,
0: захватил. Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, послевкусие. Для меня это очень дорого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу, тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто говорить?

0: Я не говорю так, вот он тогда был другим. А вот, и я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере 9-й роты, куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил,
1: да, да, да,
0: его,
1: там,
0: и пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на 9-й роте, значит, плечом коснулся, знаете, как они это
1: делают. Да, по-пацански, да.
0: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
1: вечер». Ну да, да, у него были
0: с этими героями.
1: «Барьеры».
0: У него были такие... «Барьеры»,
1: да, да, да,
0: относительно,
1: да,
0: приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок», а до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
1: это
0: коллектив.
1: Это мы тоже помним, да.
0: Да, да, да, конечно, ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыки, с 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, ну, угу, ну, коллеги по профессии,
1: угу, ну,
0: коллегиальным чувством.
1: Такие, да,
0: коллегиальным чувством. Угу. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что так,
0: ведут
1: меняется
0: себя?
1: Да, да.
0: Ну, как бы начинают сливать воду внутренне для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
1: Угу.
0: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это, ну, решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, так,
0: я смотрю,
1: да,
0: видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба, и закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом, мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты
0: человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно тех, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. Скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, мне кажется, да, да,
0: на здоровье, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, 5-й год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, ну вот в Советском Союзе

0: Что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, угу. Рынок небольшой, но международная репутация украинского кино, и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репост, мне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Тяжесть геноцида связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде. Это ситуация в Сребренице. Было казнено значительная часть

0: мужского населения. Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие является геноцидом или нет. Советский Союз никогда сам не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: А вы знаете, что в России можно на 5 лет отправиться в колонию за отрицание геноцида советского народа или его одобрение, оскорбление жертв или вандализм над мемориалами? Теперь вот так. С марта 2026 года в Уголовном кодексе появились соответствующие поправки. А чуть раньше, 1 января, вступил в силу федеральный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И сам этот закон и поправки к кодексу критиковали, называя еще одним инструментом цензуры. Но кого это останавливало?
2: В прошлом выпуске подкаста мы рассказали о том, что с точки зрения международного права считается геноцидом и как появилось это понятие. Причем часто мнение юристов разных стран о том, какие события считать геноцидом, то есть массовым целенаправленным истреблением целых народов или религиозных групп, могут не совпадать. Сегодня разберемся, почему так происходит, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом.
1: Относится ли к этому геноцид советского народа, что это вообще такое, и насколько оправданными могут быть обвинения властей в геноциде собственного народа? И поможет нам в этом научный сотрудник Кёльнского университета, специалист в области международного права Глеб Богуш.
2: Могу я вас попросить рассказать о тех событиях, которые на сегодняшний день признаны геноцидом в международном праве, и кто именно, только ли международный суд, принимает такие решения?
0: Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие, те или иные преступления, они являются геноцидом или нет. Дело в том, что не существует единой международной судебной системы, как уголовного правосудия, да, то есть есть Международный уголовный суд, он обладает юрисдикцией в отношении преступления геноцида, но он не может автоматически рассматривать любые дела. Нет, например, его юрисдикции в отношении событий Мьянме. Потенциально он может рассматривать ситуацию в Палестине, потому что Палестина является участником статута, и, соответственно, события, которые там происходят, они подпадают под юрисдикцию. Но все равно значительная часть вопросов вне юрисдикции Международного уголовного суда. Ну и, соответственно, другие трибуналы, если они создаются, это не является каким-то гарантированным вариантом. Некоторые государства, например, они, даже являясь участниками конвенции, тем не менее сделали оговорку к ней, которая не позволяет Международному суду осуществлять юрисдикцию в отношении споров. По этой причине, например, недавно обратился в суд Судан с иском против Объединенных Арабских Эмиратов. Суть состояла в том, что Эмираты обвинялись в том, что они содействуют геноциду, который происходит в Судане. Это все та же история, которая тянется еще с Дарфурского кризиса 2005 года, ситуация, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента Судана Аль-Башира. И вот по этому делу Международный суд пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией в силу оговорки, которую сделали в свое время при ратификации Конвенции Объединенные Арабские Эмираты. Поэтому нет такого как бы единого международного органа. Есть комиссии, например, по расследованию, которые обладают большим серьезным авторитетом. Следственные комиссии, которые в целом ряде случаев рассматривали вопросы о наличии или признаков геноцида. Но, как правило, они ограничены, во-первых, довольно узкими вопросами, в частности, ответственности государства, а не ответственности физических лиц. Сами по себе выводы следствия, даже авторитетного, они, строго говоря, не являются каким-то решением, которое можно назвать международным признанием. С учетом этого всего, что я сказал, можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде, в отношении которого вынесено большое число решений Международного трибунала, который был специально создан для рассмотрения дел, в том числе о геноциде. Это ситуация в Сребренице, то есть не все события в бывшей Югославии, по которым практически всегда были отрицательные решения, но именно события в Сребренице, события, в ходе которых было казнено значительная часть мужского населения этого анклава, боснийские мусульмане, остальные гражданские лица были оттуда

изгнаны. Сочетание вот этих двух факторов, а также тот факт, что, по мнению судов, сначала Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а затем и Международного суда ООН, население Сребреницы представляло собой значимую часть группы, определенной как боснийские мусульмане, этнической группы и национальной группы. Вот эти две ситуации, они, наверное, могут быть единственными, когда международные суды приняли такое решение. Террор в Камбодже большей частью не описывается в международной практике как геноцид. Дело в том, что он в основном осуществлялся в отношении социальной группы. Он не был направлен на уничтожение одной из групп, которые конвенция охраняет. Лишь небольшое число преступлений, которые были совершены в отношении уже этнических меньшинств, в частности, вьетнамцев, вот они были охарактеризованы рядом судов, не международным судом, как геноцид. Кроме того, конечно, целый ряд других событий, они в целом рассматриваются в качестве геноцида. Ситуации, которые связаны с теми событиями, которые были до принятия конвенции, в частности, конечно, это Холокост, уничтожение европейских евреев. Я думаю, что есть консенсус и по геноциду цыган. Есть современные ситуации, которых, скажем так, сложно говорить об окончательном решении, но мы можем сказать, что существенные основания, в том числе юридические для этого, это и геноцид езидов в 2014 году в Ираке. Это такой случай, когда не государство стояло за геноцидом, а, ну, скажем так, негосударственная группа, исламское государство, так называемое. Это события в Дарфуре, по которым вопрос, конечно, спорный, и сложно сказать, будет ли когда-то юридическая внесена ясность на судебном уровне, но, тем не менее, есть ордер на арест. По этой ситуации это события в Судане в отношении так называемых африканских племен нескольких. Есть также две ситуации, которые находятся сейчас на рассмотрении международного суда. Это геноцид рохинджа в Мьянме и геноцид палестинцев в Газе. По обоим ситуациям есть споры. В обоих ситуациях проблема в том, что не существует на данный момент эффективного и особенно международного правосудия уголовного, то есть нету конкретных уголовных дел, где суды, независимые суды, не связанные со сторонами конфликта, могли бы вынести решение. Ведь в значительной степени суды межгосударственные, они опираются на эту практику, и они применяют в целом в ряде ситуаций схожие стандарты. Стандарты очень высокие. Это связано прежде всего с тем, что необходимо доказать наличие умысла. Наличие умысла так называемого геноцидального. Это умысел на уничтожение группы. И, как правило, конечно, у нас нет каких-то прямых доказательств того, что те или иные действия осуществлялись именно с целью уничтожения группы. Даже если мы будем говорить о Холокосте, да, мы имеем четкое представление, и этот факт, конечно, убедительно доказан, о том, что существовал вот этот приказ об окончательном решении еврейского вопроса. Но, как известно, самого этого приказа не существует как документа. Целый ряд историков, например, авторитетных, они спорят относительно того, в какой форме он был, какого содержания этот приказ был, и когда он был отдан. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда во всех ситуациях подобного рода мы имеем скорее дело с косвенными доказательствами. Когда вывод о наличии такого умысла делается из того, что называется в международном практике «pattern of conduct». То есть это некий общий паттерн или линия поведения. То, что, например, осуществляются целенаправленные действия в отношении последовательно, в отношении членов группы. Выбор жертв, исходя из их принадлежности группы. То, каким образом осуществляется, конечно, пропагандистское обеспечение. Каким образом проводится так называемая дегуманизация. Это всегда спутник геноцида. Когда, скажем так, естественные для человека чувства, они нейтрализуются именно вот этой дегуманизацией. Очень часто геноцид осуществляется на фоне вооруженного конфликта, на фоне войны. И часто в отношении группы жертвы делаются различного рода обвинения, которые на самом деле имеют некую фактологическую базу. Я, например, напомню о геноциде в Намибии. Да, это событие начала 20 века, осуществленное Германией. Там в основе как бы, вот этого замысла геноцидального как раз были акты насилие со стороны местного населения, со стороны партизан. И мы увидим это постоянно, эту линию оправдания. И нацисты, когда они, например, значительная часть насилия и геноцидальных действий в отношении евреев, они обосновывались тем, что евреи, они тесно связаны с партизанами и, в принципе, представляют собой
одно и то же, так называемый еврейский большевизм. Это мы видим и сегодня. Поэтому международный суд, суды требуют, чтобы вывод о наличии геноцидального умысла, он был единственным разумным

0: выводам из вот этого массива доказательств, скажем так, непрямых. К прямым доказательствам, наверное, можно отнести лишь заявления непосредственно лидеров, непосредственно тех, кто осуществляет контроль над вооруженными силами полиции, теми, кто, собственно говоря, обладает вот этими возможностями осуществлять массовые действия в отношении членов группы. И конвенция отдельно говорит о призывах к геноциду, публичных и прямых призывах к геноциду. Они криминализированы конвенцией непосредственно. То есть они наказываются, даже если самого геноцида не установлено. Ну и, наконец, если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, можно сказать о двух ситуациях, в которых очень активно обсуждается геноцид. Первая ситуация – это, конечно, война в Газе, два дела в международном суде. Есть доклад комиссии по расследованию ситуации в Палестине, очень авторитетный, очень убедительный доклад, который был опубликован в прошлом году, где три члена комиссии, они пришли к выводу о том, что Израиль несет ответственность за акты геноцида, за 4 из 5 актов, которые перечислены в конвенции. Тем не менее, вот в этой ситуации, ситуации в Газе, нету, конечно, полного консенсуса. Есть растущее, я бы сказал, такое увеличивающееся понимание среди экспертов, прежде всего, среди тех, кто занимается геноцидом, и в том числе юристов, в том, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что совершены акты геноцида. И, наконец, эта ситуация войны в Украине. Буквально через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 года, то есть через 3 дня после полномасштабного вторжения, Украина обратилась в Международный суд с иском на основании Конвенции о геноциде. Она не утверждала, что Россия совершает геноцид, но ссылалась на то, что Россия использовала ложное обвинение Украины в геноциде для оправдания вторжения. Это очень необычное дело в Международном суде, но оно связано с тем, что российские официальные лица, и в частности Владимир Путин, неоднократно заявляли о том, что их вооруженная вот эта авантюра обусловлена в том числе целью предотвращения актов геноцида. В своей знаменитой речи 24 февраля 2022 года Путин об этом прямо упомянул.
1: 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
0: Много давалось и дается самых разных названий того, в отношении кого осуществляются эти акты геноцида. Это, собственно говоря, являлось первоначальным предметом рассмотрения дела между Украиной и Россией. В итоге суд пришел к выводу в решении, которое было принято по предварительным возражениям, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения вопроса о легальности, законности военной операции. То есть от дела осталось только один вопрос по существу. Это вопрос о том, являются ли ложными эти обвинения. То есть имеются ли достаточные основания для того, чтобы говорить о геноциде на Донбассе. Ну, очень сложно сказать, что предполагает рассматривать суд, потому что любой разумный человек понимает, что, конечно, таких оснований нет. Россия использовала это для того, чтобы предъявить встречные требования, и эти встречные требования были судом приняты. Они как раз касаются того, что Украина, по мнению Российской Федерации, осуществляла акты геноцида. Это фактически обвинение в том, что Украина нарушила все возможные положения Конвенции о геноциде, по мнению России. Поэтому вот это дело, оно превратилось, я бы сказал, в свою противоположность. И теперь вместо ответственности России, чего изначально требовала Украина, фактически суд будет рассматривать вопрос об ответственности Украины за геноцид.

0: видим, что обвинения в геноциде используются как оружие. Ну, по крайней мере, в информационной войне. Посмотрим, как это дело и как, в принципе, будет продолжаться вот эти события. Следственная комиссия, которая существует ООН, которая занимается именно уголовными вопросами, то есть совершением преступлений международных, она пришла к выводу, что пока достаточно доказательств, пока у нее нет для того, чтобы сделать вывод о геноциде. Но комиссия обратила внимание на то, что целый ряд российских официальных лиц, целый ряд заявлений, они могут потенциально рассматриваться как призывы к геноциду. Но призывы – это не то же самое, что сам геноцид.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы разбираемся в том, что такое геноцид советского народа, и обсуждаем, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом. Глеб, каково ваше мнение о новом законе российском, в котором прописывается определение геноцида советского народа, и в целом о инициативе ответственности за его отрицание?
0: Вот тут целый клубок проблем, связанных с этой инициативой. Она не на пустом месте возникла. Это процесс, который шел уже много лет. Отношение к понятию геноцида и к конвенции о геноциде у Советского Союза, потом России, он в целом был довольно таким последовательным. Конвенция была ратифицирована еще Советским Союзом. Понятие геноцида в Российском уголовном кодексе, оно полностью соответствует тому, что есть в конвенции, за исключением того, что отдельно не криминализированы публичные призывы к геноциду. Россия всегда вот уже последние как бы десятилетия она критиковала тоже довольно последовательно выход за пределы этого понятия. Когда обсуждались вопросы, например, связанные с государствами Балтии, с их процессами по геноциду, всегда была такая достаточно сдержанная, строгая позиция. И потом возникла вот эта идея о геноциде советского народа. Первое, что надо сказать, что Советский Союз никогда сам не квалифицировал таким образом и не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Вообще вот этот конструкт – это первая проблема, что, собственно говоря, никогда вопрос так не стоял. Никаких сомнений нет в том, что население Советского Союза подвергалось огромные-огромные жертвы и огромное число преступлений. Да, и эти преступления оказались в тени других. Некая такая общая, не то что недооценка, но дисбаланс существует, безусловно. Но это не означает абсолютно того, что можно на этом основании подвергать вот такой ревизии вот эти выводы. И встает вопрос о том, а как быть с другим геноцидом? Не является ли это отрицанием, например, геноцида других? Да, получается, если мы исходим из российской инициативы новой, то есть можно отрицать, например, Холокост, можно отрицать геноцид евреев, который, если мы посмотрим и не только трибунал в Нюрнберге, но и судебную практику. Это абсолютно доказанный исторический факт. И при этом устанавливается ответственность за отрицание того, что, в общем-то, даже в тот период, да, когда Советский Союз полностью контролировал как бы весь исторический нарратив, не использовалось такое понятие. Не было оснований для такого рода вывода. Безусловно, совершались преступления, но они не характеризовались как геноцид. Ну и очень много проблем с самим этим выводом о том, что начался геноцид советского народа. Причем в России был запущен целый процесс такой. Суды разных регионов выносили решение о признании факта осуществления геноцида. Все это очень много проблем с собой несет. Во-первых, конечно, это все события 40-х годов, когда не было понятия этого в международном праве. Конвенция не имеет обратной силы. Здесь очень много вопросов относительно того, каким образом все это привести как бы воедино. Каким образом можно говорить о том, что геноцид советского народа является каким-то фактом. Что за группа такая, советский народ? Безусловно, можно считать советских граждан национальной группы, но кто это такие на самом деле, осуществлялся ли геноцид советского народа? На каком основании, собственно, сделан такой вывод? Ведь действия должны осуществляться геноцидальные с геноцидальным умыслом. Здесь большое число такого рода вопросов, которые не могут быть решены в рамках административного судопроизводства, того, что имело место в России, ну и при определенных условиях. Это были дела, где фактически не было какой-то второй стороны, там не было защиты, там не было полноценного.

0: полноценного исследования доказательств. Это были по существу такие вот, ну, шоу. В их ходе были установлены, например, факты того, что Финляндия тоже осуществляла геноцид, ну, в Карелии и в Ленинградской области, в частности. Здесь масса проблем, да, что, собственно, отрицается. Как можно говорить об отрицании того, что является, по меньшей мере, очень сомнительным моментом. Но сама по себе вот эта идея о том, что именно советские граждане являются на самом деле жертвой, это абсолютно не новое. Это, кстати, было такой политикой релятивизации или даже отрицания именно Холокоста, потому что так называемые мирные советские граждане — это была формула, которая применялась для того, чтобы не называть конкретно жертв, да, потому что, например, целый ряд преступлений, они были совершены конкретно против евреев, и они были мотивированы именно стремлением уничтожения еврейского населения, да, это, например, событие в Бабьем Яру. Я напомню, что долгое время единственная табличка, которая там была, она упоминала про мирных советских граждан. То есть вот эта идея как бы растворения конкретных геноцидальных действий в неком таком вот идее о геноциде советского народа, она и совершенно не новая. Я бы сказал, что это, ну, такая максимальная, доведенная до абсурда уже инструментализация памяти о Второй мировой войне, а безусловно, огромных жертвах, которые понесла и Россия, и, я бы сказал, в особенности другие страны, которые входили в Советский Союз, добровольно или нет. И, соответственно, это, конечно, элемент такой вот войны исторической. Фактически эта норма, она просто продолжает то, что начала уже до этого действовавшая норма о реабилитации нацизма. Да? То есть это уголовное законодательство памяти репрессивного характера, которое, к сожалению, делает невозможным полноценную вообще дискуссию по поводу этого вопроса в обществе. Когда я говорю о том, что эти выводы, на мой взгляд, необоснованы, спекулятивны, о том, что был геноцид советского народа, я не считаю, что такого рода теории не может быть, да, или то, что те, кто это говорит, не должны иметь возможность это высказывать. Но это повод для научной дискуссии. Но вводить уголовную ответственность за отрицание того, что не является абсолютно никаким консенсусным выводом, не является историческим доказанным фактом, не является тем более юридическим фактом, это, конечно, говорит об уровне, в котором находится сегодня в целом российская правовая система и в особенности уголовное законодательство. То есть, конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры, который просто закреплен в уголовном законодательстве. Причем он хуже, чем очень многое, что есть, да, потому что в данном случае речь не идет о том, что что-то запрещено говорить, что-то запрещено обсуждать или что-то запрещено упоминать. Но, например, об этих событиях можно говорить только так. Только можно одну давать фактически правовую квалификацию. Если ты ее не даешь, ты отрицаешь тем самым то, что был геноцид советского народа. Хотя, если мы посмотрим, то в отношении Советского Союза тоже выдвигаются обвинения в геноциде. Если мы, например, будем говорить о Катынском преступлении, это как бы часть этого дискурса. Я не говорю, что я так думаю или я с этим согласен, но это часть значительного числа дискуссий о событиях Второй мировой войны. Каждый раз мы видим, что побочным результатом является релятивизация или даже отрицание преступлений. Эти нормы, которые вроде бы должны охранять жертв, вроде бы принимаются в целях охраны памяти о жертвах, на самом деле имеют прямо противоположный характер. Часто это приводит к обратному эффекту, к их оскорблению, к надругательству над их памятью.
1: Очень часто можно слышать, особенно в дискуссиях, такую фразу, как геноцид собственного народа, что вот советский – это не против Советского Союза нацисты вели геноцид, против жителей Советского Союза, а сами власти вели геноцид собственного народа, сталинские репрессии тут же вспоминают и уничтожение огромного количества людей. Скажите, а с точки зрения, ну, вот, правовой, юридической, формальной, возможен ли геноцид собственного народа, или это, ну, просто такая очень яркая метафора, которая говорит об отношении властей к своим жителям, гражданам, своим подданным? Или это может быть?
0: Это может быть не само определение геноцида, конечно, этого не исключает. Оно не говорит ничего о принадлежности исполнителей, принадлежности как бы злодеев, так называемых геноцидариев, да, тех, кто совершает акты геноцида. И, наверное, мы вполне можем такое в истории встретить. Другое дело, насколько это то, что заслуживает внимания с точки зрения международного права, насколько это действительно должно называться геноцидом, а не каким-то другим понятием, каким-то другим словом. Поэтому теоретически, да, это возможно. Я бы хотел сказать бы еще об одном моменте.

0: геноцид – это преступление, которое ориентировано не на индивидов, не на ценность как таковой одной человеческой личности, а это преступление, которое ориентировано на группы. Норма о геноциде, она охраняет фактически разнообразие человечества. Вот в одном из приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии очень хорошо это изложено. Тяжесть геноцида, серьезность этого преступления, она связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Человечество, оно состоит из национальностей, из этносов, из рас, из религиозных групп. И те, кто стремится уничтожить одну из этих групп, они посягают на вот это богатство человечества, на его разнообразие, то, что является условием его развития, выживания. Понятно, что вот это разнообразие и само существование вот этих групп, оно должно охраняться, и это правильная задача. Но геноцид, между тем, фактически, в реальности, он совершается не одиночками. Он может теоретически совершенно быть одиночкой, но это скорее, наверное, проблема психиатрии, чем международного права. На самом деле он осуществляется чаще всего, да, в рамках государственной политики. И в общественном сознании есть не только вот эта жертва, группа жертвы, да, но есть и группа, которая осуществляет геноцид. В немецких дебатах сегодня это очень часто звучит, этот аргумент, называется это «Тета-фольк», да, то есть «народ-злодей». И вот это очень такое страшное, я бы сказал, очень тревожная часть вот этого дискурса о геноциде, поскольку в праве в международном народы и группы, какие-то национальные, этнические группы, они не совершают преступлений. И такая обратная дегуманизация очень опасна, потому что преступления совершают именно люди. Преступления могут совершать и лидеры государств, главы государств, должностные лица, но и обычные исполнители преступных актов. И вот это очень важно, важно помнить. Важно, когда мы говорим о геноциде, не забывать о том, что геноцид является следствием как раз вот этой дегуманизации. Вот этим растворением человеческой личности в этом бездушном коллективе, в этой массе, дегуманизация, она является составляющей любого геноцида. Поэтому очень важно, осуждая, борясь с геноцидом и стремясь к раскрытию правды о геноциде, не забывать о вот этом побочном эффекте с тем, чтобы это не приводило к обратному результату. Потому что мы видим, что в истории очень часто травма, которая связана с геноцидом, или, по крайней мере, с событиях, которые напоминают геноцид, она становится основанием для вот этой цепи новых преступлений. И это порочный круг такой может создаться. Поэтому очень важно видеть этот момент. Да? Поэтому не все, что совершается, это геноцид, и не любой геноцид, он является страшнее и опаснее других международных преступлений. Очень важно понимать задачу этого понятия. Она прежде всего в том, что это понятие защищает выживание отдельных групп демографических, в особенности меньшинств. Особенно важно, когда эти меньшинства являются объектом преследования, объектом дискриминации. И здесь действительно это может привести к тому, что такого рода политика, она может превратиться в настоящий геноцид. И здесь нужно называть вещи своими именами. В то же время нужно быть очень осторожным в том, чтобы не делать геноцид понятием, которое употребляется по любому поводу. И чтобы он не был исключительно и произвольно использованным. Должна проявляться сдержанность и объективность. И поэтому очень важно в таких ситуациях именно обращаться к международным механизмам, а не атаковать их, когда они говорят то, что тебе не нравится.
1: Юрист, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
5: Говорит радиостанция «Свобода».
6: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио

0: Радио Свобода.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Добрый день, говорит Радио Свобода.
2: Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
4: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевски смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
5: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки. После конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активно

0: активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление, и это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
1: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал, и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
0: Первый случай, когда трибунал в Гааге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 97-м осудили еще 3 человека в Гааге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
1: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
0: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены вкусы приходят чуть медленнее.
1: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и...

0: Может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
1: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пыткам в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукатич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукатича, который велся перед косовским судом, доказали, что Вукатич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы, это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии, первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
0: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
1: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема – это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нету коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, но некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как изнасилование, не исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
0: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
1: Причина в том, что в Боснии

0: существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронена в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщин и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
1: А с каком количестве жертв можно говорить в случае Балканских войн?
0: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горело около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулируют этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
1: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
0: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
1: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
0: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилы на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать

0: в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать, это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
1: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли. Пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебное расследование еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
1: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
2: Если мы говорим об обращении в международную инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, ни почтового соединения,

Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями. Если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает.

0: дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи, они даже сообщали, но это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если мы это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, как с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах 21:05 с повторениями в течение недели.
3: Какие перемены нужны России?
4: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
5: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
6: Перемены нужны масштабные.
7: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
8: Да никаких, все нормально.
9: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
10: Глобальные.
11: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
12: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
13: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
14: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 19 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что отложил на несколько дней по просьбе ряда стран Персидского залива возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Владимир Путин выступил с обращением накануне своего визита в Китай, но пока никак публично не прокомментировал недавние удары украинских

0: беспилотников по Москве и Московской области. 3 человека погибли при нападении на исламский центр в Сан-Диего в США. Также сегодня.
1: Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН.
0: Первый заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов выступил за цензуру в российских театрах после того, как актер и режиссер Олег Меньшиков раскритиковал новую постановку «Гамлета» в МХТ. В течение последних нескольких дней, прежде всего, пока проходил визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце прошлой недели, а затем после его возвращения в Соединенные Штаты, никакой новой информации об обстановке в районе Персидского залива практически не поступало, хотя Трамп неоднократно требовал от Тегерана пойти на уступки по вопросу иранской ядерной программы. Иранские власти отвечали ему, что не будут поддаваться шантажу. В воскресенье появились сообщения о том, что в результате удара беспилотников на территории атомной электростанции Барака в Абу-Даби, это в Объединенных Арабских Эмиратах, загорелся электрогенератор. Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии выразили глубокую озабоченность по поводу этого инцидента. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заверили, что радиационный фон в районе АЭС остается в норме. Когда в Европе наступил вторник, а в Соединенных Штатах еще были вечерние часы понедельника, 18 мая, Трамп объявил, что отложил на несколько дней крупную военную операцию против Ирана по просьбе ряда стран-союзниц Соединенных Штатов. «Мы готовились к очень масштабной атаке, запланированной на завтра. Я решил отложить ее на некоторое время. Надеюсь, что, возможно, навсегда, хотя не исключено, что лишь ненадолго. Причина в том, что у нас состоялись крайне важные переговоры с Ираном, и теперь мы ждем, к чему они приведут. Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других государств попросили меня отложить операцию на 2-3 дня. Они считают, что находятся очень близко к заключению соглашения, которое позволит предотвратить попадание ядерного оружия в руки Ирана. Я думаю, что если Иран будет удовлетворен результатом, то, вероятно, удовлетворены будем и мы. Мы проинформировали Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке, которые с нами сотрудничают. Это очень позитивное развитие событий, но к чему оно приведет, еще посмотрим». Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, Владимир Путин сегодня направился с визитом в Пекин, то есть всего через 4 дня после того, как в китайской столице побывал с государственным визитом Дональд Трамп. Правда, Путин бывает в КНР гораздо чаще Трампа, это его уже 25-й визит туда. Перед поездкой Путин записал видеообращение, в котором назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим добрым другом и подчеркнул значение российско-китайских отношений для поддержания международной стабильности.
2: «Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах. Вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности».
0: Это было обращение Владимира Путина накануне его визита в Китайскую Народную Республику. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине на прошлой неделе сказал Дональду Трампу, что Путин может в конечном итоге, цитата, «пожалеть» о вторжении в Украину. МИД Китая немедленно назвал содержание этой публикации выдумкой. Так или иначе, но Владимир Путин так пока публично и не комментировал массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, в результате которой погибли не менее 3 человек. Российские федеральные телеканалы уделили этой атаке не больше минуты своего эфирного времени. Удар показал уязвимость системы ПВО московского региона, несмотря на недавнее создание там нового кольца средств противовоздушной обороны. Подробнее об этом рассказывает журналист-расследователь Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов.
3: Вот это новое, самое большое, самое широкое кольцо ПВО. В нем пока не так много установок удалось найти. И по одной из версий оно призвано защищать

0: защищать не столько саму Москву от летящих украинских дронов, сколько критические энергоподстанции электрические, которые расположены буквально вот рядом с каждой из этих башен. По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом и так далее. Дрону удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше. Больше 100, не все это панцири, но в основном панцири, больше 100 вокруг Москвы. Но для сравнения, в Москве, там, в Московской области живет больше 10 миллионов человек, больше 15, даже если брать Большую Москву и ближайшее Подмосковье. А вокруг Валдайской резиденции Путина, как мы ранее выяснили, 26 башен с панцирями, при том, что в Валдайском районе живет, ну, там, по-моему, меньше 100 тысяч человек. Тут проблема еще не только в качестве самого панциря, который, в общем-то, является не самой лучшей системой. И мы еще в 2020 году видели, как без проблем турецкие дроны в Сирии уничтожают панцири, которые Россия предоставляла режиму Башара Асада. Или, например, в Усть-Луге недавно, в начале этого года, когда, согласно российским же оценкам, панцирь около нефтяного терминала в порту Усть-Луги сбил один из 19 дронов в первый день атаки 23 марта. Дело еще и в том, что для панцирей нужны ракеты. А вопрос, сколько Россия их может производить, они довольно дорогостоящие. И возможно, что у вас есть 100 панцирей, но у вас просто не хватает ракет для них. Надо сказать, что вот со всеми объектами, рядом которым был причинен тот или иной ущерб, это нефтяная станция под Солнечногорском, дома в Зеленограде, этот дом в деревне под Химками и другие, всюду буквально вот в километре двух, максимум трех, можно найти либо башню, либо подиум с панцирем или другими системами ПВО. Это не означает, что обязательно противоракеты эти наносили ущерб, падая. Хотя такие случаи многократно фиксировались, когда разгонные блоки панциря, например, просто врезались в многоэтажки. Но это, вероятно, говорит о том, что жителям российской столицы и ближайшего Подмосковья стоит обращать внимание на то, где они находятся. Для этого можно и нашу карту использовать. И места, которые прямо вот рядом, в 2-3 километрах от таких систем ПВО, они, конечно, самые опасные, потому что там вам угрожает не только сам украинский дрон, сбитый или не сбитый, но и падение ракеты или разгонного блока.
1: Это был журналист-расследователь русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Главными целями украинских ударов по территории России остаются объекты российской нефтяной промышленности. По данным агентства «Рейтер», беспилотники атаковали не менее 16 нефтеперерабатывающих заводов, включая все крупнейшие НПЗ на европейской части страны, останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти общей мощностью в 390 тысяч тонн в сутки. Подробнее о последствиях ударов в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
2: Беспилотники атаковали не менее 16 заводов, включая все крупнейшие предприятия в европейской части России. В результате ударов останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти, общая мощность которых составляет 390 тысяч тонн или 2 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. А среднесуточный простой мощности в первые 4 месяца года утроился по сравнению с тем же периодом 2025 года и достиг почти 100 тысяч тонн в сутки. Кроме того, в результате ударов сгорели крупные резервуары для хранения нефти в Татарстане, Перми, Ленинградской области и Краснодарском крае, а также была повреждена портовая инфраструктура на побережье Черного и Балтийского морей. Все это вынудило российские нефтяные компании снижать добычу, которая в апреле, по оценке Международного энергетического агентства, рухнула ниже 9 миллионов баррелей в сутки минимального уровня со времен пандемии. В пересчете на годовые объемы Россия откатилась в середину нулевых. Риск дефицита топлива из-за выхода из строя перерабатывающих мощностей вынудил правительство ввести до июля запрет на экспорт бензина. Однако эта мера в разгар посевной кампании может оказаться недостаточной. По словам участников российского топливного рынка, опрошенных изданием «Коммерсант», на оптовом рынке уже сформировался дефицит топлива. А теперь о последствиях. Взлет мировых цен на нефть из-за войны в Персидском заливе для российских нефтяных компаний в значительной степени компенсируется вынужденным сокращением добычи и необходимостью постоянно ремонтировать или заменять дорогостоящее оборудование. Между тем, уже по результатам прошлого 2025 года финансовое состояние отрасли резко ухудшилось. Прибыль Роснефти рухнула в 4 раза, у Татнефти и Газпромнефти вдвое,

0: А «Сургутнефтегаз» и «Лукойл» ушли в минус. Причем убытки «Лукойла» из-за продажи зарубежных активов превысило 1 триллион рублей. На доходы государства все это влияет не лучшим образом. Падение добычи и отказ от экспорта бензина приводят к недобору нефтегазовых доходов федерального бюджета. И апрельские провальные результаты на фоне высоких мартовских цен – лишнее тому доказательство. Обвал, а то и отсутствие прибыли у нефтяных компаний – удар по региональным бюджетам, поскольку нет прибыли – нет и налога на прибыль. А налог на прибыль – один из основных источников пополнения казны регионов. В завершение остается лишь добавить, что приведенные данные не учитывают того, что с минувших выходных украинские беспилотники стали долетать и до московского НПЗ в Капотне, как и до нефтебаз, расположенных в Московской области. То есть до самых, казалось бы, защищенных мест на территории России. И если в Капотне повторится то же, что произошло в Туапсе, Перми или Рязани, гигантский пожар, нефтяной дождь, то паники на топливном рынке не избежать. Да и не только на топливном рынке.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский в своих последних заявлениях отметил, что украинская армия сейчас ведет себя более активно, чем российская. Зеленский также все чаще предупреждает Беларусь о неотвратимости тяжелых для нее последствий в случае, если российская армия вновь попытается использовать ее территорию для наступления на Украину с севера. Добавлю, что Беларусь сейчас вместе с Россией проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Заявление Зеленского комментирует украинский военный аналитик Денис Попович.
2: Мы понимаем, что Беларусь является нашим противником, потому что с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в феврале 2022 года. И с территории Беларуси было развернуто наступление на Киев. Больше того, Беларусь помогала Российской Федерации очень активно и техникой, и боеприпасами, и ремонтными предприятиями, и так далее. То есть Беларусь непосредственно принимает участие вместе с Россией в войне против Украины. И это нужно понимать. И если мы не будем об этом забывать, да, то есть для нас не будет секретом, почему всякий раз мы должны помнить и предполагать, что попытка провести операцию «Киев-2.0» может повториться. Да, то есть то, что было один раз, то может повториться во второй раз. Это нужно понимать. Да, на сегодняшний день непосредственной угрозы со стороны Беларуси нет. И там не формируются войска. То есть сейчас нет той ситуации, которая была накануне полномасштабного вторжения в 2022 году, когда в Беларуси собирались войска для того, чтобы начать вторжение в Украину. Сейчас такого нету, безусловно. То есть постоянно сегодняшний день утверждать, что существует прямая угроза со стороны Беларуси для Украины, было бы абсолютно неправильно и преждевременно. Но все меняется, все может измениться очень быстро. Это, во-первых, нужно понимать. Дальше. Попытки втянуть Беларусь в войну предпринимаются Кремлем на протяжении всех этих 4 лет. Просто Лукашенко отбивается. Он прекрасно понимает, чем для него это может закончиться. То есть белорусская армия на сегодняшний день устарела, то есть она не знакома с современными средствами ведения войны, она не знакома с дронными технологиями, она не знает, как защищаться от этих дронов. То есть если Беларусь действительно, не дай бог, для себя, не дай бог, начнет военную операцию против Украины, то это очень быстро для нее закончится, очень плохо для нее закончится. И Лукашенко это прекрасно понимает. Поэтому я на сегодняшний день склонен думать, что все эти его, значит, заявления и даже конкретные действия, это не от того, что он очень хочет воевать, а от того, что он как раз очень не хочет воевать. То есть пытаться продемонстрировать, то есть, какие-то действия для того, чтобы не обидеть своего, то есть, сюзерена в лице Владимира Путина. Но в то же время пытается вот оттянуть, максимально оттянуть точку времени, когда вот действительно припут к стенке, нужно принимать какое-то решение. У Беларуси ядерного оружия своего нету. Есть российское ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, и которым Лукашенко активно бравирует для того, чтобы показать, какой он сильный, какой он грозный. Не трогайте меня, и я вас не трону. Но в целом белорусская армия, она достаточно слабая вот в нынешнем отношении, то есть она не располагает теми средствами и не знакома с современными методами ведения войны. То есть любое телодвижение с своей стороны против Украины закончится плохо. А вот против европейских стран, например, Литва или Латвия, да, с которыми Беларусь граничит, то тут немножко другое дело. То есть как раз в этом отношении я бы больше бы говорил об угрозе со стороны Беларуси для европейских стран, для стран Балтии. Вот это вот несколько другая ситуация. А против Украины любые их агрессивные действия для белорусской армии закончатся крайне печально.
1: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Не менее 3 человек погибли, еще несколько с ранениями доставлены в больницу в результате нападения на исламский центр в американском городе Сан-Диего, при котором действует крупнейшая в округе мечеть и школа. Как заявил начальник местной полиции Скотт Уолл, среди погибших охранник центра, действия которого, по-видимому, предотвратили гибель гораздо

0: большего числа людей, в том числе детей, Уолл назвал действия охранника, у которого остались 8 детей, героическими. По словам Скотта Уолла, никто из учеников школы не пострадал. Вот как он описал развитие событий.
1: We have three confirmed.
0: В исламском центре подтверждена гибель 3 взрослых. Примерно в 11:43 поступило сообщение об активной стрельбе в здании центра. В течение 4 минут наши сотрудники прибыли на место происшествия и сразу обнаружили перед зданием 3 погибших, предположительно жертв нападения. Примерно в это же время начали поступать звонки из района всего в нескольких кварталах оттуда о новых случаях стрельбы. Работник ландшафтной компании, выполнявший свою работу, подвергся обстрелу, но, к счастью, не пострадал. Вскоре на место прибыли полицейские и обнаружили посреди улицы автомобиль с людьми, предположительно причастными к этому инциденту. Оба находившихся в автомобиле человека были мертвы. Это был начальник полиции города Сан-Диего в США Скотт Уолл. По предварительным данным, оба нападавших, а это подростки, покончили с собой. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как возможное преступление на почве ненависти, учитывая, что атака была совершена на религиозный объект. Кроме того, на это указывает записка, оставленная, предположительно, одним из подозреваемых в нападении. Нападение в Сан-Диего осудили президент США Дональд Трамп и губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом. Вы слушаете «Время свободы». Жюри присяжных Федерального окружного суда Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству корпорации OpenAI и ее генеральному директору Сэму Альтману. Присяжные единогласно решили, что Маск подал иск после истечения срока давности. По этому делу в иске Маск утверждал, что он вложил около 38 миллионов долларов в OpenAI как в некоммерческий исследовательский проект. Но Альтман и президент OpenAI Грег Брокман нарушили первоначальные договоренности и превратили организацию в коммерческий бизнес, тесно связанный с корпорацией Microsoft. Маск настаивал, что OpenAI создавалась в 2015 году именно как некоммерческая структура для разработки искусственного интеллекта на благо человечества, а не ради прибыли. В рамках иска Маск требовал отстранить Альтмана и Брокмана от руководства компании, прекратить деятельность ее коммерческого подразделения и вернуть организации некоммерческий статус. Размер нанесенного ущерба Маск оценивал в 130-150 миллиардов долларов, заявляя, что эти средства должны быть переданы не ему лично, а некоммерческому подразделению фонда OpenAI. Адвокат Сэма Альтмана Уильям Сэвит поблагодарил присяжных за их решение.
2: 9 очень преданных своему делу и очень внимательных жителей Калифорнии в течение 3 недель слушали показания о том, что произошло при основании и развитии OpenAI. Им не потребовалось и 2 часов, чтобы после рассмотрения сотен и сотен доказательств и многодневных слушаний прийти к выводу, что иск господина Маска — это не более чем запоздалая выдумка, не имеющая никакого отношения к реальности. И этот господин мог делать свои заявления и рассказывать свои истории, но 9 членов этого жюри пришли к выводу, что его истории были всего лишь историями, а не фактами. А факты таковы, что OpenAI — это некоммерческая организация, движимая своей миссией, которая была и будет оставаться верной этой миссии, как она это уже делала.
0: Это был адвокат компании OpenAI Уильям Сэвит. По мнению Сэвита, Илон Маск, который вначале не оценил потенциал рынка искусственного интеллекта, позже пытался взять компанию OpenAI под собственный контроль, и что его иск — это недобросовестная попытка устранить конкурента. Адвокат Илона Маска Марк Тоберов, в свою очередь, заявил, что Маск будет оспаривать вердикт суда присяжных.
3: And this one is not over. Это еще не конец. Если подвести итог одним словом, то это апелляция. Появилась, по сути, новая формула для стартапов. Вы получаете субсидии в виде благотворительного финансирования. Когда ваши амбиции требуют большего капитала, просто направляете все плоды этих вложений, в данном случае технологии, в коммерческий сектор. В результате директора и должностные лица благотворительной организации обогащаются на миллиарды. Это совершенно новая формула для Кремниевой долины.
0: Это был адвокат Илона Маска Марк Тоберов. Решение суда открывает для OpenAI путь к выходу на IPO. Речь идет о торговле акциями компании на фондовой бирже. IPO может увеличить капитализацию OpenAI до 1 триллиона долларов. И последняя тема сегодня.

0: В России разгорелись бурные споры по поводу публичного выступления актера и режиссера Олега Меньшикова, который, сказав, что не может сдержаться и несколько раз матерно выругавшись, раскритиковал новый спектакль «Гамлет» в МХТ, поставленный молодым режиссером Андреем Гончаровым. Роль принца датского в этом спектакле сыграл актер Юра Борисов, номинированный в прошлом году на «Оскар» за роль второго плана в нашумевшем фильме «Анора». И вот фрагмент заявления Меньшикова. Мат я вырезал.
1: Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХАТ. Но то, что я увидел, это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел, значит, какой-то отклик, что это, оказывается, гениально, и что вообще это не каждому дано понять, что там какие-то смыслы скрыты. Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН. Причем сегодняшний, а не вот тот, лучших лет. Знаете, Генрих Бёль когда-то написал, по-моему, Генрих Бёль где-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону.
0: Это был актер и режиссер Олег Меньшиков. Меньшиков добавил, что молодые режиссеры прикрываются словами «я так вижу», что, на его взгляд, неприемлемо. На следующий день после публикации видео Меньшикова заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов заявил, что, цитата, «не видел этот спектакль, но считает, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809-м указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей». Конец цитаты. Что касается перепродаж билетов на «Гамлета» в МХТ за 200 тысяч рублей, о чем писали СМИ, то это, по мнению Певцова, ничего не говорит о качестве спектакля. Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже, так что цена билетов ни о чем не говорит, полагает артист и депутат Певцов. Заявление Меньшикова, судя по реакции в соцсетях, заставило вспомнить выступление десятилетней давности худрука Московского театра «Сатирикон» Константина Райкина, говорившего тогда на съезде театральных деятелей о важности цеховой солидарности именно в борьбе с цензурой.
2: «Цеховая солидарность, как меня папа учил, обязует каждого из нас, работника театра, артиста ли, режиссера ли, не говорить плохо в средствах массовой информации друг о друге и в инстанциях, от которых мы зависим. Ты можешь сколько угодно быть несогласным творчески с каким-то режиссером, артистом. Напиши ему смс-ку злобную. Напиши ему письмо. Подожди его у подъезда. Скажи ему, но не надо в это вмешивать средства массовой информации и делать это достоянием всех, потому что наши распри, которые обязательно будут творческие несогласия, возмущения, но это нормально. Но когда мы, так сказать, заполняем этим газеты и журналы и телевидение, это на руку только нашим врагам, то есть тем, кто хочет прогнуть искусство под интересы власти. Маленькие, конкретные, идеологические интересы».
0: Это был художественный руководитель Московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. Заявление, сделанное 10 лет назад, в 2016 году, на съезде Союза театральных деятелей России. Вообще, нынешние выпады Олега Меньшикова и Дмитрия Певцова против нового «Гамлета» в МХТ могут быть направлены и против художественного руководителя театра Константина Хабенского, у которого, кстати, одной из первых ролей на сцене вот этого самого театра был Клавдий в том же «Гамлете» в постановке, увы, трагически погибшего недавно режиссера Юрия Бутусова. Мне самому очень хотелось бы посмотреть и оценить, подчеркну это для себя самого, новую постановку «Гамлета» в МХТ, в которой, как пишет пресса, герои одеты в костюмы из фольги, а вместо поединков на шпагах игры в настольный теннис книгами. У спектакля явно немало тех, кого мы называем хейтерами, и кроме Олега Меньшикова им ответила сыгравшая Гертруду актриса Аня Чиповская.
3: «Позиция «я не понимаю» или «мне не нравится» и «значит, это плохо», или «и значит, это просто какая-то фигня, это позиция немножко, ну, как незрелого, что ли, зрителя и исполнителя.
0: Это была актриса Московского художественного театра Аня Чиповская. Совсем недавно, в Международный день театра, я давал вам послушать очень смешной британский скетч, обыгрывающий фразу из монолога Гамлета «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Не знаю, соответствует ли теперь этот монолог критериям указа Путина номер 809. Подошел бы скорее монолог начальника железной дороги Уржумова из фильма 1983 года «Магистраль» по повести молодого тогда писателя Валерия Барабашова «Горячие перегоны». Барабашов в разное время был военным, крановщиком, инструктором горкома комсомола, служил в армии, он лауреат премии Министерства путей сообщения, КГБ, Союза писателей, Союза журналистов, трижды лауреат премии МВД, автор книг «Господа бандиты», «Белый кайф», «Операция Шакал», «Донская вендетта», «Стрелы мести» и многих других. Но вернусь к монологу Уржумова. Его фрагмент исполняет Кирилл Лавров.
4: Самое узкое место сейчас – это сортировочные станции. Они не справляются с возросшим вагонопотоком. Линейно-технические станции тоже работают с перегрузками. Поэтому, несмотря на парк мощных, современных, скоростных электровозов, скорость линейная на участках продолжает падать. А это влечет за собой задержку оборота грузовых вагонов.
5: Опять объективные причины.
4: Нет, ну почему? Есть и наши упущения. Но главное, вот скажите мне, товарищ Гаджиев, насколько увеличился выпуск продукции вашего завода за последнюю пятилетку?
6: У вас в полтора раза. Машина «Бур» в полтора раза. Экскаваторный завод в три раза. Количество перевозимых грузов выросло в несколько раз. А пропускная способность железной дороги осталась практически прежней. Мы запустили капитальное строительство вторых путей, сортировочных станций, депо, наших производственных железнодорожных мощностей. Вот, к примеру, сегодняшнее ЧП. Сегодняшнее ЧП, ведь тут, помимо ошибок службы движения, тут же есть еще одно. Короткие запасные пути. Они уже не вмещают тяжеловесные поезда. Я уж не говорю о сдвоенных составах, за которыми будущее железной дороги. Упустив время, не добившись капиталовложений, мы лишили себя транспортной силы, и вагонопоток захлестнул дорогу.
0: За этими словами следует реплика: ну а куда же вы смотрели в исполнении Владимира Меньшова, прикрывающего лицо рукой, почти уверен, чтобы, как говорят в актерской среде, не расколоться. Но если «Горячие перегоны» переделать в пьесу и поставить, то из зрительного зала ничего заметно не будет, и тогда и Дмитрий Певцов, и Олег Меньшиков точно будут довольны. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
9: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
8: Цитируй «Свободу».
10: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
11: Был такой грех.
10: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
12: Свобода – это возможность выбора.
13: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему иммигранты так называемой первой волны оказывались в Алжире, Египте,

0: Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париж и Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно». Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов – гость программы «Культурный дневник».
1: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинан Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самое давнее.
2: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чуть не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли «Пеллегрино», вышла «Бесет», конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством «Тургенев» в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
1: Какая была первая книга, которую вы перевели?
2: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. 2 разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
1: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
2: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думал о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. Тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что ну обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
1: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
2: Они не дружили. Я узнала Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гебер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте», читатель уже не хочет читать. Надо было сказать «не читайте, Элен Бесет». И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор, абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое, и давай писать

0: ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
1: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесетт ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интерес, и я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесетт была забыта?
0: Да, сейчас скажу. Я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино, он пришел в полный восторг, он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд, Бесетт суд проиграла, сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла, у нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини, но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесетт. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Ле Монжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесетт и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Ле Монжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесетт», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив и посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесетт выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
1: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса ни с какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть

0: Очень необычная форма при классической интриге.
1: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
0: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял в какой-то степени.
1: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
0: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
1: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
0: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле, и сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже, хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенно бы еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами, или это просто вот так случайно вышло?
1: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога». И там есть мужская линия, и это совершенно откровенно ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну. Что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал, да-да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься. А отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга – это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
0: Мне бы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
1: Да.
0: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо...

0: Чтобы и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи, именно бежать из России?
1: Ну, так получилось, что однажды я уже пытался уехать, мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете, и уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали, это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, слушай, надо все, здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину про детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ну вот ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. Ну и это, конечно, не помню, вот на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. И я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
0: Ну, я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
1: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Иммиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы. Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение прежде всего происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
0: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесетт, которая была забыта, и благодаря кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений. Ну, как у каждого беженца. Да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.

0: исправить.
1: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но, тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но, во всяком случае, всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
0: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
1: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность, то есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я неволен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии, ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди имение теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
0: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
1: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Сиренко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо, и писатель, и корреспондент газеты «Монт» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма,

ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают, неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте,

0: и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
1: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: В очередной раз посетить Пекин.
11: Путин обратился к китайцам. Он снова едет в Пекин. Телевизор говорит, чтобы расширять партнерство. Сторонники войны уверены, чтобы усилить зависимость от Китая. Кто из них ближе к правде?
12: Опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего.
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, чего Кремль ждет от поездки Путина в Китай и почему сторонники войны не ждут от этой поездки ничего хорошего. Владимир Путин едет на 2 дня в Китай и берет с собой почти всех вице-премьеров. С ними же едут главы банков, «Газпрома», «Росатома», «Росхима» и прочих российских корпораций. Напоминает поездку Трампа, но все совпадения случайно. Так, по крайней мере, говорит Кремль. Чего же он ждет от Пекина, сейчас вам расскажем.
10: Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина.
14: Владимир Путин в 5-й раз 2022 года попытается убедить Си Цзиньпина запустить газопровод «Сила Сибири».

0: 2. Проект обсуждают уже больше 10 лет. Формально Китай принял предложение в сентябре 2025 года на празднование победы во Второй мировой войны. Но финальный контракт до сих пор не подписан. Лишившись европейского рынка, Москва отчаянно нуждается в расширении экспорта газа в Китай. Тот, в свою очередь, не испытывает острой нехватки газа и старается не зависеть от одного поставщика.
1: Четвертый год реализации проекта «Сила Сибири».
0: Пекин и Москва до сих пор не договорились о главном – о цене. По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Китай требует снизить стоимость газа до внутрироссийской – это около 50 долларов за 1000 кубометров. Сейчас Пекин платит 258 долларов.
2: Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные войной на Ближнем Востоке, сделают Китай гибче в переговорах по ценам на газ по «Силе Сибири-2», сообщили Bloomberg источники, близкие к российскому правительству. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но пока нет существенного прогресса, сообщил один из российских чиновников.
0: Даже если соглашение подпишут, на строительство «Силы Сибири-2» уйдут годы, отмечает русская служба BBC. Несмотря на продолжающийся торг, официальная риторика двух стран подчеркивает тесное партнерство. Нынешняя поездка Путина в Китай приурочена к годовщине подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве. Накануне вылета российский президент обозначил повестку предстоящих переговоров.
3: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
0: В китайском МИДе подчеркнули готовность расширять связи, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень и обеспечить глобальную стабильность.
4: Мы верим, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпиня и президента Путина прочная дружба между Китаем и Россией еще глубже укоренится в сердцах людей.
0: Российская делегация поехала в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа. Источники газеты Financial Times утверждают, на встрече с американским лидером Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.
2: Комментарии Си о решении Путина начать полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну в 2022 году, судя по всему, зашли дальше, чем в прошлом. Источник, знакомый с деталями встречи Си с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры проводили откровенные и прямые беседы о России и Украине, Си не давал оценок Путину и войне.
0: В Пекине эту информацию назвали чистой выдумкой, а Москва и Вашингтон публикацию не комментировали. За ходом переговоров в Китае внимательно следят и в Европе.
5: Мы не ожидаем фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, естественно, связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина завершить войну в Украине, которую тот не сможет выиграть. Напротив, эта война каждый день оборачивается для России тяжелыми человеческими потерями.
0: Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа поднять вопрос о прекращении войны на переговорах с Си Цзиньпином. Официально Китай продолжает настаивать на своем нейтралитете.
6: И о целях и возможностях Путина в Китае мы спросим политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эггерта. Константин Петрович, здравствуйте.
7: Привет, Сёр.
6: Телевидение российское говорит, что много чиновников вместе с Путиным – это показатель статуса визита. Мол, согласован большой прорыв. Но политолог Илья Грищенков пишет, что расширенный состав делегации из-за того, что Москва не согласовала основные вопросы. И Путину понадобится подстраховка для импровизации. Как вы объясняете состав и пафос, с которым Путин едет в Пекин?
7: Ну, во-первых, такого рода визиты готовятся заранее. Их нельзя подготовить за два дня. Поэтому я думаю, что привоз, вот моя первая инстинктивная такая реакция, если угодно, привоз такого огромного числа государственных чиновников топ-уровня, это как раз такая накачка с желанием показать всему миру стратегичность, простите уж за такой оборот, отношений между Москвой и Пекином. Ну, совершенно такой советский, по сути, подход. Вот чем больше ты привез там министров, вице-премьеров и так далее, тем, значит, мол, значительнее весь этот визит. Это номер один. Номер два. Где, я думаю, может быть элемент правды,

0: это то, что какие-то доработки на месте нужно делать, но дело в том, что это гигантское, то есть вы везете людей, которые занимаются там энергетикой, сотрудничеством в военной сфере, логистикой, что угодно, там, производство, сельское хозяйство. Путину однозначно нужны все эти люди, просто чтобы подсказывать ему, ну, условно говоря, повестку дня, он совсем уже не сможет справиться. Вот, это номер один, а номер два, точнее. Номер три. Мне кажется, что это также признак того, ну, если угодно, насколько серьезно сегодня проникновение Китая в российскую экономику, во всех ее, так сказать, сферах прежде всего, ну и, по сути дела, через это в российскую политическую жизнь. Ну, если можно назвать политикой то, что происходит в России, но политика есть, даже в диктаторских режимах она существует. И это, конечно, для меня, ну вот эти три пункта важны. Там, что они доработали, не доработали в программе, я не знаю, могли вносить какие-то, там, не знаю, поспешные коррективы, но это делается всегда во время таких визитов, что-то может случиться. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, все-таки это прежде всего для меня. Если угодно, такая демонстрация статуса отношений. Но я бы так сказал, я не очень уверен, что какая-то даже часть такого пропутинского общественного мнения воспримет это с большой радостью, такую поездку с таким набором людей. Скорее всего, еще больше будет мемов на тему, ну вот, значит, губернатор западной провинции поехал к великому императору на поклон с большой свитой.
1: Константин Петрович, вы как будто прям в будущее заглядываете, потому что мы для зрителей заготовили подобный материал, но к нему подойдем чуть позже. А какой итог поездки Путин сможет считать для себя успехом?
0: Мне кажется, очень такая точная была бы отсылка к вашему собственному материалу, который вы показали. Сила Сибири для нее очень важна. Для нее важно наращивать мощности продажи, значит, углеводородов в Китай. Другое дело, что, правильно говорите, не могут договориться о цене, потому что Си Цзиньпин, китайцы хотят получить, ну, так сказать, все по максимуму, точнее, по минимуму, в данной ситуации, по минимальной цене. И Путин, конечно, должен пытаться как-то ее поднять, ну, потому что просто ему деньги нужны, и потому что также он не может выглядеть в глазах, как это бы лучше сказать, ну, не правящей бюрократии, но бюрократии, которая подпирает его режим, вот так скажем. Он не может выглядеть совсем уж слабаком. Напомню, что, так сказать, была такая история, ну, я не знаю, я не знаю, условно говоря, первых уст почти, ну, не из уст Путина, из уст людей, которые имели непрямое отношение к ней. Сразу после аннексии Крыма, вскоре, точнее, после аннексии Крыма, Китай, когда уже тогда, как мы помним, начиналось, так сказать, такое взрывное, бурное развитие отношений с Китаем, оно тогда было заложено. Китай предложил Путину бесплатно передать технологии высокоскоростных поездов китайских России в обмен на, если я ошибаюсь, 10% акций и место в совете директоров, одно для китайского представителя, в, как это называется, РЖД, российских железных дорог. И, насколько я знаю, как говорят мне мои источники, Путин тогда отказал. Дескать, нельзя пускать иностранцев, ну, даже вот таких типа дружественных, как Китай, нельзя пускать внутрь стратегических государственных предприятий. Вот мне интересно, что было бы сейчас, потому что сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Мне кажется, что Путину нужны по максимуму любые китайские технологии. Ему нужно продолжение закупок электроэнергии, прошу прощения, углеводородов Китаем, оговорился я. Ему нужно максимальное дипломатическое прикрытие. Но, как я думаю, ну, как сказать, я могу только думать об этом, потому что Путин живет, очевидно, в настолько серьезной изоляции от реальности, что теперь как-то просчитывать его политические шаги мне довольно трудно, и как любому, мне кажется, аналитику. Но я думаю, что в какой-то степени он понимает, должен понимать, что Китай, ну, скажем так, с ним не пойдет до конца. Китаю, мне кажется, как мы с вами это обсуждали в эфире, Китаю интересна такая ситуация, при которой вот эта война продолжается почти вечно. Россия слабеет, становится все более зависимой от Пекина от китайских поставок, от китайских технологий, от китайского политического международного прикрытия. Но при этом Россия не выигрывает войну в Украине, против Украины, так сказать, условно говоря, не побеждает в ней. Потому что тогда Путин скажет, ну все, мы теперь победители, мы победили НАТО, не просто там Украину, он же говорит, это война со всем Западом. Победили весь Запад, теперь, господин Си, давайте поговорим и о ценах на там нефть, газ, и на о многом другом уже, мы будем говорить с позиции победителей. Мы крутые. Но им также и не нужно поражение России. Ну, дело не только и не столько речь идет о военном поражении, о том, какие территории там вернут, а политическое поражение, признание, что все, швах, дела. Потому что за этим, как опасаются в Пекине, в Москве произойдет очередной, ну, скажем так, сдвиг, маятник качнется в направлении Запада, нужно будет снимать санкции, нужно будет налаживать отношения, нужно будет выводить назад русскую элиту, в, условно говоря, в западный свет. И тут особенно ослабленная Россия навсегда прислоняется к Западу, и тут вот маятник качнется, и вдруг, скажем, в московской политике изменения начнутся не очень приятные для Китая. Ну, там, сближение с Японией, например, вообще сближение с глобальным Западом, это Китаю не нужно. Поэтому, как мне кажется, китайское руководство устраивает нынешнее положение дел, именно поэтому ни в какой мирный процесс, так сказать, наивный человек, Мерц, я не знаю, может, он не наивный, но говорит, по крайней мере, как наивный человек, думает, что вот это Китай придет и там что-то там разрулит, будет каким-то посредником, не будет. И Зеленский, когда говорит об этом, он прекрасно знает, что Китай никаким посредником не будет, более того, не будет честным посредником. А он говорит это для того, чтобы показать, что он, Зеленский, договороспособен. Но, конечно, если бы возникли какие-то намеки на переговоры, конечно, никакой Китай не будет принят в качестве посредничающей стороны, потому что все эти годы, именно благодаря помощи Китаю, Путин может осуществлять свою агрессию против Украины.
1: Ну и что любопытно, и Путин в своем обращении перед поездкой в Пекин указывает отдельно, что не собирается говорить о чем-то военном, что, мол, будем говорить о дружбе, которая не против кого-то другого, но к этому вернемся чуть позже, пока что...
0: Извините, ну, да-да. Скажем так, конечно, он не будет говорить напрямую с Си Цзиньпином, там, пришлите мне там 3 эскадрильи китайских самолетов. Нет, об этом он говорить не будет, но, конечно, понятно, что вот это... неудачная война, назовем вещи своими именами, невыигрышная, 100%. Это тот фон, на котором проходят эти переговоры. Не надо об этом говорить, чтобы понимать, это и есть главное, что происходит сегодня в России. Если угодно, это главное, что происходит сегодня с Путиным по его же собственной вине и инициативе.
1: Ну вот пытается подать как-то государственная машина, медиа, эту поездку, и показывают Кирилла Дмитриева, посланника Путина по переговорам. Он обещает золотые горы для бизнеса после поездки в Китай. Но Bloomberg при этом пишет, например, что Китай показывает российским военным технологии, как ими пользоваться, как пользоваться гаджетами для защиты от дронов. Об этом многие сторонники войны переживали, говорили, что у России таких технологий нет. Но, тем не менее, многие сторонники войны не очень позитивно воспринимает поездку Путина в Китай. Мы сейчас покажем зрителям, почему, и вернемся к этому разговору.
2: В ожидании поездки Владимира Путина в Китай российские провоенные авторы жалуются на экономическую зависимость России от Китая. Она сформировалась после начала большой войны против Украины.
3: 5-й год войны мы все продолжаем покупать у Китая, хотя даже самый рукожопый коррупционер мог бы за этот период научиться делать сам. Но нет, это какой-то бич России. Или заговор. Пыпа обратился к братскому китайскому народу в преддверии своего визита в Китай. Как прежде, уже не будет. Вот это поворот.
2: Z-авторы критикуют и китайские власти, которые в обмен на большие скидки на энергоресурсы не торопятся делиться с Россией военными технологиями.
3: Все чаще в информпространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана, основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов, из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик.
4: И в любом случае, простите, это неравноправные отношения.
5: Ну, это понятно. Тут в открытую, я, так сказать, вижу, что в открытую мы сейчас опять напрашиваемся на роль вот такого вас

0: сала Китая, да, младшей сестры в данном случае. Дальше Россия женского рода.
1: В 2026 году Китай закрепил за собой статус основного покупателя российского трубопроводного газа, а ранее стал лидером по закупкам сырой нефти и угля. Разговоры о сугубо сырьевой заинтересованности Китая в отношениях с Россией звучат регулярно. В конце 2025 года глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что страна готова стать энергетической миской риса в руках Китая. На это также бурно реагировали пропагандисты.
2: Прошлое России – сырьевая база для Европы и США. Будущее России – сырьевая база для Китая. Ясно. Срочно нам, замполитам армии. Братцы, за что кровь льем? За сырьевую базу для Китая. Ура, товарищи!
3: То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая, для развития Китая.
1: Разочарование в технологическом отставании от Китая можно услышать не только в провоенных каналах. На этой неделе во время посещения российско-китайской экспо в Харбине обеспокоенность высказал вице-премьер Юрий Трутнев.
2: Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли, и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился.
1: Некоторые комментаторы вернули это расстройство самому Трутневу.
2: Так-то Трутнев в правительстве с 2004 года, с 2013-го заместитель председателя. Так что мед и крабы вместо роботов и дронов – это итог и его работы тоже. Что мы скажем х**ам во время очередного налета беспилотников? Все с пасеки, все натуральное, очень полезно для здоровья.
1: Критика зависимости России от китайских комплектующих вновь усилилась после ареста в мае бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Казаренко по обвинению в мошенничестве. Ранее он рассказывал Путину об отечественном производстве дронов.
4: Это свои статоры, роторы, моторы. Мы на сегодня все 9 комплектующих для своего электродвигателя можем делать самостоятельно. Причем в объемах 1 миллион в год. То есть это уже миллионный выпуск для того, чтобы конкурировать и с Китаем, и с другими странами по себестоимости экономической эффективности.
1: В Z-среде на преследование Казаренко тоже обратили внимание. Его продукцию российско-китайского производства в телеграм-каналах высмеивали военные.
0: Отлеталось.
2: Похоже, что очередные современные цеха, инновационные изделия и отечественные комплектующие в итоге оказались сказками, за которыми скрывались классическая перепродажа китайского импорта с наценкой.
1: Открытое и полноценное военное технологическое партнерство с Китаем по-прежнему остается мечтой многих провоенных авторов. Однако уже 5-й год эта мечта разбивается о политические реалии.
5: И про наценку со стороны Китая высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Дорогое оптоволокно – это разрешенная тема на государственном телевидении. Однако винить здесь надо не китайцев. Экономический обозреватель Максим Блант считает, что так и работает российское импортозамещение.
6: Попытка оградить россиян от этого вала китайских товаров, чтобы спасти российских, которые делают еще хуже и еще сильно дороже. Тоже оптоволокно, да? Вот эти все разговоры о том, что Китай завышает цену, это, в общем, совсем не так. Потому что, начиная примерно с 2018 года, когда в России построили свой завод по производству оптоволокна, постоянно были разговоры о том, что Китай демпингует, чтобы убить внутрироссийское производство оптоволокна, да? И требовали ввести пошлины на китайское оптоволокно, ввести... А почему? Потому что китайское оптоволокно было дешевле из-за массового производства, из-за объемов, это масса фактов, из-за низких кредитов, из-за слабого юаня. А российские производители, они построили завод, который выпускает продукцию в полтора раза дороже и более низкого качества, чем можно купить в Китае. Защищать приходится. Такого рода импортозамещение, российское правительство до сих пор пытается поддерживать.
5: Но мы продолжаем разговор о возможностях Владимира Путина в Китае с Константином Эгертом. Константин Петрович, Путин, продолжая 5-й год войну, говорит о неком суверенитете. Но даже сторонники войны упрекают Кремль в том, что Россия отдает свой суверенитет Китаю. Может быть, они обманываются. А на ваш взгляд, Россия сейчас возможна без Си?
7: Россия возможна без Си. Вопрос, какая Россия возможна без Си? Путинская война без Си невозможна. Это понятно. В тот момент, когда Китай прекратит покупать нефть и газ российские, то все это дело схлопнется очень быстро.

0: останутся вот те самые мед и крабы. Мне ужасно понравился момент этого сюжета. Что же касается стенаний по суверенитету, равно как и стенаний в провоенных пабликах, сегодня уже и по поводу самого Путина. Значит, распустил коррупционера, все разворовали, упустили время и так далее. Это очень такая типичная история для такого типа режимов, находящихся в состоянии войны. Лоялисты, патриоты начинают говорить, что вот, дескать, политика-то правильная, но ее реализуют неправильно, потому что, так сказать, на домашнем фронте непорядки. И этого стало, ну, я не занимаюсь профессиональной медиа-аналитикой там российских телеграм-каналов, но слежу за ними. Этих разговоров действительно стало больше. Не мудрено, потому что это неудачная война. Война, которая идет больше, чем война с нацистской Германией, а бои идут, ну уж там, простите за такое грубое сравнение, как в старом анекдоте за избушку лесника. Для всех уже очевидно, что она никуда не зашла. Более того, если раньше это происходило на далеких там фронтах Украины, а в городах можно было жить совершенно спокойно, сегодня это невозможно. Там, в моей родной Москве, вот я там регулярно смотрю, что-то горит. Вот горит, насколько мне вроде потушили пожар на нефтебазе в Капотне, которая когда-то была видна с, так сказать, с балкона моего высотного дома, когда еще жил в Москве. Это, ну, прямо очевидно совершенно. Ситуация, при которой начинают задумываться, скажем так, искренние националисты и национал-патриоты, такие тоже есть. Но что мне кажется интересным, Артем, это вот что. Чем больше таких публикаций, чем больше вот эта волна, как правило, тем больше это отражает две вещи. Первое – это народные настроения, несомненно, я уверен, что они есть. Разворовали, поэтому не смогли победить. Вот, ну, это, я думаю, думает большинство тех в России, я так думаю, предположу, из тех, кто сегодня в кавычках против войны, большая часть этих людей думает именно так. Могли бы, если бы был другой режим, если бы не воровали. Это номер один. Номер два. Учитывая то, что значительная часть этих телеграм-каналов финансируется, контролируется, раскручивается разными элементами, ну, скажем так, правящей верхушки, я бы уже не исключил, что такого рода, не хочу подать теорию заговора никаким образом, но учитывая тот факт, как Кремль контролирует ситуацию на вот этих всех, так сказать, телеграм-фронтах, я думаю, что, возможно, это уже игра каких-то элементов режима, которые начинают думать о выходе из ситуации. И под таким предлогом, вы знаете, мы на самом деле вот за войну, за победу, ну вот мы беспокоимся, как бы это все обеспечить правильно. Под этим предлогом можно, я думаю, начинать какую-то работу, ну, скажем так, по осторожному изменению политики режима. И вот это, мне кажется, очень интересным. Я повторяю, я могу звучать как какой-то, так сказать, конспиролог, Но
1: действительно, две такие, скажем, научные школы существуют. Об этом пишут и легальные в России политологи. И что любопытно, что будь то игра это, будь то не игра, а просто так складывается медиапространство, в этих публикациях Путина открыто называют вассалом, или Россию называют вассалом Китая. Но причем именно. Это всегда негативная коннотация. Но да, если посмотреть глазами,
0: конечно.
1: А если глазами конечно. Путина посмотреть, не глазами людей, которые будут переплачивать за товары, пользоваться некачественными, Путин что-то теряет.
0: Возвращаясь к ними Китая, следовало ожидать. В российской национал-патриотической, как это сказать, в истории взглядов российско-советских, постсоветских национал-патриотов, Китай это всегда либо галаштанные крестьяне, которых еще, так сказать, государь-император там у них отобрал земли и правильно сделал, конечно, в кавычках, либо это вот те, кто постарше, там мой возраст, это враги, маоисты, убийцы наших пограничников на острове Даманский в конце 60-х годов, это 4000 с

0: лишним километров границы, которые Путин демаркировал, кстати, отдав этот самый остров Даманский китайцам в 2004 году, это плохие люди, вот скажем так. А сейчас на фоне декларируемых Путиным специальных отношений, это еще и люди, наносящие удар в спину, не поддерживающие нашу войну с Западом, люди, которые буквально занимаются дойкой России по части нефтегаза за копейки, это опять те же самые, ну, условно говоря, краснозвездные майские солдаты, которые убили наших пограничников. Россия не может зависеть ни от кого, потому что она великая держава, но Запад это хотя бы вот, ну, Запад это равный враг, а Китай это фальшивый друг. Это азиатский там кинжал в спину, дальше вы пойдете, можете взять любые, так сказать, писания русских националистических философов там, конца 19-го, начала 20 века и подбирайте неполиткорректный эпитет, пожалуйста. Поэтому это абсолютно логичный ход мышления у этих людей. И это опять классическая русская «царь неправильный, царь не тот». Царь ведет неправильную политику. Так все было бы хорошо, страна все может сделать. Но царь не такой.
1: Опасно ли это сейчас Путину? Полминуты у нас остается. Вот давайте вывод попробуем сделать. Опасно ли это сейчас?
0: Каково Путину? Вы спросили меня, да? Смотрите, мне трудно посмотреть на это глазами Путина. Я не очень уверен, что он адекватно оценивает ситуацию. Я не думаю, что ему докладывают, например, о всех дроновых ударах по Москве. Это человек, который живет в бункерах и которому докладывает его королевский двор то, что он хочет слышать. Я думаю, что его взгляд на сегодня несколько другой. Я думаю, что он реалистический, он там в него не влюблен в Китай, в Си Цзиньпина, но я не думаю, что он знает о том, какая волна может нарастать в России. Я уверен, что он по-прежнему убежден, как любой...
1: Ну и возможно, что и выбора у него тоже нет. Спасибо большое, Константин Петрович. Заканчивается наше время. Делитесь своими мыслями в комментариях и увидимся завтра.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.

0: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
1: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
0: это
1: ее.
0: Какие, например?
1: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
0: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда не давали
1: смотреть. Да, ее прикрыли сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну, так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
0: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
1: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
0: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
1: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, «Тавр», который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которую иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им

0: неприятностей.
1: Я понимаю вас, сталкивался. Поэтому не спрашиваю.
0: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
1: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на Тауэр номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
0: Никто его не видел. Что вы, ни один фильм, ну, я преувеличиваю, какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
0: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента,

0: Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим большому кино.
0: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, да. Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа, вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначен новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое, мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», автора «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны». И так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Marvel'ом, либо DC. Yeah. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности полмиллиарда инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то полмиллиарда, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, не с кем режиссером, но в первую очередь там Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способны охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые

0: вы только что описали. Возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
1: да, понятно,
0: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
1: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Файтинг Клаб», а «Бойцовский клуб». Но
0: это тоже уже 27 лет с тех пор.
1: Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой, как бы, сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, а вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
0: А вот вы, когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
1: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
0: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
1: Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорогого стоит.
0: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто говорить?
1: Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, пригласил его туда не я.
0: Да, я знаю.
1: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
0: Да, по-пацански,
1: по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей, он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
0: Ну да, да, у него были
1: с этими героями.
0: «Барьеры».
1: У него были «Барьеры», относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок», а до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
0: Это мы тоже помним,
1: Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, с 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии. Коллегиальным чувством.
0: Индустриальные такие.
1: Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
0: А что так
1: ведут себя?
0: Да, да.
1: Ну, как бы начинают сливать воду внутренне для себя. Двигаются, сдаются.

0: Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Угу. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он
1: поместил себя. Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба, и закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом, мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым.
1: Ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком.
1: Угу.
0: И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический угу. интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно тех, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. Скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого да, да,
0: на здоровье, конечно, да. Я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, ну вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Угу. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай,
1: да.
0: Такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Лариса Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это, естественно, идет война, денег особенно не хватает,
1: конечно.
0: Рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», да, мне да, кажется, да. еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное И даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах, будь это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будь это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал,

0: Умеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
1: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
10: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. О чем спорят, говорят. Три бывших зэка о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Ведет передачу из нью-йоркской студии четвертый зэк Владимир Юрасов. Эфир 8 февраля 1974 года.
11: Со мной в студии сегодняшние гости «Радио Свободы». Писатель Геннадий Андреевич Хомяков, биолог Сергей Георгиевич Мюге и юрист Юрий Львович Гендлер. Все они бывшие заключенные советских лагерей. Геннадий Андреевич просидел в разных лагерях 8 лет, с середины 20-х годов до начала 30-х. Сергей Георгиевич Мюге просидел в карагандинских лагерях 4 года, с 49 по 53-й. Юрий Львович Гендлер сидел 3 года в мордовских лагерях, 68 по 71-й. Кстати, Сергей Мюге и Юрий Гендлер выехали из Советского Союза за границу только в прошлом году. Я сам тоже бывший ЗК, был арестован в Ленинграде в 1937 году и сидел в Сигежлаге НКВД в Карелии до 1941 года. В начале войны, во время бомбардировки этапного эшелона, бежал. И таким образом из 10-летнего срока просидел только 4 года. Тема нашей сегодняшней беседы – книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». На 38-й странице Солженицын пишет, что его огромное исследование о терроре в Советском Союзе потребует, привожу его слова, «много дополнений от людей, знающих и оставшихся в живых». Мы четверо собравшихся сегодня в студии «Радио Свободы», и есть такие люди, жившие в разное время на разных островах этого самого архипелага ГУЛАГа, по-разному спасшие,

0: оставшиеся в живых. А главное, мы сейчас живем в мире, где можем откровенно, без оглядки рассказывать о своем опыте бывших советских заключенных. Вот, например, Геннадий Андреевич, старый соловчанин, в 50-х годах опубликовал за границей две книги очерков об этом своем опыте «Трудные дороги» и «Соловки». Я в своем романе «Параллакс», вышедшем по-английски в 66-м году в Нью-Йорке, а по-русски в 72-м году, описал женский послевоенный лагерь на Урале, известного генерала Серова, когда он был заместителем начальника СМЕРШа и заместителем главноначальствующего советской военной администрации в Германии, и других работников органов, от простых следователей до начальника областного управления МГБ. Юрий Львович Гендлер в последнее время много выступает по американскому телевидению и перед представителями американской академической интеллигенции и тоже рассказывает о своей жизни в лагерях. Все мы читали книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», вернее, первые ее две части, недавно опубликованные в Париже «Вимко Пресс». Что вы думаете об этой книге? Начнем с вас, Геннадий Андреевич.
1: Книга эта, по ее значению, огромна. В ней стопудовая тяжесть правды. Она давит на ваше сознание, на совесть и приковывает себя прежде всего в целом, а потом уже в деталях. Одолев ее, надо дух перевести. Без этого ее не охватишь. А без общего охвата в массе деталей можно попросту утонуть, раствориться без остатка. Общеизвестно, что о большевистском терроре давно есть десятки книг русских иностранных авторов. Многие-многие из нас испытали его на себе, на собственном опыте. Но даже и на нас, знающих, книга Солженицына все равно производит огромное впечатление. Очевидно потому, что она показывает этот террор на десятках примеров в сгущенном, сконцентрированном виде. Прежние свидетельства тоже важны, говорили больше о единичном опыте. В книге Солженицына этот единичный опыт собран, показан в обобщении и в его истории, в развитии натиска на людей. В такой полноте этот небывалого трагизма опыт никем еще не освещался, и потому получился неотразимой силы документ, мимо которого отныне никто не может пройти из думающих о жизни нашей Родины. У Солженицына получилось, можно сказать, не боясь впасть в ложный пафос, как бы соборное, всенародное свидетельство, игнорировать которое немыслимо, и в этом его необычайное, я бы сказал, грозное значение. Читая книгу Солженицына, нельзя не спрашивать себя, о чем это, откуда, почему. Официальное объяснение говорит, это все от культа личности, а он давно партией осужден, и незачем ворошить прошлое. Но это объяснение ничего не объясняет. Террор начался не в 30-е годы, а тогда, когда ни о каком культе и помина не было. Почему же он возрастал и возрастал, захватывая миллионы людей? Так называемое разоблачение культа личности, проделанное еще при Хрущеве, было далеко не полным, половинчатым, но и о нем теперь предпочитают помалкивать. Между тем, без вскрытия причин преодолеть эту одну из главных язв режима немыслимо. Солженицын в отношении причин не ставит точек над «и» со всей отчетливостью. В одном месте он соглашается с Кестлером в том, что так покорно, без сопротивления признавались в несодеянном крупные коммунисты типа Бухарина, Рыкова, Зиновьева. Но это относится только к ним. А почему сажали, расстреливали, уничтожали в лагерях миллионы и миллионы некоммунистов, простых смертных? И в то же, и в другое время, до Ежовщины и после. Сажают и теперь, хотя и в меньшем числе. Террор большевизма многим непонятен и теперь. Слишком он бессмыслен, неоправдан, чудовищен, нелеп. Ему придумывались и придумываются нередко тоже нелепые же объяснения.

0: Например, бывший социал-демократ Валентинов, хорошо знавший Ленина и написавший о нем за границей несколько книг, говорил о ежовщине, что никакого рационального объяснения не может быть. Она – результат сумасшествия Сталина, его заболевания паранойей. Архипелаг ГУЛАГ помогает увидеть и понять не только весь этот террор и его технику, но и его причины. Читая эту книгу, вы видите беспрерывную, нескончаемую борьбу так называемых органов диктатуры против народа, борьбу, перерастающую в жуткое иррациональное явление. И чтобы справиться с ним, преодолеть его, надо его увидеть полностью и полностью осознать, так, как делает это Солженицын в своей книге. Без этого, я в этом убежден, никакого оздоровления общественной жизни в стране добиться нельзя.
1: Спасибо, Геннадий Андреевич, спасибо. Теперь Юрий Львович Гендлер. Юрий Львович, что вы думаете о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»?
2: На меня книга «Архипелаг ГУЛАГ» тоже оказала колоссальное впечатление, даже ни с чем не повторимое впечатление. Я читал ее несколько ночей подряд и поочередно то плакал, то смеялся. Это без всякого преувеличения. Я сравнивал свое впечатление с впечатлением о книге многих других людей, и русских, и американцев, которые прочли эту книгу пока по-русски. И их мнение о книге совпадает с моим. Безусловно, есть разные мнения об этой книге. Некоторые не согласны с отдельными деталями, но все в целом признают, что эта книга одно из уникальных явлений в литературе нашего столетия. На мой взгляд, это лучшая книга нашего столетия. Как-то в начале 50-х годов Пастернак сказал, что на такие темы нужно писать так же, с таким же талантом, как Достоевский. И мне кажется, что наконец появилась книга, которая написана именно с таким талантом. И книга Солженицына написана не только талантливо. Это смесь таланта, ума, знаний, фактического материала, личного опыта. И что очень важно, эта книга исключительно искренняя. Солженицын исключительно искренне сам анализирует свою позицию, свой духовный рост. Он показывает, как от молодого человека, который уважал Ленина и, в общем, был промарксистски настроенным, он пришел к совершенно противоположным взглядам под воздействием своего опыта в архипелаге ГУЛАГ, под воздействием встреч и бесед с людьми, которых он встретил, путешествуя по этому архипелагу. Я тоже имею определенный опыт лагерной жизни. И, конечно, мой опыт несравним по своему значению с опытом Солженицына, потому что я уже сидел в несколько иных лагерях, в тех лагерях, где все-таки проблема выжить не стояла так остро, как она стояла во времена Солженицына. И тем не менее, весь слог Солженицына, весь его подход к теме, весь его встречи с людьми, мне страшно напоминают мне мой собственный опыт, мои собственные встречи, разговоры, которые Солженицын вел с заключенными в свое время. Мне страшно напоминают разговоры, которые я вел со своими друзьями в тюрьме и в лагере. Я боюсь, что юмор Солженицына не будет иногда понятен западному читателю, что книга Солженицына исключительно трудна для перевода. Но, тем не менее, я уверен, что достоинство и смысл книги дойдут до всякого читателя.

0: как до западного, так уж, конечно, и до советского. И еще мне хочется отметить, помимо всех прочих литературных достоинств книги, то, что эта книга является, помимо всего прочего, героический акт. Я понимаю, насколько это было трудно в лагерях собирать материалы, перевозить эти материалы из лагеря в лагерь, спасать их во время так называемых шмонов, то есть обысков. Это был подвиг писателя, человека и гражданина.
1: Спасибо, Юрий Львович, спасибо. Теперь Сергей Георгиевич Мюге. Сергей Георгиевич, ваше мнение о книге «Архипелаг ГУЛАГ»?
2: Эта книга произвела на меня неизгладимые впечатления. Она заставила вспомнить о судьбах людей, прошедших перед моими глазами на Лубянке, в Бутырках, в лагерях. Это были люди, посаженные в самые различные годы советской власти, по самым различным делам. Мой опыт общения с ними позволяет мне со всей ответственностью заявить, все, что описывает Солженицын, это сущая правда. Его книга напомнила мне о том, что я знал, но начал забывать. А ведь память о погибших – это показатель культуры народа. Вот представьте себе, что в СССР или за рубежом кто-то заявит о том, что всех погибших в войну солдат, неважно, геройски они погибли или по глупости командования, следует забыть. Думаю, что такое заявление вызвало бы гнев не только в семьях погибших, но и всего советского народа. Но разве мало в СССР семей, члены которых погибли в бескрайних просторах архипелага ГУЛАГ? Почему призыв к их забвению не вызывает справедливого гнева? Только потому, что этот призыв исходит не от частного лица, а от правящей верхушки? И почему эта верхушка так заинтересована в забвении погибших? Не для того ли, чтобы скрыть свои преступления? Не для этого ли она объявляет Солженицына клеветником? Тогда возникает жгучий вопрос, почему нынешнее советское правительство хочет скрыть преступления своих предшественников? Ведь неразоблаченные преступления могут снова повториться.
1: Спасибо, Сергей Георгиевич, спасибо. Вот вы сказали, что стали забывать о лагерной своей жизни, об аресте, следствии. Может быть, это своеобразная защитная реакция человека. Но в Советском Союзе партийное руководство после разоблачения некоторых преступлений сталинского террора, после 20-го и 22-го партсъездов, приказало забыть о прошлом, вычеркнуть из памяти народа страшный полувековой террор, погубивший миллионы безвинных людей и искалечивший жизни другим десяткам миллионов людей. Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» на странице 305 пишет: «Мы все забываем. Мы помним не быль, не историю, а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением. Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа – да. Обидное свойство. Может быть, оно и есть от доброты, а обидное. Оно отдает нас добычею лжецам». Вот в чем, по-моему, великое значение подвига Солженицына, его книги «Архипелаг ГУЛАГ». Она восстанавливает в памяти то, что забывать нельзя, то, что советское руководство заставляло и заставляет людей забывать. А забыть такое значит отдавать себя добычею лжецам. Появление книги «Архипелаг ГУЛАГ», написанной лучшим и честнейшим русским писателем нашего времени, это противоядие против возможного повторения ужасов, пережитых советским народом. Когда я читал «Архипелаг ГУЛАГ», я поймал себя на мысли, что почти все, о чем в книге рассказывается, я знаю по своему заключению, по бесконечным рассказам в тюремных камерах, в лагере, где довелось сидеть, наконец, по десяткам книг, опубликованным за границей бывшим ЗК, советскими гражданами и иностранцами, вырвавшимися на волю. Наконец, по некоторым книгам самиздата. Но книга «Архипелаг ГУЛАГ» потрясла меня тем, как она написана, тем, как автор систематизировал опыт всех потоков террора, а также своими предельно точными обобщениями, показав корни и причины советского террора.

0: И еще Александр Солженицын показал себя мудрым человеком тем, что опубликовал эту свою книгу сейчас, когда в мире происходят события, от которых зависит, быть человеку на земле или не быть, быть людям и народом, человечеству, добычей лжецов или нет. Если раньше, скажем, Ллойд Джордж говорил, что торговать можно и с каннибалами, то сегодня все думающие люди громко заговорили на страницах газет, журналов, по радио, по телевидению, в академических, политических кругах, правительственных, даже во многих деловых кругах, что и во всех делах, внутренних и международных, главная решающая сторона дела – моральная. И книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» сыграла, а еще больше сыграет, огромную роль в этом нравственном пробуждении в мире, в переоценке ценностей, которая началась. А теперь спасибо всем участникам беседы.
1: Мы передавали беседу о книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В беседе участвовали Владимир Юрасов, писатель Геннадий Андреевич Хомяков, юрист Юрий Львович Гендлер и биолог Сергей Георгиевич Мюге. Все бывшие в разное время заключенные советских лагерей, бывшие жители разных островов архипелага ГУЛАГ.
2: Эфир 8 февраля 1974 года.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
2: Золотой запас свободы. К столетию со дня рождения Николая Бердяева. Предлагаем отрывок из его работы «Истоки и смысл русского коммунизма». Эфир 7 февраля 1974 года.

По случаю исполняющейся 6 марта столетней годовщины со дня рождения Николая Александровича Бердяева мы включили в программу «С другого берега» несколько наиболее известных произведений этого русского философа. Несколько слов о Николае Бердяеве. Николай Александрович Бердяев родился 6 марта 1874 года в Киеве в военной дворянской семье. В юности он увлекался идеями марксизма и принимал участие в социалистических кружках, за что был сослан в Вологду. Сравнительно рано Бердяев осознал несостоятельность материалистической идеологии, по своей логике отрицающей духовную ценность человека. Бердяев стал последователем трансцендентального идеализма, который он довольно долго соединял с социальной программой марксизма. В годы революции Бердяев принял участие в создании Вольной религиозно-философской академии. В 1922 году вместе с другими философами-учеными он был выслан из России и поселился в Берлине. Впоследствии он переехал на жительство в Париж. Николай Александрович Бердяев скончался 23 марта 1948 года. Сегодня мы продолжим чтение книги профессора Николая Александровича Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». На русском языке эта книга вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже. В предыдущих разделах этой книги Бердяев показывает противоречивость русской души и противоборство в ней восточного и западного начала. Автор делит русскую интеллигенцию на две категории – западническую и славянофильскую. В главе «Русский социализм и нигилизм» Бердяев пишет о Белинском как о первом выразителе типа революционного интеллигента. Далее, говоря о нигилизме, автор логически доказывает, что русский нигилизм был уходом из мира, лежащего во зле. Проводя сравнение между идеалистами 40-х и

мыслящими реалистами 60-х годов XIX века, Бердяев показывает полярность их взглядов и мышления. Идеалистам 40-х годов были свойственны высокие стремления, любовь к прекрасному. Тип мыслящего реалиста носил обратные черты. Он был чужд мечтательности и романтизма, склонен к цинизму, враг эстетики, признавал лишь естественные науки. В начале главы «Русское народничество и анархизм» Бердяев, объясняя происхождение народничества, пишет, что огромную роль в психологии народничества играло чувство вины перед народом. Народничество видело, что вся их жизнь и культурная основа построены на эксплуатации народного труда. Сейчас мы продолжим чтение книги Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Передача продлится приблизительно 25 минут и начнется через 15 секунд.

Начало 60-х годов было эпохой либеральных реформ, освобождения крестьян, судебной реформы, учреждения земства. Было несколько лет большей гармонии, относительной примиренности левой интеллигенции с властью и желания участвовать в осуществлении реформ, идущих сверху. Герцен и даже Чернышевский пишут хвалебные статьи о крестьянской реформе Александра II и готовы поддерживать в этом деле правительство. Мечта интеллигенции об освобождении крестьян осуществляется. Но эти весенние настроения продолжались недолго. Реакционное настроение сверху и революционное настроение снизу стали нарастать, и атмосфера делалась все более и более нездоровой. Очень скоро при дворе и в дворянстве, по которому ударило освобождение крестьян, обнаружились реакционные настроения, враждебные реформам. По отношению к интеллигенции победила обычная регрессивная тенденция. Аффект страха стал преобладающим в правящем слое. Да он и всегда был преобладающим у русской власти вследствие раскола русской жизни и неорганического характера русского государства. Началось революционное движение, которое выразилось в террористических актах против Александра II. Реакционные настроения командующих классов вызывались их интересами и страстями. Эти настроения реализовались в репрессиях, которые, в свою очередь, вызывали революционные настроения и акты. Получался порочный круг. Революционные акты изменить строя не могли, так как огромная масса народа все еще верила в священность самодержавной монархии. Интеллигенция недостаточно понимала, что русская монархия не могла держаться голым насилием, что она опиралась на религиозные верования народа. Крестьяне были освобождены с землей. Мнения тех, которые требовали освобождения крестьян без земли и, значит, пролетаризации их, оказалось побежденным. Но крестьяне, несмотря на то, что владели большой частью земли, остались неустроенными и недовольными. Уровень сельскохозяйственной культуры был низкий, примитивный, и крестьянам не хватало земли для пропитания. Сословный строй остался, и человеческое достоинство крестьянства осталось униженным. В бытовом отношении Россия продолжала быть страной дворянской, и феодализм не был вполне преодолен. До самой революции 1917 года оставались магнаты, владевшие огромными землями. Нравы были феодальными. Несмотря на огромное значение реформы, все были недовольны. После освобождения крестьян революционное народничество, аграрный социализм получили новые мотивы. В России

0: И началось развитие капиталистической индустрии, хотя и в слабой степени возрастала буржуазия. Деревенские кулаки превратились в буржуазию. Вопрос о том, может ли Россия миновать капиталистическую стадию, стал более острым.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Инкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: Для крайних максималистических революционных течений конца 60-х годов наибольший интерес представляет зловещая, жуткая фигура Нечаева, характерная русская фигура. Он был основателем революционного общества «Топор» или «Народная расправа». Нечаев составил катехизис революционера, документ необычайно интересный, единственный в своем роде. В этом документе нашли себе предельное выражение принципы безбожной революционной аскезы. Это правила, которыми должен руководствовать настоящий революционер, как бы наставление к его духовной жизни. Нечаевский катехизис революционера до жуткости напоминает вывороченную православную аскетику, смешанную с иезуитизмом. Это что-то вроде Исаака Сириянина и вместе с тем Игнатия Лойолы революционного социализма, предельная форма революционного аскетического мироотвержения, совершенной революционной отрешенности от мира. Нечаев был, конечно, совершенно искренний, верующий фанатик, дошедший до изуверства. У него психология раскольника. Он готов сжечь другого, но согласен в любой момент и сам сгореть. Нечаев напугал всех. Революционеры и социалисты всех оттенков от него отреклись и нашли, что он компрометирует дело революции и социализма. Даже Бакунин отверг Нечаева. Нечаев и нечаевское дело послужило поводом к написанию «Бесов» Достоевского. Дело об убийстве нечаевцами студента Иванова, заподозренного в провокаторстве, поразило воображение Достоевского и изображено им в убийстве Шатова. Петр Верхоменский, конечно, мало походит на Нечаева и производит впечатление пасквиля, но психологически Достоевский раскрыл много верного. В катехизисе Нечаева есть что-то мистическое. Для нас особенно интересно, что Нечаев во многом предвосхищает тип большевистской организации партии, крайне централизованной и деспотической, в которой все идет сверху. Нечаев хотел покрыть всю Россию такими маленькими революционными ячейками с железной дисциплиной, для которых все дозволено для осуществления революционной цели. Нечаев презирает народные массы и хочет их сверху вести к революции. Он отрицает демократию. Как рисует Нечаев тип революционера? Революционер – обреченный человек. Он не имеет личных интересов, дел, чувств, привязанностей, собственности, даже имени. Все в нем захвачено одним исключительным интересом, одной мыслью, одной страстью – революцией. Революционер порвал с гражданским порядком и цивилизованным миром, с моралью этого мира. Он живет в этом мире, чтобы его уничтожить. Он не должен любить и науки этого мира. Он знает лишь одну науку – разрушение. Для революционера все морально, что служит революции. Слова, которые потом повторит Ленин. Революционер уничтожает всех, кто мешает ему достигнуть цели. Тот не революционер, кто еще дорожит чем-нибудь в этом мире. Революционер должен проникать даже в тайную полицию, всюду иметь своих агентов. нужно увеличить страдания и насилие,

0: чтобы вызвать восстание масс. Нужно соединяться с разбойниками, которые настоящие революционеры. Нужно сосредоточить этот мир в одной силе, всеразрушительной и непобедимой. Психология революционера по Нечаеву требует отречения от мира и личной жизни, исключительной работоспособности, исключительной сосредоточенности на едином, на потребу, согласия на страдания и пытку, к перенесению которой нужно готовиться. Психология эта таинственна потому, что при этом нет веры в помощь Божьей благодати и вечную жизнь, как в христианстве. Многие же христианские добродетели отречения требуются от революционера, хотя и для другой цели. Великое отличие от христианства в том, что христианский катехизис не требует лжи для осуществления высшей цели и не допускает пользования всеми средствами, самыми преступными.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Инкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: Что-то от нечаевского аскетического революционного типа перешло к Дзержинскому, создателю и руководителю ЧК. Дзержинский был, конечно, верующий фанатик, допускавший все средства во имя осуществления царства социализма. Он причинял страшные страдания, он был весь в крови, но согласен был сам на жертвы и страдания. Он был 15 лет на каторге. Верующий католик в юности и молодости, готовившийся в священники, он переключил свою религиозную энергию. И это произошло со многими революционерами. Коммунисты все-таки смягчили нечаевский катехизис, но многое от этого катехизиса вошло в русский коммунизм, особенно в первоначальный период. Сейчас коммунисты представляют государство, заняты строительством, а не разрушением, и потому очень меняются, перестают быть революционерами по своему типу. Но и для них нет ближнего, а есть лишь дальний. Но и для них мир делится на два лагеря, и все дозволено в отношении к лагерю враждебному. Сам Нечаев просидел 10 лет в каторжной тюрьме Алексеевском Равелине в ужасающих условиях. Там он распропагандировал и превратил в своих агентов всю стражу тюрьмы и через нее сносился с партией народной воли, который давал советы. Это был человек исключительной силы. Но торжество такого человека не могло предвещать ничего доброго. Анархизм – столь же характерное порождение русского духа, как и нигилизм, как и народничество. Это один из полюсов в душевной структуре русского народа. Русский народ – народ государственный. Он покорно согласен быть материалом для создания великого мирового государства. И он же склонен к бунту, к вольнице, к анархии. Русская дионисическая стихия анархична. Стенька Разин и Пугачев характерно русские фигуры, и память о них сохранилась в народе. Элемент анархический очень силен и в русской мысли XIX века. Вся русская интеллигенция не любила государства и не считала его своим. Государство это были они, чужие. Мы же жили в ином плане, чуждом всякому государству. Если русским свойственна была мысль о священном помазании власти, то им же свойственна была мысль, что всякая власть есть зло и грех. Мы видели, что обоснование славянофилами самодержавной монархии заключало в себе сильный анархический элемент. Константин Аксаков был настоящим анархистом. У него есть места, напоминающие Бакунина.

0: Бакунина. Сильный анархический элемент есть и у Достоевского. Русские народники не понимали значения государства и не думали о том, как овладеть властью в государстве. В этом упрекает их Ярославский в своей истории коммунистической партии. Идеальное будущее всегда представлялось безгосударственным. Государство есть постылое настоящее. Поразительнее всего, что идеология анархизма есть по преимуществу создание высшего слоя русского барства, и этот русский анархизм приобрел общеевропейское значение. Барри Бакунин, князь Кропоткин, граф Толстой – создатели русского и мирового анархизма. Центральной является фигура Бакунина. Бакунин – фантастическое порождение русского барства. Это огромное дитя, всегда воспламененное самыми крайними и революционными идеями, русский фантазер, не способный к методическому мышлению и дисциплине, что-то вроде Стеньки Разина русского барства. Он был еще человеком 40-х годов, другом Белинского, Герцена, славянофилов, в то время идеалистом и гегельянцем. Но значение, и притом европейское значение, он приобрел в 60-х и особенно в 70-х годах. В качестве эмигранта он участвовал во всех европейских революциях. Он борется с Марксом из-за Первого интернационала, в который хотел ввести анархические принципы, децентрализацию и федерализм. Сначала Бакунин был с Марксом в хороших личных отношениях, и он даже оказал влияние на Маркса в учении о мессианском призвании пролетариата. Но потом он делается смертельным врагом Маркса. Маркс для него государственник и пангерманист. Бакунин не любил немцев. Предпочитал латинские народы, и главная книга его называется «Кнуто-германская империя и социальная революция». У Бакунина был очень сильный славянофильский элемент. Его революционный мессианизм есть мессианизм русско-славянский. Он верил, что мировой пожар будет зажжен русским народом и славянством.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Имка Пресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: И в этом русском революционном мессианизме он является предшественником коммунистов. Бакунину принадлежат слова. Страсть к разрушению есть творческая страсть. Анархизм Бакунина есть бунтарство. Он хочет поднять мировой бунт, зажечь мировой пожар, хочет разрушить старый мир. Он верит, что на развалинах старого мира, на пепелище возникнет сам собой новый мир. Бакунин хочет взбунтовать народные пролетарские массы всего мира. Он хочет обращаться к черни, князам, и верит, что взбунтовавшаяся чернь, сбросив все оковы истории и цивилизации, создаст лучшую вольную жизнь. Он хочет разнуздать чернь. Бакунин народник в том смысле, что он верит в правду, скрытую в трудовом народе, в темной массе, и особенно русском народе, который он считал народом-бунтарем по преимуществу. Все зло для него в государстве, созданном господствующими классами и являющимся орудием угнетения. Маркс был интеллектуален. Он придавал огромное значение теории, философии, науке. Он не верил в политику, основанную на эмоциях. Он придавал огромное значение развитию сознания и организации. Бакунин исключительно эмоционален, враждебен всяким интеллектуальным теориям. Он отрицательно относился к наукам и ученым. Более всего, ему ненавистна власть ученых. Научный социализм для него есть власть ученых. Нельзя допустить,

0: Пустить управление жизненаукой. Никому не следует давать власти. Он идеализирует разбойную, разиновскую, пугачевскую стихию в русском народе. В первый момент революции большевики очень воспользовались этой стихией, вопреки всем марксистским теориям. Лавров, один из ученых-идеологов революционного социалистического движения 70-х годов, хотел поучать народ и ждал революции от этого поучения. Бакунин хотел взбунтовать народ, не поучая его. Он верил в правду и силу неорганизованной стихийности. Для Бакунина свет варварства с Востока и осветит тьму Запада, тьму буржуазного мира. К этому сознанию придут и русские коммунисты, вопреки своему западному марксизму. Человек для Бакунина стал человеком через бунт. Есть три принципа человеческого развития. Первый – человек-животный. Второй – мысль. Третий – бунт. Бунт Бакунин противополагает организации. Маркс был для него якобинцем, а он терпеть не мог Робеспьера и якобинцев. Бакунин был коммунистом, но коммунизм его был антигосударственный, анархический. Он верил в союз производительных ассоциаций. Бакунин убежден, что славяне сами по себе не создали бы государства, и на этом была основана его вера в миссию славянства. Государственность для Бакунина есть прежде всего немецкое влияние. И Бакунин предсказывает, что если в какой-нибудь стране осуществится марксизм, то это будет страшная тирания. Некоторые предсказания Бакунина звучат сейчас профетически.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушали чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», которая вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: «Золотой запас свободы». И в завершение беседа Владимира Вейдля из серии «Мысли о словах». Что значит интеллигенция? Эфир 28 января 1974 года.
1: Начинаем новую серию его бесед, озаглавленную «Мысли о словах». Сегодня Владимир Васильевич Вейдля говорит на тему «Интеллигенция». У микрофона автор.
10: «Определяйте значение слов, — говорил Декарт, — и вы избавите свет от половины его заблуждений». Это я не Декарта цитирую, а Пушкина. Черновик его неопубликованной статьи 1831 года о русских журналах. Мысль эта Пушкина и Декарта остается верной и теперь. Она даже стала более верной, чем когда-либо, потому что никогда слова с такой легкостью не превращали в готовые шаблоны, этикеты, ярлыки, совсем не задумываясь над подлинным их смыслом. В результате получается усыпление мысли словами, недостойное человека и вредное для общества. Вот я и попытаюсь в этих моих беседах не играть словами и не пугать словами, а мыслить о словах. Попугайство, то есть повторение слов, принятых на веру, безо всякой их критики, никого не украшает, но особенно не пристало интеллигентному человеку. Интеллигентному? Что это значит? Поймаю себя на слове.

Ну, эти беседы со слова «интеллигенция». Едва ли много найдется слов со столь прихотливой судьбой, как именно это слово. Сделано одно из иностранного материала, но когда оно появилось у нас в середине прошлого века, его в западных языках не было. Если вошло оно с недавних пор в английский язык и в меньшей степени во французский, то в качестве заимствованного из русского, что и ощущается поныне теми, кто пользуется им. У нас оно значило на первых, но лишь на самых первых порах, то же самое, что значит выражение «образованные люди» или «образованное общество». Первый том «Войны и мира» вышел в 1864 году. Во второй главе, первой его части, сказано, что в гостиной Анны Павловны Шерер была собрана вся интеллигенция Петербурга. Это говорит автор от себя. Сама Анна Павловна в шестой главе второй части второго тома о своих вечерах говорит иначе. На них собираются, по ее словам, сливки настоящего хорошего общества, цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества. Толстой, он тут, конечно, иронизирует, в ее уста слово «интеллигенция» не вкладывает. Он знает, что это было бы анахронизмом. У Пушкина, например, этого слова нет. Но для младших его современников должно было звучать анахронизмом и его собственное применение этого слова. Шестидесятники, то есть люди, составлявшие молодежь 60-х годов, гостей фрейлина императорского двора ни в коем случае не стали бы называть интеллигентами. Они самого Толстого интеллигентом не считали. Тогда-то и установилось то парадоксальное словоупотребление, которое лишь после октября постепенно сошло на нет. Парадоксально оно тем, что противоречит прямому смыслу слова. Выражение «интеллигентный человек» этот прямой смысл и широкий сохранял. Но интеллигенция, интеллигент, получила более узкий смысл. Интеллигенция состояла из интеллигентов, которые были интеллигентными людьми. Но вовсе не все интеллигентные люди причислялись к интеллигентам и к интеллигенции. Профессора духовных академий или академии генерального штаба автоматически от интеллигенции отчислялись. Профессора других высших учебных заведений причислялись к ней только если высказывали взгляды, казавшиеся достаточно передовыми людям 60-х годов или шестидесятнической традиции. Салтыков-Щедрин был интеллигент и вице-губернатор в одном лице. Герцен был интеллигент, хоть и получал, живя за границей, крупные доходы с российских своих имений. Вообще же крупных доходов, хотя бы и литературных, интеллигенту иметь не полагалось, как и владеть землей или недвижимостью, сколько-нибудь значительной. Но главное, не полагалось ему иметь мысли и вкусы, которые Чернышевскому, Добролюбову, Писареву, единомышленникам и преемникам их могли бы казаться ретроградными. Дисквалифицировал любого кандидата в интеллигенты чрезмерный интерес к наукам или искусствам как таковым. Разве Менделеев был интеллигентом? К литературе самой по себе, к философии, не говоря уже о религии. Хомяков, Леонтьев, Лесков, Владимир Соловьев – какие же это интеллигенты? Или яснополянский помещик, написавший «Исповедь и смерть Ивана Ильича», внецерковный христианин в рубахе и лаптях. Лет через 30, к концу старого и началу нового века, такое представление об интеллигенции стало казаться большинству русских образованных людей несколько смешным. Слово «интеллигент» стало звучать в их устах иронически, а слову «интеллигенция» не прочь не были бы вернуть его первоначальный широкий смысл. Но сделать это было не так-то просто. Шестидесятническое значение к нему прилипло, что слегка отразилось даже на словоупотреблении иностранцев, которые чуть позже заимствовали его у нас. Открывая, например, краткий оксфордский словарь в издании 29-го года и нахожу такое определение. Интеллигенция – часть нации, особенно русской, стремящаяся к независимому мышлению. Какая путаница! И ведь это наши интеллигенты в ней повинны. Если о них идет речь, надо было написать. Часть нации, стремящаяся к свободомыслию, но мыслящая по штампам 60-х годов. Если же речь идет об интеллигенции в широком смысле слова, все равно в западных странах или у нас, до революции или после революции, то характеризовать ее следует не по ее стремлениям, а просто по роду ее занятий.

0: Вместе с тем, если взгляд обратить к нынешним временам, то тут и в самом деле надлежит сказать, что добрая половина нынешней интеллигенции Советского Союза и в самом деле стремится мыслить независимо от столетней давности шаблонов, до сих пор навязываемых ей. Как же это случилось, что не избавилась от них Россия до сих пор, хотя тускнеть они начали и распадаться уже лет 80 тому назад? В кругу образованных людей они потускнели, но тогда-то именно и распространились среди людей, совсем необразованных, читателей просветительных брошюр, и среди людей малообразованных, их руководителей, которые получили к тому времени прозвище полуинтеллигентов. Великая Октябрьская социалистическая революция, если понимать под этим не один переворот, но и культурные последствия этого переворота, была сделана пусть и не просто их руками, но их умами. Полуинтеллигенты эти получили в свое распоряжение Россию. Не только тело ее, но и ее душу. Не только жизнь русских людей, но и то, чем эти русские люди жили. Душами они распоряжались столь же самоуверенно, как и телами. Всякую поповщину, пользуясь любимым термином их вождя, то есть все то, о чем не говорилось в просветительных брошюрах и что не вмещалось в таблицу умножения, истребляли ревностно. Некоторые из них обладали чертами характера вовсе непрезренными, о чем свидетельствует, например, старинная уже книга о том, как закалялась сталь, и человеческий облик автора этой книги. Но на стали литейных заводов, да еще работавших на Сталина, культура не создавалась. А понятия и нравы литейщиков этих не Николай Островский изобразил, а Зощенко. Теперь они вымерли. Теперь в России нет интеллигенции, в кавычках, со Златовратским, но без Пушкина. А есть интеллигенция, как везде, только живущая в условиях тех же, что и для всех вокруг. Но для нее нужно думать особо тягостных. Нынче об интеллигентах и не говорят. Придумали уродливое словцо «интеллектуалы». Но дело это не меняет. Интеллектуалы обладают интеллектом, то есть разумом и мыслями. Они все громче заявляют о себе. Они свободы требуют своему интеллекту. Будущее России им принадлежит.
1: У микрофона выступал Владимир Васильевич Вейдли.
2: Эфир 28 января 1974 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
4: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
3: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
5: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
4: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
6: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
7: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе.

0: где появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
1: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти

0: и правила ведения войны, почему в 21 веке возможны захватнические войны, как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и зачем нужны революции.
1: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
3: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
5: В очередной раз посетить Пекин.
6: Путин обратился к китайцам. Он снова едет в Пекин. Телевизор говорит, чтобы расширять партнерство. Сторонники войны уверены, чтобы усилить зависимость от Китая. Кто из них ближе к правде?
7: Опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего.
8: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, чего Кремль ждет от поездки Путина в Китай и почему сторонники войны не ждут от этой поездки ничего хорошего. Владимир Путин едет на 2 дня в Китай и берет с собой почти всех вице-премьеров. С ними же едут главы банков, «Газпрома», «Росатома», «Росхима» и прочих российских корпораций. Напоминает поездку Трампа. Но все совпадения случайны. Так, по крайней мере, говорит Кремль. Чего же он ждет от Пекина, сейчас вам расскажем.
9: Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина.
10: Владимир Путин в 5-й раз 2022 года попытается убедить Си Цзиньпина запустить газопровод «Сила Сибири-2». Проект обсуждают уже больше 10 лет. Формально Китай принял предложение в сентябре 2025 года на праздновании победы во Второй мировой войне. Но финальный контракт до сих пор не подписан. Лишившись европейского рынка, Москва отчаянно нуждается в расширении экспорта газа в Китай. Тот, в свою очередь, не испытывает острой нехватки газа и старается не зависеть от одного поставщика.
11: 4-й год реализации проекта «Сила Сибири».
10: Пекин и Москва до сих пор не договорились о главном – о цене. По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Китай требует снизить стоимость газа до внутрироссийской. Это около $50 за 1000 кубометров. Сейчас Пекин платит $258.
12: Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные войной на Ближнем Востоке, сделают Китай гибче в переговорах по ценам на газ по «Силе Сибири-2», сообщили Bloomberg источники, близкие к российскому правительству. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но пока нет существенного прогресса, сообщил один из российских чиновников.
10: Даже если соглашение подпишут, на строительство «Силы Сибири-2» уйдут годы, отмечает русская служба BBC. Несмотря на продолжающийся торг, официальная риторика двух стран подчеркивает тесное партнерство. Нынешняя поездка Путина в Китай приурочена приурочена к годовщине подписания

0: договора о добрососедстве и сотрудничестве. Накануне вылета российский президент обозначил повестку предстоящих переговоров.
1: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
0: В китайском МИДе подчеркнули готовность расширять связи, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень и обеспечить глобальную стабильность.
2: «Мы верим, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпиня и президента Путина прочная дружба между Китаем и Россией еще глубже укоренится в сердцах людей».
0: Российская делегация поехала в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа. Источники газеты Financial Times утверждают, на встрече с американским лидером Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.
3: Комментарии Си о решении Путина начать полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну в 2022 году, судя по всему, зашли дальше, чем в прошлом. Источник, знакомый с деталями встречи Си с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры проводили откровенные и прямые беседы о России и Украине, Си не давал оценок Путину и войне.
0: В Пекине эту информацию назвали чистой выдумкой, а Москва и Вашингтон публикацию не комментировали. За ходом переговоров в Китае внимательно следят и в Европе.
4: «Мы не ожидаем фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, естественно, связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина завершить войну в Украине, которую тот не сможет выиграть. Напротив, эта война каждый день оборачивается для России тяжелыми человеческими потерями».
0: Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа поднять вопрос о прекращении войны на переговорах с Си Цзиньпином. Официально Китай продолжает настаивать на своем нейтралитете.
5: И о целях и возможностях Путина в Китае мы спросим политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
6: Привет, все.
5: Телевидение российское говорит, что много чиновников вместе с Путиным – это показатель статуса визита. Мол, согласован большой прорыв. Но политолог Илья Грыщенков пишет, что расширенный состав делегации из-за того, что Москва не согласовала основные вопросы. И Путину понадобится подстраховка для импровизации. Как вы объясняете состав и пафос, с которым Путин едет в Пекин?
6: Ну, во-первых, такого рода визиты готовятся заранее. Их нельзя подготовить за 2 дня. Поэтому я думаю, что привоз, вот моя первая инстинктивная такая реакция, если угодно, привоз такого огромного числа государственных чиновников топ-уровня, это как раз такая накачка с желанием показать всему миру стратегичность, простите уж за такой оборот, отношений между Москвой и Пекином. Ну, совершенно такой советский, по сути, подход. Вот чем больше ты привез там министров, вице-премьеров и так далее, тем, значит, мол, значительнее весь этот визит. Это номер один. Номер два. Где, я думаю, может быть элемент правды, это то, что какие-то доработки на месте нужно делать, но дело в том, что это гигантское, если вы везете людей, которые занимаются там энергетикой, сотрудничеством в военной сфере, логистикой, что угодно, там, производство, сельское хозяйство. Путину однозначно нужны все эти люди, просто чтобы подсказывать ему, ну, условно говоря, повестку дня, он совсем уже не сможет справиться. Вот, это номер один, а номер два, точнее. Номер три. Мне кажется, что это также признак того, ну, если угодно, насколько серьезно сегодня проникновение Китая в российскую экономику, во всех ее, так сказать, сферах прежде всего, ну и, по сути дела, через это в российскую политическую жизнь. Ну, если можно назвать политикой то, что происходит в России, но политика есть, даже в диктаторских режимах она существует. И это, конечно, для меня, ну вот эти три пункта важны. Там, что они доработали, не доработали в программе, я не знаю, могли вносить какие-то, там, не знаю, поспешные коррективы, но это делается всегда во время таких визитов, что-то может случиться. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, все-таки это прежде всего для меня, если угодно, такая демонстрация

0: статуса отношений. Но я бы так сказал, я не очень уверен, что какая-то даже часть такого пропутинского общественного мнения воспримет это с большой радостью, такую поездку с таким набором людей. Скорее всего, еще больше будет мемов на тему, ну вот, значит, губернатор западной провинции поехал к великому императору на поклон с большой свитой.
1: Константин Петрович, вы как будто прям в будущее заглядываете, потому что мы для зрителей заготовили подобный материал, но к нему подойдем чуть позже. А какой итог поездки Путин сможет считать для себя успехом?
0: Мне кажется, очень такая точная была бы отсылка к вашему собственному материалу, который вы показали. Сила Сибири для него очень важна. Для него важно наращивать мощности продажи, значит, углеводородов в Китай. Другое дело, что, правильно говорите, не могут договориться о цене, потому что Си Цзиньпин, китайцы хотят получить, ну, так сказать, все по максимуму, точнее, по минимуму в данной ситуации, по минимальной цене. И Путин, конечно, должен пытаться как-то ее поднять, ну, потому что просто ему деньги нужны, и потому что также он не может выглядеть в глазах, как это было лучше сказать, ну, не правящей бюрократии, но бюрократии, которая подпирает его режим, вот так скажем. Он не может выглядеть совсем уж слабаком. Напомню, что, так сказать, была такая история, ну, я не знаю, я о ней знаю, условно говоря, первых уст почти, но не из уст Путина, а из уст людей, которые имели непрямое отношение к ней. Сразу после аннексии Крыма, вскоре, точнее, после аннексии Крыма, Китай, когда уже тогда, как мы помним, начиналось, так сказать, такое взрывное, бурное развитие отношений с Китаем, оно тогда было заложено. Китай предложил Путину бесплатно передать технологии высокоскоростных поездов китайских России в обмен на, если не ошибаюсь, 10% акций и место в совете директоров, одно для китайского представителя, в, как это называется, РЖД, российских железных дорог. И, насколько я знаю, как говорили мне мои источники, Путин тогда отказал. Дескать, нельзя пускать иностранцев, ну, даже вот таких типа дружественных, как Китай, нельзя пускать внутрь стратегических государственных предприятий. Вот мне интересно, что было бы сейчас. Потому что сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Мне кажется, что Путину нужны по максимуму любые китайские технологии. Ему нужно продолжение закупок электроэнергии, прошу прощения, углеводородов Китаем, оговорился я. Ему нужно максимальное дипломатическое прикрытие. Но, как я думаю, я могу только думать об этом, потому что Путин живет, очевидно, в настолько серьезной изоляции от реальности, что теперь как-то просчитывать его политические шаги мне довольно трудно, и как любому, мне кажется, аналитику. Но я думаю, что в какой-то степени он понимает, должен понимать, что Китай, ну, скажем так, с ним не пойдет до конца. Китаю, мне кажется, как мы с вами это обсуждали в эфире, Китаю интересна такая ситуация, при которой вот эта война продолжается почти вечно. Россия слабеет, становится все более зависимой от Пекина, от китайских поставок, от китайских технологий, от китайского политического международного прикрытия. Но при этом Россия не выигрывает войну в Украине, против Украины, так сказать, условно говоря, не побеждает в ней. Потому что тогда Путин скажет, ну все, мы теперь победители, мы победили НАТО, не просто там Украину, он же говорит, это война со всем Западом. Победили вы Запад, теперь, господин Си, давайте поговорим и о ценах на там нефть, газ, и на многом другом уже, мы будем говорить с позиции победителей. Мы крутые. Но им также и не нужно поражение России. Ну, дело не только и не столько речь идет о военном поражении, о том, какие территории там вернут, а о политическом поражении, признании, что все, швах, дела. Потому что за этим, как опасаются в Пекине, в Москве произойдет очередной, ну, скажем так, сдвиг, маятник качнется в направлении Запада, нужно будет снимать санкции, нужно будет налаживать отношения, нужно будет выводить назад русскую элиту, в, условно говоря, в западный свет. И тут особенно ослабленная Россия навсегда прислоняется к Западу. И тут вот маятник качнется, и вдруг, скажем,

0: московской политики изменения начнутся не очень приятные для Китая. Ну, там, сближение с Японией, например, вообще сближение с глобальным Западом, это Китаю не нужно. Поэтому, как мне кажется, китайское руководство устраивает нынешнее положение дел, именно поэтому ни в какой мирный процесс, так сказать, наивный человек, Мерц, я не знаю, может, он не наивный, но говорит, по крайней мере, как наивный человек, думает, что вот это Китай придет и там что-то там разрулит, будет каким-то посредником, не будет. И Зеленский, когда говорит об этом, он прекрасно знает, что Китай никаким посредником не будет, более того, он не будет честным посредником. А он говорит это для того, чтобы показать, что он, Зеленский, договороспособен. Ну, конечно, если бы возникли какие-то намеки на переговоры, конечно, никакой Китай не будет принят в качестве посредничающей стороны, потому что все эти годы, именно благодаря помощи Китаю, Путин может осуществлять свою агрессию против Украины.
1: Ну и что любопытно, и Путин в своем обращении перед поездкой в Пекин указывает отдельно, что не собирается говорить о чем-то военном, что, мол, будем говорить о дружбе, которая не против кого-то другого, но к этому вернемся чуть позже, пока что...
0: Извините, скажем так, конечно, он не будет говорить напрямую с Си Цзиньпином, там, пришлите мне там 3 эскадрильи китайских самолетов. Нет, об этом он говорить не будет, но, конечно, понятно, что вот это... неудачная война, назовем вещи своими именами, невыигрышная, 100%. Это тот фон, на котором проходят эти переговоры. Не надо об этом говорить, чтобы понимать, это и есть главное, что происходит сегодня в России. Если угодно, это главное, что происходит сегодня с Путиным по его же собственной вине и инициативе.
1: Ну вот пытается подать как-то государственная машина, медиа, эту поездку и показывают Кирилла Дмитриева, посланника Путина по переговорам. Он обещает золотые горы для бизнеса после поездки в Китай. Но Bloomberg при этом пишет, например, что Китай показывает российским военным технологии, как ими пользоваться, как пользоваться гаджетами для защиты от дронов. Об этом многие сторонники войны переживали, говорили, что у России таких технологий нет. Но, тем не менее, многие сторонники войны не очень позитивно воспринимает поездку Путина в Китай. Мы сейчас покажем зрителям, почему, и вернемся к этому разговору.
2: В ожидании поездки Владимира Путина в Китай российские провоенные авторы жалуются на экономическую зависимость России от Китая. Она сформировалась после начала большой войны против Украины.
3: 5-й год войны, мы все продолжаем покупать у Китая, хотя даже самый рукожопый коррупционер мог бы за этот период научиться делать сам. Но нет, это какой-то бич России. Или заговор. Пыпа обратился к братскому китайскому народу в преддверии своего визита в Китай. Как прежде, уже не будет. Вот это поворот.
2: Z-авторы критикуют и китайские власти, которые в обмен на большие скидки на энергоресурсы не торопятся делиться с Россией военными технологиями.
3: Все чаще в информпространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана, основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов, из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик.
4: И в любом случае, простите, это неравноправные отношения.
5: Ну, это понятно. Тут в открытую, я, так сказать, вижу, что в открытую мы сейчас опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшей сестры в данном случае, конечно, Россия женского рода.
2: В 2026 году Китай закрепил за собой статус основного покупателя российского трубопроводного газа, а ранее стал лидером по закупкам сырой нефти и угля. Разговоры о сугубо сырьевой заинтересованности Китая в отношениях с Россией звучат регулярно. В конце 2025 года глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что страна готова стать энергетической миской риса в руках Китая. На это также бурно реагировали пропагандисты.
3: Прошлое России – сырьевая база для Европы и США. Будущее России – сырьевая база для Китая. Ясно. Срочно нам, замполитам армии. Братцы, за что кровь льем? За сырьевую базу для Китая. Ура, товарищи!
6: То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая, для развития Китая.
2: Разочарование в технологическом отставании от Китая можно услышать не только в провоенных каналах. На этой неделе во время посещения российско-китайской экспо в Харбине обеспокоенность высказал вице-премьер Юрий Трутнев.
3: Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли, и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился.
2: Некоторые комментаторы вернули это расстройство самому Трутневу.
3: Так

0: Татрутнев в правительстве с 2004 года, с 2013 заместитель председателя. Так что мед и крабы вместо роботов и дронов – это итог и его работы тоже. Что мы скажем х**ам во время очередного налета беспилотников? Все с пасеки, все натуральное, очень полезно для здоровья.
1: Критика зависимости России от китайских комплектующих вновь усилилась после ареста в мае бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Казаренко по обвинению в мошенничестве. Ранее он рассказывал Путину об отечественном производстве дронов.
2: Это свои статоры, роторы, моторы. Мы на сегодня все 9 комплектующих для своего электродвигателя можем делать самостоятельно. Причем в объемах 1 миллион в год. То есть это уже миллионный выпуск для того, чтобы конкурировать и с Китаем, и с другими странами по себестоимости экономической эффективности.
1: В Z-среде на преследование Казаренко тоже обратили внимание. Его продукцию российско-китайского производства в телеграм-каналах высмеивали военные.
3: Отлеталось.
0: Похоже, что очередные современные цеха, инновационные изделия и отечественные комплектующие в итоге оказались сказками, за которыми скрывались классическая перепродажа китайского импорта с наценкой.
1: Открытое и полноценное военное технологическое партнерство с Китаем по-прежнему остается мечтой многих провоенных авторов. Однако уже 5-й год эта мечта разбивается о политические реалии.
4: И про наценку со стороны Китая высказывался телеведущий Владимир Соловьев. Дорогое оптоволокно – это разрешенная тема на государственном телевидении. Однако винить здесь надо не китайцев. Экономический обозреватель Максим Блант считает, что так и работает российское импортозамещение.
5: Попытка оградить россиян от этого вала китайских товаров, чтобы спасти российских, которые делают еще хуже и еще сильно дороже. Тоже оптоволокно, да? Вот эти все разговоры о том, что Китай завышает цену, это, в общем, совсем не так. Потому что, начиная примерно с 2018 года, когда в России построили свой завод по производству оптоволокна, постоянно были разговоры о том, что Китай демпингует, чтобы убить внутрироссийское производство оптоволокна, да? И требовали ввести пошлины на китайское оптоволокно, ввести... А почему? Потому что китайское оптоволокно было дешевле из-за массового производства, из-за объемов, масса фактов, из-за низких кредитов, из-за слабого юаня. А российские производители, они построили завод, который выпускает продукцию в 1,5 раза дороже и более низкого качества, чем можно купить в Китае. Защищать приходится. Такого рода импортозамещение, российское правительство до сих пор пытается поддерживать.
4: Но мы продолжаем разговор о возможностях Владимира Путина в Китае с Константином Эгертом. Константин Петрович, Путин, продолжая 5-й год войну, говорит о неком суверенитете. Но даже сторонники войны упрекают Кремль в том, что Россия отдает свой суверенитет Китаю. Может быть, они обманываются. А на ваш взгляд, Россия сейчас возможна без Си?
6: Россия возможна без Си. Вопрос, какая Россия возможна без Си? Путинская война без Си невозможна. Это понятно. В тот момент, когда Китай прекратит покупать нефть и газ российские, то все это дело схлопнется очень быстро. Останутся вот те самые мед и крабы. Мне ужасно понравился момент этого сюжета. Что же касается стенаний по суверенитету, равно как и стенаний в провоенных пабликах, сегодня уже и по поводу самого Путина. Значит, распустил коррупционера, все разворовали, упустили время и так далее. Это очень такая типичная история для такого типа режимов, находящихся в состоянии войны. Лоялисты, патриоты начинают говорить, что вот, дескать, политика-то правильная. Но ее реализуют неправильно, потому что, так сказать, на домашнем фронте непорядки. И этого стало, я не занимаюсь профессиональной медиа-аналитикой российских телеграм-каналов, но слежу за ними. Этих разговоров действительно стало больше. Не мудрено, потому что это неудачная война. Война, которая идет больше, чем война с нацистской Германией, а бои идут, простите за такое грубое сравнение, как в старом анекдоте «За избушку лесника». Для всех уже очевидно, что она никуда не зашла. Более того, если раньше это происходило на далеких фронтах Украины, а в городах можно было жить совершенно спокойно, сегодня это невозможно.

0: Там, в моей родной Москве, вот я там регулярно смотрю, что-то горит. Вот горит, насколько мне вроде потушили пожар на нефтебазе в Капотне, которая когда-то была видна с, так сказать, с балкона моего высотного дома, когда еще жил в Москве. Это, ну, прямо очевидно совершенно. Ситуация, при которой начинают задумываться, скажем так, искренние националисты и национал-патриоты, такие тоже есть. Но, что мне кажется интересным, Артем, это вот что. Чем больше таких публикаций, чем больше вот эта волна, как правило, тем больше это отражает две вещи. Первое – это народные настроения, несомненно, я уверен, что они есть. Разворовали, поэтому не смогли победить. Вот, ну, это, я думаю, думает большинство тех в России, я так думаю, предположу, из тех, кто сегодня в кавычках против войны, большая часть этих людей думает именно так. Могли бы, если бы был другой режим, если бы не воровали. Это номер один. Номер два. Учитывая то, что значительная часть этих телеграм-каналов финансируется, контролируется, раскручивается разными элементами, ну, скажем так, правящей верхушки, я бы уже не исключил, что такого рода, не хочу подать теорию заговора никаким образом, но учитывая тот факт, как Кремль контролирует ситуацию на вот этих всех, так сказать, телеграм-фронтах, я думаю, что, возможно, это уже игра каких-то элементов режима, которые начинают думать о выходе из ситуации. И под таким предлогом, знаете, мы на самом деле вот за войну, за победу, ну вот мы беспокоимся, как бы это все обеспечить правильно. Под этим предлогом можно, я думаю, начинать какую-то работу, ну, скажем так, по, осторожно скажу, изменению политики режима. И вот это мне кажется очень интересным. Я повторяю, я могу звучать как какой-то, так сказать, конспиролог, но
1: Но
0: это
1: действительно, две такие, скажем, научные школы существуют. Об этом пишут и легальные в России политологи. И что любопытно, что будь то игра это, будь то не игра, а просто так складывается медиапространство, в этих публикациях Путина открыто называют вассалом, или Россию называют вассалом Китая. Но причем это
0: именно.
1: всегда негативная коннотация. Но если посмотреть глазами...
0: Конечно.
1: А если глазами
0: Конечно.
1: Путина посмотреть, не глазами людей, которые будут переплачивать за товары, пользоваться некачественными,
0: А,
1: Путин
0: смотри,
1: что-то теряет?
0: возвращение с ними Китая следовало ожидать. В российской национал-патриотической, как это сказать, в истории взглядов российско-советских, постсоветских национал-патриотов, Китай это всегда либо голоштанные крестьяне, которых еще, так сказать, государь-император там у них отобрал земли и правильно сделал, конечно, в кавычках. Либо это вот те, кто постарше, там мой возраст, это враги, маоисты, убийцы наших пограничников на острове Даманский в конце 60-х годов. Это 4000 с лишним километров границы, которые Путин демаркировал, кстати, отдав этот самый остров Даманский китайцам в 2004 году. Это плохие люди, вот скажем так. А сейчас на фоне декларируемых Путиным специальных отношений, это еще и люди, наносящие удар в спину, не поддерживающие нашу войну с Западом, люди, которые буквально занимаются дойкой России по части нефтегаза за копейки, это опять те же самые, ну, условно говоря, краснозвездные маоистские солдаты, которые убили наших пограничников. Россия не может зависеть ни от кого, потому что она великая держава, но Запад это хотя бы вот, ну, Запад это равный враг, а Китай это фальшивый друг. Это азиатский там кинжал в спину, дальше вы пойдете, можете взять любые, так сказать, писания русских националистических философов там, конца 19-го, начала 20 века и подбирайте неполиткорректные эпитеты, пожалуйста. Поэтому это абсолютно логичный ход мышления у этих людей. И это опять классическая русская «царь неправильный». Царь не

0: Царь ведет неправильную политику. Так все было бы хорошо, страна все может сделать. Но царь не такой.
1: Опасно ли
0: В
1: это
0: этом
1: сейчас
0: смысле.
1: Путину? Полминуты у нас остается. Вот давайте
0: Что?
1: вывод попробуем сделать. Опасно ли это
0: А
1: сейчас Путину?
0: каково Путину? Вы спросили меня, да. Смотрите, мне трудно посмотреть на это глазами Путина. Я не очень уверен, что он адекватно оценивает ситуацию. Я не думаю, что ему докладывают, например, о всех дроновых ударах по Москве. Это человек, который живет в бункерах и которому докладывает его королевский двор то, что он хочет слышать. Я думаю, что его взгляд на сегодня несколько другой. Я думаю, что он реалистический, он там в него не влюблен в Китае, в Си Цзиньпина, но я не думаю, что он знает о том, какая волна может нарастать в России. Я уверен, что он по-прежнему убежден, как
1: Ну
0: любой
1: и,
0: стратег
1: возможно,
0: должен
1: что и
0: атак,
1: выбора у
0: что
1: него
0: его
1: тоже нет.
0: добрый народ
1: Спасибо
0: его
1: большое,
0: любит.
1: Константин Петрович. Заканчивается наше время. Делитесь своими мыслями в комментариях и увидимся завтра.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
1: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне, на этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытке

0: попытках применявших пытки лиц отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевски смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
1: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки, после конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление, и это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
0: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал, и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
1: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 1997-м осудили еще 3 человека в Гаге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
0: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
1: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло.

0: Было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу перевести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал. До сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
1: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
0: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пыткам в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукотич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукотича, который ввелся перед косовским судом, доказали, что Вукотич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы. Это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии. Первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
1: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
0: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их

0: лиц не было видно. Еще одна проблема – это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нет коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, они исчезают очень быстро, то есть их сегодня не найти.
1: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
0: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщин и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
1: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
0: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований, мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования. в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулирует этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
1: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
0: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
1: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
0: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевский рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы там условно получать удовольствие, ну, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
1: Как удается собирать доказательства, и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли. Пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебное расследование еще ведутся у нас, но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность, были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
1: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
2: Если мы говорим об обращениях в международные инстанции, любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно, я даже допускаю, что возможно прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка. Но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже. Ну, это, конечно, другая категория, но, тем не менее, были такие случаи. Они даже сообщали, ну, это было раз, там, они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело. Но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых

0: Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
1: Какие перемены нужны России?
2: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
3: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
4: Перемены нужны масштабные.
5: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
6: Да никаких, все нормально.
7: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
8: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
9: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит Радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Очерк Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии» был напечатан во втором номере журнала «Континент». Его фрагмент представлен в передаче «Радио Свобода», вышедшей в эфир 9 марта 1975 года.
12: Причин победы сталинизма много. Прежде всего, те 5 хозяйственных укладов, психологических было много больше, о которых писал в начале революции Ленин. Были в России люди, которым тесны были рамки современной цивилизации, и люди, верившие, что мор может обернуться птицей и улететь. Теперь это все перемешалось. У каждой прослойки, даже не принимавшей революции, было свое о ней представление. Все это сталкивалось, искажалось, взаимоуничтожалось, и поэтому неудивительно, что за революцию можно было выдать все, что угодно, даже сталинизм. И нет ничего удивительного, что многие из них не замечали никакого противоречия не только между национализмом и интернационализмом, но даже между прогрессом, представителями которого себя ощущали, и нищетой деревенских родственников, на труде которых держался весь их прогресс. Дворянское чувство вины перед народом не было им свойственно и в малой степени. Они-то и были в своих глазах народом, и те, кому приходилось туго, страдали, по их мнению, только от своей же собственной несознательности, пьянства и плохой работы. Правда, они и сами бывали всегда не прочь выпить, но ведь они-то были сознательны. Гордясь наглядностью своего роста, иногда абсолютно непропорционального внутреннему и профессиональному, и одновременно тем, что происходит из народа, что давало им вполне одобряемые ими преимущества перед многими, например, перед евреями, но не только перед ними, они в то же время слегка и третировали его за некультурность и за неумение выдвинуться. Иногда свое стремление выдвинуться они отождествляли со стремлением к культуре. Поначалу для многих это было, наверное, даже правдой. Другое дело потом. Не их вина, что в их глазах представление о ней навсегда связалось с развращающей эклектикой сталинизма. Что казенный волопюк официальной бумаги или статьи был для них таким же приобщением к богатству человеческой культуры, как для московских боярышень расхожая танцевальная музыка петровских ассамблей. Я никого не собираюсь обелять. Каждый отвечает за то, что доступно его пониманию. А многие из них, особенно в последние годы, отлично понимали, что они делали, даже если усиленно себя уговаривали, что так надо. и никому из них не простится вторжение в Чехословакию под флагом абсолютно чуждого советской идеологии интернационализма.

0: Панический страх перед свободой слова, проявляющий как минимум реальную степень умения каждого разговаривать с людьми, не может служить смягчающим обстоятельством. Люмпенбюрократическая прострация опасна для существования жизни на Земле. Сейчас это взрослые люди, и прощения им нет. Но тогда, когда и мне, и им было по 20, когда они осваивали культуру как ремесло и дело, когда помехи при вообще трудном процессе приобщения человека к культуре централизованно усиливались, когда казалось, и не только им казалось, что отсутствие личности, личное достоинство, приобщение к тайнам, классовое чутье или народная мудрость, тогда они были виноваты гораздо меньше. У кого, собственно говоря, они могли научиться подлинной интеллигентности? У нас, у детей врачей, бухгалтеров и учителей, которые и сами жили в каком-то выдуманном мире, и сами, что греха таить, были интеллигенты липовые. Наши родители обладали многими достоинствами, облегчающими наш старт. У них были пережитки порядочности, городской, в городских условиях более стойкой, чем крестьянская, некоторая привычка к начаткам абстрактного мышления, все же дававшим их детям представление о том, что такое мышление, а также и другие культурные ценности, существует. Но, как уже видел читатель, мы тоже были весьма далеки от свободной строгости мысли, от честности, а значит и убедительности ее. Имеется в виду не намеренная ложь, а отсутствие желания делать выводы, которые вытекают из фактов. Для многих из нас энтузиазм или был оборотной стороной страха, или им надежно подкреплялся. Впрочем, и при декретированной свободе мысли, свободной мысли бывает не очень много. Например, слепое следование модернистской традиции, тенденции к вечному насильственному обновлению искусства, при котором необходимо и нормально быть только гением, ибо или ты произвел революцию, или ты бездарь, тоже не имеет ничего общего ни со свободной мыслью, ни со свободным творчеством. Но все-таки здесь еще есть свободный выбор. А какая самостоятельность могла быть у нас, когда заданной оказывалась сама мысль, сам ответ, к которому насильно подгонялись вопросы? Какая могла при этом ощущаться за нами прочность, даже если мы верили в то, что это естественно? Люди, не задававшие себе вопросов, казались и были тогда прочней и разумней. Хотя у каждого из них, как я теперь понимаю, тоже было о чем рассказать и о чем позабыть. Правда, это что-то лежало не в области культуры или культурной логики, но лежало достаточно глубоко. Они тоже кое-чем пренебрегли при помощи диалектики и прогресса. Если они стоят сейчас на своем, то только потому, что жизнь прожита, а ничего другого они не умеют. Нет, учиться у нас им тогда, видит Бог, было нечему. Убедительностью тогда казалась убежденность, защищенность от сомнений, а в этом они нам давали 100 очков вперед. Так у кого же им было этому учиться? У родителей? Но ведь от родителей они как раз и уходили в город, от их, так сказать, отсталости и некультурности, от нетипичности их невыносимых жизненных условий, от их прямо противоположных официальным, в их представлении сознательным, культурным, представлений о жизни. Где им было тогда понять, что такие уходы губят в них культуру предков, что, несмотря на его темноту и неграмотность, у деревенского человека была своя культура отношения к жизни, к людям, к труду, к своим и чужим обязанностям и вообще культура представлений о должном и недолжном. Она складывалась веками, эта культура, кругозор ее был ограничен, недостаточен, но это все-таки была культура, накопленное духовное богатство, цельное представление о мире. И это все-таки было выше, чем отсутствие всякой культуры, всякого предания.
1: Вы слушаете чтение автобиографического очерка Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии». Этот очерк опубликован во втором номере журнала «Континент», который вышел в январе 1975 года за границей в издательстве «Континент». Продолжаем чтение.
0: Конечно, трудно представление деревенской жизни приложить к жизни городской, интеллигентской. Крестьянин или рабочий,

исходящий в своей повседневной жизни из материальных стимулов, заслуживает почти во всех случаях всяческого уважения как серьезный и ответственный человек. Но этого никак нельзя сказать о поэте или социологе. Для них это было бы, и часто бывает, всякой потерей ответственности. Такое психологическое состояние Маркс в 1844 году назвал грубым или казарменным коммунизмом. Это, по Марксу, такое состояние, такое мироощущение, которое распространяет представление частной собственности на все в жизни и ненавидит все. Например, как говорилось выше, талант, чем на началах частной собственности не может владеть каждый. Эти представления не только не выше, а много ниже представлений частной собственности. Таким образом, это не крестьянское, а люмпенское сознание. И имеет прямое отношение к люмпен-бюрократии, которую после вторжения в Чехословакию так и тянет назвать люмпен-империализмом. Надо ли специально доказывать, что само крестьянское сознание при соприкосновении с культурой совсем не обязательно превращается в люмпенскую психологию? Очень многие люди вышли из деревни к самой подлинной культуре. Ярким примером этого может служить Твардовский. И не только он. Тендряков, Можаев, Солоухин, Абрамов и многие другие. Это если говорить о писателях. Но ведь не только в писатели шли эти люди. Для писателя в таких случаях его деревенское происхождение становится даже преимуществом. Сколько ни учись, а все-таки в деревне нагляднее, чем в городе. Видно, откуда и как растет жизнь. Сужу по себе. Я, правда, не добровольно, больше 2 лет прожил в деревне. Это имело очень большое значение для формирования моей личности. Но само по себе деревенское происхождение, впрочем, как само по себе дворянское и любое другое, автоматически никаких преимуществ никому не дает. Наоборот, пробиться деревенскому человеку трудней, а оступиться легче. Схематически это выглядит так. Лучший ученик сельской школы, звучнее, чем другие, читавший стихи, лучше всех писавший сочинения, ученик, которому все прочили великолепное будущее, по прибытии в университет с горечью открывает, что весь его блеск здесь совсем не блеск, что по сравнению со многими другими он пока, как говорится, не тянет. Это большой удар. Весь вопрос, хватит ли у него характера, мужества и честности осознать свое положение и постараться изменить его по существу, а не только внешне. То есть, начнет ли он догонять тех, от кого в каких-то смыслах пока отстает, чтоб потом, может быть, даже перегнать их в этом? Или у него ни мужества, ни терпения не хватит, а просто захочется всех перегнать сразу любой ценой? Тогда начинается движение по партийной линии или с помощью партийной активности. И как результат этого – комплекс неполноценности, злоба, зависть и ненависть. Нечто подобное еще задолго до революции произошло с Нечаевым, когда из села Иваново, где он был из первых культуртрегеров, он прибыл в Катковский лицей в Москве. Может быть, оформилось чуть позже. Всем известно, к чему это привело. В наше время это тоже ни к чему хорошему не приводит. Впрочем, это касается далеко не только тех, и не их всех поголовно, кто происходит из деревни. Дело в том, что быть не шибко умным или притворяться таким выгодно. Правда, ощущение, что в данный момент грубая сила давит дух цивилизованного народа, и что к этой грубой силе отношусь я сам и все, кого я люблю, лишает это мое стремление работать значительной дозы смысла. Тем более необходимо привести в порядок свои дела, что я и делаю. А если все обойдется и будет жизнь, я когда-нибудь напишу эту записку лучше, а главное – полней. Будьте счастливы. Москва, август-сентябрь 1968 года. Примечание. Эта работа написана в 1968 году. Это первая моя работа на подобные темы. С тех пор я несколько изменился, стал жестче к системе и мягче к людям, ее представляющим. Ввиду полной невозможности

0: жить дальше прежней жизнью и при этом сохранять смысл и достоинство, я эмигрировал. Тем не менее, хотя работа и подвергалась переделкам, 2 раза в Москве и 1 в Европе, но обе они происходили при перепечатке, были попутны, касались в основном стиля, последовательности изложения, изъятия повторов и уточнения мыслей. Здесь сокращено изложение еврейского и ближневосточных вопросов, поскольку это работа о другом, а о них я говорю в работах, написанных поздней. Не печатал я до сих пор этой работы по понятным причинам.
1: Вы слушали заключительное чтение автобиографического очерка Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии». Этот очерк был опубликован во 2-м номере ежеквартального журнала «Континент», который вышел в январе 1975 года за границей в издательстве «Континент».
2: «Золотой запас свободы. Музей русского искусства в изгнании». Тема программы «Мы за границей», которую подготовила и ведет Мария Розанова. Эфир 2 февраля 1976 года.
1: Радиожурнал «Мы за границей».
3: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
4: 24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Монжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
5: Вот написала я М. Розанова для сегодняшней передачи эту фразу. А ленинградский актер, лауреат всероссийского конкурса Анатолий Шагинян, живущий сейчас в Париже, прочел ее своим красивым голосом. И вдруг я поняла, что с точки зрения нормального европейца здесь каждое слово удивительно и нуждается в комментарии. Действительно, когда Глезер разослал пригласительный билет в Монжерон, а надо добавить, что перед открытием музеев в 12:30 организаторы этого дела назначили пресс-конференцию. Так вот, когда Глезер разослал пригласительные билеты, мне говорил один журналист из «Франс-Пресс». О чем думают эти русские? Кто начинает такие дела в субботу? Ведь это уикенд. Весь Париж разъезжается, Париж отдыхает. И кто устраивает пресс-конференции и вернисажи в такие часы? Ведь в это время Франция обедает.
4: В самом деле, ежедневно, в 1:30 вся Франция рассаживается за обеденными столами. И есть версия, что даже когда французы штурмовали свою Бастилию, они в 12:30 отложили в сторону тараны и ружья и разбрелись по соседним кафе, чтобы съесть бифштекс с жареной картошкой.
5: «Затея Глезера обречена на провал», — говорил мне этот журналист. «Кроме нас с вами никого не будет. Я поеду только потому, что много лет жил в России, многих художников лично знал, мне интересно, и к тому же я могу иногда не пообедать. Ну, еще 5-7 русских соберутся, и все. Тем более в Монжероне, это же далеко, вот если бы в Париже». Я спорила. «Недооценивайте вы наше славянское обаяние», — говорила я. А сама немного побаивалась. В самом деле, кто их, французов, знает? Вдруг не приедут, вдруг будет пусто. Но, вопреки всем опасениям, старинное поместье у Монжероне было битком набито народом. И «Франс-Пресс», и «Фигаро», и «Монд», я называю только главные, телевидение и радио всех мастей, французы-профессора и французы-студенты, журналисты побольше и журналисты поменьше, их жены, дети и собаки. Это был праздник, и, может быть, поэтому мне трудно выдержать сплошной торжественный тон. И хочется рассказывать не только о серьезных проблемах, и я сбиваюсь на шутки, на детей, на собак.
4: Что такое Монжерон? Когда-то давно, после войны, когда по всей Европе были разбросаны осиротевшие, потерянные, бесхозные русские дети, в Париже силами эмиграции был организован центр помощи русским детям. Собрали деньги, купили и привели в порядок замок 17 века, построили маленькую церковь, организовали школу. Потом здесь воспитывались и не только дети войны, и не только русские. Но в конце концов все выросли, и русский детский дом в Манжероне опустел.
5: Почти год по старому замку, по спальням и классам ходил один завхоз, а русский Париж ломал голову. К чему бы это приспособить такой большой и такой красивый дом? Но вот в Париже появился Александр Глезер с картинами, и, наверное, таких страстей, переругивания с французскими таксистами, такой горячки, дыма из ушей и круглосуточной работы Манжерон не знал никогда. Глезер валится с ног, Глезер полумертвый, но Глезер счастлив. Единственный на Западе музей русской живописи сделан.
4: 24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Манжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
5: Но то, что француза удивило время и место, это еще пустяки. Настоящие недоумения и неразрешимые вопросы начались позже, когда зрители прошли по залам, оценили, порадовались, а потом спросили: ну и что? В чем дело? Что в этих картинах такого, что их надо было давить бульдозерами и арестовывать? Что такое русский музей в изгнании? Почему искусство изгоняется, выгоняется из своего дома? Почему эти картины криминальны? Почему не имеет права жить на родине и выставляться в какой-нибудь галерее картины Эдуарда Зеленина «Яблоко во Владимире»? Почему должен бежать в изгнание натюрморт с книгами и свечой Дмитрия Краснопевцева? Какую власть, какой строй, какое правительство может обидеть мягкий и душевно беззащитный сказочный зверь из картины Валентины Крапивницкой? И что, кроме доброй славы, может принести Советскому Союзу мастерский афорт московского художника Дмитрия Плавинского «Старая книга»? Задевают ли эти картины и их авторы советскую власть, то есть советы депутатов трудящихся? Нет. Может быть, они подрывают военную мощь и обороноспособность вашей державы? Тоже нет. Так в чем же дело? В какой-то мере объяснение происходящему мы нашли в рассказе одного из устроителей и участников Манжерона, ленинградского художника Михаила Шемякина. В свое время художник Шемякин работал грузчиком в Эрмитаже. И вот какая там однажды произошла история. У микрофона Михаил Шемякин.
6: На встречу 200-летия Эрмитажа готовились юбилейные выставки. Выставки отдела реставрации, выставки отдела тканей, башмаков, узоров, пряжек, царских горшков и прочего. В том числе, зная, что все такелажники, это была бригада 12 человек, в основном искусствоведы и художники, поскольку художники там работали для того, чтобы иметь доступ к картинам и копировать их бесплатно, к нам обратились из партийного комитета Эрмитажа с просьбой помочь, так сказать, нашему славному юбилею. Позвали партийный комитет, который отобрал работы, подписали протокол, что все за. Мы повесили афишу, что художники молодые Эрмитажа делают свою выставку. На первый день пришло много народу, на второй день пришло еще больше, на третий день пришли художники из Союза. И ровно через 2 часа прибыли черные машины, и приехало множество странных людей в серых костюмах. На четвертый день, когда мы пришли, мы увидели на выставке только веревочки болтающиеся. Все картины были вывезены органами госбезопасности в неизвестном направлении. Потом несколько раз, когда я был уже по этому делу на допросах в комитете госбезопасности, те офицеры КГБ, которые со мной разговаривали, значит, и учиняли мне допросы и вопросы, они сказали, что заявление о том, что в Эрмитаже сотворилась идеологическая диверсия, пришло из Союза художников. То есть кто-то из крупных боссов, а не Кушин ли иной крупный мэтр, пришел на выставку и буквально из буфета Эрмитажа позвонил куда нужно. И те люди, которые работают там, где нужно, быстренько приняли меры. Но факт остается фактом. Зло исходит от самих деятелей культуры и искусства. Художники сидят у великолепной кормушки. Я не забуду, как один из членов Союза художников мне в такой шутливой форме описывал, что собой является Союз художников. Он говорил, что представьте себе в центре громадный пирог. и вокруг него жужжат такие колоссальные мухи. И все это идет такими группировками. Мухи помельче, они, значит, отстранены старшими. В центре где-то сидит громадный шмель. Вот. И идет жужжание, они грызут этот пирог, и, естественно, никого к этому пирогу не подпускают близко. Создаются чины, иерархия, где-то внизу муравьи тащат упавшие кровь.

0: Крошки под стол и прочее, прочее. Пробиться к этому пирогу – это долгий и упорный труд. И, конечно, я понимаю современных художников официальных, которым сейчас уже уготована гробовая крышка. И у этих художников, как говорил один поэт, слепая кишка вибрирует, когда они видят что-то талантливое и что-то интересное, потому что они прекрасно понимают угрозу. И они отчаянно борются за последние кусманы пирога, и они будут бороться. И поэтому создана своя система защиты, защиты, так сказать, своих интересов, создан свой клан, взращиваются свои кадры. Они пытаются подкупить даже некоторых авангардистских художников. Например, я знаю такие моменты, что некоторые художники, которые отказывались принимать участие на бульдозерной выставке, то у них через некоторое время государственная закупочная комиссия купила работы.
1: Таким образом получается, что на самом деле антисоветской деятельностью занимается Союз художников и с помощью бульдозеров КГБ и прочих приспособлений в сущности наносит вред и государственному престижу, и русскому искусству. Но искусство свободно, и поэтому возник Манжурон. И музей этот открывал писатель Виктор Некрасов, открывал следующими словами.
2: Для нас, русских, сегодняшний день – день большого праздника. Здесь, в Манжуроне, месте, где когда-то воспитывались русские сироты, Развешаны картины русских художников. Русских художников, которым с великой трудностью удавалось иногда выставлять свои картины у себя на родине. И нам приятно, что собравшиеся здесь люди присутствуют при том, как благодаря энергии и настойчивости сидящего за этим столом Глезера, картины, которые в Москве не могли попасть на такие выставки, как выставки в Манеже, попали сюда, в Париж, в столицу, мировую столицу искусства. Откровенно говоря, когда я ехал сюда, когда шел сюда, я был немножечко встревожен. Я боялся, что, может быть, не получится выставки. Может быть, все это перепевы, может быть, все это, как у нас говорят, зады. Но попавший сюда и пройдя в торопях быстро по двум этажам этой выставки, я увидал, что здесь собрано интересное. Интересное, самобытное и, в общем, не похожее на то, что часто бывает на выставках. Трудно говорить сейчас, давать оценки какие-то, потому что я даже не успел даже запомнить, может быть, многих фамилий из выставившихся художников. Но мне бросилось в глаза, что при всей авангардной новой форме я увидал здесь, может быть, и какие-то традиции, и что-то русское. Не буду перечислять, не буду называть фамилий, но вот это вот русское, нашедшее свою форму новую, свое какое-то новое содержание, особенно радостно мне. Я говорил уже здесь, и кое-кто осудил меня за это, что я, может быть, в силу своего возраста стал консерватором и ретроградом. Меня уже больше тянет на что-то старое, рембрандтовское, дюреровское, гальбайновское. Но здесь я испытал радость, большую настоящую радость. Я надеюсь, что все здесь присутствующие, те, которые будут присутствовать, будут получать такое же удовольствие, такую же радость, как я. Я приветствую всех здесь собравшихся, поздравляю их и надеюсь, что все будут довольны сегодняшним днем.
3: Когда я вернусь и прямо с вокзала

0: которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
1: «Мы за границей». Эфир 2 февраля 1976 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа «Культура. События. Люди». Игорь Ельцов о поэте Дмитрии Клиновском, Анатолий Гладилин и Александр Галич о Валентине Катаеве. Эфир 3 февраля 1977 года.
2: Программу «Культура. События. Люди» мы начинаем с передачи, посвященной памяти недавно скончавшегося в Западной Германии русского поэта-эмигранта Дмитрия Клиновского –

0: Хотел бы я, и вериться когда-нибудь смогу, стать апельсинным деревцем на южном берегу. И пусть один единственный вспоенный мною плод дорогою таинственной в Россию попадет. Там на бумажку денежку новинкой прельщена, в простом платочке девушка купить его должна. Как весело он чистится, как спел и сладок он. Ну вот и вечер близится, а с ним девичий сон. И снится ночью девица заморская страна, где с апельсинным деревцем знакомится она. И любо ей, что теплится лампадкой каждый плод, что деревце с ней шепчется и песенку поет. Узнай, моя любимая, как больно мне подчас, что даль неодолимая разъединяет нас. И как горжусь и радуюсь, что мной вспоенный стих нечаянной усладою коснулся губ твоих.
1: Это стихотворение вы слушали в исполнении самого поэта. 26 декабря 1976 года в городке Траунштайн, недалеко от Мюнхена, умер русский зарубежный поэт Дмитрий Иосифович Клиновский. Родился Дмитрий Иосифович, его настоящая фамилия была Крачковский, 27 сентября 1892 года в Петербурге в семье художника-пейзажиста, академика Иосифа Крачковского. Учился в Царско-сельской гимназии и в Петербургском университете. Первый сборник «Палитра» вышел в Петрограде в 1917 году. Второй сборник «Взгорье» был принят издательством «Петрополис», но в смуте пропал. После этого поэт ничего больше не писал. Молчание длилось с 1917 до 1950 года. В своей статье «Казненное молчанием» поэт, говоря о себе в третьем лице, объясняет, почему он предпочел замолчать. Это не было малодушием, а лишь пониманием полной невозможности свободного творчества. Из всего длинного периода жизни в Советском Союзе поэт не вывез ни одного стихотворения. В 1950 году выходит первый за рубежом сборник «След жизни», и в нем есть такие символические стихи.
2: «Я мертвым был. На тройке окаянной меня в село безвестное свезли, и я лежал в могиле безымянной, в чужом плену моей родной земли. Я мертвым был, года сменяли годы, я тщился встать и знал, я не могу. И вдруг сейчас под легким небосводом очнулся я на голубом снегу. Уже ли спала с глаз моих завеса, и я могу с сухого снега встать? И выпал пистолет из рук Дантеса, и бег мгновений обратился вспять. И вот, иду я узкою тропою, лицо свежит неторопливый дождь, и болдинская осень надо мною золотит листву у придунайских рощ».
1: В эмиграции, в атмосфере свободы, происходит духовное пробуждение поэта. Дмитрий Клиновский выпускает сборники своих стихов один за другим. После сборника «След жизни» в 1952 году выходит сборник «Навстречу небу». За ним в 1956 году «Неуловимый спутник», в 1959 году «Прикосновение», в 1962 году «Уходящие паруса», «Разрозненная тайна» в 1965 году. Стихи, избранные из шести книг, и новые стихи –

0: 1967 году. Сборник «Певучая ноша» в 1969 году. «Почерком поэта» в 1971. «Теплый вечер» в 1975 году. Уже ослепший и тяжело больной поэт сам подготовил сборник «Последнее». Стихотворение «Поэзия».
1: Когда в ребяческие годы я к ней тянулся в полусне, она звездой с небосвода слетала в комнату ко мне и превращалась в легкий шелест, в сияние обнаженных рук, и первой женщиной гляделась в мой зачарованный испуг. Теперь, конечно, все иное, и мне уже не вновь ты, и я давно уже не стою твоей нездешней ноготы. Но то, что было, что звездной тайной обожгло, что навсегда душе открыло ее второе естество, оно запало так глубоко, так слито целостно со мной, что нету ни конца, ни срока для нашей близости земной. Земной ли только? Знаю, тленье стирает сроки и черты, но нет тому исчезновенья, на чьем плече уснула ты. Я унесу во все скитанья, в иную жизнь, в ином краю, твое тепло, твое дыхание, твое томящее касанье и тяжесть легкую твою.
0: Наш мир. Нет, он хорош. Не той задачей, что не способен он решить, не тем, над чем он сам же плачет и чем он не умеет быть, а набегающую сменой внезапно просиявших дней, подарком радости мгновенной, короткой милостью своей. И так всегда и всюду будет. И под нацеленным ножом, и целоваться будут люди, и рвать цветы, и строить дом. И несмотря на все разлуки, на всю заведомую ложь, на все заломленные руки, он будет все-таки хорош.
1: Слишком просто и не для поэта, а для всякой совести земной взять да и поверить, будто это навсегда закончится с тобой. Слишком просто. Все кругом так сложно. Тайную овеянно храним, каждый жалкий камень придорожный, каждый лист, упавший рядом с ним. Почему же ты проходишь мимо этой тайны камня и листа, мимо тайны, явной и незримой, что вокруг повсюду разлита? Попытайся к этой тайне малой, к ней хотя бы ближе подойти. Этого довольно для начала твоего пути.
0: Тема творчества Клиновского – это любовь, жизнь, смерть. Дмитрий Клиновский – один из тех поэтов, для которых касание миров иных, ощущение связи горнего и будней и таинственного их взаимодействия и есть внутреннее содержание вечной темы.
1: Как пароход подходит к пристани, неспешно замедляя ход, и всматриваешься все пристальней в тот край, что пред тобой встает, так я гляжу в недоумении на берег странный и чужой, что в неизбежном приближении сейчас встает передо мной. Какие-то струятся тени там, какие-то скользят лучи, но в смутном их нагромождении мне ничего не различить. И лишь одна, прозреньем, бредом ли, надежда промелькнет подчас, что кто-то, мне пока неведомый, на сходнях руку мне подаст.
0: Клиновскому, благоговеющему

0: перед памятью Гумилева, удалось счастливо пройти между двух смертей – безличия и позы. Надо признать, что творчество его – редкий образец служения слову. Стих его точен, ясен, конкретен. Никаких туманностей, ни одного фальшивого либо вычурного образа. Правда и простота с изысканностью составляют прелесть образов Клиновского. Спасение наше в беспредельности, в бескрайности грядущих дней и в том залог великой цельности людских и божеских затей. Когда б отпущен был всего лишь нам какой-то предрешенный срок, мы б захлебнулись днем сегодняшним, нас выбросило б на песок. А так мы движемся, и пенится за нами встречная волна. О, путь еще не раз изменится. За далью снова даль видна. Воздаяние за 30-летнее молчание поэту была ниспослана полная творческого напряжения жизнь. Поэзия его словно добрый, спелый осенний плод. Многие стихи Клиновского привлекают своей трогательной, большой любовью к родине и всему родному. Одним из этих стихотворений мы начали нашу передачу, читал сам автор. Прослушайте еще одно.
1: Есть в русском языке опушки и веснушки, речушки, башмачки, девчушки и волнушки и множество других таких же милых слов. Я вслушиваться в них, как в музыку готов. Веселой нежности полны они, и в этой веселой нежности их светлые приметы. И если по лесу я осенью пройду, и на опушке там волнушки я найду, или повстречаю я девчушку, чьи веснушки на солнце запестрят и заолеют ушки, вдвойне доволен я нежданной встречей той. О, русский мой язык, прекрасный спутник мой! Движением души неразделимо вторя, равно находчив ты и в радости, и в горе. Для горя тоже ты смягчил слова свои. Могилка, вдовушка, слезинка, сколько их! Да что тут говорить, нагромождая строки? Мы знаем все тебя, просторный и глубокий, со всякой ты своей управишься судьбой. Прекрасный наш язык, нам хорошо с тобой.
0: За всей этой простотой, за всем здешним, видимым, за красотой земли Дмитрий Клиновский ощущает непреодолимое влечение к скрытой метафизической сути, к духовной основе бытия. Его поэзия пронизана не только музыкой души, но и музыкой духа, отблесками оттуда.
2: Я знаю, мир обезображен, но сквозь растленные черты себя еще порою кажет лик изначальной красоты. Он просияет на мгновенье и снова скроется во мгле, но после каждого виденья немного легче на земле. И с каждым разом мысль упрямей, что мир совсем не обречен, что словно фреска в древнем храме лишь грубо замалеван он. И некий мастер в час свершений, к нему заботливо склонясь, освободит от оскорблений его классическую вязь.

Передачу, посвященную памяти русского поэта-эмигранта Дмитрия Клиновского, подготовила Виктория Семенова. Стихи читал Юлиан Панич.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем программу «Культура. События. Люди». Несколько дней тому назад, 28 января, исполнилось 80 лет известному советскому писателю Валентину Петровичу Катаеву. У микрофона Анатолий Гладилин.
1: Лично мне всегда казалось, что в Катаеве живут два разных человека. Советский писатель Валентин Катаев хорошо известен нашему читателю. Он обратил на себя внимание еще с 1923 года своими хлесткими фельетонами в газете «Гудок», где он был постоянным сотрудником. Сатирическая повесть «Растратчики», вышедшая в 1926 году, принесла писателю популярность, а комедия «Квадратура круга» обошла многие театры страны. Повесть о строителях Магнитогорска «Время вперед» укрепила советское реноме писателя, а в 1936 году, после того, как появился «Белеет парус одинокий», Катаева пожизненно причислили к лику советских классиков. Дальше были повести «Сын полка», «Хуторок в степи», «Зимний вечер», «За власть советов» и эта маленькая книжка о Ленине, я даже забыл, как она называется, о которой будут с умилением вспоминать критики в каждой статье, посвященной Катаевскому юбилею. Что ж, вполне нормальная творческая биография для образцового советского классика. Катаев писал много, не все в его творчестве равноценно, и первые его книги сделаны значительно лучше, чем последующие, что, кстати, вполне типично для литераторов его поколения. Возможно, в памяти следующих поколений Катаев так бы и остался, как автор милой повести «Белеет парус одинокий» и как человек, мимоходом рассказавший Ильфу и Петрову сюжет «12 стульев». По установившейся традиции, как и все его именитые сверстники, он должен был бы на склоне лет чинно восседать в торжественных президиумах, заседать в комитете защиты мира, да изредка баловать критику скучнейшими мемуарами. Но в 1965 году с Катаевым происходит нечто из ряда вон выходящее. На 68-м году жизни литератор обретает как бы второе дыхание. Более того, рождается совершенно другой писатель, другой Валентин Катаев, продолжатель новаций русской модернистской прозы Мандельштама и раннего Заболоцкого. Одну за другой Катаев пишет три повести: «Святой колодец», «Трава забвенья», «Кубик». Об этих книгах официальные критики предпочитают деликатно помалкивать. Но факт свершился. Новый роман, новый в смысле формальных построений, о котором так много кричали на Западе, внезапно появился в нашей литературе, причем, смею утверждать, в лучшем исполнении. Катаев смог доказать искушенному читателю, что и русские литераторы не лыком шиты, и в русской литературе есть еще порох в пороховницах. Вот что пишет по этому поводу сам Валентин Петрович. Цитирую из книги «Святой колодец». Маруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах – действительном и воображаемом. Кто хочет того и другого, терпит фиаско. Я уверен, что Маруа ошибается. Фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих двух миров. Он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни. Я всегда прежде жил в двух измерениях. Конец цитаты. От себя я добавлю, что, как мне кажется, вполне возможно, прежде Катаев и жил в двух измерениях, но писал-то в одном. И лишь поверив в себя и обретя творческую свободу, он смог увидеть жизнь во всей ее реальной полноте. И вот какой предстала действительность. Цитирую. «Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой. Программа вытесняла программу. Черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни. Возникали люди, пейзажи, конференции, взмахи филадельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками». Не кажется ли вам, что это лаконичный и исчерпывающий отчет о бурных 60-х годах нашего столетия? И увлеченный художественной формой, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками, Катаев, как бы сам того не хотя, кратко дает политический анализ этих лет. Продолжаю цитату.

0: и выступление всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой Ваньки-встаньки, с глупо-лицемерной улыбкой вокруг злого щербатого рта. Он показывал свой коронный номер – искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого верном горшка на лысую голову, поддерживая ее только ушами. Едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже собрался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены. Конец цитаты. Ей-богу, лишь исходя из этого одного абзаца можно писать диссертации на тему, не являлись ли все печально знаменитые экономические реформы просто попыткой ставить вверх дном горшок на лысую голову и поддерживать его только одними ушами. Именно так, ушами. И именно так анонимно высунулась нога. Ибо трудно объяснить, что же тогда, в 1964 году, произошло на нашей политической арене. Катаев как будто пишет про телевизор и добавляет, цитирую: «Но я уже ничего не понимал, бессильный справиться с аппаратом, вышедшим из повиновения. Иногда мне даже казалось, что аппарат существует совершенно самостоятельно, по своему собственному произволу». Конец цитаты. Вдумайтесь в афористичность и подтекст последней фразы. Убежден, что почти каждая страница последних катаевских книг требует внимательного изучения. И «Волшебная рука Берона», и «Кладбище в Скулянах» – все это продолжение новой катаевской, новой русской прозы. Как писатель достиг такого мастерства? Язвительный ко всем и в первую очередь к самому себе, Катаев не раскрывает свой секрет, но с иронией замечает, цитирую: «Однажды я уже говорил или даже писал, что обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также и в животных, растения, камни, предметы домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное. Я, например, как-то был даже квадратным корнем». Конец цитаты. И все же мне думается, что рождение большого мастера русской прозы произошло потому, что Катаев наконец-то смог перевоплотиться в самого себя.
1: После писателя Анатолия Гладилина микрофон взял поэт Александр Галич.
2: Мне бы хотелось добавить несколько слов к тому, что сейчас рассказал о Валентине Петровиче Катаеве писатель Анатолий Гладилин. Он забыл, и, вероятно, из скромности забыл, что Катаев был создателем, основателем журнала «Юность», журнала, в котором родилась, расцвела, и, несомненно, влияние на этот расцвет оказал Валентин Петрович Катаев, новая русская проза, проза Аксенова, Гладилина, других молодых писателей, которые сегодня уже стали известными вполне и настоящими серьезными крупными литературными фигурами. И я думаю, что второе рождение Катаева каким-то образом связано именно с этими молодыми, уча их, вытаскивая из них то, что они могут сделать, он как бы заставил самого себя, как очень правильно сказал Толик Гладилин, перевоплотиться в самого себя. Мне лично довелось встречаться с Катаевым дважды. Первый раз это было после войны, когда я вздумал продолжить учебу в литературном институте. Мне сказали, что мою пьесу отдали на отзыв Катаеву, когда меня принимали в институт. Я подкараулил Валентина Петровича во дворике дома Герцена, где находится литературный институт, представился и спросил, понравилась ли ему моя пьеса. Валентин Петрович очень приветливо улыбнулся и сказал: «Нет, совсем не понравилось. Но вы можете поступать в институт. Я так написал, что нет никаких оснований вас не принимать. Но, по-моему, вам лучше не поступать. Вам лучше писать и писать и писать. И не выдумывать то, чего вы не знаете, а писать про то, что вы знаете». И проучившись, вероятно, месяца два, я убедился в справедливости этих

0: слов Катаева, и так и не окончил учебу в литературном институте. И второй раз я встретился с Валентином Петровичем при очень грустных обстоятельствах, для меня грустных. Это был день моего исключения из Союза советских писателей, и Валентин Петрович на этом исключении присутствовал как член правления, член секретариата Московского отделения Союза писателей. Он был среди тех немногих, которые пытались как-то меня защитить, проголосовавших против моего исключения. Он хитрил, Валентин Петрович, милый Валентин Петрович. И вот в последних произведениях Валентина Петровича прекрасная проза рассказывает, вероятно, о самом главном, что было в нашей жизни. Рассказывает через призму, через восприятие очень большого писателя, обладающего великолепной пластикой, такой, что просто диву даешься. Очень хочется пожелать Валентину Петровичу еще многих счастливых, здоровых лет и еще нескольких книжек, тех, которые навсегда останутся в действительной русской классике.
1: И мне остается только присоединиться к этому пожеланию и пожелать Валентину Петровичу действительно здоровья, действительно бодрости, действительно новых книжек.
2: Программа «Культура. События. Люди» 77-го года. «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов.

литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное.

0: «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий в эфире и в подкасте. Выпуск номер 260 программы «Музыка на свободе». Ну что ж, сегодняшние хедлайнеры — это артисты очень симпатичного и очень модного сейчас лейбла «Coal Mine Records». А начинает сегодняшнюю программу человек, которого прекрасно знают все любители прогрессивного рока и английской рок-классики конца 60-х и 70-х годов. Зовут его Питер Хэмилл, и это лидер группы Van der Graaf Generator, группы, которая существовала с 67 по 78 год, потом развалилась, но с 2005 года, в принципе, снова ведет такое полулитургическое существование и выступает, и даже выпускает альбомы, но больше альбомов выходит у Питера Хэмилла соло. В частности, вот совсем недавний его релиз — это альбом под названием «In Translation» — «В переводе». Первый альбом за 4 года, хотя вообще у него вышло с 71 года этих сольников порядка 30 штук. Альбом любопытный, поскольку Питер Хэмилл исполняет здесь кавер-версии, а не собственное сочинение, причем очень широкий спектр этих самых каверов от итальянских классиков авторской песни Луиджи Тенко и Фабрицио Ди Андре до Асторо Пиаццолы и даже до классической музыки. Есть тут песни, скажем, сочинения Густава Малера. Я выбрал из всего этого многообразия самый неожиданный, пожалуй, трек. И это попсовая песня, это был хит в исполнении Тома Джонса. Песня «I who have nothing», «Я, у которого ничего нет», поет Питер Хэмилл.

Кто бы мог подумать, что Питер Хэмилл будет исполнять песни из репертуара Тома Джонса. Но чудеса случаются. Это был трек из альбома «In Translation», сольного альбома Питера Хэмилла, первого за несколько лет. Ана Алькаиде — это очень известная испанская певица из города Мадрида, и вышел у нее шестой альбом, называется альбом «Ритуал», и интересен он тем, что записала она его вместе с иранским вокалистом по имени Реза Шаесте. Альбом весь состоит из песен на религиозные, мистические тексты. Ну, в частности, это касается и трека с понятным названием «Экстаси».

0: Испанка Анна Алькаиде и иранец Реза Шаесте, альбом «Ритуал». Теперь одна из моих любимых чешских групп, называется она «Скрытый пува бюрократии», то есть «Скромное очарование бюрократии». Ну, как вы понимаете, парафраз на название знаменитого фильма Бунюэля «Скрытое очарование буржуазии». Это шестой альбом пражской группы. Группа существует уже более 20 лет. Главные люди там — это певец и вокалист Иво Стефан и композитор-электронщик Ян Файкс. Также там играет на бас-гитаре Йозеф Индрак, владелец и арт-директор прекрасного лейбла «Polypet». Альбом «Скрытого очарования бюрократии» называется «О насилии». И слушаем песню «О насилии», часть первая. Что тут очень интересно, что текст не кого-нибудь, а Ханны Аренд, знаменитого немецкого философа.
1: От доб антицкого шецка се дефинуи форми влади. Jakožto nadvláda člověka nad člověkem. Jednoho či několika v monarchii nebo oligarchii. Případně nejlepších nebo mnoha.

Jack.

Скрытый пуба-бюрократия из Праги, альбом о насилии. Песня была на словах Ханны Аренд. Ну, теперь Tropical Fuck Storm — это австралийская группа из Мельбурна, существует уже 5 лет, играют такой очень веселый, дерзкий арт-панк. Главные люди в группе — это вокалист-гитарист-мужчина Гаррет Лидиард и вокалистка-басистка-девушка Фиона Качуин. Третий альбом Tropical Fuck Storm называется Deep States — «Глубокие государства». И слушаем с него песню «Субурбиопия», как сказано в буклете альбома.

Tropical Fuck Storm из Мельбурна, альбом Deep States. Ну и теперь Coal Mine Records. Существует лейбл не так давно, с середины 10-х годов, но успел сильно прославиться буквально за последние 2 года. Во многом это связано нынешней модой на музыку в стиле фанк и появление большого количества артистов молодых и талантливых, которые этот стиль используют. Некоторые альбомы Coal Mine Records мы уже с вами слушали. В частности, слушали альбом Delvon Lamar Organ Trio «I Told You So». Ну вот теперь у них вышел и еще один, уже третий студийный альбом на Coal Mine. Называется «Cold as Wise». Ну, это игра слов. «Wise» — это на самом деле фамилия барабанщика этого трио Даниэля Уайса. Кроме него, там, естественно, органист сам Делвин Ламар и гитарист Джимми Джеймс. С этого альбома я выбрал трек «Keep on Keeping On».

Дельвон Ламар, орган, трио, альбом «Cold as Wise» и пьеса «Продолжай держаться». Следующая колмайновская группа — это «Monophonics». Шестой альбом у них уже вышел, называется «Sage Motel», «Мотель мудрецов», и с него послушаем заглавную песню.

Монофоник, Сейдж Мотель. Вот я сейчас подумал, что Сейдж — это по-английски не только мудрец, но еще и какая-то травка такая, приправа под названием, по-моему, шалфей. Отличная группа. Вокалист и органист Келли Финниган играют такой психоделический соул, и они из Сан-Франциско. Кстати говоря, органное трио Де Леона Ламара из Сиэтла, а сама фирма Coal Mine Records, они базируются в Огайо в Коламбусе. Поехали дальше. Теперь группа из Нью-Йорк-Сити. И это не столько группа, сколько проект одного человека. Сет Эпплбаум его зовут. И назвал он свой проект Ghost Funk Orchestra, призрачный фанк-оркестр. Разные музыканты с ним сотрудничают и разные солистки. Новейший альбом Ghost Funk Orchestra называется New Kind of Love, новый тип любви. И там поет, наверное, примерно полдюжины, если не больше, разных вокалистов. В частности, девушка по имени Роми Хеннедж, которая исполняет песню «Scatter».

Ghost Funk Orchestra и их новый альбом A New Kind of Love, также релиз фирмы грамзаписи Coal Mine Records. Ну и, наконец, чтобы охватить и север, и юг, и запад, и восток Соединенных Штатов, группа из Майами, называется Scone Cash Players, и возглавляет ее клавишник известной группы The Deftones Адам Скоун. Он играет на органе Хэммонд, это один из моих любимейших инструментов, играет прекрасно, и выпустил он уже 4 альбома, но вот последних двух у меня, к сожалению, нет, поэтому послушаем трек с их альбома 2017 года, который называется «Доменная печь», «Blast Furnace», и пьеса «Bliss Machine», «Машина блаженства».

Cash Players во главе с исполнителем на органе Hammond Адамом Сконом, альбом Blast Furnace, Coal Mine Records. К вашим услугам.

Ну что ж, поехали дальше. Хуан Курьель — это галисийский гитарист, вокалист и фольклорист. Довольно известный. Пятый альбом его называется «Трейдес Комиго». Тут все на галисийском диалекте, поэтому даже не могу перевести, честно говоря, что это такое. И записал он его вместе с вокалисткой Ирис Гей. Слушаем песню «Севос М. Празерфор».

Хуан Куриель и Ирис Гей, дуэт из испанской Галисии, альбом «Трейдес Комиго». Уилл Батлер теперь у нас на очереди. Я думал, что он канадец, но вроде бы он все-таки американец. Это младший брат Уина Батлера, фронтмена знаменитой канадской группы Arcade Fire. Сам Уилл Батлер из Arcade Fire ушел в прошлом году по неизвестным мне причинам, но он уже давно записывает сольный альбом и, по-видимому, решил сконцентрироваться на собственном творчестве, тем более, что он мультиинструменталист, много может себе позволить. Пишет киномузыку, а не только песни. В частности, за фильм «Her» получил даже премию Грэмми в области киномузыки. Но большинство его сольных альбомов — это все-таки песенные альбомы, в том числе последний из них, третий, называется «Generations» — «Поколение», и с него отличнейшая песня «Bethlehem», «Вифлеем».

Уилл Батлер, «Bethlehem» с альбома «Generation». Следующая группа у нас итальянская и скорее представляет, я бы сказал, современную камерную музыку. Андреа Грасси «Blend 3» и Беатриче Оригоне в качестве вокалистки. Андреа Грасси сам играет на контрабасе. Также в «Blend 3» в этом трио Мануэль Клюми на саксофоне и Микеле Бонифоти на гитаре. Дебютный альбом этой комбинации Андреа Грасси и вокалистки Беатриче называется «Songs and Poems» — «Песни и поэмы». Поэмы там всяких известных авторов, в основном классических и современных, и из них всех я выбрал «Snail Tale», то есть «Сказку об улитке».

Беатрича Ригони – вокал, Андреа Грасси – бленд 3, инструментал, альбом, песни и стихотворения. Следующая группа из Англии, я довольно много о ней читал, заинтриговали меня рецензии, и вот я заказал их дебютный альбом. Альбом называется «The Power of Rocks» — «Сила скал». Наверное, так можно сказать, если имеется в виду скалы в качестве рокс, а не качание. Группы из Эдинбурга, лидер там вокалист и автор песен Перри О'Брей, он же играет на второй гитаре, там есть еще одна соло-гитара, и вот дуэт этих двух гитар мне очень понравился, поскольку очень напоминает, то есть я даже думаю, как бы позаимствован немного от незабываемой и неповторимой гитарной работы в мэджик-бэнде Каптена Бифхарта. Да, вот именно так. Ну, на мой взгляд, гитары очень хороши, все остальное, конечно, от Бифхарта очень сильно отстает, но судите сами. Забыл сказать, что группа называется «Buffet Lunch», «Шведский стол» в переводе на нашинский язык, и слушаем песню «Orange Peel» — «Апельсиновая корка».

Перри О'Брей и группа Buffett Lunch, их дебютный альбом «The Power of Rocks». Ну и еще один у нас остался трек, и принадлежит он немецкому электронщику, который родился как Джо Циммерман в городе Кёльне в 1964 году, но выступает под псевдонимом Шлампейдзигер. «Грязный хлыст» или что-то такое. В общем, затруднился я перевести это типичное немецкое длинное словосочетание. Шлампейдзигер выпускает пластинки очень давно, с середины 90-х годов. 12-й уже альбом у него вышел. Международная карьера у него как-то не задалась, хотя были у него релизы и в Британии тоже. Теперь, в общем-то, как-то он сосредоточен на Германии. Так вот, новый альбом его называется «Ein Weltleck in der Echokammer», то есть «Мировая утечка в комнате с эхо». Вообще говоря, это такой юмористический электронщик, этот Джо Циммерман. Послушаем пьеску под названием «Hufgold Polka». Вам всем счастливо, не замерзайте. Это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», подкасты, программа. До следующей недели. Всего доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
6: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
11: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
7: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
12: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
6: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
13: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
7: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
14: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем.

мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт...

0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».
2: Говорит «Радио Свобода». В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариновым представим новый цикл передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад». Как бы ни складывались отношения между Америкой и Россией, в подтексте их обычно пряталась концепция зеркала. На протяжении всей истории их взаимодействия две страны, симметрично расположенные на обочине цивилизации, по обе стороны от Европы, служили, казалось бы, друг другу зеркалом. Глядясь в него, они либо узнавали себя, либо видели свою противоположность, как и положено зеркальному отражению, где лево, там право. Эта привычная концептуальная рама вошла в обиход так давно и так прочно, что ее часто не замечают как нечто само собой разумеющееся. Между тем, никакого зеркала никогда не существовало. Это лишь неуклюжая иллюзия, построенная на фальшивом сходстве, что не мешает ей быть убедительной и долговечной. В сущности, она родилась с самого начала, когда Колумб плыл в одну страну, а открыл другую. С нами произошло то же самое, но намного позже. Попав 40 с лишним лет назад в Америку, я был уверен в том, что нашел страну, где все было, как в покинутой Советской империи, только наоборот. Минусы менялись на плюсы. Рабство на свободу, нищета на достаток. Тогда я еще не знал, что сравнивать два мира так же нелепо, как килограмм и километр. Я заблуждался еще и потому, что Америка была нам не чужой. Иногда мне казалось, что я в ней вырос и жил задолго до того, как в ней поселился. Если это парадокс, то мы его делим с целым поколением. В этом можно убедиться, изучив историю вопроса. Вопроса не было, был ответ, которым и являлась Америка. Для Бродского она начиналась с Тарзана, для Довлатова с Чарли Паркера и для всех с книг. Американская литература брала не содержанием, а формой. Мы плохо понимали, о чем рассказывал автор. Нас волновала его интонация, сентиментальный цинизм, хемингуэевская ирония и жалость в той виртуозной пропорции, что стала нам школой чувств и, заодно, прививкой свободы. Защищавшая от вмешательства, да и присутствия власти Америка оказалась нашим частным пространством. Так, пустив корни в национальное подсознание, Америка завладела коллективным воображением. Оно и в путинской России нуждается в Америке, ибо конфронтация с ней возвращает утраченное чувство державной надменности. До тех пор, пока главный противник Америка, остальные не в счет. Вот так и Хрущев, решив перегнать Америку, разом упразднил других конкурентов, которые, впрочем, этого не заметили. За всем этим комплексом прячется еще и интимная горечь. Америка как несбывшаяся мечта, как изменившая невеста. Ответ Америки асимметричен. Она ведь редко и с трудом замечает других. Не потому, что пренебрегает, а потому, что не интересуется, и не только России. Две трети американцев не позаботились получить заграничный паспорт, потому что не собираются пересекать границы. Их устраивает глобус США, который они соорудили по своему, а не чужому вкусу. Другие страны встают на провинциальном американском горизонте только в исключительных случаях. Одним из них была перестройка, которая вызвала волну сочувствия даже у заядлых изоляционистов. Избавившаяся от агрессивной идеологии Россия, как задолго до нее Германия и Япония, казалась естественным союзником в борьбе с фанатизмом и дикостью. Когда череда перемен показала, что это не так, все вернулось обратно, но не совсем. Страх и вражда сменились забвением, которое прерывает редкие вспышки возмущения. Это, однако, не столь сильное чувство, чтобы обрести постоянное место в подкорке американского общества. Россия в нем не столько присутствует, сколько мерцает. Не замечая этого, в России ведут превентивную войну, упорно считая, что американцы претендуют на ее кусок пирога. Этот предрассудок не зависит от рассудка, ибо я встречался с ним у вменяемых во всех остальных отношениях соотечественников самых различных убеждений. В общем, была одна Америка, в которой видели сверхдержаву на стероидах. Сам я не знаю такой Америки, но мне никого еще не удалось переубедить, потому что эта Америка – проекция уязвленного подсознания, которая навязывает врагу

собственные амбиции. В этой темной вязи взаимного непонимания есть светлое пятно – культура. Во все, включая смертельно опасные времена, она часто бывала единственным языком, понятным обеим странам. Но и тут не обошлось без недоразумений. Одни и те же слова и ноты звучали по-разному, меняя свой смысл в процессе переезда. Вот этим трудностям перевода и посвящен новый цикл передач Владимира Баринова. Мастер архива и виртуоз работы со звуком, он уже много лет предлагает нашим слушателям взглянуть по-новому на русско-американские культурные контакты. В этом году мы продолжим путешествие через океан, причем в обе стороны. Следить за ним, за этим путешествием, я горячо рекомендую не глазами, а ушами, ибо каждая программа изобилует редкими записями. Итак, сегодня мы отправляемся в путь, чтобы исправить ошибку Колумба, открыть Америку и преодолеть, насколько это возможно, трудности перевода.

Название фильма Софии Копполы, которым мы озаглавили этот цикл, само стало жертвой перевода в российском прокате. «Lost in Translation» — это не трудности перевода, это потерянное, утраченное при переводе. «Перевода без потерь не бывает», — сказал мне великий переводчик с английского Виктор Петрович Голошев. Но не бывает и перевода, хорошего перевода, без находок. Перевод дает произведению другую жизнь, новое измерение. Чужая культура присваивает его в этой новой оболочке. А потом оно возвращается в этом обновленном виде к себе на родину. В этом цикле мы постараемся понять, как американская культура адаптировала русскую. И наоборот. Расскажем о том, как экранизировалась русская классика в американском кино и как ставились на Бродвее советские пьесы, как переписывалась американская драматургия в угоду советской цензуре и как американская популярная музыка превращалась в советские хиты. О том, чего мы друг в друге не поняли, и о том, что поняли о другом такого, чего он сам о себе не знал. Начнем с музыкальных примеров. Казалось бы, музыка говорит на языке, не требующем перевода. Но музыка – это искусство интерпретации. Нет двух оркестров, исполняющих одно и то же произведение, одинаково. И нет двух одинаковых исполнений одним и тем же оркестром. По каким-то таинственным законам одно сочинение становится в другой стране шлягером, попсой, а другое, не менее талантливое, не может пробиться сквозь культурный барьер. Не надо бояться или стесняться слова «попса». Это судьба всякого большого искусства. Разве не стали попсой Джоконда со своей усмешкой, Анна Каренина со своим паровозом или Гамлет со своим черепом? Это как раз знак качества, высокая проба. Большой художник, как правило, воспринимает это как естественное продолжение жизни своего опуса. Его это веселит, как веселит пушкинского Моцарта пеликанье уличного скрипача, играющего из Дон Жуана.

Сергею Рахманинову было 19 лет, когда он сочинил цикл фортепианных прелюдий пьесы «Фантазии». Одна из них, до диез минор, приобрела исключительную популярность благодаря его двоюродному брату, пианисту и дирижеру Александру Зелоти. Осенью 1898 года Зелоти включил прелюдию в программу своих концертов в Европе и Америке, и она стала мировым шлягером. Когда спустя 20 лет Рахманинов оказался за границей и сам сделался концертирующим пианистом, чтобы заработать на жизнь, импресарио требовали от него обязательного исполнения прелюдии, а публика, если не слышала любимой мелодии, кричала «До диез!». В конце концов, она ему так надоела, что он однажды пожалел, что сочинил ее. В 20-е годы в Америке Прокофьев записал прелюдию на ленту для механического пианино компании «Ампико». Эту запись мы только что слышали. На Западе прелюдию иногда записывали так, что это больше похоже на пародию. Вот, например, версия британского танцевального оркестра под управлением Джека Хилтона. Она была издана в Советском Союзе где-то после 1933 года, судя по этикетке, на которой написано «Грампласттрест НКТП СССР», то есть наркомата тяжелой промышленности. Пластинка эта интересна тем, что имеет пометку на английском языке «Made in USSR» и фирменный ярлык «Совсон» – «Советская песня». Эти пластинки продавались в Торксине, увековеченном Булгаковым.

А в Америке с прелюдией произошла полная метаморфоза. О том, как это случилось, рассказывает обычно такой анекдот. Молодой композитор Джордж Лайнос Коб сидел с приятелем в ресторане и сказал, что сочинит на пари рэг-тайм на любую музыкальную тему. Приятель, заметивший за соседним столом Рахманинова, сел к роялю и сыграл первые такты прелюдии до диез минор. Коб нисколько не смутился и симпровизировал рэг-тайм на знакомую мелодию. Когда он закончил, к инструменту подошел Рахманинов и сказал: «Мелодия не дурна, но ритм не тот». «Russian Rag» стал самым популярным сочинением Джорджа Коба. В Америке его знает каждый младенец. Слушаем пьесу в исполнении танцевального оркестра отеля «Олдорф Астория» под управлением Джозефа Кнета. Запись 21 года.

Еще один пример. «Римский Корсаков. Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». Опера написана в 1900 году и тогда же впервые поставлена в частной опере Солодовникова в Москве. Лондонская премьера состоялась в 1933 году, а пьеса «Полет шмеля» стала любимым концертным номером скрипачей-виртуозов. Вот запись Яши Хейфица, 1934 год, Нью-Йорк. Аккомпанирует Арпад Шандар.

кто только и на чем только не играл «Полет шмеля». Одно время проводились даже международные конкурсы на самое быстрое его исполнение. Слушаем чемпиона, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, бразильского гитариста Чаго де Лавегу. Здесь все как в рукописи Листа по версии Ильфа и Петрова. На первой странице пометка «быстро», на второй «еще быстрее», на третьей «быстро, как только возможно», и все-таки на четвертой «еще быстрее».

0: Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Гиннес. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариным представляем новый цикл передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад».
1: Естественно, мимо такой мелодии не мог пройти Уолт Дисней. Очередная погоня Тома за Джерри.

Римского-Корсакова американская публика впервые услышала в 1910 году. Необыкновенно популярная в Америке Анна Павлова и ее партнер и балетмейстер Михаил Морткин специально для Нью-Йоркского театра «Метрополитен» создали балет «Легенда об Азиаде» по мотивам экзотического ориенталистского романа Пьера Лоти «Азиаде» на музыку сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада». Спектакль был очень эффектный, с роскошными декорациями и костюмами в восточном вкусе.

А в 1922-м Метрополитен поставил «Снегурочку». За главную партию в этой постановке пела испанская сопрано Лукреция Бори. Тогда же, в 1922 году, она записала ариетту «Снегурочки» из пролога к опере.

А в 1947 году режиссер Вальтер Рейш снял в Голливуде фильм про Римского-Корсакова. Начинающий композитор-моряк, которому начальство запрещает заниматься этими глупостями, встречает в Танжере, это Марокко, обворожительную танцовщицу Кару и влюбляется в нее. В дальнейшем выясняется, что Кара из знатной семьи, просто ее мать-графиня по уши в долгах, но продолжает играть в карты и жить непосредством. И Кара танцует в таверне, чтобы оплачивать счета матери. Картина называется «Песня Шахерезады». Главные роли в ней играют Жан-Пьер Амон и Ивон де Карло. Кроме того, в фильме снялся американский тенор Чарльз Калман, мировая знаменитость. Вот здесь он поет арию индийского гостя из «Садко».

Ну, действительно, Римский-Корсаков в молодости был морским офицером. Совпадает и название корабля, на котором он ходил в плавание – корвет «Алмаз». На этом сходство фильма с обстоятельствами реальной личной жизни композитора заканчивается.

Конечно, ни один русский композитор не может сравниться по популярности в Америке с Чайковским. А из всех сочинений Чайковского самая популярная – увертюра 1812 год. Сам Чайковский ее не любил, но заказчиком был его друг, пианист и дирижер Николай Рубинштейн, заведовавший музыкальной частью Всероссийской промышленно-художественной выставки 1880 года. И Чайковский не смог отказаться. Увертюра предназначалась для исполнения в храме и начинается молитвой. Существует теория, что Чайковский написал увертюру для оркестра и хора, и что первоначально она исполнялась со словами. Это заблуждение. Слова наложил на музыку Игорь Букетов, американский дирижер и сын русского священника, о чем говорит его необычная фамилия. В 1968 году он записал увертюру с хором Кафедрального собора Святого Амвросия, город Де Мойн, штат Айова.

Чайковский приезжал в Нью-Йорк в апреле 1891 года на открытие Карнеги-Холла. Сохранились его дневники и письма, в которых он очень комплиментарно описывает Америку, хотя кое над чем иронизирует. Его очень трогает доброжелательность, обходительность, прямой и независимый нрав американцев. Вот отрывок из одного такого письма дирижеру-направнику. «Оказывается, что в Америке я гораздо более известен, чем в Европе, и мои сочинения исполняются много и часто. Увертюру «Гамлет», которую в Москве еще ни разу не играли, здесь играли уже много раз. Пятую симфонию играли в двух обществах два сезона подряд. Вообще я здесь птица гораздо более важная, чем в Европе. Нравится мне также комфорт, о котором они так заботятся. В моем номере, так же, как и во всех других номерах всех гостиниц, имеется электрическое и газовое освещение, уборная с ванной и ватер-клозетом, масса чрезвычайно удобной мебели, аппарат для разговора с конторой гостиницы в случае надобности и тому подобные несуществующие в Европе условия комфорта. Одним словом, страна во многих отношениях очень симпатичная и необыкновенно интересная». А вот из дневника. «Удивительные люди, эти американцы. Под впечатлением Парижа, где во всяком авансе, во всякой любезности чужого человека чувствуется попытка эксплуатации, здешняя прямота, искренность, щедрость, радушие без задней мысли, готовность услужить и приласкать просто поразительны и вместе трогательны. И это, да и вообще американские порядки, американские нравы и обычаи очень мне симпатичны». Чайковский познакомился тогда и с главным спонсором проекта Эндрю Карнеги и нашел его очень похожим на драматурга Александра Островского. Увертюра «12-й год» записана американскими оркестрами множество раз. Она исполняется по различным торжественным поводам и особенно в День независимости 4 июля. Но есть уникальная запись, ставшая классикой звукорежиссуры. Она сделана в 1958 году и установила рекорд продаж. За 4 года было продано более миллиона пластинок. Уникальна она тем, что записывалась в трех разных местах, а затем три звуковые дорожки были сведены в одну.

одну фонограмму. Увертюру исполняет Миннеаполисский симфонический оркестр под управлением Антола Дорати. В записи участвует настоящая французская пушка наполеоновских времен, которую специально привезли из Академии Вестпойнт в Нью-Йорк, а также карильон Нью-Йоркской церкви Риверсайд. Звукоинженер Роберт Файн, компания Mercury Record Corporation.

Увертюру постигла судьба всех музыкальных хитов. Она звучит в мультфильмах про утенка Даффи и семейство Симпсонов. Ее множество раз использовали в рекламе бургеров, сэндвичей и даже памперсов. А вот отличная пародия дуэта «Мелодика Мэн». Эти американские парни, Джо Боно и Тристан Кларк, выпускники консерватории. На своем инструменте «Мелодики» они спародировали всех священных коров классической музыки, в том числе, конечно, и Чайковского.

0: качестве музыкальной заставки к этому циклу мы использовали музыку Мориса Жара к фильму Дэвида Лина «Доктор Живаго». Королевский филармонический оркестр, дирижер Морис Жар, 65-й год. Фрагмент симфонической сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада» прозвучал в исполнении оркестра Большого театра. Дирижер Николай Голованов, соло на скрипке Давид Ойстрах, запись 46-го года. Остальных исполнителей я уже назвал.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Владимиром Абариным представили первый выпуск нового цикла передач «Трудности перевода. Русские хиты на американский лад». Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
7: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
8: Мне все нравится, у меня все есть.
9: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
10: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
11: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
12: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
13: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Радио Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Салам алейкум, здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев. Мой собеседник Джонатан Литтл, писатель-романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе. И мы говорим сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
1: Джонатан Литтл, американец, гражданин Франции и житель Барселоны, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». Среди любимых книг писателя есть герой нашего времени Михаила Лермонтова и Хаджимурат Льва Толстого. Джонатан – обладатель двух самых престижных французских премий по литературе – Гонкуровской и Большой премии Французской академии, удостоенный их за исторический роман «Благоволительницы». Он долгое время провел в России, работал в составе гуманитарной миссии «Действия против голода» в Чечне. Для написания книги «Чечня. Год третий» полгода жил в Грозном и, активно общаясь с жителями, пытался определить, в чем причина того, что Москва сделала ставку на тоталитарную политику в республике. После начала войны в Украине Литтл написал статью о том, зачем Путину новая война и почему его не смогли остановить.
0: Идея поговорить с Джонатаном Литтлом появилась сразу же после того, как я увидел его обращение к россиянам, где он высказал свою точку зрения на то, что происходит в Украине, назвав это «войной против независимого европейского государства». Мне приходилось сталкиваться с Джонатаном Литтлом в Первую войну и после окончания. Все это подвигло к тому, чтобы поговорить с ним и задать несколько вопросов касательно аналогии того, что происходит сегодня в Украине с тем, что происходило в Чечне. Как вы оказались в Чечне во время Первой войны в этой республике? И почему был выбор именно Чечни? Потому что я знаю, что вы до этого были в зонах других военных конфликтов, в том числе Боснии.
2: Но не принял решение я, а принял решение начальство. В 96-м году, это было, по-моему, в январе, после, ну, в 96-м, в 1994-1995 я работал в гуманитарной помощи в организации движения против голода в Боснии. И после этого, когда я уехал из Боснии, начальство решило меня отправить в Чечню. Я даже не знал, что это была Чечня тогда. Это первый раз я слышал о ней. Ну, узнал, читал книги, хотел понимать историю места. И где-то в феврале 1996 году я попал в Грозном прямо. И там жил 6 месяцев во время первой кампании, до июля.
0: Для вас война уже не была что-то новым? То есть вы уже знали, что такое война?
2: Ну да, да. Я жил 2 года в Боснии, больше всего в Сараево, в окружении. И при бомбежке, и снайперы, и туда сидим. И поэтому, да, был более-менее привык уже.
0: Итак, вы приезжаете в Чечню, вы иностранец, вы в первый раз в этом регионе. Что для вас было необычное? Что вы запомнили? Какое у вас было первое впечатление об этом регионе?
2: Во-первых, мой отец был эксперт Советского Союза на свое время. Он был корреспондент «Ньюсвика» в 60-х. И все мое детство он мне много рассказывал про Советский Союз, про Россию. Но его Россия, его Советский Союз был Советский Союз диссидентов, Советский Союз разговоры в кухне, идти в ГУМе, чтобы потерять свой КГБшник, который следит за тебя и так далее, и так далее. А когда я попал в Чечню, это была, конечно, совсем другая Россия. Злые умонцы на блокпост,

0: в масках, грязь, разрушение машины. Я думаю, ох, ух ты, это уже не папина Россия, скажем так. А первое, что я видел там, ну, я помню, мы доехали до блокпоста на край города, и там прямо на блокпосте был написан «Смерть оккупанторов». Какой-то чечен ночью, наверное, туда подошел и это рисовал. И ОМОНцы стали перед вот этот знак «Смерть оккупанторов». Я думал, это очень странно, где я попал. А потом поехал в городе. Конечно, это было сложно, город закрыт, надо было ехать и так далее. Но в конце концов мы открыли миссию, там у нас был дом и офис в центре. Я там жил 6 месяцев, почти до боя в августе. Месяц до этого уехал. Нет, даже не месяц, 2 недели. Для меня была одна большая разница с Боснией, это что в Боснии были ОМОНцы. Много миротворческих сил там были. И конфликт был как... Конфликт был как под колонком, потому что ОМОНцы везде были. Конечно, это они не остановили, ни бомбежка, ни снайперы, но все равно все было как... Как это сказать?
1: Под контролем?
0: Не совсем, но это не был полный беспредел. Mm. Понимаете? Это был как половина-половина. А в Чечне никакого ОМОНцы не было там, только российские войск и боевиков. И это был полный беспредел, абсолютно бесправный, без никакого границы, абсолютно очень странное место было. И все сейчас помнят вторая кампания, но я помню первый, потому что Россия тогда был очень дезорганизирован, был очень сильный конфликт между органами власти, между войсками, ФСБ, МВД и так далее, и так далее. И это был полный беспредел, абсолютно.
1: Были ли у вас какие-то проблемы с российской властью, которая препятствовала вашей деятельности, например?
0: Ну, почти каждый день, да. Очень, очень сложно с ними работать. Ну, мы получили пропуски, у нас были какие-то договоры государственные, но все равно местные войска всегда что-то сделали, чтобы все было сложно. Еще с чеченцами тоже были проблемы. Вообще работать в этом ситуации, это не было простое дело.
1: А в чем проблема с чеченцами была? С чем это было связано?
0: Ну, два типа проблем. Были у нас проблемы с бандитами, больше всего из 15-го молсовхоза. Да, север-запад от Грозного, которые напали на нас, украли у нас конвои, украли у нас машины, у меня были нападения с ними. И еще у меня были проблемы с Хатабом. Случайно попал на Хатаба, но помните вот это нападение на Дорго-Шатоя? Было в марте, апреле, в 96-м году, по-моему. Он разрушил очень большой российский конвой.
1: Бой, о котором упоминает Джонатан, произошел 16 апреля 1996 года, когда колонна 245-го гвардейского мотострелкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии российских войск была практически уничтожена отрядом, возглавляемым эмиром Хаттаба, в севернее села Ярыш-Марды. Потери российских войск составило 73 военнослужащих убитыми, 52 ранеными. Уничтожено было 6 БМП, 1 танк Т-72, 1 машина БРДМ и 11 автомобилей. Иностранные же источники давали более высокие цифры потерь российских войск от 100 до 223 убитыми и ранеными.
0: Я через день туда поехал. Русские солдаты на блокпосте мне сказали, нет, ничего, проблемы нет на этой дороге, поедете. Я поехал и попал на Хатаб, который возвращал, чтобы забрать оружие и другие средства от конвоя. Трубы были везде российские. И он тогда забрал у меня машин, спутником и так далее. Аккуратно, на самом деле. Он меня потом довезел до самой близкой села, отпустил без какого насилия, но вещи забрал, машин забрал. Когда я обратил к начальству боевиков, чтобы они меня это все отдали, получил документы от Масхадова, от Яндарбиева, но Хатаб никогда нам машину не отдал. Я потом опять его встретил, хотел меня убить. Были многие проблемы, такой сложный человек. Но с настоящей националистичной,

0: боевиков у нас не было проблем. Они наоборот нас помогали свободно ехать, когда у меня были эти проблемы с бандитами в 15-м совхозе, они нас дали охранники, ну не совсем охранники, как они что-то сделали, что это проблемы больше не было. Наш конвой, потому что мы работали в горях, ну район Шатой, Ведено, они все сделали, чтобы нас, наши конвои могли туда доехать без проблем. И в безопасности. Это было очень большой помощь.
1: Войну в Украине многие сравнивают с тем, с чем пришлось пройти два раза в Чечне. Первые ассоциации на фоне обстрелов в Мариуполе все чаще начали говорить о сравнении с разрушенным Грозным. Ужасные кадры из Бучи перекликаются со зверством в чеченском селе Самашки и Новые Алды. Вызывает ли у вас какие-то аналогии то, что происходит сегодня на Украине, с тем, что вы видели в Чечне в войне 94-96 года?
0: Ну и вторая кампания тоже, потому что я возвращал туда в 99-м году, когда начинал вторая война. И так же было еще бомбежка, массовые убийства и так далее. Да, конечно, я только что написал новый текст про это, что кажется, что все западные политики в шоке, да, эти образы из Бучи и другие образы из Украины. Как это было первый раз, что они это видели, что русские бомбят и убивают невиновные мирные жители. Но извините, это уже 25 лет они это сделают. А я, конечно, это видел и в Чечне, и потом еще в Грузии. Они еще это сделали в Сирии. Это просто их практика, когда они воевают, просто разрушают города и много-много убивают людей. Не за что, просто заберут людей. Конечно, в Чечне все скажут, о, это чеченцы, они кавказские, они мусульмане, они другие народы. Сейчас это европейцы. Но какая разница русским солдатам?
1: Недавно вы обратились к россиянам в связи с войной в Украине. Что, по-вашему, стоит знать россиянину об этой войне? И именно россиянину, потому что для чеченцев это дежавю. Мы видели все это. Чеченцы помнят об этом, знают об этом. Кому было адресовано ваше обращение?
0: Ну, обращение было адресовано больше всего мои друзья, которые, конечно, потому что я жил только в Москве, из среднего класса, интеллектуальные, художники, интеллигенция, скажем так, московская интеллигенция. Даже питерские люди я почти не знаю. Но, по моим идеям, это был вот этот социальный класс, к кому я обратил. Но есть, конечно, среди россиян многие разницы. Есть тех, которые получают новости только на телевидении, как, наверное, масса людей и в деревнях, и в маленьких городах. Есть тех, которые получают новости через интернет, которые московский или питерский средний класс, скажем так. И, конечно, у них очень разные мнения, потому что я, например, видел на интернет, показали, если ты ищешь слово «Буча» в Google, а там 100 фото разрушений город, а если ты ищешь «Буча» в Яндексе, там только фото, как очень чистый, красивый, новый, хороший город. Ни один образ покажет на Яндекс из разрушения в Буче, например. Есть очень сильная цензура на российский интернет. Только тех, которые имеют VPN или другие возможности объехать этой цензуры, могут получить настоящие новости. Факт стал, что уже, говорят, 200-250 тысяч людей уехали из России. И, наверное, это самые лучшие 250 тысяч россиян, которые уехали. Тех, которые до сих пор верили, что демократия – это важно, что свобода – это важно. Все эти люди уезжают, потому что не могут больше жить при этом режиме воров и фашистов. Но тех, которые остаются, я не знаю. Я не думаю, что не будет никакой революции. Наоборот, все, что мы читаем, то, что большинство из них верят в кремлевскую пропаганду, что Украина – это нацистская страна, что они воевают, ну, даже не воевают, спецоперация против нацизма и так далее, и так далее. Я очень большой пессимист, но, по поводу будущей России, к сожалению.

0: из политиков сделает вас богаче?
1: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
2: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
3: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
4: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
5: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
6: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
7: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
8: Не будет экономического роста.
7: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
9: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев и Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий», лауреат Гонкуровской и Большой премии Французской академии по литературе, и мы говорим об аналогиях войн в Чечне и в Украине. В своем обращении к россиянам Джонатан Литтл говорил, как его друзья в Москве его упрекали, что «Джонатан, нам уже надоела твоя Чечня». «Я очень хорошо помню эти слова», — говорит Джонатан. В ответ я негодовал. «Ребята, это не моя Чечня. Это ваша Чечня. Это ваша страна. Черт возьми, а не моя. Я здесь просто глупый иностранец. Это ваша власть бомбит один из ваших городов, убивает ваших сограждан». Почему вы считаете, что сегодня Путин решил открыть военные действия против соседнего государства? Почему он не сделал это в 2014, но сделал это в 2022 году?
1: Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. На фактов было бы, конечно, гораздо лучше ему, если он напал на Украину при Трампе, потому что от Запада тогда ответный удар был гораздо меньше, чем сейчас. Но, наверное, он не был готов просто. Не имел ресурсов, или его военные не были готовы. Я не могу сказать.
0: То, что сегодня происходит в Украине, по всей вероятности, нужно все-таки рассматривать как следствие того, что ничего не было сделано в отношении военных преступлений, совершенных против человечности в Чечне. Мир принял выжидательную тактику. За все многочисленные преступления, за тысячи и тысячи, десятки тысяч убитых, мы видим только двух осужденных. Это Буданов и это Лапин, больше известный как Кадет. Но такого рода решений суда мы видим всего лишь единицы. Преступления, которые исчисляются тысячами и тысячами только на территории маленькой Чеченской республики. То есть не было ли это предпосылкой?
1: Опять я не могу совсем ответить на это. Я не знаю, почему. Что я думаю, что это... Во-первых, по поводу Чечни, Запад всегда сказал, о, это внутренние дела России, а мы не можем мешать внутренние дела России. Окей. Но все равно в 1999 году, например, они мешались... Внутренние дела Сербии, когда напали на Косово, на сербские войска Косово и на Белграде. Но, конечно, Россия в два раза больше, чем Сербия. А что еще? Нам здесь, на Западе, видимо, был очень важен российский нефть и газ. И российский рынок, чтобы торговать, чтобы продать наши машины, наши вещи. А наше государство думает, что вот через... Да, что через бизнес можно строить какое-то нормальное отношение с Россией. И только надо закрыть глаза на их маленькие эксцессов, на их же глаза маленькие. И будем торговать, и все будет хорошо. У немцев даже было имя для этого политика, по-моему, это «Wandel durch Annäherung» – изменение через... приблизности, я думаю. Что. Ну, конечно, это было глупость, но это была их политика все эти 25 лет. При Ельцина и еще при Путина. Думаю, что Путин нормальный, рациональный человек, что можно договориться с ним, что да, можно ему дать какую-то свободу на его близкие окружения, это значит Чечня и Грузия, но дальше он не пойдет. И, конечно, потом он наоборот смотрел на наш

0: за слабость, и вот сказал, вот эти люди вообще слабые, они ничего не будут делать. И начинал с Крым, потом Донбасс, и сейчас хотел захватить полную Украину. Вот он не получает, но это не получает, но он хотел.
1: Почему сегодня Запад смог объединиться против России? Почему сегодня, а не в 2014 году, например, когда отобрали Крым?
0: Я думаю, что в такой степени открытое вторжение. Ну, наверное, полное вторжение в Украину, это было им очень большой шок. Он никогда не думал, что Путин это сделает. Все абсолютно западные лидеры поговорили с ним до войны. Обещали ему, как это нельзя, что не надо это сделать, что будут очень большие санкции. Американцы поняли, что все равно он это сделает. Но европейцы это не верили до последнего момента. Просто не верили, что это возможно. Они смотрели, насколько это будет стоить Россия, а каким можно быть, что он может получить. Думаю, это нерациональный. И Путин рациональный человек, он это не будет делать. И когда он это сделал, они были вообще в шоке. И я думал, что это шок вместе с обращением Зеленского, который сделал очень эмоциональное, очень хорошее обращение к европейским лидерам на первых днях конфликтов, это был как электрошок. И это помогало Европе и НАТО соединиться, как раньше не было такое соединение уже последние 20-30 лет после распада Союза. Но это был большой электрошок, который это сделал. И это парадокс, парадоксальный, потому что для Путина самый большой враг – это Запад и НАТО. И он все сделал, чтобы их сделать еще слабый, и наоборот, получилось, что они стали сильнее и более объединены против него. И это один из многих парадоксов, это война.
1: Вы видите, что в войне в Украине, например, воюют с обеих сторон и чеченцы, то есть и под российским флагом, и под флагом Украины. Вам пришлось уже сталкиваться с чеченцами. Как бы вы объяснили, что две идеологии сталкиваются именно на фронте Украины? То есть почему чеченцы и с той другой стороны воюют на Украине?
0: Ну, разные причины. Бывшие боевиков, бывшие националистов, которые никогда не сдался Кадырову и Путину, которые навесили на Западе, но до сих пор хотят воевать против России, конечно, сразу приехали, чтобы воевать. Это для них место, где они могут пролагать чеченская война для независимости. Но это не первый раз. Они уже приехали уже давным-давно в Донбассе после 2014 года и тоже там воевали. А на другой стороне, на российской стороне, кадыровцы просто получают приказ Рамзана и поедут ни за чем, просто ни за что. Ну, сейчас.
1: Если мы сегодня опять возвратимся к украинской проблеме, вы для себя как определили, что вы вот выбираете именно сторону Украины? То есть что стало самым важным для вас, когда началось вот это российское вторжение? Вы сразу приняли сторону Украины?
0: Ну, вы знаете, факт того, что я уже 3 года работаю в Украине на своем проекте. Я приготовлю там кинофильм, который я хотел снимать вокруг Чернобыля. У меня еще был проект книги по поводу Бабий Яр, место расстрела евреев во время Второй мировой войны. Я в прошлом году жил где-то 4 месяца в Киеве всего. И работал, у меня там много друзей, у меня много отношений с украинцами. Я даже почти думал, что, может быть, я куплю квартиру в Киеве, представьте. Я все сделал, чтобы помогать своим украинским друзьям. Лично я многие люди помогаю и тоже помогать Украине вообще, ну, через вот эти статья, которые я могу написать, через такие вещи, интервьюов и так далее. У меня просто вопроса нет.
1: То есть выбора не было, то есть у вас выбор уже был определен?
0: Ну да, да. Yes. И все равно между свободной страной и страной фашистов тоже выбора нет для меня.
1: Безнаказанность преступлений российской армии в Чечне в 90-х годах привела к новым военным конфликтам и к новым жертвам среди

0: мирного населения на постсоветском пространстве. Ликвидированный российскими властями правозащитный центр «Мемориал» выпустил несколько докладов по ситуации в Чечне в годы войны 1994-96 годов, где на основе свидетельств и работы на месте группы правозащитников и юристов выявляли факты использования мирного населения в качестве щита, как это было в марте 1996 года в селе Самашке, где российские войска использовали местных жителей, в том числе женщин и детей, как прикрытие от обстрела чеченских бойцов. В августе 1996 года в Грозном одно из подразделений российских войск захватило больницу и использовало больных и медперсонал в качестве заложников. Эти факты практически не нашли отражения в средствах массовой информации, а правительственных сообщениях были изложены с точностью да наоборот. Что говорить о преступлениях против мирного населения республики, если даже спустя десятилетия нет точных цифр о потерях в войне 1994-96 годов. Потери со стороны российских войск, чеченских бойцов и среди мирного населения были значительными, но информация о потерях на протяжении всей войны и после была засекречена. Изредка сообщаемые цифры потерь были противоречивы. Списки погибших не публиковались, родственники не могли получить сведения о судьбе того или иного пропавшего без вести. Поэтому каждый фигурирует сегодня данными, которые порой бывают совершенно неадекватными.
1: Война в Чечне 94-96 годов стала прологом других войн с участием России. Пока мир считал это внутренней проблемой, в Москве поняли, что никто не готов для защиты прав человека идти на конфронтацию с Россией. Поэтому страны Запада больше уговаривали, чем требовали прекратить нарушение прав человека в Чечне во время войны в этой республике. Когда нет реальных инструментов противодействия агрессивной политике, в ход идут меры сдерживания. На фоне войны России в Украине мир выбрал вариант практических санкций, чтобы сдержать агрессивность Москвы.
0: В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередной программы «Хроника Кавказа» был Джонатан Литтл, писатель, романист, кинорежиссер, автор книги «Чечня. Год третий». И мы говорили сегодня об аналогиях войн в Чечне и в Украине.
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
11: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
12: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
13: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
14: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
15: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
16: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
5: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи.

0: Руанде. Это ситуация в Сребренице. Было казнено значительная часть мужского населения. Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие является геноцидом или нет. Советский Союз никогда сам не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне, о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: А вы знаете, что в России можно на 5 лет отправиться в колонию за отрицание геноцида советского народа или его одобрение, оскорбление жертв или вандализм над мемориалами? Теперь вот так. С марта 2026 года в Уголовном кодексе появились соответствующие поправки. А чуть раньше, 1 января, вступил в силу федеральный закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. И сам этот закон и поправки к кодексу критиковали, называя еще одним инструментом цензуры. Но кого это останавливало?
2: В прошлом выпуске подкаста мы рассказали о том, что с точки зрения международного права считается геноцидом и как появилось это понятие. Причем часто мнение юристов разных стран о том, какие события считать геноцидом, то есть массовым целенаправленным истреблением целых народов или религиозных групп, могут не совпадать. Сегодня разберемся, почему так происходит, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом.
1: Относится ли к этому геноцид советского народа, что это вообще такое, и насколько оправданными могут быть обвинения властей в геноциде собственного народа? И поможет нам в этом научный сотрудник Кёльнского университета, специалист в области международного права Глеб Богуш.
2: Могу я вас попросить рассказать о тех событиях, которые на сегодняшний день признаны геноцидом в международном праве, и кто именно, только ли международный суд, принимает такие решения?
0: Нету какого-то единого органа, который выносит решение о том, что то или иное событие, те или иные преступления, они являются геноцидом или нет. Дело в том, что не существует единой международной судебной системы. Как уголовного правосудия, да, то есть есть Международный уголовный суд, он обладает юрисдикцией в отношении преступления геноцида, но он не может автоматически рассматривать любые дела. Нет, например, его юрисдикции в отношении событий в Мьянме. Потенциально он может рассматривать ситуацию в Палестине, потому что Палестина является участником статута, и, соответственно, события, которые там происходят, они подпадают под юрисдикцию. Но все равно значительная часть вопросов вне юрисдикции Международного уголовного суда. Ну и, соответственно, другие трибуналы, если они создаются, это не является каким-то гарантированным вариантом. Некоторые государства, например, они, даже являясь участниками конвенции, тем не менее сделали оговорку к ней, которая не позволяет Международному суду осуществлять юрисдикцию в отношении споров. По этой причине, например, недавно обратился в суд Судан с иском против Объединенных Арабских Эмиратов. Суть состояла в том, что Эмираты обвинялись в том, что они содействуют геноциду, который происходит в Судане. Это все та же история, которая тянется еще с Дарфурского кризиса 2005 года, ситуация, в отношении которой Международный уголовный суд выдал ордер на арест бывшего президента Судана Аль-Башира. И вот по этому делу Международный суд пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией в силу оговорки, которую сделали в свое время при ратификации Конвенции Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому нет такого как бы единого международного органа. Есть комиссии, например, по расследованию, которые обладают большим серьезным авторитетом. Следственные комиссии, которые в целом в ряде случаев рассматривали вопросы о наличии или признаков геноцида. Но, как правило, они ограничены, во-первых, довольно узкими вопросами, в частности, ответственности государства, а не ответственности физических лиц. Сами по себе выводы следствия, даже авторитетного, они, строго говоря, не являются каким-то решением, которое можно назвать международным признанием. С учетом этого всего, что я сказал, можно, конечно, говорить о ситуациях, которые в мире однозначно квалифицируются как геноцид. Это, прежде всего, геноцид в Руанде, в отношении которого вынесено большое число решений Международного трибунала, который был специально создан для рассмотрения дел, в том числе о геноциде. Это ситуация в Сребренице, то есть не все события в бывшей Югославии, по которым практически всегда были отрицательные решения, но именно события в Сребренице, события, в ходе которых было казнено значительная часть мужского населения этого анклава, боснийские мусульмане.

Остальные гражданские лица были оттуда изгнаны. Сочетание вот этих двух факторов, а также тот факт, что, по мнению судов, сначала Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, а затем и Международного суда ООН, население Сребреницы представляло собой значимую часть группы, определенной как боснийские мусульмане, этнической группы и национальной группы. Вот эти две ситуации, они, наверное, могут быть единственными, когда международные суды приняли такое решение. Террор в Камбодже большей частью не описывается в международной практике как геноцид. Дело в том, что он в основном осуществлялся в отношении социальной группы. Он не был направлен на уничтожение одной из групп, которые конвенция охраняет. Лишь небольшое число преступлений, которые были совершены в отношении уже этнических меньшинств, в частности вьетнамцев, вот они были охарактеризованы рядом судов, не международным судом, как геноцид. Кроме того, конечно, целый ряд других событий, они в целом рассматриваются в качестве геноцида. Ситуации, которые связаны с теми событиями, которые были до принятия конвенции, в частности, конечно, это Холокост, уничтожение европейских евреев. Я думаю, что есть консенсус и по геноциду цыган. Есть современные ситуации, которых, скажем так, сложно говорить об окончательном решении, но мы можем сказать, что существенные основания, в том числе юридические для этого, это и геноцид езидов в 2014 году в Ираке. Это такой случай, когда не государство стояло за геноцидом, а, ну, скажем так, негосударственная группа, исламское государство, так называемое. Это события в Дарфуре, по которым вопрос, конечно, спорный, и сложно сказать, будет ли когда-то юридическая внесена ясность на судебном уровне, но, тем не менее, есть ордер на арест. По этой ситуации это события в Судане в отношении так называемых африканских племен нескольких. Есть также две ситуации, которые находятся сейчас на рассмотрении Международного суда. Это геноцид рохинджа в Мьянме и геноцид палестинцев в Газе. По обоим ситуациям есть споры. В обоих ситуациях проблема в том, что не существует на данный момент эффективного и особенно международного правосудия уголовного, то есть нету конкретных уголовных дел, где суды, независимые суды, не связанные со сторонами конфликта, могли бы вынести решение. Ведь в значительной степени суды межгосударственные, они опираются на эту практику, и они применяют в целом в ряде ситуаций схожие стандарты. Стандарты очень высокие. Это связано прежде всего с тем, что необходимо доказать наличие умысла. Наличие умысла так называемого геноцидального. Это умысел на уничтожение группы. И, как правило, конечно, у нас нет каких-то прямых доказательств того, что те или иные действия осуществлялись именно с целью уничтожения группы. Даже если мы будем говорить о Холокосте, да, мы имеем четкое представление, и этот факт, конечно, убедительно доказан о том, что существовал вот этот приказ об окончательном решении еврейского вопроса. Но, как известно, самого этого приказа не существует как документа. Целый ряд историков, например, авторитетных, они спорят относительно того, в какой форме он был, какого содержания этот приказ был, и когда он был отдан. Что уж говорить о сегодняшнем дне, когда во всех ситуациях подобного рода мы имеем скорее дело с косвенными доказательствами. Когда вывод о наличии такого умысла делается из того, что называется в международном практике pattern of conduct. То есть это некий общий паттерн или линия поведения. То, что, например, осуществляются целенаправленные действия в отношении последовательно в отношении членов группы. Выбор жертв, исходя из их принадлежности группы. То, каким образом осуществляется, конечно, пропагандистское обеспечение. Каким образом проводится так называемая дегуманизация. Это всегда спутник геноцида. Когда, скажем так, естественные для человека чувства, они нейтрализуются именно вот этой дегуманизацией. Очень часто геноцид осуществляется на фоне вооруженного конфликта, на фоне войны. И часто в отношении группы жертвы делаются различного рода обвинения, которые на самом деле имеют некую фактологическую базу. Я, например, напомню о геноциде в Намибии. Да, это событие начала 20 века, осуществленное Германией. Там в основе как бы, вот этого замысла геноцидального как раз были акты насилие со стороны местного населения, со стороны партизан. И мы увидим это постоянно, эту линию оправдания. И нацисты, когда они, например, значительная часть насилия и геноцидальных действий в отношении евреев, они обосновывались тем, что евреи, они тесно связаны с партизанами и, в принципе, представляют собой одно и то же, так называемый еврейский большевизм. Это мы видим и сегодня. Поэтому Международный суд, суды требуют, чтобы

0: Вывод о наличии геноцидального умысла, он был единственным разумным выводом из вот этого массива доказательств, скажем так, непрямых. К прямым доказательствам, наверное, можно отнести лишь заявления непосредственно лидеров, непосредственно тех, кто осуществляет контроль над вооруженными силами полиции, теми, кто, собственно говоря, обладает вот этими возможностями осуществлять массовые действия в отношении членов группы. И конвенция отдельно говорит о призывах к геноциду, публичных и прямых призывах к геноциду. Они криминализированы конвенцией непосредственно. То есть они наказываются, даже если самого геноцида не установлено. Ну и, наконец, если говорить о сегодняшнем дне, то, конечно, можно сказать о двух ситуациях, в которых очень активно обсуждается геноцид. Первая ситуация – это, конечно, война в Газе, два дела в международном суде. Есть доклад комиссии по расследованию ситуации в Палестине, очень авторитетный и очень убедительный доклад, который был опубликован в прошлом году, где три члена комиссии они пришли к выводу о том, что Израиль несет ответственность за акты геноцида, за 4 из 5 актов, которые перечислены в конвенции. Тем не менее, вот в этой ситуации, ситуации в Газе, нету, конечно, полного консенсуса. Есть растущее, я бы сказал, такое увеличивающееся понимание среди экспертов, прежде всего, среди тех, кто занимается геноцидом, и в том числе юристов, в том, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что совершены акты геноцида. И, наконец, эта ситуация войны в Украине. Буквально через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 года, то есть через 3 дня после полномасштабного вторжения, Украина обратилась в Международный суд с иском на основании Конвенции о геноциде. Она не утверждала, что Россия совершает геноцид, но ссылалась на то, что Россия использовала ложное обвинение Украины в геноциде для оправдания вторжения. Это очень необычное дело в международном суде, но оно связано с тем, что российские официальные лица, и в частности Владимир Путин, неоднократно заявляли о том, что их вооруженная вот эта авантюра обусловлена в том числе целью предотвращения актов геноцида. В своей знаменитой речи 24 февраля 2022 года Путин об этом прямо упомянул.
1: 8 лет. Бесконечно долгих 8 лет мы делали все возможное, чтобы ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно. Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит. Терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются только на нас с вами. Именно эти устремления, чувства, боль людей и были для нас главным мотивом принятия решения о признании народных республик Донбасса. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.
0: Много давалось и дается самых разных названий того, в отношении кого осуществляются эти акты геноцида. Это, собственно говоря, являлось первоначальным предметом рассмотрения дела между Украиной и Россией. В итоге суд пришел к выводу в решении, которое было принято по предварительным возражениям, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения вопроса о легальности, законности военной операции. То есть от дела осталось только один вопрос по существу. Это вопрос о том, являются ли ложными эти обвинения. То есть имеются ли достаточные основания для того, чтобы говорить о геноциде на Донбассе. Ну, очень сложно сказать, что предполагает рассматривать суд, потому что любой разумный человек понимает, что, конечно, таких оснований нет. Россия использовала это для того, чтобы предъявить встречные требования, и эти встречные требования были судом приняты. Они как раз касаются того, что Украина, по мнению Российской Федерации, осуществляла акты геноцида. Это фактически обвинение в том, что Украина нарушила все возможные положение Конвенции о геноциде, по мнению России. Поэтому вот это дело, оно превратилось, я бы сказал, в свою противоположность. И теперь вместо ответственности России, чего изначально требовала Украина, фактически

0: Тут будет рассматривать вопрос об ответственности Украины за геноцид. Мы видим, что обвинение в геноциде используется как оружие, ну, по крайней мере, в информационной войне. Посмотрим, как это дело и как, в принципе, будет продолжаться вот эти события. Следственная комиссия, которая существует ООН, которая занимается именно уголовными вопросами, то есть совершением преступлений международных, она пришла к выводу, что пока достаточно доказательств, пока у нее нет для того, чтобы сделать вывод о геноциде, но комиссия обратила внимание на то, что целый ряд российских официальных лиц, целый ряд заявлений, они могут потенциально рассматриваться как призывы к геноциду. Но призывы – это не то же самое, что сам геноцид.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы разбираемся в том, что такое геноцид советского народа, и обсуждаем, какие именно события мировое сообщество однозначно признает геноцидом. Глеб, каково ваше мнение о новом законе российском, в котором прописывается определение геноцида советского народа, и в целом о инициативе ответственности за его отрицание?
0: Вот тут целый клубок проблем, связанных с этой инициативой. Она не на пустом месте возникла. Это процесс, который шел уже много лет. Отношение к понятию геноцида и к конвенции о геноциде у Советского Союза, потом России, он в целом был довольно таким последовательным. Конвенция была ратифицирована еще Советским Союзом. Понятие геноцида в Российском уголовном кодексе, оно полностью соответствует тому, что есть в конвенции, за исключением того, что отдельно не криминализированы публичные призывы к геноциду. Россия всегда, вот уже последние как бы десятилетия, она критиковала тоже довольно последовательно выход за пределы этого понятия. Когда обсуждались вопросы, например, связанные с государствами Балтии, с их процессами по геноциду, всегда была такая достаточно сдержанная, строгая позиция. И потом возникла вот эта идея о геноциде советского народа. Первое, что надо сказать, что Советский Союз никогда сам не квалифицировал таким образом и не говорил, по крайней мере, на формальном юридическом уровне о том, что нацисты осуществляли именно геноцид советского народа. Вообще вот этот конструкт – это первая проблема, что, собственно говоря, никогда вопрос так не стоял. Никаких сомнений нет в том, что население Советского Союза подвергалось огромные-огромные жертвы и огромное число преступлений. Да, и эти преступления оказались в тени других. Некая такая общая, не то что недооценка, но дисбаланс существует, безусловно. Но это не означает абсолютно того, что можно на этом основании подвергать вот такой ревизии вот эти выводы. И стоит вопрос о том, а как быть с другим геноцидом? Не является ли это отрицанием, например, геноцида других? Да, потому что получается, если мы исходим из российской инициативы новой, то есть можно отрицать, например, Холокост, можно отрицать геноцид евреев, который, если мы посмотрим и не только трибунал в Нюрнберге, но и судебную практику, это абсолютно доказанный исторический факт. И при этом устанавливается ответственность за отрицание того, что, в общем-то, даже в тот период, да, когда Советский Союз полностью контролировал как бы весь исторический нарратив, не использовалось такое понятие, не было оснований для такого рода вывода. Безусловно, совершались преступления, но они не характеризовались как геноцид. Ну и очень много проблем с самим этим выводом о том, что начался геноцид советского народа. Причем в России был запущен целый процесс такой. Суды разных регионов выносили решение о признании факта осуществления геноцида. Все это очень много проблем с собой несет. Во-первых, конечно, это все события 40-х годов, когда не было понятия этого в международном праве. Конвенция не имеет обратной силы. Здесь очень много вопросов относительно того, каким образом все это привести как бы воедино. Каким образом можно говорить о том, что геноцид советского народа является каким-то фактом. Что за группа такая советский народ? Безусловно, можно считать советских граждан национальной группы, но кто это такие на самом деле? Осуществлялся ли геноцид советского народа? На каком основании, собственно, сделан такой вывод? Ведь действия должны осуществляться геноцидальные с геноцидальным умыслом. Здесь большое число такого рода вопросов, которые не могут быть решены в рамках административного судопроизводства, того, что имело место в России, ну и при определенных условиях. Это были дела, где фактически не было

0: какой-то второй стороны, там не было защиты, там не было полноценного исследования доказательств. Это были по существу такие вот, ну, шоу. В их ходе были установлены, например, факты того, что Финляндия тоже осуществляла геноцид, ну, в Карелии и в Ленинградской области, в частности. Здесь масса проблем, да, что, собственно, отрицается. Как можно говорить об отрицании того, что является, по меньшей мере, очень сомнительным моментом. Ну, сама по себе вот эта идея о том, что именно советские граждане являются на самом деле жертвой, это абсолютно не новое. Это, кстати, было такой политикой релятивизации или даже отрицания именно Холокоста, потому что так называемые мирные советские граждане — это была формула, которая применялась для того, чтобы не называть конкретно жертв, да, потому что, например, целый ряд преступлений, они были совершены конкретно против евреев, и они были мотивированы именно стремлением уничтожения еврейского населения, да, это, например, события в Бабьем Яру. Я напомню, что долгое время единственная табличка, которая там была, она упоминала про мирных советских граждан. То есть вот эта идея как бы растворения конкретных геноцидальных действий в неком таком вот идее о геноциде советского народа, она и совершенно не новая. Я бы сказал, что это, ну, такая максимальная, доведенная до абсурда уже инструментализация памяти о Второй мировой войне. А, безусловно, огромных жертвах, которые понесла и Россия, и, я бы сказал, в особенности другие страны, которые входили в Советский Союз, добровольно или нет. И, соответственно, это, конечно, элемент такой вот войны исторической. Фактически эта норма, она просто продолжает то, что начала уже до этого действовавшая норма о реабилитации нацизма. Да? То есть это уголовное законодательство памяти репрессивного характера, которое, к сожалению, делает невозможным полноценную вообще дискуссию по поводу этого вопроса в обществе. Когда я говорю о том, что эти выводы, на мой взгляд, необоснованы, спекулятивны, о том, что был геноцид советского народа, я не считаю, что такого рода теории не может быть, да, или то, что те, кто это говорит, не должны иметь возможность это высказывать. Но это повод для научной дискуссии. Но вводить уголовную ответственность за отрицание того, что не является абсолютно никаким консенсусным выводом, не является историческим доказанным фактом, не является тем более юридическим фактом. Это, конечно, говорит об уровне, в котором находится сегодня в целом российская правовая система и в особенности уголовное законодательство. То есть, конечно, это очевидное совершенно посягательство на свободу слова, акт цензуры, который просто закреплен в уголовном законодательстве. Причем он хуже, чем очень многое, что есть, да, потому что в данном случае речь идет о том, что что-то запрещено говорить, что-то запрещено обсуждать или что-то запрещено упоминать. Но, например, об этих событиях можно говорить только так. Только можно одну давать фактически правовую квалификацию. Если ты ее не даешь, ты отрицаешь тем самым то, что был геноцид советского народа. Хотя, если мы посмотрим, то в отношении Советского Союза тоже выдвигаются обвинения в геноциде. Если мы, например, будем говорить о Катынском преступлении, это как бы часть этого дискурса. Я не говорю, что я так думаю или я с этим согласен, но это часть значительного числа дискуссий о событиях Второй мировой войны. Каждый раз мы видим, что побочным результатом является релятивизация или даже отрицание преступлений. Эти нормы, которые вроде бы должны охранять жертв, вроде бы принимаются в целях охраны памяти о жертвах, на самом деле имеют прямо противоположный характер. Часто это приводит к обратному эффекту, к их оскорблению, к надругательству над их памятью.
1: Очень часто можно слышать, особенно в дискуссиях, такую фразу, как геноцид собственного народа, что вот советский – это не против Советского Союза нацисты вели геноцид против жителей Советского Союза, а сами власти вели геноцид собственного народа, сталинские репрессии тут же вспоминают и уничтожение огромного количества людей. Скажите, а с точки зрения, ну, вот, правовой, юридической, формальной, возможен ли геноцид собственного народа, или это, ну, просто такая очень яркая метафора, которая говорит об отношении властей к своим жителям, гражданам, своим подданным? Или это может быть?
0: Это может быть, не само определение геноцида, конечно, этого не исключает. Оно не говорит ничего о принадлежности исполнителей, принадлежности как бы злодеев, так называемых геноцидариев, да, тех, кто совершает акты геноцида. И, наверное, мы вполне можем такое в истории встретить. Другое дело, насколько это то, что заслуживает внимания с точки зрения международного права, насколько это действительно должно называться геноцидом, а не каким-то другим понятием, каким-то другим словом. Поэтому

0: Фактически, да, это возможно. Я бы хотел сказать еще об одном моменте. Геноцид – это преступление, которое ориентировано не на индивидов, не на ценность как таковой одной человеческой личности, а это преступление, которое ориентировано на группы. Норма о геноциде, она охраняет фактически разнообразие человечества. Вот в одном из приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии очень хорошо это изложено. Тяжесть геноцида, серьезность этого преступления, она связана с тем, что те, кто совершает геноцид, они на самом деле посягают на разнообразие человеческой цивилизации. Человечество, оно состоит из национальностей, из этносов, из рас, из религиозных групп. И те, кто стремится уничтожить одну из этих групп, они посягают на вот это богатство человечества, на его разнообразие, то, что является условием его развития, выживания. Понятно, что вот это разнообразие и само существование вот этих групп, оно должно охраняться, и это правильная задача. Но геноцид, между тем, фактически, в реальности, он совершается не одиночками. Он может теоретически совершенно быть одиночкой, но это скорее, наверное, проблема психиатрии, чем международного права. На самом деле он осуществляется чаще всего, да, в рамках государственной политики. И в общественном сознании есть не только вот эта жертва, группа жертвы, да, но есть и группа, которая осуществляет геноцид. В немецких дебатах сегодня это очень часто звучит, этот аргумент, называется это «Тета-фольк», да, то есть «народ-злодей». И вот это очень такое страшное, я бы сказал, очень тревожная часть вот этого дискурса о геноциде, поскольку в праве в международном народы и группы, какие-то национальные, этнические группы, они не совершают преступлений. И такая обратная дегуманизация очень опасна, потому что преступления совершают именно люди. Преступления могут совершать и лидеры государств, главы государств, должностные лица, но и обычные исполнители преступных актов. И вот это очень важно, важно помнить. Важно, когда мы говорим о геноциде, не забывать о том, что геноцид является следствием как раз вот этой дегуманизации. Вот этим растворением человеческой личности в этом бездушном коллективе, в этой массе, дегуманизация, она является составляющей любого геноцида. Поэтому очень важно, осуждая, борясь с геноцидом и стремясь к раскрытию правды о геноциде, не забывать о вот этом побочном эффекте, с тем, чтобы это не приводило к обратному результату. Потому что мы видим, что в истории очень часто травма, которая связана с геноцидом, или, по крайней мере, с событиях, которые напоминают геноцид, она становится основанием для вот этой цепи новых преступлений. И это порочный круг такой может создаться. Поэтому очень важно видеть этот момент. Да? Поэтому не все, что совершается, это геноцид, и не любой геноцид, он является страшнее, опаснее других международных преступлений. Очень важно понимать задачу этого понятия. Она прежде всего в том, что это понятие защищает выживание отдельных групп демографических, в особенности меньшинств. Особенно важно, когда эти меньшинства являются объектом преследования, объектом дискриминации. И здесь действительно это может привести к тому, что такого рода политика, она может превратиться в настоящий геноцид. И здесь нужно называть вещи своими именами. В то же время нужно быть очень осторожным в том, чтобы не делать геноцид понятием, которое употребляется по любому поводу, и чтобы он не был исключительно и произвольно использован. Должна проявляться сдержанность и объективность. И поэтому очень важно в таких ситуациях именно обращаться к международным механизмам, а не атаковать их, когда они говорят то, что тебе не нравится.
1: Юрист, научный сотрудник Кёльнского университета Глеб Богуш был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: что свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.

0: Очевидность слов Грозева меня поразила. Так ведь и будет. Именно так. Войны, пытки и лагеря. То, что после перестройки называлось совком. Бесконечная, бесконечная, бесконечная узость рассудка. Кошмар моего детства и ранней юности. Я, наконец, понял, почему эмигранты так называемой «первой волны» оказывались в Алжире, Египте, Тунисе и еще черт знает где, и только потом уезжали оттуда в Париже, Берлины. Главное было срочно уехать, срочно бежать и куда угодно. Это цитата из вышедшей в Париже автобиографической книги Алексея Воинова «Зима без снега». Книга о пути эмигранта, бежавшего из России после начала войны с Украиной. Алексей Воинов, гость программы «Культурный дневник».
1: Читатели вас знают как одного из лучших переводчиков французской литературы. Вы перевели немало выдающихся книг, и, наверное, есть одна особенность. Вы переводите в основном то, что сами хотите, то есть не берете заказы от издательства, у вас есть круг любимых авторов, и вы предпочитаете работать с их текстами. В первую очередь это Маргарит Дюрас, это Эрве Гебер и Шарль Фердинанд Рамю. Ну, наверное, Дюрас на первом месте, да, это главная ваша любовь и самая давняя.
2: Да, все так. И я в самом начале пытался понять, могу ли я как переводчик что-то зарабатывать так, чтобы прожить. И ответ оказался очевиден, что на это не проживешь. Я подумал, что у меня будет привилегия выбирать авторов самому. До сих пор меня чутье не подводило. Правда, я ищу тех, которые не были изданы, и вот сейчас передо мной открылось поле непаханное. Правда, Дюрас была моей мечтой, на самом деле, переводить всю жизнь только Дюрас и больше никого. Но и вот сейчас вышли «Пеллегрино», вышла «Бесед». Конечно, оба неизвестные, и очень много в списке на 3 года вперед. Вот мы написали с издательством «Тургенев» в Париже план на 3 года. Там одни неизвестные имена и просто блистательные.
1: Какая была первая книга, которую вы перевели?
2: Которую я перевел? Это были «Голубые глаза, черные волосы». Дюрас. Сейчас оглядываюсь, думаю, боже, первая книга, и сразу Дюрас. Крупный мастер. И сразу я придумал, ну, собственно, я так победил издателя, который не хотел. Я придумал сразу издать Яна Андра. Это любовь, как бы, про одно и то же. 2 разных автора пишут про их историю. А потом сразу был Гебер. И мне кажется, меня знают в основном как переводчика Гебера.
1: Дюрас, конечно, повлияла на ваш собственный стиль и на вашу книгу. Там есть эпиграф из Дюрас. И, кстати, я вижу там интонации как раз из первой книги, которую вы перевели, «Голубые глаза, черные волосы».
2: Ну, мне хотелось о ней вспомнить. И эпиграф тут к месту, потому что один из главных героев текста – это пустой дом. Я вообще не очень люблю сам эпиграф использовать, но я думала о том, подойдет ли здесь что. И эта фраза сразу у меня всплыла в голове, что вот герой Дюрас остается в пустом доме, чтобы посмотреть, что там происходит. Отчасти я это делаю тоже в своей книге. А что касается, повлияло или нет, на самом деле, до встречи с ней я никогда не собирался быть переводчиком. Я думал, что вот только сам писать буду и что-то там еще делать. А тут я понял, что когда я прочитал эту книжку, которую перевел, я понял, что ну обязательно надо ее перевести. Но не то, что она на меня повлияла. Я просто понял, что мы совпали. То есть ее интонирование так было мне близко, что я к ней проникся. Но на самом деле оно было изначально вот и в моих текстах, которые я писал до встречи с ней. Так что, ну, можно сказать, что повлияло, а можно сказать, что у нас вот какое-то единое колебание жидкости в среднем ухе. И то будет верно.
1: Вы уже упомянули один из ваших последних переводов. Это роман Элен Бесет «20 минут тишины». И это тоже выбор, связанный с Дюрас, потому что она восхищалась прозой Бесет. Я только не знаю, дружили ли они, или это было заочное восхищение, и как Бесет относилась к Дюрас.
2: Они не дружили. Я узнал о Бесет благодаря ее фразе «Читайте Бесет». И в интервью ее спросили, кого вы любите из современных авторов, кто считается для вас достойным. Она сказала: «Бесет больше никого не люблю». И так я узнал, потому что есть еще ряд других авторов, которых я узнавал благодаря Дюрас. Собственно, и Гебер тоже был благодаря Дюрас отчасти. Они не дружили, и более того, эта фраза отвадила часть читателей от Бесет в свое время, потому что, ну, когда говорят «читайте, читайте»,

0: Эти читатель уже не хочет читать. Надо было сказать, не читайте Ленбисы. И когда я открыл первую книжку, у меня просто в глазах потемнело, потому что я понял, что это просто гениальный автор. Абсолютно. Когда книжка вышла, я устроил небольшую провокацию и в Фейсбуке написал: «Это французский Джойс». На Горьком сразу авторы возмутились, что это такое. И давай писать, ну, это ничего общего, она с Джойсом рядом не стояла и так далее и тому подобное. Но провокация удалась, они заговорили.
1: Действительно, с Джойсом мало общего, и Бесет ведь никогда на русский не переводили, и в этом нет ничего удивительного, потому что и во Франции это имя было забыто. И только совсем недавно к ее сочинениям стал возникать интересы, я тоже узнала благодаря вам, не буду это скрывать. Почему так случилось? Почему Бесет была забыта?
0: Да, сейчас скажу, я просто немножко хотел пояснить, почему Джойс, потому что, разумеется, она далеко. Но почему мне это имя пришло в голову? Потому что мне показалось, что она выступила просто языковым новатором. Произвела своего рода революцию в языке и вообще в написании романа. Вот эта функция, мне показалось, их может объединить. И судьба ее меня невероятно тронула, потому что начинала она невероятно успешно. Она познакомилась с Раймоном Кино. Он пришел в полный восторг. Он работал в Галимаре и пригласил ее в Галимар. И Галимар заключил с ней контракт, если не ошибаюсь, на 10 книг, эксклюзивный. Начиналось все хорошо, но следующий роман, когда он вышел, он был успешен. И одна из ее знакомых узнала себя в героине романа. И что-то ей не понравилось. Она подала в суд. Бесет суд проиграла. Сыграла роль то, что у подруги ее давней, они уже, по-моему, не общались к тому времени, был очень сильный адвокат, и она с треском проиграла. У нее не было денег на хорошего адвоката. Книжку изъяли из продажи, переиздали, заменив географические названия и фамилию героини. Но карьера была погублена, потому что после этого никто не хотел покупать Бесет. В то время было важно, что это автор-женщина, женщина разведенная, которая работает учительницей и содержит двух детей. Она потеряла работу, и наступил этап, когда она бралась за любую абсолютно поддельную работу, работала уборщицей и так далее и тому подобное. Бывали дни, когда она покупала самый дешевый плавленый сыр и больше ничем другим питаться не могла. Уезжала в Швейцарию, чтобы о ней забыли, потому что была молва, где она не появлялась. Ее сразу начинали критиковать, ругать и так далее. Скандал был жуткий. Умерла она в абсолютной безвестности. На двери у нее висела табличка «Автор из Галимара. Просьба не врать». Имелось в виду, что ее подруга обвинила ее в вранье в этой книге. И даже дети, вот недавно скончался Жен, и остался только Патрик, с которым мы тоже переписывались. Они, в общем, до конца не понимали, кем была их мать. И только благодаря усилиям Лор Лимонжи и Жульена Дусино, который был тогда студентом, тогда это, наверное, 80-е годы где-то, он случайно узнал о Бесет и начал собирать материалы. Он совершенно очаровательный человек. Он написал ее биографию. Ему теперь принадлежат права, чтобы работать с этими текстами. И понемножечку стали ее печатать, но уже на волне феминизма. Это была Лимонжи, которая затеяла первое переиздание. Сейчас ее книги выходят в издательстве «Аттила». Мы с ними еще договорились зарезервировать несколько текстов для моих переводов. Существует клуб «Элен Бесет», но это человек 5. В феврале, когда я выступал в Сорбонне, я с ними совсем познакомился. Фанатичные, преданные ей люди. И они работают над тем, чтобы сейчас издать все ее наследие, ну, за исключением последних текстов, потому что, ну, бытует мнение, что она перешла в графоманство уже после 13-го романа. Мне как раз хочется съездить в архив, посмотреть, что это за графоманство, потому что переводческий, писательский у меня интерес. И я держал в руках те романы, которые до сих пор еще никогда не были изданы. И вот предвкушаю, но постепенно Отелло публикует. Может, мы какую-то вместе программу сделаем, но и Жульен Дусино, автор биографии, они абсолютно уверены, что лет через 20 Бесет выйдет в Плеяде, что полное признание для Франции.
1: Роман «20 минут тишины», который вы перевели, единственный, который я читал, это действительно очень необычная книга, она совсем не похожа, по-моему, на Джойса, не,

0: какой стороны, но можно назвать ее детективной поэмой, потому что это такой классический детектив с загадочным убийством в центре сюжета, узким кругом подозреваемых, как обычно бывает у Агаты Кристи или Жоржа Сименона, но написан он такой ритмической прозой, порой даже с рифмами. Я даже не знаю, с чем это сравнить, может быть, с Андреем Белым или вот с чем-то таким. То есть, очень необычная форма при классическом интриги.
1: Да, поэтический роман. Это вот движение, которое придумала она. У нее даже была своя организация, в которую входила она и ее сын. Вот, больше никого. Банда поэтического романа.
0: Я думаю, что и новый роман в кавычках, да, как движение, тоже на нее повлиял, да, в какой-то степени.
1: Дело в том, что она старалась всю жизнь от любого течения отмежеваться. Есть мнение, что это ее и погубило, потому что она стояла в стороне от нового романа. Возможно, повлияло, но мне кажется, она была настолько самобытна и... Такое у нее, в общем, было самомнение, конечно, что она не хотела никуда входить и хотела отмежеваться от любого течения.
0: Понятно, почему ее главным поклонником был Раймон Кино, потому что это близко к его концептуальным экспериментам.
1: Да, но мне кажется, например, можно сказать, что где-то недалеко Натали Сарот по отрывочности какой-то мысли, по строчкам разрозненным и по образам. Можно угадать, даже ничего не зная, что это современники, безусловно.
0: Любопытно, что книга вышла в зарубежном издательстве в Израиле. И сейчас вы сказали, что вы будете работать с издательством Тургенев в Париже. Хотя, конечно, Элен Бесет не имеет никакого касательства к нынешним событиям в России и к ЛГБТ, там запрещенному еще к чему-то. Это ваш принципиальный выбор сейчас не сотрудничать с российскими издательствами или это просто вот так случайно вышло?
1: К ЛГБТ имеет, потому что вот тот роман, из-за которого на нее подали в суд, как бы там есть некий намек, что между, на самом деле, несовершеннолетними девочками есть какая-то история. Скорее всего, это вот возмутило истицу. Более того, есть неизданный роман, который называется «Синяя дорога» или «Голубая дорога», и там есть мужская линия, и это совершенно откровенное ЛГБТ. Вот. А почему в Израиле и так далее? Когда я уехал, я доделал контракты, которые мне были подписаны, и вышел «Ларбо». Слава богу, Фермина Маркес, это была последняя книжка. После этого у нас был контракт на другого автора, и мы расстались с издателем. И у меня было явное желание продолжать свою деятельность, потому что я уехал в ярости в абсолютной, и я сказал, что я не позволю этим людям, ну и в частности вот этому человеку, понятно, о ком речь. Я даже в книжке не называю фамилию, но понятно, что речь о том, кто начал войну, что я не позволю этому человеку в том числе загубить дело моей жизни. Поэтому я начал искать издательство за пределами России, и это был на тот момент, да и остается абсолютно принципиальным вопросом. И совершенно случайно я написал Жене Когану, а он сказал: да-да, конечно, возьмем все. Я сказал, что единственное условие, что не надо мне каких-то особых привилегий финансовых, мне важно, чтобы я выбирал авторов. Если вы на это согласны, то окей. И таким образом мы сделали 3 книжки. Еще в этом году, я надеюсь, выйдет Люк Дитрих. Такой автор тоже забытый, но очень примечательная книжка о его детстве во время и после Первой мировой войны. У него мать была наркоманкой и собирала мак в полях. Денег у них не было никаких, и вот таким образом она пыталась как-то отвлечься, а отца не было, и поскольку мать не могла справляться никак с ребенком, его отдали в детский дом. И вот об этом книга. Вторая книга – это, собственно, писатель, о котором писал Пеллегрино, Гюстав Ру. Мы уже подписали контракт с правообладателями. Это будет вот поэтическая проза, совершенно невероятная. И, в общем, это было мое правило, что я работаю теперь с издательствами за пределами России. Так что «Бабель» был не случайен. Ну и как-то это будет продолжаться, может быть, с Тургенев. Хотя сейчас появилось одно издательство из России. У меня было несколько предложений, я отказывался. Но сейчас появилось издательство, которое абсолютно меня очаровало, совершенно независимое и очень вежливый редактор, что встречается крайне редко, и очень заинтересованный, и абсолютно не имеющий никакого отношения к государству и к государственному финансированию. Более того, книжка немного протестная.
0: Вы сказали, Алексей, что вы уезжали в ярости, да? Вы не планировали эмигрировать, это было именно бегство, как вы пишете в своей книге.
1: Да.
0: Но давайте расскажем, какие причины, вы ведь не были ни активистом оппозиции, и как вы сами в книге пишете, вы особо и не интересовались политикой, не были вот таким ангажированным политическим человеком, жили в такой башне из слоновой кости, можно сказать. Почему вы решили вот так вот разорвать все связи и именно бежать из России?
1: Так получилось, что однажды я уже пытался уехать. Мне было лет 18, когда я поступил в Сорбонну и думал, что я буду учиться на литературном факультете. И уже приехал, и мне осталось только поставить свою подпись и начать заниматься. Но подпись я не поставил и вернулся обратно. Вот когда мне было лет 18, было такое у меня решение. Потом вяло текущее мы наблюдали. Это я и моя семья, то есть мой супруг, наблюдали и между собой как-то говорили, слушай, надо все здесь, в общем, ничего. Ездили один университет, смотрели другой, в смысле для него, потому что мне было уже поздно. Я думаю, что мы бы никогда не уехали при этом. Это как, знаете, в Москву, или там в Лондон, как в оригинале было на самом деле. И наступил момент, когда, мне кажется, могут заговорить и камни. Потому что наступил момент, когда невозможно было никак не интересоваться. Хотя на самом деле я включился в такую какую-то социальную жизнь в 19-м году, когда избивали в том числе там женщину при детей. Не знаю, женщин точно, учителей. Я просто сейчас, почему про это говорю, конкретные фотографии у меня перед глазами всплывают. Напротив мэрии в Москве, и вот уже когда в Москве на улице стали бить. До этого я сторонился как-то. Ходили там мои друзья на демонстрацию. Я думаю, Но в 22-м году просто невозможно было уже не реагировать. И в ярости, потому что недозволительно кому-то, какой-то чужой воле определять, как мне жить, диктовать, что вот я должен принять участие в том-то, том-то, теоретически или практически, потому что непонятно почему. И у меня было четкое ощущение в те первые дни, что, кроме других массы эмоций, что я больше не смогу смотреть в глаза авторам своим и никуда выехать из-за дикого стыда. То есть это была ярость и дикий стыд. И это, конечно, не помню, на днях у кого-то я прочитал, что эмиграция – это тоже жест протеста. Так что это был, конечно, ярый протест. Так менять круто волю и жизнь стольких людей. Я сейчас только про волю, я же не говорю про то, что это просто начался геноцид. Это все день за днем, как бы пелена спадала.
0: Я бы сказал, что ваша книга «Зима без снега» – это книга о взаимном отторжении. То есть вы отторгаете нынешнюю Россию, и Россия отторгает вас. Вы как бы отталкиваетесь друг от друга и расходитесь все дальше и дальше.
1: Да, и вот, знаете, я вот сидел в Сорбонне и слушал доклад. Это была огромная честь. Сразу после выхода книги мой переводчик, он же литературовед и вообще знаток блестящий, больше, чем я миллион раз русскоязычной литературы и так далее, он прочитал доклад о «Зиме без снега», который назывался «Эмиграция как возвращение домой». Отчасти я это так воспринимаю, потому что я вот сидел, пытался готовиться к этому интервью и перебирал фамилии, имена писателей, которые могли бы... Я знал, что обязательно будем говорить про влияние, которые на меня повлияли русскоязычные. Так вот, зарубежные авторы, переводные, их гораздо больше. То есть моя башка все время смотрела в сторону какого-то иного стиля жизни, который я находил в книжках, какого-то иного нарратива. Так что отторжение, да, но это не отторжение ни в коем случае ни языка, ни какой-то русской культуры. Это отторжение, прежде всего, происходящего, тех людей, которые это делают, и вообще такого стиля жизни. Когда тебе позволено все это делать? Это ни у кого вопросов не ставит.
0: У нас в разговоре такие две оптимистичные истории. Это история Эллен Бесетт, которая была забыта и благодаря кругу

0: Кругу поклонников и энтузиастов ее культ возрождается и растет. И история вашей эмиграции, которая поначалу была очень сложной, и вы об этом пишете в книге, и было очень много всяких треволнений, ну, как у каждого беженца, да? И в результате вы оказываетесь в нормальном мире, и вы в финале пишете, что наконец-то все стало таким, каким оно должно быть вокруг вас. Это можно вас с этим поздравить.
1: Спасибо большое. Но я бы не сказал, что как-то стало проще, потому что пока еще история длится, и я думаю, что она будет длиться, ну, лично для меня, до того момента, когда не будут в порядке все документы. И, конечно, сложности есть, и те, от кого мне хотелось отгородиться, сбежать и вообще прежде всего их проклясть, продолжают гадить и мешать, несмотря на отъезд, причем очень существенно. Но тем не менее, контекстуально, культурно и, самое главное, профессионально, оно все-таки встает на свои места, потому что, к сожалению, я не наблюдал такого профессионального контекста, в котором можно существовать, не оглядываясь на чьё-либо мнение, в котором сложно существовать без знакомства и поддержки какой-то довольно сомнительной и так далее. Но во всяком случае всегда возникало какое-то мерение прибором. Кто круче, кто не круче, а стоит, а не стоит, а вы меня не убедили сдавать Дюрас, потому что кто она такая? Здесь такого не происходит. Я вижу и во Франции, и в Швейцарии такое профессиональное единодушие и понимание того, чем мы занимаемся, что я наконец-таки в этом плане расслабился.
0: А ностальгия мучает вас? Мне кажется, судя по книге, не особенно.
1: То, что меня немного мучает, это немножко проходит, но пока не до конца. Сама возможность. То есть я бы хотел все-таки иметь возможность выбора. Хотел бы, если бы, теоретически, я не знаю, поехать забрать свою библиотеку, например, и поехал бы, или бы не поехал, да? Но сейчас такой возможности просто нет. То есть я не волен выбирать. Мне бы хотелось иметь возможность выбора. Это меня, опять-таки, раздражает. А ностальгии, ну, дело в том, что то, что я не понимал, почему происходит в первые недели и месяцы, там, например, воспитание детей в школах. Сначала до меня не доходило, сейчас очень хорошо дошло. Для чего это? Что игра на долгую перспективу. И эта перспектива уже стала воплощаться. Я каждый день смотрю абсолютно все новости. В первую очередь, что происходит в Украине, но и что происходит в Российской Федерации. И то, что я наблюдаю, у меня уже как бы не возникает даже желания в этом контексте оказываться. Ностальгия немножко меня бередит воспоминание о лесе и загородном доме, который, в общем, уже гниет и превращается в сарай. Но ничего с этим не сделаешь. Люди и менее теряли, а не сараи. Ну, пока здесь стоит многоточие, но ностальгии я не испытываю вообще.
0: Я думаю, что все-таки любой человек, который никак не связан, там, условно говоря, с ФБК или какой-то такой организацией, может теоретически поехать в Россию и забрать свою библиотеку, но ваша книга – это своего рода жест, и после этой книги вы не можете поехать, да?
1: Ну, в том числе. Я как бы не строил конкретных планов, но люди, с которыми я встречался, в том числе эмигранты 60-х, 70-х годов, ставшие очень известными писателями во Франции, обозревателями, журналистами во французских изданиях, все мне говорят, я еще не успевал задать им вопросы, и, может быть, не намеревался, но все еще до выхода книги мне говорили, вам ни в коем случае нельзя. А, конечно, после книги последовали выступления и участие, не знаю, передо мной выступала на одной конференции Лена Костюченко. Я к ней побежала обниматься. Екатерина Шульман после выступала в той же программе. Дарья Серенко. И вообще мы все останавливались в одном отеле. Я подумал, что вот если бы умные люди, если такие еще есть, хотели бы избавиться от проблем, вот снести этот отель со всеми нами, много бы проблем сразу в оппозиции решилось. Я наивно полагаю, что вряд ли кто-то обратит на это внимание. Но книга, во всяком случае, написана и издана с четким пониманием, что это жест и поступок, который мне хотелось сделать. Вот я говорил про писателей, в том числе Я познакомился с замечательным человеком, которого зовут Елена Бальзамо. И писатель, и корреспондент газеты «Монд» и так далее. Блистательный совершенно переводчик, причем переводит скандинавских авторов на французский, при том, что она изначально русскоязычная. Так вот, у нее есть книжка, называется «Пять русских историй», и она вспоминает про свою бабушку, которая была врагом народа. И там суд, заключение, подозрение, тюрьма, ссылка и так далее. И уже ближе к концу жизни, когда она вышла, ее, тем не менее, позвали в ГБ, и нас с удивлением спрашивают: неужели вы боитесь таких людей, как я? Я женщина, я уже в возрасте, вы меня вызываете, чтобы что? Неужели вам так страшно, что я вам сейчас что-то снесу Лубянку? А ей ответили, что нет, мы вас не боимся, но люди такого рода, как вы, имеют отвратительную черту помнить. Вот мне кажется, что сейчас абсолютно уже видна тенденция, что правительство будет стараться, кроме того, что оно постоянно врет и пытается реальность замолчать, оно будет стирать память о том, что оно натворило. Такими другими любыми способами. Все-таки, будучи немного в стороне, то есть не принимая непосредственного участия, у меня есть только друзья, которые находятся в Украине, то есть я смотрю, тем не менее, со стороны. Я знаю, что происходит, я знаю, что будет замалчиваться. Что мог я при этом сказать, я должен был это сделать, чтобы дальше продолжать считать себя человеком. В общем, задача моя была, и когда мы уезжали, и когда я писал эту книгу, это отстоять свое человеческое достоинство.
0: Гостем программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» был писатель и переводчик Алексей Воинов. Его книга «Зима без снега» вышла в Париже на русском и французском языках. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу в 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
10: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова.

8 на 9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. И уже вскоре после этого Советский Союз и его представители выступили с идеей создать специальный

0: Брат и юрист, специалист в области международного права Глеб Богуш.
1: The privilege of opening the first trial in history.
2: Господа судьи, честь открывать первый в истории процесс по преступлениям против всеобщего мира налагает тяжелую ответственность. Преступления, которые мы стремимся осудить и наказать, столь преднамеренны, злостны и имеют столь разрушительные последствия, что цивилизация не может потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она погибнет, если они повторятся. Этот трибунал, хотя он и представляет собой нововведение и эксперимент, не является результатом абстрактных рассуждений и не был создан для того, чтобы оправдать правовые теории. Это судебное разбирательство отражает практическое стремление четырех великих держав, поддержанных 17 другими странами, использовать международное право для того, чтобы противодействовать величайшей угрозе нашего времени – агрессивной войне. На скамье подсудимых сидит более 20 морально сломленных людей. Упрекаемые унижением тех, которыми они руководили, почти в такой же мере, как и горем тех, на кого они напали, эти люди навсегда потеряли возможность лично творить зло. Сейчас трудно заметить в этих жалких пленниках признаки той власти, при помощи которой они в качестве нацистских лидеров когда-то господствовали над значительной частью земного шара и наводили ужас на большую часть его населения. Их личная судьба не имеет большого значения для человечества. Это судебное разбирательство приобретает значение потому, что эти заключенные представляют в своем лице зловещие силы, которые будут таиться в мире еще долго после того, как тела этих людей превратятся в прах. Мы докажем, что эти люди – живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости, порожденных властью. Цивилизация не может позволить себе какой-либо компромисс с социальными силами, которые приобретут новую мощь, если мы поступим двусмысленно или нерешительно с людьми, в лице которых эти силы продолжают свое существование.
3: Это был фрагмент начала обвинительной речи главного обвинителя от Соединенных Штатов Америки Роберта Джексона на Нюрнбергском процессе. Он произнес ее 21 ноября 1945 года. На самом деле она значительно обширнее, потому что там, конечно, речь идет о конкретных обвинениях.
0: И его выступление заняло целый день.
3: В тексте это 63 страницы, но так долго это длилось не только из-за объема информации, а потому что впервые в истории человечества это был судебный процесс, который одновременно переводили на 4 языка – русский, французский, английский и немецкий. Это был первый судебный процесс, на котором использовался синхронный перевод. И любопытная деталь – в то время уже существовала американская компания IBM, и именно она бесплатно передала оборудование на 200 человек, чтобы они могли слушать синхронный перевод и переключаться с канала на канал, а сам перевод обеспечивали десятки переводчиков. Процесс из-за этого же и тормозился. Во-первых, первый раз такое было, а во-вторых, просили всех выступающих говорить как можно медленнее, чтобы все переводчики успевали справляться с задачей.
4: Особенно жестоким преследованием.
3: Но сначала хотелось бы рассказать все-таки уже наконец, как вообще дошло до того, что этот судебный процесс случился, при том, что вот мы слышали в обвинительной речи Роберта Джексона, что любое проявление милосердия к подсудимым будет означать победу и поощрение всего того зла, которое связано с их именами. То есть уже как бы заранее заявлял об их виновности. Но с другой стороны, мы знаем, что этот процесс проходил по системе очень близкой к англосаксонской системе права, и, соответственно, предполагалось, что на всех обвиняемых распространяется презумпция невиновности, а судьи не знакомились заранее с материалами дела. Все, что они узнавали прямо во время разбирательства.
0: Но, насколько я понимаю, вообще разговоры о том, чтобы как-то судить все, что делали руководители нацистской Германии, стали появляться еще до того, как война закончилась, еще в 1943 году высказывались такие идеи. В июле 1945 года в Лондоне состоялась конференция, на которой был принят лондонский устав, который подписали четыре страны-победительницы.

0: Советский Союз, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты Америки. И к ним еще присоединились 17 государств, подписавшие также этот лондонский устав, который устанавливал правила грядущего трибунала. Также были споры о том, где проводить этот трибунал, но в итоге окончательно было решено проводить его в Нюрнберге, в Дворце правосудия, который был отремонтирован перед началом процесса. Зал был расширен, чтобы туда поместились и участники процесса, и вся заинтересованная пресса.
1: И более того, его не просто расширили, он был с точки зрения архитектуры устроен совершенно не так, как привыкли в то время. Раньше считалось, что в центре находится судейское место, слева сторона обвинения, справа сторона защиты, но специально для этого процесса зал спроектировали таким образом, чтобы в центре поставить киноэкран. Это был первый в истории человечества судебный процесс, в котором использовались кинопленки, документальные фильмы, как доказательство тех злодеяний, в которых обвиняли подсудимых.
0: И, кстати говоря, на этот зал можно и сейчас посмотреть. Он открыт для туристов по выходным. Это зал 600 в Дворце правосудия в Нюрнберге. Он до сих пор используется, он немножко перестроен, но вот при нем есть музей, куда можно прийти и посмотреть все эти архивные кадры.
1: Нюрнбергский дворец правосудия был удобен еще и тем, что находился в непосредственной близости от тюрьмы, и поэтому подсудимых, а их было больше 20 человек, их на лифте поднимали в зал по одному, то есть не нужно было возить взад-вперед, и это было удобно. Здесь нужно объяснить, почему 22 подсудимых, но на скамье подсудимых только 21 человек.
0: Да, я просто еще скажу, что насколько вот я нашла, на той лондонской конференции летней был составлен список из вообще 70 имен, которых предполагали обвинить в преступлениях. В финале осталось 24 человека, но Роберт Лей покончил с собой. Густав Крупп был слишком болен, чтобы участвовать в этом судебном заседании.
1: Но он разбит параличом был.
0: И Мартин Борман, которого в этом процессе судили заочно, и который был вот этим 22-м.
1: Поскольку вот на тот момент, когда дело рассматривали в Нюрнберге, достоверных сведений о том, жив он или мертв, не было, то решили его заодно тоже заочно и судить, и осудили. Кто судил? Это были судьи, представители, опять же, четырех стран-победительниц, по два человека от каждой страны. Каждая из делегаций, ну, соответственно, советская, британская, французская и американская, представляли свои части обвинения. Там были свои прокуроры. Советскую делегацию составляло 192 человека, и большинство из них – это бывшие участники показательных процессов 1920-30-х годов 20 века. Главный обвинитель от советской делегации был прокурор Роман Руденко. Итак, 20 ноября 1945 года начался этот процесс, которому предшествовала кропотливая работа после вот этого лондонского акта о создании трибунала. В Европе начали работать десятки следователей, которые добывали доказательства, и документальные, и свидетельства очевидцев, и доказательств там было огромное какое-то количество. Около 5000 документальных доказательств, плюс 7000 томов нацистской литературы. И вот там были показаны фильмы, буквально поразившие весь мир. Пожалуй, самой представительной персоной, оказавшейся на скамье подсудимых в Нюрнберге, был Герман Геринг. На тот момент он остался единственным живым и схваченным представителем нацистской верхушки.
0: Поскольку Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер и Йозеф Геббельс покончили с собой. Хотя можно еще, наверное, сказать, что и Йоахим фон Риббентроп, который занимал пост министра иностранных дел Германии на тот момент, тоже вот был на скамье подсудимых.
1: Теперь, пожалуй, нужно обратить внимание на то, а в чем вообще обвиняли этих людей. Когда выступал Роберт Джексон и заявлял, что этот трибунал представляет собой нововведение и эксперимент, это было буквально так. Интересно, что впервые подсудимых обвиняли в умышленном преступлении против мира,

0: мира и преступлениях против человечности. Почему вдруг такие обвинения появились, мы попросили рассказать Глеба Богуша.
1: Это была принципиальная такая идея этого процесса осуждения агрессии. И основная идея состояла в том, что нацистская Германия действовала очевидно противоправно. Как под своим зонтиком вот эта агрессивная война вбирала в себя все остальные преступления. То есть, не сказав о том, что сама война была преступной, невозможно было дать характеристику всему тому злу, которое на этом процессе было осуждено. Надо сказать, что вообще вот в этой части агрессии большую роль сыграл советский юрист, профессор Московского университета Арон Тройнин. Он предложил обоснование юридическое как раз преступности агрессии, преступления против мира. Это, кстати, был во многом его термин. Его идея состояла в том, что агрессия не просто являлась преступной, но она была главным злом. Да, это было названо в приговоре трибунала тягчайшим преступлением. По-английски это звучало более понятно, как мне кажется, supreme international crime. То есть это главное международное преступление, которое, как описано в приговоре, отличается от других только тем, что оно вбирает в себя все другие военные преступления. Мы видим и сейчас, что именно вот агрессивная война как бы открывает двери, открывает вот эти врата в ад.
0: Тем не менее, для того, чтобы доказать вот эти все обвинения в преступлениях против мира, против человечности, американская делегация решила исходить из того, чтобы доказать наличие заговора. По словам одного из государственных обвинителей от Соединенных Штатов Америки Бенджамина Ференса, вообще понятие «заговор» придумали еще до Нюрнберга. Оно уже существовало, но в антипиратском кодексе. И исходили из чего? Что каждый, кто плыл на пиратском корабле, кроме разве что пленников, он считался пиратом и, соответственно, был виновен в каких-то пиратских действиях. И вот по этой аналогии решили обвинять участников Нюрнбергского процесса. Ну, потому что невозможно вести захватническую войну, истреблять миллионы людей без планирования этих действий на самом высоком уровне, без общественной поддержки и без четкого такого руководства. Таким образом объясняли, что присутствовал заговор. Еще одно такое новшество этого судебного процесса. Для того, чтобы судьи и журналисты смогли разобраться вот в этих всех переплетениях взаимоотношений руководства нацистов, как была устроена диктатура и кто кому подчинялся. И в зал судебных заседаний привезли огромную, ну, я скажу, декорацию, что ли, с таблицей, где подписаны были разные организации, разные участники. Некое древо нацистов, что ли, воспроизводилось. Было понятно, кто кому подчинялся и как за что отвечал. Пресса начала несколько терять интерес к этому процессу. Было очень все сложно, запутано, непонятно. Вот эти схемы медленно. И тут Роберт Джексон решает показать первый документальный фильм. Он назывался «Нацистские концентрационные лагеря». Present to the tribunal with its permission a documentary film on concentration camps. Это чудовищные кадры, которые сейчас, наверное, уже видели многие. Это кадры людей, совершенно изможденных в концентрационных лагерях, которые приехали освобождать американцы, ну, потому что часть освободили советские войска, а часть – союзники. И вот, когда они туда приехали, они стали снимать это на видео. Горы сваленных, истощенных тел, умершленных людей, которых не успели сжечь. Человеческие останки в крематориях. Это было совершенно шокирующее до сих пор и шокировавшее тогда зрелище, в финале которого показали, что в одном из этих лагерей тел было настолько много, А санитарная обстановка была настолько ужасающая, что для того, чтобы справиться, было решено привлечь к работе тяжелую технику. И вот эти очень болезненные кадры, на которых едет бульдозер и сгребает в

0: яму, мертвые тела, бесчисленное количество обнаженных мертвых тел. Это все увидели и судьи, и пресса, и, конечно, сами обвиняемые.
1: И это, очевидно, произвело и на них впечатление, потому что если в начале процесса они все как один отрицали свою вину, то потом у многих позиция стала чуть менее твердой.
2: Вильгельм Кайтл.
0: К сожалению, нельзя увидеть выражение лиц людей во время просмотра, ну, потому что тогда техника не позволяла выхватывать в темноте выражение лица. Но там было заметно такое оживление некоторое на скамье подсудимых. Ну, видно, что многим было очень...
1: Ну, видимо, неприятно на это смотреть.
0: А вообще были среди подсудимых люди, которые, в принципе, зная о существовании концлагерей и даже лагерей смерти, представляли, что там происходит именно такое? Сколько из этих подсудимых, в принципе, впервые видели и понимали, что происходило вот в их стране при их, возможно, непосредственном участии?
1: Не знаю, на самом деле, очень сложно даже предполагать. Мне почему-то вот из современности кажется, что они не могли не знать. Но я вполне допускаю, что, а может быть, и не знали. Вдруг там были на скамье подсудимых люди, чья вина потом не была доказана, и они были в этом процессе оправданы. И, может быть, они не знали.
0: Советская группа, кстати, тоже предоставила кинодокументы. Ну, во-первых, это были видео, подтверждающие, что нацисты расстреливали мирных жителей. И там были кадры из Керчи, где после того, как город освободили, нашли противотанковый ров, в котором были кучей свалены тела людей, и там, в частности, было найдено 245 тел детей. В советском фильме были показаны зверства фашистов в советских городах, а вторая часть фильма еще более страшная. Наверняка многие видели эту кинохронику. Это было видео из лагерей смерти Майданека и Освенцима Биркенау.
3: I was taken to this Mauthausen concentration lager, an extermination camp.
0: Судьи на процессе, и не только, кстати, судьи, но и даже некоторые из адвокатов, подсудимых, не вполне понимали разницу между концентрационными лагерями и лагерями смерти, пока не вызвали свидетелей, переживших эти лагеря, которые рассказывали, в чем разница. То есть если в концентрационных лагерях в одних собирали людей, потом их отправляли на какие-то работы, и они могли там жить в чудовищных условиях и умирать от изнеможения, но они работали, то в другие лагеря людей привозили целенаправленно для уничтожения. Послушайте эти свидетельские показания, это тоже чудовищно.
4: Немец выбрал револьвер и сказал нам, чтобы снять одежды. Когда мы уже были голые, он взял спичку и подпалил эту дров. Тогда второй немец выбрал, внес с синагоги три свитков Торы, дал нам их и сказал, чтобы мы танцевали вокруг этого костра и пели русские песни.
1: Да, меня еще поразило то, что среди свидетелей были и руководители, которые отдавали все эти приказы, и в частности там был один из командиров Отто Оллендорф, под чьим командованием было убито 90 тысяч евреев. В частности, его спросили, почему вы отдавали такие приказы и почему их убили, на что он ответил, что это была самооборона. Они верили в то, что СССР планировал нападение на Германию, и поэтому напали превентивно. И в своих показаниях он также жаловался, что слишком много там было людей, отправленных на смерть, и им было очень тяжело разбираться с этими трупами.
0: И, кстати, вот по воспоминаниям Бенджамина Фернса, обвинителя от Соединенных Штатов Америки, во время этого допроса от Оллендорфа сказали, ну, хорошо, даже если предположить, что Германия действовала для самообороны, то зачем вы убивали евреев? вы же убили 90 тысяч евреев, вот конкретно ваша эта опергруппа «Д». А он сказал, ну, всем известно, что евреи поддерживали коммунистов, а если они на стороне коммунистов, значит, их тоже нужно ликвидировать. Говорят, а как же дети? Тысячи детей, зачем вы убили? А он сказал, а если бы они выросли и узнали, что мы ликвидировали их родителей, то они стали бы врагами Германии, а нам была нужна безопасность на длительный срок, поэтому пришлось и их ликвидировать. Причем вот по воспоминаниям Бенджамина Фернса, все люди, которые давали такие показания, они употребляли слова «ликвидация». Не убийство, не казнь, а ликвидация.
1: Как будто это вещи какие-то.
0: Да, как будто это не о людях речь идет. И это чудовищно. А что рассказывал там комендант Освенцима, давая свидетельские показания, такой был Гёс, это тоже уму непостижимо. Ему говорят, вы убили 2,5 миллиона человек. Хотя на самом деле установлено документально, что в Освенциме убили 1,1 миллиона человек, но это тоже огромная цифра. Так вот, он сказал, нет, конечно, мы убили только 2 миллиона, а остальные умерли от старости, болезней и истощения. То есть он как будто даже жалел об этом. И это так страшно, вот это слышать и все это наблюдать. Во всяком случае, из того, что я видела на документальных кадрах с Нюрнбергского трибунала, у меня такое ощущение сложилось, что только у кого вот из военных начальников как будто бы что-то дрогнуло в душе, потому что, когда он выступал с последним словом, то сказал, что я тоже в ужасе от этих преступлений против человечности, но я только выполнял приказы как солдат. Этого военачальника приговорили в итоге к смертной казни через повешение, но он еще подавал апелляцию и просил, чтобы его как честного военного казнили все-таки через расстрел, потому что повешение – это очень позорная казнь считалась.
1: Ты, наверное, имеешь в виду Вильгельма Кейтеля, который, как раз выступая в своем последнем слове, признал, что он совершил ошибку, и он не мог предотвратить то, что могло быть предотвращено. Процесс, конечно, чудовищный, когда смотришь все эти кадры. Ну, просто не верится, что это все происходило, ну, в относительно недавнем прошлом, и то, что люди вполне сознательно все это делали, и все это в их устройстве мира было логичным и правильным.
0: И тем не менее, трех человек оправдали.
1: Трех человек оправдали – это Ганс Фриче, это Франц фон Паппен и Ялмар Шахт. Подробнее об их оправдании говорит Глеб Богуш.
2: Трое было оправданных. Это Шахт, который был, в общем-то, банкиром, да, и таким важнейшим экономическим деятелем Третьего Рейха. Он был оправдан именно в том, что не было доказательств того, что он участвовал каким-то либо образом в планировании и осуществлении агрессии. Там тоже было особое мнение советского судьи, тоже были разные мнения, но, в общем, трибунал пришел к этому выводу. Вообще, оправдание не означает, что эти люди, как говорится, прекрасные, что они не играли никакой роли в Третьем Рейхе. Речь шла об именно о отсутствие доказательств по тем обвинениям, которые были им предъявлены. Второй – это фон Паппен, это, кстати, бывший канцлер до Гитлера, ну, не непосредственно его предшественник, перед ним еще был. И он был фактически вице-премьером в первом правительстве Адольфа Гитлера. Потом был послом в Турции. И фон Паппен – более такая, я бы сказал, спорная фигура, но тоже его деятельность, хотя она, безусловно, была осуществлялась в рамках правительства, надо сказать, что правительство не было преступной организацией Германии. И тоже не было вот этих оснований. И третий, наконец, это сотрудник пропагандистского министерства, министерства доктора Геббельса, да, очень известного. Но он тоже руководил в значительной степени радио, то есть это была важная, конечно, пропаганда, но, во-первых, он был слишком мелкой, как говорится, сошкой, да, это было главным основанием, почему он был, собственно, оправдан, да, он не играл существенной роли. И не было оснований, ну, считать, что он непосредственно призывал, занимался именно подстрекательством к преступлениям там, против человека, человечности, например. То есть, несмотря на всю антисемитскую, например, там, направленность, да, очень многих заявлений, которые делались на радио, да, он, например, он отличался от, например, Штрейхера, который единственный из числа осужденных на процессе был осужден за преступление против человечности, не занимая никакой должности в период войны. Я имею в виду государственный. Mm-hmm. Он был фактически главным редактором вот этого еженедельника «Де Штюрмер», «Штурмовик». Даже по этим оправданным там разные есть мнения, но можно сказать, что в отношении каждого из них были сомнения, были основания. The tribunal will now state those reasons in declaring its judgment on such guilt or innocence.
0: Тем не менее, из 22 подсудимых только трое оправданы, а остальных ждало весьма суровое наказание.
1: Да, 12 человек приговорены к смертной казни через повешение, и через 2 недели после провозглашения приговора, 1 октября 1946 года был приговор, а 16 октября 12 человек должны были казнить, но Мартина Бормана не было, поскольку этот приговор Мартину Борману вынесли заочно. А Герман Геринг за 2 часа до казни покончил с собой в тюремной камере.
0: Существует легенда, кстати, что все осужденные слышали, находясь в тюрьме, как им строят эшафот.
1: Да, это должно быть жутко. К пожизненному заключению Нюрнбергский трибунал приговорил 3 подсудимых, 2 подсудимых приговорили к 20 годам заключения и по 1 человеку к 15 и к 10 годам тюрьмы.
0: Это было то, что называлось Нюрнбергский трибунал, который ознаменовал начало большого Нюрнбергского процесса, потому что этим дело не ограничилось, были и другие обвиняемые, и другие дела, менее заметные общественности, но не менее важные. И вот как раз о значении, собственно, и тех процессов, и всего этого Нюрнбергского дела для развития международного права и вообще идеи права и прав человека мы поговорим в следующем подкасте. Радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемпаладова.
5: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
6: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
7: Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
8: Мне все нравится, у меня все есть.
9: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
10: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
11: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
12: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
14: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
15: Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Сегодня вы услышите фрагменты эссе Михаила Шишкина из его последней книги. Текст посвящен Антону Павловичу Чехову. Михаил Шишкин – лауреат 3 самых престижных российских литературных премий. Живет в Швейцарии, пишет по-немецки. Занимает активную публичную позицию против аннексии Крыма и российского вторжения в Украину. Как появилась эта книга, расскажет он сам. Запись сделана на фестивале «Слово ново» в Черногории.
16: Эта книга получилась из пустоты под ногами. Я жил с очень твердой почвой под моими ногами.

Это были книги, на которых я вырос, это была русская литература. И вот настал момент этой катастрофы, в которой все мы сейчас находимся. Под ногами оказалась пустота. Я думаю, что это ощущение не я один испытал. Эта книга – попытка обрести снова твердую почву под ногами. Об авторах, которые для меня важны, попытка разобраться, что не так с русской литературой, посмотреть, что должно остаться в прошлом. Ничего нельзя откэнселить в истории литературы. Даже если вы считаете, что можно и нужно читать Достоевского, но после этого мыть руки, окей. Но его нельзя изъять из истории, потому что история культуры – это очевидная метафора, это такой мост в будущее. Но вот опоры этого моста – Шекспир, Джойс, Достоевский – если убрать кого-то из них, мост обрушится. Но вот какие опоры должны стоять дальше, что взять с собой из русской литературы в будущее, для меня совершенно было очевидно. Все, что связано вот с этим понятием патриотизма, замечательным чувством любви к родине, которое превратилось в блевотное совершенно средство пропаганды, вот все это должно остаться в прошлом. Все, что рождает в человеке чувство собственного достоинства, все это нужно взять с собой. Книга называется «Мои». Понятно, отсылка к нашим. Это не их, а мои. Мой Пушкин, мой Гоголь, мой Гончаров, мой Тургенев и так далее. «Чайка во овраге». Мой Чехов. Документальные кадры 1936 года. В Амхате идет торжественное заседание, посвященное принятию новой Конституции. Звучат здравицы. Да здравствует великий Сталин. В президиуме Станиславский, Чехов, Ольга Книпер-Чехова. Станиславскому 72, Чехову 76, его жене 68. Чехов поднимается на трибуну, обращается к гигантскому портрету на сцене. «Дорогой Иосиф Виссарионович». Обрыв пленки. Страшно. В Баден-Вайлере, где умер Чехов, не дожидаясь революции и остальных русских событий 20 века, стоит памятник писателю. Может, нужно поставить рядом памятник его своевременной смерти? В жизни он был против революции, но при этом совершил две – в русской прозе и на сцене. Чехов объявил короткий рассказ субъектом словесного права. В тексте необходимо оставлять только самое важное – все лишнее отсекать. Недосказанность оставляет место для сотрудничества. Чехов создает своего читателя доверием. Лучше не договорить, чем все растолковывать. Из пассивного потребителя Чехов творит себе соавтора. Перед смертью последний свой текст Томас Манн посвятил Чехову. Автор монументальных фолиантов сокрушался, что так поздно открыл для себя его мастерство умолчания. Цитата. Он доверяет читателю, пусть тот сам восполнит отсутствующие в рассказе скрытые субъективные элементы, сам догадается о том, какую моральную позицию занимает автор. Автор не судья героям, а свидетель. Приговор выносит читающий. Чехов раскрыл заговор слов. Они препятствуют пониманию. Любящие молчат, чтобы словами не поранить чувства. К передаче подлинных чувств необходимо пробиваться неправильными словами. Эти азы писательского мастерства принес в литературу Чехов. О Чехове говорили, что его тексты лишены глубочайшего содержания, которое есть у Толстого, Достоевского. Зинаида Гиппиус о творчестве писателя. «Быт без бытия». Чехов о земном, но не о бытийном. Чеховские персонажи барахтаются в быту, но мучаются бытием. По замечательной формулировке Набокова, все чеховские рассказы – это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды. Весь Чехов о бытии – единственная форма существования которого – быт. Кровохарканье избавляет от иллюзии собственного бессмертия. Все творчество Чехова о жизни в предощущении ухода. И поэтому, когда его персонажи говорят о ерунде – это внесловесный разговор о самом важном, о человеческом предназначении, о выбранной судьбе, о потребности прожить оставшиеся годы с достоинством. Со своим новым пониманием прозы Чехов пришел в другое искусство, работающее со словом – театр.
не театральный.

С драматурга неумехи бросалась в глаза многим. Набоков. Он был недостаточно знаком с искусством драматургии, не проштудировал должного количества пьес. Бунин. Пьесы его мне всегда были почти ненавистны. Ах, Толстой, Толстой, в феврале 1897 года он был в Петербурге и сказал Суворину: «Чайка Чехова – вздор, Чайка очень плоха». Лучше в ней монолог писателя. Это автобиографические черты, но в драме они ни к селу, ни к городу. Станиславский из воспоминаний. «К стыду своему я не понимал пьесы». Критики Чехова-драматурга превозносили дар писателя и при этом считали, что пьесы – это его короткие рассказы, неумело размазанные по сцене. Резонный вопрос – что было бы, если бы Набоков написал только голливудские сценарии для «Лолиты», но мир не знал бы самого романа? Мир остался бы без набоковского шедевра. Так не были написаны ни «Чайка», ни «Вишневый сад». Конечно, Чехов мог бы написать пьесу, как полагается, но просто не видел в этом смысла, пятясь назад. А он уже был впереди. Театр и зрители должны были догонять его. Чехову повезло. Московский художественный театр перенес его творческое ноу-хау из прозы на сцену, открыв дорогу искусству 20 века. Чеховские диалоги ни о чем. Разговор глухих. Подземный ход в театр абсурда. Открытие Чехова массовой культуры будет переживать и через 100 лет, называя это тарантиновскими диалогами. В прозе Чехова все важное выдавлено из слов, происходит между строк. В переводе на язык театра все важное оказалось выдавлено за сцену, вернее, в зрительный зал. На сцене – быт, в зрительном зале – бытие. Кого удивляет, что в 21 веке по количеству театральных постановок в мире Чехов занимает 2-е место после Шекспира. Звание русского писателя давалось общественностью за написание романа и за служение народу. От него ждали исполнения этих обязательств. Чехову 27, он начинает роман и мучится над ним несколько лет. Признать поражение он долго не решается. В октябре 1888 года он пишет мэтру Григоровичу: «Ведь если роман выйдет плох, то мое дело навсегда проиграно». Наконец он принимает поражение как победу. Когда Чехов бросает саму идею романа, он становится самим собой. Планета читает рассказы Чехова и ничего не знает о романах Григоровича. Неслужение народу Чехову не могли простить. Отсутствие идейности было серьезным обвинением для русской интеллигенции. Чехова задело непонимание передовой общественностью того, что и зачем он пишет. Он жил в атмосфере, в котором было стыдно жить хорошо, в накаленной атмосфере нравственного подвижничества. Нужны страдания, нужно служение. Общество предъявило Чехову обвинение, и ему пришлось отвечать на понятном прогрессивной интеллигенции языке. Ему 30 лет, он едет на край света к отверженным. Почему Сахалин? Это дно русской жизни. Цитата. «Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только может быть способен человек». Еще цитата. «Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом главную заповедь христианской цивилизации. Виноваты не смотрители, а все мы. Эта поездка – заявление, сделанное, как подобало русскому писателю. Искусство отступает перед чувством вины, перед народом, перед всеми страждущими и обездоленными. Он не узнает о России ничего нового, и увиденное почти не оставит следов в прозе и пьесах. Главное последствие для его творчества откроется кровохарканье. Поездка за 11 тысяч верст без железной дороги к погибающим и погибшим – послушание. Сахалин – книга не для чтения. Это исполнение данного обета. Охранная грамота. Оправдательный приговор самому себе. Что думали, вспоминая описание ужасов царской каторги в Сахалине, те, кто попал в ГУЛАГ через поколение? Что сказал бы Чехову доходяга Мандельштам перед смертью на пересылке? За надежду в русской литературе обычно отвечали неграмотный мужик, женщины и революционный интеллигент.

0: конференции. Вера в народ, русскую женщину и революцию на Чехове спотыкнулись. С раннего детства он знал, как строится русская жизнь. На неправде, грубости, насилии. Это ранило и прошло через всю жизнь. У Чехова нет никаких иллюзий относительно русского народа, обожествляемого интеллигенцией и революционерами, которые приносили себя в жертву ради его освобождения. Цитата. «Наглость и безделье сильных, невежество и звероподобное состояние слабых, кругом страшная бедность, притеснение, вырождение, пьянство, ханжество, лживость». Он первым в русской литературе осмелился разрушить романтический образ женщины. Анна на шее, Володя большой, Володя маленький, припадок. Лев Шестов назвал его за реалистическое отношение к людям беспощадным талантом. Чехов одинаково презирал и власть, и рабов. Цитата. «Россия – страна казенных. Мы переутомились от раболепства и лицемерия. Самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки – азиатские». Его диагноз медика. «Страна больна рабством в самой страшной его форме – рабством неосознанным. Рабство, пропитавшее и слова, и тело. Рабство, как кожа, другой нет». Самое страшное для Чехова в людях – детское невинное неумение различить добро и зло. Прекрасные молодые люди хотят освободить Россию и человечество от деспотизма, хотят принести народу свободу и добро и бросают бомбы. Как малолетняя уставшая нянька душит ребенка, спать хочется. Так Россия при строительстве счастливого светлого будущего придушит потом в ГУЛАГе миллионы своих детей.
1: Мы вернемся после объявлений.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
1: Писатель Михаил Шишкин. Эссе из книги «Мои», посвященное Антону Чехову.
0: Рассказ «Палата номер 6», опубликованный в 1892 году, произвел угнетающее впечатление. Приговор Лескова. «Палата номер 6 – это Россия, это Русь». Во враге люди не знают разницы между добром и злом, правдой и неправдой, преступниками и полицией, родными и врагами, не мучаются угрызениями совести, ходят в церковь, но не знают сострадания. Слабого нужно добить, уничтожить. Так построен мир в русском овраге. Лейтмотив рассказа – все пропиталось неправдой. Здесь живут люди, пропитанные неправдой. Русские люди испорчены, развращены этой жизнью, готовы на любое зло. Село Уклеево – символ чеховской России. Зло, которого не должно быть, но оно есть. Россия в овраге. Никто никому не нужен. Если их, не познавших человечность, кто-то и жалеет, то только автор. Как происходит прозрение? Какое яблоко нужно съесть, чтобы выпасть из рая незнания, добра и зла? Гуров в «Даме собачки» вдруг понимает, что кругом дикари, что его жизнь унизительна. Любовь заставила его проснуться. Так жить нельзя. Вся русская жизнь с утра до ночи является унижением человеческого достоинства. Но что делать? Как прожить в русском овраге, сохранив чувство достоинства? И вопрос вопросов. Как противостоять злу? Теперь, после того, как русская история сделала очередной круг, Чехов снова актуален, как никогда. Сакраментальное. Что делать? Ответ передовой части русской интеллигенции. Освободить хороший народ от плохого правительства. Для построения демократического общества в стране звали Русь к топору. Топоры стучат в вишневом саде. Этими же топорами через несколько лет зарубят новых хозяев и дачников. Те, кто верил в то, что народ хороший, а правительство плохое, для Чехова слепцы. Люди, живущие в неправде и не знающие, как жить по-другому, будут так жить при любом правительстве, воссоздавая в поколениях круг зла и насилия. Если подарить рабу свободу, он захочет быть надсмотрщиком над другими рабами. Нужно дать ему самому возможность освободиться от рабства себя.

по капле выдавливать из себя раба. Он был свободен от тирании, готовых идей и общепризнанных догматов. Чехову претило само революционное сознание. Упрощение мира до своих и врагов. Из письма Чехова Суворину. «Хорош белый свет, одно только нехорошо. Мы, как мало в нас справедливости и смирения». Повесть «Огни» Чехов заканчивает словами. «Ничего не разберешь на этом свете». Это признание вне понимания, вне знания истины, на самом деле вызов, боевая позиция. Писатель противостоит тем, кто утверждает, что знает единственную истину и ведет к ней. Отстаивая право не понимать, не знать истины, он отстаивал свободу личности, противостоял тоталитарному сознанию, в котором варились и патриархальное население, и интеллигенция. Чехов ненавидел узкую злобную нетерпимость по отношению к инакомыслящим, восставал против диктатуры передовой части общества, которая навязывала вкусы, мнения, оценки, понятия добра и зла. Империя – это не только осознанная или неосознанная имперскость и колониализм, это прежде всего тоталитарность сознания. Борьба с этим недугом – самое трудное. В русской литературе Чехов – один в поле воин. Тексты Чехова пропитаны отвращением ко всем идеям, мировоззрением, ненавистью к шаблонам мышления, стереотипам. В своей работе о Чехове Лев Шестов отметил, «Даже у Толстого, тоже не слишком ценившего философские системы, вы не встречаете такого рода резко выраженного отвращения ко всякого рода мировоззрениям и идеям, как у Чехова». После взрыва в Зимнем дворце в феврале 1880 года Чехову 20 лет, при котором было много случайных жертв, Исполнительный комитет народной воли выпустил прокламацию. «Еще раз напоминаем всей России, что мы начали вооруженную борьбу, будучи вынуждены к этому самим правительством, его тираническим и насильственным подавлением всякой деятельности, направленной к народному благу. Объявляем еще раз Александру II, что эту борьбу мы будем вести до тех пор, пока он не откажется от своей власти в пользу народа, пока он не предоставит общественное переустройство всенародному учредительному собранию». Конец цитаты. Их мечта – демократическое устройство общества, уважение прав личности, правовое государство. Их мечта будет мечтой русских юношей и девушек и в 21 веке. Общество было на стороне террористов. Революционеров восторженно приветствовали в зале суда. Для Чехова нет сомнений, восстать против зла с бомб значит самому стать злом. И революция, до которой Чехов не дожил, чудовищная катастрофа, из которой страна не может выкарабкаться уже больше века, показала его правоту. Ответ писателя своему поколению и всем, кто будет в России бороться за добро против зла. Рассказ неизвестного человека. Главный герой – террорист. А сюжет – подготовка теракта. Устранить крупного царского чиновника. Для этого он поступает на службу лакеем в дом сына своего врага. Проникаясь жизнью окружающих его людей, он начинает помогать им, проявляет человеческие чувства к своим врагам. Он отказывается от убийства и от самопожертвования во имя великой прекрасной цели. Он начинает видеть и ценить свою жизнь и жизнь окружающих. Бытие человека, сочувствие ближнему, собственное достоинство важнее идей и готовности нести смерть другим и себе. Чехов видел только один спасительный мост в будущее – цивилизация, культура, пробуждение человеческого достоинства. В электричестве и паре больше любви к людям, чем в неедении мяса и непротивлении, записал он после визита к Толстому. Рецепт Чехова – не приносить себя и других в жертву ради самой прекрасной идеи, а просто быть порядочным человеком и сажать сады. Он сажал сады, устраивал школы, библиотеки, строил больницы. Он ощущал себя культурным колонизатором среди дикарей. Должен был контролировать каждый кирпич, каждый гвоздь. Все разворовывали. Для Чехова страшно проповедничество. Страсть к самопожертвованию, но не менее страшна и другая крайность – впадение в бессмысленное мещанское прозябание. Он ненавидел добрых людей, не способных делать добро. Еще больше его раздражали разговоры о добрых делах при отсутствии реальной деятельности. В Мелехово
Чехов устроил медицинский пункт, принимал больных и бесплатно их лечил, построил пожарный сарай для крестьян, школы для крестьянских детей и собственных средств. Он основал библиотеки, закупал для них книги. В нищем запущенном Мелехово посадил тысячи вишневых деревьев. На выжженном солнце участки в Крыму посадил черешни, пальмы, кипарисы. Цитата. «Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша». Из воспоминаний Горького. В своей книжке Чехов записал. «Мусульманин для спасения души копает колодец. Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодец или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно». В одном письме 1888 года Чехов написал. «В России революции никогда не будет». В это время он работал над повестью «Степь». В повести речь идет о мальчике. Мальчик вырастет и будет делать революцию. Грядущая катастрофа уже живет в людях. Чехов описывает людей, готовых к насилию. Молодой возчик Дымов убивает безвредного ужа. Так он потом убьет самого мальчика. Чехову хотелось верить в эволюцию, в то, что демократическое устройство общества сменит в России власть насилия и невежества мирным путем. «Вот увидите», — убеждал он своих собеседников, — «скоро у нас будет Конституция. Без Конституции уж больше нельзя». Альтшулер, отрывки из воспоминаний о Чехове. Чем ближе он чувствовал свою смерть, тем сильнее ему хотелось верить, что все в России будет, наконец, хорошо. Его последний рассказ «Невеста» заканчивается бодрым финалом. Героиня уходит из родного дома. Впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная. И эта жизнь, еще не ясная, полная тайн, увлекала и манила ее. Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город, как полагала, навсегда. Что эту девушку ожидало на самом деле за пределами книги, Чехову даже не могло привидеться. И чеховскую невесту, и всю страну ждали непредставимые ненависть, боль и кровь. Россия за Чеховым не пошла. После смерти Чехова пройдет всего несколько лет, и знаменитый Ялтинский мол, по которому когда-то гуляла дама с собачкой, станет местом проведения массовых расстрелов. Чехов знал страну и предчувствовал ее будущее. Из одного письма. «Под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знала даже Испания во времена Инквизиции. Вот вы увидите». Увидели. На вопрос, как Чехов относился к патриотизму, он ответил сам. Вот несколько цитат. «Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству». Из рассказа «Жизнь прекрасна». Как дурно мы понимаем патриотизм. Пьяный, истасканный за булдыга муж любит жену и детей, но что толку об этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую Родину. Но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры. Вместо труда – лень и свинство. Справедливости нет. Понятие о чести не идет дальше чести мундира. Мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Главное – работать надо, а все остальное к черту. Быть справедливым, а остальное все приложится. Из письма Суворину 9 декабря 1890 года. Из повести «В степь». «Наша матушка Россия всему голова!» Запел вдруг диким голосом Кирюха. Поперкнулся и умолк. Степное эхо подхватило его голос, понесло, и, казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость. Чехов был патриотом человеческого достоинства, страны, которой нет ни на одной карте. Чеховские герои мечтали о той жизни, которая наступит через 100 лет. Свою лекцию о Чехове Набоков заканчивает так. «В 21 веке, когда я, надеюсь, Россия будет более славной страной, чем сегодня, от Горького останется одно имя, а Чехов будет жить столько, сколько березовые рощи, закаты и страсть к творчеству». В тот день, когда в Одессе русская ракета попала в многоквартирный дом, номер 134 по проспекту Добровольского. Во многих театрах в России шел Чехов. Погибли 10 человек, среди них 3 детей. Двум не было и года. Младенцы погибли со своими матерями.
их фотографии, живых и убитых.

0: убитых можно найти в интернете. Когда исковерканные тела доставали из-под обломков, со сцены Московского театра звучали слова из «Дяди Вани». Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, те, быть может, найдут средства, как быть счастливыми.
1: Это были фрагменты из эссе Михаила Шишкина об Антоне Чехове. Полная версия доступна в книге под названием «Мои». Она вышла в издательстве Бориса Акунина «Бабук». Вторую часть записи с Михаилом Шишкиным и представление основанной им новой литературной премии слушайте через неделю. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
13: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Очерк Наума Коржавина «Опыт поэтической биографии» был напечатан во втором номере журнала «Континент». Его фрагмент представлен в передаче «Радио Свобода», вышедшей в эфир 9 марта 1975 года.
15: Причин победы сталинизма много. Прежде всего, те 5 хозяйственных укладов, психологических было много больше, о которых писал в начале революции Ленин. Были в России люди, которым тесны были рамки современной цивилизации, и люди, верившие, что мор может обернуться птицей и улететь. Теперь это все перемешалось. У каждой прослойки

Веке, даже не принимавшей революции, было свое о ней представление. Все это сталкивалось, искажалось, взаимоуничтожалось, и поэтому неудивительно, что за революцию можно было выдать все, что угодно, даже сталинизм.

своих глазах народом, и те, кому приходилось туго, страдали, по их мнению, только от своей же собственной несознательности, пьянства и плохой работы. Правда, они и сами бывали всегда не прочь выпить, но ведь они-то были сознательны. Гордясь наглядностью своего роста, иногда абсолютно непропорционального внутреннему и профессиональному, и одновременно тем, что происходит из народа, что давало им вполне одобряемые ими преимущества перед многими, например, перед евреями, но не только перед ними, они в то же время слегка и третировали его за некультурность и за неумение выдвинуться. Иногда свое стремление выдвинуться они отождествляли со стремлением к культуре. Поначалу для многих это было, наверное, даже правдой. Другое дело потом. Не их вина, что в их глазах представление о ней навсегда связалось с развращающей эклектикой сталинизма, что казенный волопюк официальной бумаги или статьи был для них таким же приобщением к богатству человеческой культуры, как для московских боярышень расхожая танцевальная музыка петровских ассамблей. Я никого не собираюсь обелять. Каждый отвечает за то, что доступно его пониманию. А многие из них, особенно в последние годы, отлично понимали, что они делали, даже если усиленно себя уговаривали, что так надо. И никому из них не простится вторжение в Чехословакию под флагом абсолютно чуждого советской идеологии интернационализма. Панический страх перед свободой слова, проявляющий как минимум реальную степень умения каждого разговаривать с людьми, не может служить смягчающим обстоятельством. Люмпенбюрократическая прострация опасна для существования жизни на Земле. Сейчас это взрослые люди, и прощения им нет. Но тогда, когда и мне, и им было по 20, когда они осваивали культуру как ремесло и дело, когда помехи при вообще трудном процессе приобщения человека к культуре централизованно усиливались, когда казалось, и не только им казалось, что отсутствие личности, личное достоинство, приобщение к тайнам, классовое чутье или народная мудрость, тогда они были виноваты гораздо меньше. У кого, собственно говоря, они могли научиться подлинной интеллигентности? У нас, у детей врачей, бухгалтеров и учителей, которые и сами жили в каком-то выдуманном мире, и сами, что греха таить, были интеллигенты липовые. Наши родители обладали многими достоинствами, облегчающими наш старт. У них были пережитки порядочности, городской, в городских условиях более стойкой, чем крестьянская, некоторая привычка к начаткам абстрактного мышления, все же дававшим их детям представление о том, что такое мышление, а также и другие культурные ценности, существует. Но, как уже видел читатель, мы тоже были весьма далеки от свободной строгости мысли, от честности, а значит и убедительности ее. Имеется в виду не намеренная ложь, а отсутствие желания делать выводы, которые вытекают из фактов. Для многих из нас энтузиазм или был оборотной стороной страха, или им надежно подкреплялся. Впрочем, и при декретированной свободе мысли, свободной мысли бывает не очень много. Например, слепое следование модернистской традиции, тенденции к вечному насильственному обновлению искусства, при котором необходимо и нормально быть только гением, ибо или ты произвел революцию, или ты бездарь, тоже не имеет ничего общего ни со свободной мыслью, ни со свободным творчеством. Но все-таки здесь еще есть свободный выбор. А какая самостоятельность могла быть у нас, когда заданной оказывалась сама мысль, сам ответ, к которому насильно подгонялись вопросы? Какая могла при этом ощущаться за нами прочность, даже если мы верили в то, что это естественно? Люди, не задававшие себе вопросов, казались и были тогда прочней и разумней. Хотя у каждого из них, как я теперь понимаю, тоже было о чем рассказать и о чем позабыть. Правда, это что-то лежало не в области культуры или культурной логики, но лежало достаточно глубоко. Они тоже кое-чем пренебрегли при помощи диалектики и прогресса. Если они стоят сейчас на своем, то только потому, что жизнь прожита, а ничего другого они не умеют. Нет, учиться у нас им,
Тогда

0: видит Бог, было нечему. Убедительностью тогда казалась убежденность, защищенность от сомнений, а в этом они нам давали 100 очков вперед. Так у кого же им было этому учиться? У родителей? Но ведь от родителей они как раз и уходили в город, от их, так сказать, отсталости и некультурности, от нетипичности их невыносимых жизненных условий, от их прямо противоположных официальным в их представлении сознательным, культурным представлений о жизни. Где им было тогда понять, что такие уходы губят в них культуру предков, что, несмотря на его темноту и неграмотность, у деревенского человека была своя культура отношения к жизни, к людям, к труду, к своим и чужим обязанностям и вообще культура представлений о должном и недолжном. Она складывалась веками, эта культура, кругозор ее был ограничен, недостаточен, но это все-таки была культура, накопленное духовное богатство, цельное представление о мире. И это все-таки было выше, чем отсутствие всякой культуры, всякого предания.
1: Вы слушаете чтение автобиографического очерка Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии». Этот очерк опубликован во втором номере журнала «Континент», который вышел в январе 1975 года за границей в издательстве «Континент». Продолжаем чтение.
0: Конечно, трудно представление деревенской жизни приложить к жизни городской, интеллигентской. Крестьянин или рабочий, исходящий в своей повседневной жизни из материальных стимулов, заслуживает почти во всех случаях всяческого уважения как серьезный и ответственный человек. Но этого никак нельзя сказать о поэте или социологе. Для них это было бы, и часто бывает, всякой потерей ответственности. Такое психологическое состояние Маркс в 1844 году назвал грубым или казарменным коммунизмом. Это, по Марксу, такое состояние, такое мироощущение, которое распространяет представление частной собственности на все в жизни и ненавидит все. Например, как говорилось выше, талант, чем на началах частной собственности не может владеть каждый. Эти представления не только не выше, а много ниже представлений частной собственности. Таким образом, это не крестьянское, а люмпенское сознание и имеет прямое отношение к люмпенбюрократии, которую после вторжения в Чехословакию так и тянет назвать люмпенимпериализмом. Надо ли специально доказывать, что само крестьянское сознание при соприкосновении с культурой совсем не обязательно превращается в люмпенскую психологию? Очень многие люди вышли из деревни к самой подлинной культуре. Ярким примером этого может служить Твардовский. И не только он. Тендряков, Можаев, Солоухин, Абрамов и многие другие. Это если говорить о писателях. Но ведь не только в писатели шли эти люди. Для писателя в таких случаях его деревенское происхождение становится даже преимуществом. Сколько ни учись, а все-таки в деревне нагляднее, чем в городе. Видно, откуда и как растет жизнь. Сужу по себе. Я, правда, не добровольно, больше 2 лет прожил в деревне. Это имело очень большое значение для формирования моей личности. Но само по себе деревенское происхождение, впрочем, как само по себе дворянское и любое другое, автоматически никаких преимуществ никому не дает. Наоборот, пробиться деревенскому человеку трудней, а оступиться легче. Схематически это выглядит так. Лучший ученик сельской школы, звучнее, чем другие, читавший стихи, лучше всех писавший сочинения, ученик, которому все прочили великолепное будущее, по прибытии в университет с горечью открывает, что весь его блеск здесь совсем не блеск, что по сравнению со многими другими он пока, как говорится, не тянет. Это большой удар. Весь вопрос, хватит ли у него характера, мужества и честности осознать свое положение и постараться изменить его по существу, а не только внешне. То есть, начнет ли он догонять тех, от кого в каких-то смыслах пока отстает, чтобы потом, может быть, даже перегнать их в этом? Или у него ни мужества, ни терпения не хватит, а просто захочется всех перегнать сразу любой ценой? Тогда начинается движение по партийной линии или с помощью партийной линии.

0: партийной активности. И как результат этого – комплекс неполноценности, злоба, зависть и ненависть. Нечто подобное еще задолго до революции произошло с Нечаевым, когда из села Иваново, где он был из первых культуртрегеров, он прибыл в Катковский лицей в Москве. Может быть, оформилось чуть позже. Всем известно, к чему это привело. В наше время это тоже ни к чему хорошему не приводит. Впрочем, это касается далеко не только тех, и не их всех поголовно, кто происходит из деревни. Дело в том, что быть не шибко умным или притворяться таким выгодно. Правда, ощущение, что в данный момент грубая сила давит дух цивилизованного народа, и что к этой грубой силе отношусь я сам и все, кого я люблю, лишает это мое стремление работать значительной дозы смысла. Тем более необходимо привести в порядок свои дела, что я и делаю. А если все обойдется и будет жизнь, я когда-нибудь напишу эту записку лучше, а главное – полней. Будьте счастливы. Москва, август-сентябрь 1968 года. Примечание. Эта работа написана в 1968 году. Это первая моя работа на подобные темы. С тех пор я несколько изменился, стал жестче к системе и мягче к людям, ее представляющим. Ввиду полной невозможности жить дальше прежней жизнью и при этом сохранять смысл и достоинство, я эмигрировал. Тем не менее, хотя работа и подвергалась переделкам, два раза в Москве и один в Европе, но обе они происходили при перепечатке, были попутны, касались в основном стиля, последовательности изложения, изъятия повторов и уточнения мыслей. Здесь сокращено изложение еврейского и ближневосточных вопросов, поскольку это работа о другом, а о них я говорю в работах, написанных поздней. Не печатал я до сих пор этой работы по понятным причинам.
1: Вы слушали заключительное чтение автобиографического очерка Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии». Этот очерк был опубликован во втором номере ежеквартального журнала «Континент», который вышел в январе 1975 года за границей в издательстве «Континент».
2: «Золотой запас свободы. Музей русского искусства в изгнании». Тема программы «Мы за границей», которую подготовила и ведет Мария Розанова. Эфир 2 февраля 1976 года.
1: Радиожурнал «Мы за границей».
3: Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раёшный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
4: 24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Монжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
5: Вот написала я М. Розанова для сегодняшней передачи эту фразу. А ленинградский актер, лауреат всероссийского конкурса Анатолий Шагинян, живущий сейчас в Париже, прочел ее своим красивым голосом. И вдруг я поняла, что с точки зрения нормального европейца здесь каждое слово удивительно и нуждается в комментарии. Действительно, когда Глезер разослал пригласительные билеты в Монжерон, а надо добавить, что перед открытием музеев в 12:30 организаторы этого дела назначили пресс-конференцию. Так вот, когда Глезер разослал пригласительные билеты, мне говорил один журналист из «Франс-Пресс». О чем думают эти русские? Кто начинает такие дела в субботу? Ведь это уикенд. Весь Париж разъезжается, Париж отдыхает. И кто устраивает пресс-конференции и вернисажи в такие часы? Ведь в это время Франция обедает.
4: В самом деле, ежедневно, в половине первого, вся Франция рассаживается за обеденными столами. И есть версия, что даже когда французы штурмовали свою Бастилию, они в 12:30 отложили в сторону тараны и ружья и разбрелись по соседним кафе, чтобы съесть бифштекс с жареной картошкой.
5: «Затея Глезера обречена на провал», — говорил мне этот журналист. «Кроме нас с вами никого не будет. Я поеду только потому, что много лет жил в России, многих художников лично знал, мне интересно, и к тому же я могу иногда не пообедать. Ну, еще 5-7 русских соберутся, и все. Тем более в Манжероне, это же далеко, вот если бы в Париже». Я спорила. «Недооцениваете вы наше славянское обаяние», — говорила я. А сама немного побаивалась. В самом деле, кто их, французов, знает? Вдруг не приедут, вдруг будет пусто. Но, вопреки всем опасениям, старинное поместье у Манжероне было битком набито народом. И «Франс Пресс», и «Фигаро», и «Монд», я называю только главные, телевидение и радио всех мастей, французы-профессора и французы-студенты, журналисты побольше и журналисты поменьше, их жены, дети и собаки. Это был праздник, и, может быть, поэтому мне трудно выдержать сплошной торжественный тон, и хочется рассказывать не только о серьезных проблемах, и я сбиваюсь на шутки, на детей, на собак.
4: Что такое Манжерон? Когда-то давно, после войны, когда по всей Европе были разбросаны осиротевшие, потерянные, бесхозные русские дети, в Париже силами эмиграции был организован центр помощи русским детям. Собрали деньги, купили и привели в порядок замок 17 века, построили маленькую церковь, организовали школу. Потом здесь воспитывались и не только дети войны, и не только русские. Но в конце концов все выросли, и русский детский дом в Манжероне опустел.
5: Почти год по старому замку, по спальням и классам ходил один завхоз, а русский Париж ломал голову. К чему бы это приспособить такой большой и такой красивый дом? Но вот в Париже появился Александр Глезер с картинами, и, наверное, таких страстей, переругивания с французскими таксистами, такой горячки, дыма из ушей и круглосуточной работы Манжерон не знал никогда. Глезер валится с ног, Глезер полумертвый, но Глезер счастлив. Единственный на Западе музей русской живописи сделан.
4: 24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Манжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
5: Но то, что француза удивило время и место, это еще пустяки. Настоящие недоумения и неразрешимые вопросы начались позже, когда зрители прошли по залам, оценили, порадовались, а потом спросили: «Ну и что? В чем дело? Что в этих картинах такого, что их надо было давить бульдозерами и арестовывать? Что такое русский музей в изгнании? Почему искусство изгоняется, выгоняется из своего дома? Почему эти картины криминальны? Почему не имеет права жить на родине и выставляться в какой-нибудь галерее картины Эдуарда Зеленина «Яблоко во Владимире»? Почему должен бежать в изгнание натюрморт с книгами и свечой Дмитрия Краснопевцева? Какую власть, какой строй, какое правительство может обидеть мягкий и душевно беззащитный сказочный зверь из картины Валентины Крапивницкой? И что, кроме доброй славы, может принести Советскому Союзу мастерский афорт московского художника Дмитрия Плавинского «Старая книга»? Задевают ли эти картины и их авторы советскую власть, то есть советы депутатов трудящихся? Нет. Может быть, они подрывают военную мощь и обороноспособность вашей державы? Тоже нет. Так в чем же дело? В какой-то мере объяснение происходящему мы нашли в рассказе одного из устроителей и участников Манжерона, ленинградского художника Михаила Шемякина. В свое время художник Шемякин работал грузчиком в Эрмитаже. И вот какая там однажды произошла история. У микрофона Михаил Шемякин.
6: В навстречу 200-летия Эрмитажа готовились юбилейные выставки. Выставки отдела реставрации, выставки отдела тканей, башмаков, узоров, пряжек, царских горшков и прочего. В том числе, зная, что все такелажники, это была бригада 12 человек, в основном искусствоведы и художники, поскольку художники там работали для того, чтобы иметь доступ к картинам и копировать их бесплатно, к нам обратились из партийного комитета Эрмитажа с просьбой помочь, так сказать, нашему славному юбилею. Позвали партийный комитет, который отобрал работы, подписали протокол, что все за. Мы повесили афишу, что художники молодые Эрмитажа делают свою выставку. На первый день пришло много народу, на второй день пришло еще больше, на третий день пришли художники из Союза. И ровно через 2 часа прибыли черные машины, и приехало множество странных людей в серых костюмах. На 4-й день, когда мы пришли, мы увидели на выставке только веревочки болтающиеся. Все картины были вывезены органами госбезопасности в неизвестном направлении. Потом несколько раз, когда я был уже по этому делу на допросах в комитете госбезопасности, те офицеры КГБ, которые со мной разговаривали, значит, и учиняли мне допросы и вопросы, они сказали, что заявление о том, что в Эрмитаже сотворилась идеологическая диверсия, пришло из Союза художников. То есть кто-то из крупных боссов, а не Кушин ли, иной крупный мэтр, пришел на выставку и буквально из буфета Эрмитажа позвонил куда нужно. И те люди, которые работают там, где нужно, быстренько приняли меры. Но факт остается фактом. Зло исходит от самих деятелей культуры и искусства. Художники сидят у великолепной кормушки. Я не забуду, как один из членов Союза художников мне в такой шутливой форме описывал, что собой является Союз художников. Он говорил, что представьте себе в центре громадный пирог, и вокруг него жужжат такие колоссальные мухи. И все это идет такими группировками. Мухи помельче, они, значит, отстранены старшими. В центре где-то сидит громадный шмель. Вот. И идет жужжание, они грызут этот пирог, и, естественно, никого к этому пирогу не подпускают близко. Создаются чины, иерархия, где-то внизу муравьи тащат упавшие крошки под стол и прочее, прочее. Пробиться к этому пирогу – это долгий и упорный труд. И, конечно, я понимаю современных художников официальных, которым сейчас уже уготована гробовая крышка. И у этих художников, как говорил один поэт, слепая кишка вибрирует, когда они видят что-то талантливое и что-то интересное, потому что они прекрасно понимают угрозу. И они отчаянно борются за последние кусманы пирога, и они будут бороться. И поэтому создана своя система защиты, защиты, так сказать, своих интересов, создан свой клан, взращиваются свои кадры. Они пытаются подкупить даже некоторых авангардистских художников. Например, я знаю такие моменты, что некоторые художники, которые отказывались принимать участие на бульдозерной выставке, то у них через некоторое время государственная закупочная комиссия купила работы.
5: Таким образом получается, что на самом деле антисоветской деятельностью занимается Союз художников и с помощью бульдозеров, КГБ и прочих приспособлений в сущности наносит вред и государственному престижу, и русскому искусству. Но искусство свободно, и поэтому возник Манжурон. И музей этот открывал писатель Виктор Некрасов, открывал следующими словами.
7: Для нас, русских, сегодняшний день – день большого праздника. Здесь, в Манжуроне, месте, где когда-то воспитывались русские сироты, Развешаны картины русских художников. Русских художников, которым с великой трудностью удавалось иногда выставлять свои картины у себя на родине. И нам приятно, что собравшиеся здесь люди присутствуют при том, как благодаря энергии и настойчивости сидящего за этим столом Глезера, картины, которые в Москве не могли попасть на такие выставки, как выставки в Манеже, попали сюда, в Париж, в столицу, мировую столицу искусства. Откровенно говоря, когда я ехал сюда, когда шел сюда, я был немножечко встревожен. Я боялся, что, может быть, не получится выставки. Может быть, все это перепевы, может быть, все это, как у нас говорят, зады. Но попавши сюда и пройдя в торопях быстро по 2 этажам этой выставки, я увидал, что здесь собрано интересное. Интересное, самобытное и, в общем, не похожее на то, что часто бывает на выставках. Трудно говорить сейчас, давать оценки какие-то, потому что я даже не успел даже запомнить, может быть, многих фамилий из выставившихся художников. Но мне бросилось в глаза, что при всей авангардной новой форме я увидал здесь, может быть, и какие-то традиции, и что-то русское. Не буду перечислять, не буду называть фамилии, Но вот это вот русское, нашедшее свою форму новую, свое какое-то новое содержание, особенно радостно мне. Я говорил уже здесь, и кое-кто осудил меня за это, что я, может быть, в силу своего возраста стал консерватором и ретроградом. Меня уже больше тянет на что-то старое, рембрандтовское, дюреровское, гольбайновское. Но здесь я испытал радость, большую настоящую радость. Я надеюсь, что все здесь присутствующие, те, которые будут присутствовать, будут получать такое же удовольствие, такую же радость, как я. Я приветствую всех здесь собравшихся, поздравляю их и надеюсь, что все будут довольны сегодняшним днем.
3: Когда я вернусь и прямо с вокзала

0: которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
1: Мы за границей. Эфир 2 февраля 76 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа «Культура, события, люди». Игорь Ельцов о поэте Дмитрии Клиновском, Анатолий Гладилин и Александр Галич о Валентине Катаеве. Эфир 3 февраля 77 года.
2: Программу «Культура, события, люди» мы начинаем с передачи, посвященной памяти недавно скончавшегося в Западной Германии русского поэта-эмигранта Дмитрия Клиновского –

0: Хотел бы я, и вериться когда-нибудь смогу, стать апельсинным деревцем на южном берегу. И пусть один единственный, вспоенный мною плод, дорогою таинственной в Россию попадет. Там на бумажку денежку, новинкой прельщена, в простом платочке девушка купить его должна. Как весело он чистится, как спел и сладок он. Ну вот и вечер близится, а с ним девичий сон. И снится ночью девица заморская страна, где с апельсинным деревцем знакомится она. И любо ей, что теплится лампадкой каждый плод, что деревце с ней шепчется и песенку поет. Узнай, моя любимая, как больно мне подчас, что даль неодолимая разъединяет нас. И как горжусь и радуюсь, что мной вспоенный стих нечаянной усладою коснулся губ твоих.
1: Это стихотворение вы слушали в исполнении самого поэта. 26 декабря 1976 года в городке Траунштайн, недалеко от Мюнхена, умер русский зарубежный поэт Дмитрий Иосифович Клиновский. Родился Дмитрий Иосифович, его настоящая фамилия была Крачковский, 27 сентября 1892 года в Петербурге в семье художника-пейзажиста, академика Иосифа Крачковского. Учился в Царско-сельской гимназии и в Петербургском университете. Первый сборник «Палитра» вышел в Петрограде в 1917 году. Второй сборник «Взгорье» был принят издательством «Петрополис», но в смуте пропал. После этого поэт ничего больше не писал. Молчание длилось с 1917 до 1950 года. В своей статье «Казненное молчанием» поэт, говоря о себе в третьем лице, объясняет, почему он предпочел замолчать. Это не было малодушием, а лишь пониманием полной невозможности свободного творчества. Из всего длинного периода жизни в Советском Союзе поэт не вывез ни одного стихотворения. В 1950 году выходит первый за рубежом сборник «След жизни», и в нем есть такие символические стихи.
2: Я мертвым был, на тройке окаянной,

0: Меня в село безвестное свезли, и я лежал в могиле безымянной, в чужом плену моей родной земли. Я мертвым был, года сменяли годы. Я тщился встать и знал, я не могу. И вдруг, сейчас, под легким небосводом очнулся я на голубом снегу. Уже ли спала с глаз моих завеса, и я могу с сухого снега встать? И выпал пистолет из рук Дантеса, и бег мгновений обратился вспять. И вот, иду я узкою тропою, лицо свежит неторопливый дождь, и болдинская осень надо мною золотит листву у придунайских рощ.
1: В эмиграции, в атмосфере свободы, происходит духовное пробуждение поэта. Дмитрий Клиновский выпускает сборники своих стихов один за другим. После сборника «След жизни» в 1952 году выходит сборник «Навстречу небу». За ним в 1956 году «Неуловимый спутник», в 1959 году «Прикосновение», в 1962 году «Уходящие паруса», «Разрозненная тайна» в 1965 году. Стихи, избранные из шести книг, и новые стихи в 1967 году. Сборник «Певучая ноша» в 1969 году, «Почерком поэта» в 1971, «Теплый вечер» в 1975 году. Уже ослепший и тяжело больной поэт сам подготовил сборник «Последнее». Стихотворение «Поэзия».
0: Когда в ребяческие годы я к ней тянулся в полусне, она звездой с небосвода слетала в комнату ко мне и превращалась в легкий шелест, в сияние обнаженных рук, и первой женщиной гляделась в мой зачарованный испуг. Теперь, конечно, все иное, и мне уже не вновь и ты, и я давно уже не стою твоей нездешней ноготы. Но то, что было, что звездной тайной обожгло, что навсегда душе открыло ее второе естество, оно запало так глубоко, так слито целостно со мной, что нету ни конца, ни срока для нашей близости земной. Земной ли только? Знаю, тленье стирает сроки и черты, но нет тому исчезновенья, на чьем плече уснула ты. Я унесу во все скитанья, в иную жизнь, в ином краю, твое тепло, твое дыхание, твое томящее касанье и тяжесть легкую твою.
1: Наш мир. Нет, он хорош. Не той задачей, что не способен он решить, не тем, над чем он сам же плачет и чем он не умеет быть, а набегающую сменой внезапно просиявших дней, подарком радости мгновенной, короткой милостью своей. И так всегда и всюду будет. И под нацеленным ножом, и целоваться будут люди, и рвать цветы, и строить дом. И несмотря на все разлуки, на всю заведомую ложь, на все заломленные руки, он будет все-таки хорош.
0: Слишком просто, и не для поэта, а для всякой совести земной, взять да и поверить, будто это навсегда закончится с тобой. Слишком просто. Все кругом так сложно. Тайною овеянный храним, каждый жалкий камень придорожный, каждый лист, упавший рядом с ним. Почему же ты проходишь мимо этой тайны камня и листа, мимо тайны явной и незримой, что вокруг повсюду разлита. Попытайся к этой тайне малой, к ней хотя бы ближе подойти. Этого довольно для начала. Для начала твоего пути.
1: Тема творчества Клиновского – это любовь, жизнь, смерть. Дмитрий Клиновский – один из тех поэтов, для которых касание миров иных, ощущение связи горнего и будней и таинственного их взаимодействия и есть внутреннее содержание вечной темы.
0: Как пароход подходит к пристани, неспешно замедляя ход, и всматриваешься все пристальней в тот край, что пред тобой встает, так я гляжу в недоумении на берег странный и чужой, что в неизбежном приближении сейчас встает передо мной. Какие-то струятся тени там, какие-то скользят лучи, но в смутном их нагромождении мне ничего не различить. И лишь одна, прозреньем, бредом ли, надежда промелькнет подчас, что кто-то, мне пока неведомый, на сходнях руку мне подаст.
1: Клиновскому, благоговеющему перед памятью Гумилева, удалось счастливо пройти между двух смертей – безличия и позы. Надо признать, что творчество его – редкий образец служения слову. Стих его точен, ясен, конкретен. Никаких туманностей, ни одного фальшивого либо вычурного образа. Правда и простота с изысканностью составляют прелесть образов Клиновского. Спасение наше в беспредельности, в бескрайности грядущих дней, и в том залог великой цельности людских и божеских затей. Когда б отпущен был всего лишь нам какой-то предрешенный срок, мы б захлебнулись днем сегодняшним, нас выбросило б на песок. А так мы движемся, и пенится за нами встречная волна. О, путь еще не раз изменится. За далью снова даль видна. В воздаяние за 30-летнее молчание поэту была ниспослана полная творческого напряжения жизнь. Поэзия его словно добрый, спелый осенний плод. Многие стихи Клиновского привлекают своей трогательной большой любовью к родине и всему родному. Одним из этих стихотворений мы начали нашу передачу, читал сам автор. Прослушайте еще одно.
2: Есть в русском языке опушки и веснушки, речушки, башмачки, девчушки и волнушки и множество других таких же милых слов. Я вслушиваться в них, как в музыку готов. Веселой нежности полны они, и в этой веселой нежности их светлые приметы. И если по лесу я осенью пройду, и на опушке там волнушки я найду, или повстречаю я девчушку, чьи веснушки на солнце запестрят и заолеют ушки, вдвойне доволен я нежданной встречей той. О, русский мой язык, прекрасный спутник мой! Движением души неразделимо вторя, равно находчив ты и в радости, и в горе. Для горя тоже ты смягчил слова свои. Могилка, вдовушка, слезинка, сколько их! Да что тут говорить, нагромождая строки? Мы знаем все тебя, просторный и глубокий, со всякой ты своей управишься судьбой. Прекрасный наш язык, нам хорошо с тобой.
1: За всей этой простотой, за всем здешним, видимым, за красотой земли, Дмитрий Клиновский ощущает непреодолимое влечение к скрытой метафизической сути, к духовной основе бытия. Его поэзия пронизана не только музыкой души, но и музыкой духа, отблесками оттуда.
0: Я знаю, мир обезображен, но сквозь растленные черты себя еще порою кажет лик изначальной красоты. Он просияет на мгновенье и снова скроется во мгле, но после каждого виденья немного легче на земле. И с каждым разом мысль упрямей, что мир совсем не обречен, что словно фреска в древнем храме лишь грубо замалеван он. И некий мастер в час свершений, к нему заботливо склонясь, освободит от оскорблений его классическую вязь.

0: Передачу, посвященную памяти русского поэта-эмигранта Дмитрия Клиновского, подготовила Виктория Семенова. Стихи читал Юлиан Панич. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем программу «Культура. События. Люди». Несколько дней тому назад, 28 января, исполнилось 80 лет известному советскому писателю Валентину Петровичу Катаеву. У микрофона Анатолий Гладилин.
1: Лично мне всегда казалось, что в Катаеве живут два разных человека. Советский писатель Валентин Катаев хорошо известен нашему читателю. Он обратил на себя внимание еще с 1923 года своими хлесткими фельетонами в газете «Гудок», где он был постоянным сотрудником. Сатирическая повесть «Растратчики», вышедшая в 1926 году, принесла писателю популярность, а комедия «Квадратура круга» обошла многие театры страны. Повесть о строителях Магнитогорска «Время вперед» укрепила советское реноме писателя, а в 1936 году, после того, как появился «Белеет парус одинокий», Катаева пожизненно причислили к лику советских классиков. Дальше были повести «Сын полка», «Хуторок в степи», «Зимний вечер», «За власть советов». И эта маленькая книжка о Ленине, я даже забыл, как она называется, о которой будут с умилением вспоминать критики в каждой статье, посвященной Катаевскому юбилею. Что ж, вполне нормальная творческая биография для образцового советского классика. Катаев писал много, не все в его творчестве равноценно, и первые его книги сделаны значительно лучше, чем последующие, что, кстати, вполне типично для литераторов его поколения. Возможно, в памяти следующих поколений Катаев так бы и остался, как автор милой повести «Белеет парус одинокий» и как человек, мимоходом рассказавший Ильфу и Петрову сюжет «12 стульев». По установившейся традиции, как и все его именитые сверстники, он должен был бы на склоне лет чинно восседать в торжественных президиумах, заседать в комитете защиты мира, да изредка баловать критику скучнейшими мемуарами. Но в 1965 году с Катаевым происходит нечто из ряда вон выходящее. На 68-м году жизни литератор обретает как бы второе дыхание. Более того, рождается совершенно другой писатель, другой Валентин Катаев, продолжатель новации русской модернистской прозы Мандельштама и раннего Заболоцкого. Одну за другой Катаев пишет три повести: «Святой колодец», «Трава забвенья», «Кубик». Об этих книгах официальные критики предпочитают деликатно помалкивать. Но факт свершился. Новый роман, новый в смысле формальных построений, о котором так много кричали на Западе, внезапно появился в нашей литературе, причем, смею утверждать, в лучшем исполнении. Катаев смог доказать искушенному читателю, что и русские литераторы не лыком шиты, и в русской литературе есть еще порох в

0: Хавницах. Вот что пишет по этому поводу сам Валентин Петрович. Цитирую из книги «Святой колодец». Маруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах – действительном и воображаемом. Кто хочет того и другого, терпит фиаско. Я уверен, что Маруа ошибается. Фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих двух миров. Он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни. Я всегда прежде жил в двух измерениях. Конец цитаты. От себя я добавлю, что, как мне кажется, вполне возможно, прежде Катаев и жил в двух измерениях, но писал-то в одном. И лишь поверив в себя и обретя творческую свободу, он смог увидеть жизнь во всей ее реальной полноте. И вот какой предстала действительность. Цитирую. «Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой. Программа вытесняла программу. Черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни. Возникали люди, пейзажи, конференции, взмахи филадельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками». Не кажется ли вам, что это лаконичный и исчерпывающий отчет о бурных 60-х годах нашего столетия? И увлеченный художественной формой, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками, Катаев, как бы сам того не хотя, кратко дает политический анализ этих лет. Продолжаю цитату. «И выступление всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой Ваньки-встаньки, с глупо-лицемерной улыбкой вокруг злого щербатого рта. Он показывал свой коронный номер, искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого верном горшка на лысую голову, поддерживая ее только ушами. Едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже собрался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены». Конец цитаты. Ей-богу, лишь исходя из этого одного абзаца, можно писать диссертации на тему, не являлись ли все печально знаменитые экономические реформы просто попыткой ставить вверх дном горшок на лысую голову и поддерживать его только одними ушами. Именно так, ушами. И именно так анонимно высунулась нога. Ибо трудно объяснить, что же тогда, в 1964 году, произошло на нашей политической арене. Катаев как будто пишет про телевизор и добавляет, цитирую, «Но я уже ничего не понимал, бессильный справиться с аппаратом, вышедшим из повиновения. Иногда мне даже казалось, что аппарат существует совершенно самостоятельно, по своему собственному произволу». Конец цитаты. Вдумайтесь в афористичность и подтекст последней фразы. Убежден, что почти каждая страница последних катаевских книг требует внимательного изучения. И «Волшебная рука Берона», и «Кладбище в Скулянах» – все это продолжение новой катаевской, новой русской прозы. Как писатель достиг такого мастерства? Язвительный ко всем и в первую очередь к самому себе, Катаев не раскрывает свой секрет, но с иронией замечает, цитирую, «Однажды я уже говорил или даже писал, что обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также и в животных, растения, камни, предметы домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное. Я, например, как-то был даже квадратным корнем». Конец цитаты. И все же мне думается, что рождение большого мастера русской прозы произошло потому, что Катаев наконец-то смог перевоплотиться в самого себя.
1: После писателя Анатолия Гладилина микрофон взял поэт Александр Галич.
2: Мне бы хотелось добавить несколько слов к тому, что сейчас рассказал о Валентине Петровиче Катаеве писатель Анатолий Гладилин. Он забыл, и, вероятно, из скромности забыл, что Катаев был создателем, основателем журнала «Юность», журнала, в котором родилась, расцвела. И, несомненно, влияние на этот расцвет оказал Валентин Петрович Катаев. Новая русская проза, проза Аксенова, Гладилина, других молодых писателей, которые сегодня уже стали известными вполне и настоящими серьезными крупными литературными фигурами. И я думаю, что второе рождение Катаева каким-то образом связано именно с этими молодыми, уча их, вытаскивая из них то, что они могут сделать, он как бы заставил самого себя, как очень правильно сказал Толик Гладилин, перевоплотиться в самого себя. Мне лично довелось встречаться с Катаевым дважды. Первый раз это было после войны, когда я вздумал продолжить учебу в литературном институте. Мне сказали, что мою пьесу отдали на отзыв Катаеву, когда меня принимали в институт. Я подкараулил Валентина Петровича во дворике дома Герцена, где находится литературный институт, представился и спросил, понравилась ли ему моя пьеса. Валентин Петрович очень приветливо улыбнулся и сказал, нет, совсем не понравилось. Но вы можете поступать в институт, я так написал, что нет никаких оснований вас не принимать, но, по-моему, вам лучше не поступать. Вам лучше писать и писать и писать, и не выдумывать то, чего вы не знаете, а писать про то, что вы знаете. И проучившись, вероятно, месяца два, я убедился в справедливости этих слов Катаева и так и не окончил учебу в литературном институте. И второй раз я встретился с Валентином Петровичем при очень грустных обстоятельствах, для меня грустных. Это был день моего исключения из Союза советских писателей, и Валентин Петрович на этом исключении присутствовал как член правления, член секретариата Московского отделения Союза писателей. Он был среди тех немногих, которые пытались как-то меня защитить, проголосовавших против моего исключения. Он хитрил, Валентин Петрович, милый Валентин Петрович. И вот в последних произведениях Валентина Петровича прекрасная проза рассказывает, вероятно, о самом главном, что было в нашей жизни. Рассказывает через призму, через восприятие очень большого писателя, обладающего великолепной пластикой, такой, что просто диву даешься. Очень хочется пожелать Валентину Петровичу еще многих счастливых, здоровых лет и еще нескольких книжек, тех, которые навсегда останутся в действительной русской классике.
0: И мне остается только присоединиться к этому пожеланию и пожелать Валентину Петровичу действительно здоровья, действительно бодрости, действительно новых книжек.
3: Программа «Культура. События. Люди» 1977 года. «Золотой запас свободы». Над проектом работает редактор Иван Толстой. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
4: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
3: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
5: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
3: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
6: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
3: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Европейская весна в Ереване. Саммит Европейского политического сообщества с участием Владимира Зеленского и саммит Армении и ЕС обозначили дрейф Армении от Москвы в сторону Брюсселя. Теряет ли Россия Южный Кавказ? Что означают ее угрозы новой СВО в Армении? И будет ли Россия вмешиваться в парламентские выборы в стране в июне? И каково вообще будущее региона Южного Кавказа? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Саммит Армении ЕС с участием Владимира Зеленского и отдельные переговоры с Евросоюзом показали, Ереван все дальше уходит от Москвы и все ближе к Брюсселю. После ситуации в Карабахе доверие к России как гаранту безопасности оказалось подорвано. Российские миротворцы ушли, а влияние Кремля сократилось. Армянские власти все чаще говорят языком европейской интеграции. Но Москва вряд ли готова спокойно отпустить Южный Кавказ. На этом фоне все громче звучат угрозы новой СВО. Уже против самой Армении. Пока это скорее элемент давления и пропаганды, но ставки высоки. Парламентские выборы в июне могут стать борьбой не только партий, но и геополитических курсов. Вопрос в том, готова ли Россия вмешиваться напрямую через экономику, спецслужбы, уличную дестабилизацию или поддержку пророссийских сил. Потому

0: пространством новых союзов и теряет ли Россия влияние на постсоветском пространстве?
1: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергиенко. А к нам по Зуму присоединяется гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов. Вадим, добрый день.
2: Добрый день.
1: Вы знаете, я смотрел кадры вот в начале мая этого саммита, сначала саммита большого европейского политического сообщества, затем уже Армения-ЕС. Как-то мне все это совершенно беспрецедентно казалось, такой уровень политической солидарности, который явил Евросоюз и, так сказать, вот этот человеческий компонент. Вот я пытаюсь понять, это что, некое символическое действие, когда ЕС пытается застолбить свой флаг на Кавказе, или это действительно разворот Армении в сторону Европы?
2: Это новое позиционирование Армении, безусловно. В нем очень много разных пластов, здесь очень много объективного и субъективного, личностного от Никола Пашиняна и всего остального, но здесь действительно эта штука довольно многоплановая. Я бы не стал назвать это разворотом Армении в Европу, потому что для того, чтобы Армении стать или развернуться в Европу, ей нужно очень много сделать в самом Ереване, в самом Дилижане, в самом Ваназоре, а этого за 8 лет пока не произошло. Произошло скорее в чем-то даже обратное. Армения находится в состоянии жесточайшей турбулентности, которая определяется самыми разными факторами, но только не геополитическими. А геополитически, мне кажется, здесь глубоко вторично, и это большая удача Николы Пашиняна, что ему удалось вот эту турбулентную повестку во многом подменить вот этим самым большим внешнеполитическим цивилизационным выбором и всей этой темой. На самом деле людей интересует только, по большому счету, одна проблема – это чтобы не было завтра войны. Вот это как бы ведущая главная тема. А под нее уже подверстывается все остальное, а Пашиняну удалось подверстать под это и европейскую тему, и российскую тему, и тему ухода Армении на Запад и всего остального, что во многом, конечно, некая мифологизация этого процесса. При том, что Пашинян действительно разрушает старую мифологию, во многом довольно рискованную, традиционную. А мифологию, там, значит, великая история Армении, великая география Армении и всего остального, вот как бы особого права Армении на земли за пределами Армении, вот все вот это, чем долгое время жила Армения, и даже советская, не только постсоветская, вот он это довольно смело разрушает, всю вот эту как бы систему стереотипов, систему комплексов, систему, еще раз говорю, мифов. И это довольно, да, действительно довольно смело, и в том числе это миф навеки с Россией. Это да, действительно, собственно говоря, он это дело немножко...
1: Вадим, вот, да, относительно Пашиняна мне пришло в голову, вот вы его сейчас так описываете, он действительно первый такой лидер за постсоветскую эпоху, который действительно взялся за разрушение мифологии, начиная с Карабахской и вообще вот это, так сказать, миф о Великой Армении, о вечной дружбе с Россией. Вот можно ли его в этом отношении, уточню вопрос, сравнить с Саакашвили?
2: Да, конечно, это совсем другие две разные истории. И я думаю, что как бы отвечая сразу на первый ваш вопрос. Но нет, он не первый. На самом деле был и Левон Терпетросян, который пытался этим мифом бороться, в том числе и с Карабахским, что, собственно, стоило ему власти. Он пытался бороться и с турецким мифом. Довольно смело, с моей точки зрения, как-то совершенно в бытовом случае, просто указав, что он вот сейчас будет болеть за сборную Турции. Вот. Это очень было не так яростно, не так вызывающе, как это происходит сейчас. Вот. Но, тем не менее, в общем, с мифами-то Петросян тоже боролся. Если сравнить с Саакашвили, то это очень важная вещь в том, что для Саакашвили первично была вестернизация. Любой ценой. В России была в этом деле вторично. Вот если Россия мешала вестернизации, значит, против России. Если Россия не очень мешала, а как-то можно было Россию использовать, то ничего страшного. Вот для Саакашвили, которому, в общем, в достаточной степени были чужды либеральные ценности, но вот он исходил из таких европейских прорывов и странным образом, кстати, оставил после себя очень серьезный класс людей, которые считают себя проевропейцами и даже гораздо большими либералами, чем сам Саакашвили. Это тоже не стоит переоценивать, тем не менее, такое есть. А в Армении этого нет. У Пашиняна в этом смысле интересный бэкграунд. А еще когда-то очень давно Пашинян, в общем, когда я редактировал газету «Хайкакан Жаманак» «Армянское время», это была очень либеральная газета. А в ней, в общем, проговаривались такие

0: Вещи, что форпост никто не обсаживает клумбами и цветами, а форпост обычно окружает колючей проволокой. Но это не было революцией, потому что, в общем, так думали очень многие. Это не было маргинальной позицией, а потому что сознание распадалось как бы на прагматическую часть и привычную, нормальную, потому что в Армении, в общем, как бы не делали никогда, не было каких-то иллюзий о роли весьма, скажем так, двусмысленной, да, роли России в геноциде 15-го года. Одна из, называем привычными словами, скреп армянского самосознания. Знали все прекрасно, что как бы там Россия здесь, что здесь сделала Россия, чего не сделала. Вот. Но, тем не менее, Россия в прагматическом плане заняла место такой ниши гаранта безопасности. И поэтому, когда каким-то руководителям Армении задавали неудобные вопросы про Россию, то они всегда говорили: ребята, о красной линии, о безопасности, а кто нас будет охранять от Турции, от Азербайджана. Вот. Турция никуда нападать не собиралась, а Азербайджан, когда напал, в общем, как бы Россия и не собиралась защищать, и, в общем, и не должна была, кстати, защищать ни по каким юридическим принципам. Поэтому разговор о том, что Россия предала, формально никакого отношения к реальности не имеет.
1: Но, тем не менее, Вадим, извините, прерву, но вот в последнем Карабахском, в последнем акте карабахской драмы, изменилось ли после этого отношение армян к России?
0: Конечно. Сейчас немножечко это выправляется в силу избирательной кампании, но первые годы после Карабахской катастрофы Россия была не то чтобы врагом, но она создавала очень удобную почву для Пашиняна для того, чтобы использовать антироссийский фактор. А антироссийский фактор, в общем, как бы он созвучен тому, что происходит внутри Пашиняна, как мне кажется, да, насколько можно в него, внутрь него заглянуть, но и особо драматизировать и всерьез доверять тому, что внутри него происходит, тоже не стоит, потому что Пашинян, в общем, как бы легко отказывается от того, что он говорил вчера. Ну и, как бы, может быть, вот ничего страшного нет, просто вопрос в том, как это исполнять. Ну вот не всегда, мне кажется, у Пашиняна это он удается исполнить, это убедить.
1: Насколько серьезно происходит вот сейчас такая дерусификация российской политики, и насколько далеко она может зайти? Особенно вот в связи, конечно, я хотел задать вопрос в связи с предстоящими выборами. Какова вообще будет роль России в этих выборах? И заодно хотел спросить о роли Самвела, как его, Калужского, да, у него группа Ташир, там, да, вот этот вот корни калужские. Насколько сильная экономическая вообще сейчас укорененность России в Армении? Потому что так смотришь и по, скажем, по золоту, да, через Армению идет экспорт российского золота и так далее.
0: Ну, укорененность экономического рода России в Армении не поменялась за эти 8 лет, по большому счету. Никаких революций нет. Не стоит забывать, что все инфраструктурные главные проекты Армении тоже принадлежат России. Газотранспортная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура в концессию у России. А вот так что, в общем, здесь и никто особо здесь не возражал. А Таширу, кстати говоря, Самвелу Карапетяну, принадлежали долгое время электросети. И сейчас, собственно говоря, сейчас продолжается конфликт вокруг электросетей. Насколько я понимаю, Карапетян очень достаточно спокойно и уверенно справлялся с этими делами. И не надо забывать, что Ташир перенял эти электросети в свое время у Интеррао в 2015 году,
1: Да.
0: когда был знаменитый электромайдан, когда, значит, Интеррао решил, что к Армении можно относиться как к нормальному бизнес-объекту и заработать на нем деньги. Вот, получился конфликт, и все перенял, значит, Ташир, для которого во многом электросети были некой социальной нагрузкой, на самом деле. Так что я не думаю, что там это прям такая страшная потеря для Ташира, если у него отнимут электросети. Вот, для этого это, конечно, абсолютно политический процесс. Но, тем не менее, все это, да, все это принадлежит России. И хотя Ереван пытался как-то поставить вопрос о том, чтобы забрать у России концессии на железной дороге. Ну, в общем, ни юридических, опять же, ни политических ресурсов у Пашиняна для этого нет.
1: А выборы? Насколько сильно возможно российское вмешательство в июньские выборы?
0: Знаете, я вообще не думаю, честно говоря, может, это такая немножко маргинальная точка зрения, но мне не кажется, что Россия прямо так не хочет Пашиняна. Россия научилась работать с Пашиняном, и Пашинян вполне конструктивный и договороспособный партнер, хотя вот как бы перед выборами в Москве иногда жалуются на то, что договариваться сложно, но перед выборами вообще все очень сложно. И я думаю, что Пашинян во многом немножко искусственно нагнетает эту повестку, потому что это Пашинян вообще как бы

0: исходит из того, что любая поляризация в стране всегда работает на власть, потому что очень искривлены мотивации голосования с обеих сторон, а в такой ситуации, когда они так искривлены до неузнаваемости, выигрывает тот, кто может первым и удачнее навязать свою повестку. И Пашинян и диктует. Это повестка ухода на Запад, а, соответственно, значит, ухода от России. Это повестка церковная, это повестка мира. И он везде, собственно говоря, не только ее диктует, но и, в общем, имеет преимущество и в донесении, и в, как бы, некоторой экспансивности ее донесения. Вот. И в этом, и главное, что поляризация. Потому что поляризация работает всегда в этом смысле на власть. И он углубляет все эти фронты. Я думаю, что сейчас, правда, церковная тема немножко стихла, а вот тема мира, она трансформировалась в отношения с Азербайджаном и с миром, и с Москвой, и это тоже наработано на Пашиняна. Вот, но я думаю, что после 7 июня, ну вот всей этой такой драмы по отношению к России будет немножко меньше.
1: А церковная тема – это в какой-то степени агент России? Как вот относиться нам ко всем этой истории прошлого года, о попытке государственного переворота, о роли католикоса во всем вот в этом?
0: Ну, с государственным переворотом все вообще очень просто, потому что здесь Пашинян напал на довольно мирную структуру. Она, в общем, как бы в Армении никто не питает иллюзий на тему готовности церкви там искушаться, да, поддаваться мирским соблазнам. Это огромная бизнес-империя, которая занимается всем на свете. Ну, как обычно, значит, как бы наши постсоветские церкви этим занимаются. Никто здесь, собственно говоря, ничего не сомневается, ни в чем не сомневается. А, ну, то, что она пророссийская, да, они, безусловно, конечно, они очень близки, как любая постсоветская церковь. В этом плане, конечно, они близки с РПЦ. Это все есть. А вот, и с соответствующим другими структурами.
1: Она консервативна, вот хотел уточнить, она так же, как консервативна, как грузинская. Вот все-таки грузинская, она занимает очень четкую позицию такую в грузинском обществе. А армянская насколько?
0: А грузинская церковь, мне кажется, я не очень специалист в церковных вопросах, но мне кажется, что грузинская церковь, она нашла свое место в каком-то, в устройстве государства, в структуре государства.
1: Да.
0: А армянская церковь немножко, ну, не так серьезно к этому относится. Она, ей достаточно быть одной из, вот как мы уже говорили, скреп. Да? Вот скрепа – это геноцид, это церковь. Долгое время ей был, скажем, Карабах. Да? Вот это какие-то вещи, которые считались некими столпами для принадлежности к армянству, да, громко говоря. Это очень много говорилось. Это, как бы такая, это уже такая привычная точка зрения, это привычное представление о мире. Вот. И в этом плане армянской церкви было этого вполне достаточно для того, чтобы заниматься своими мирскими вполне, как бы, делами. Но при этом церковь, в отличие от, опять же, грузинской, которая с удовольствием вмешивается в государственные процессы, а армянская нет. Армянская, в общем, даже когда у нее были сразу плохие отношения с Пашиняном, но она всем своим видом давала понять, что если на нее не нападать, то она, в общем, как
1: Понятно.
0: по-человечески. Да, и в этом плане, как бы, это скорее Пашинян нарушил этот пакт, а не нападение.
1: Насколько серьезной пощечиной Москвы было приглашение Зеленского?
0: Серьезно, серьезно, но немножко в другом смысле, потому что я не думаю, что Москва такая серьезная, значит, вообще в своих намерениях наказать Пашиняна. Вот мне кажется, что вообще все эти разговоры о том, как Армении будет плохо, значит, если Пашинян продолжит свои выходки, это скорее настроено на внутреннего слушателя, потому что в это же самое время Кремль грозит Молдавии. Кремль напоминает о своих, значит, о своем величии и главенстве вообще на всем пространстве, это как бы для него большая тема, тем более, что, в общем, как бы немножко по-другому люди относятся. Ну, ну вот, если человек приглашает Зеленского, значит, нашего самого страшного врага, и Зеленский произносит там все свои речи, которые, кстати, он не произносил в Баку перед этим, а вот, то, ну, как-то он должен Кремль реагировать. Ну, вот нельзя вот так совсем пропускать. Он уже и так, вот он, Зеленский приезжал в Баку, Москва скована по рукам и ногам, потому что у него с Баку особые отношения, и она вообще никак не комментирует. А тут после этого он, значит, едет еще и в Ереван, можно сказать, в нашу вотчину, и там продолжает свои такие вещи, причем раскручивает и форсирует. Просто уже нельзя было не сказать. Здесь, собственно говоря, нового-то ничего особо нет, потому что про Пашиняна, значит, было принято в Москве говорить пакости все эти 8 лет. Просто вопрос в уровне этого исполнения. Потому что раньше у нас с этим занимались знаменитые люди со всяких телеканалов. Вот. А сейчас, да, пришлось подключить уже главные калибры. Но главные калибры, в общем, высказались. Ну, в общем, думаю, что это тема, эхо этих
1: Ну,
0: высказываний дотянет
1: из той же серии сотрясения воздуха, это вот и угрозы Соловьева, новые СВО против Армении, Симоньян то, что пишет, это все такие ритуальные метания молний.
0: Ну да, тем более, что с Арменией-то еще и воевать совсем непонятно как. Нужно,
1: да,
0: для этого еще, нужно еще две войны выиграть, да, или одну.
1: Значит, через кем, кого значит, заходить, да.
0: Да, через с кем. Вот, как бы все это, значит, как в 2020 году. Ну, это я думаю, что это все-таки все понимают, но нужно отработать этот номер.
1: В принципе, вот вы сказали, что в Москве воспринимают Армению как свою вотчину. Это отношение остается?
0: Это я не от себя сказал, это я сказал о каком-то такой... Я пытался описать некую постмодернистскую категорию, потому что Москва изображает из себя ту силу, которая вечно хочет кого-нибудь видеть своей вотчиной. А на самом деле нет. На самом деле, в общем, как бы Армения для России всегда на Южном Кавказе, ну, была, в общем, третьей по значимости, и все эти разговоры о том, что это наш последний стратегический партнер, но это была такая форма договора с Ереваном, очень странная форма симбиоза, когда Ереван достаточно свободный, кстати, в своих довольно интенсивных отношениях с Западом, он изображал вот такого, значит, вот этот, значит, как бы действующую модель тезис навеки с Россией, потому что это было выгодно, потому что на Россию можно было свалить всю ответственность за происходящее в Армении, в том числе и за безопасность. Это было очень удобно. Вот. Я даже не могу сказать, что было взаимовыгодно, потому что Москва, как бы, ну, там, как бы, ну, все эти деньги туда-сюда ходили, но если для Армении это были большие деньги, то для России, мягко говоря, не решающие. Но она вот как бы исполняла этот номер, чтобы у нас был такой вот союзник. На самом деле, мне кажется, происходят гораздо более интересные вещи сейчас. Мы все время говорим про Южный Кавказ, но Южный Кавказ сам по себе становится такой топонимической условностью. Вот, как бы, вот вообще очень много у нас таких условностей. И там Южный Кавказ, там для советского человека Прибалтика, да. Ну, даже Вышеградская тройка или Вышеградская четверка,
1: да.
0: Это тоже во многом теперь условность. Азербайджан.
1: А в каком смысле условностью, поясните?
0: Потому что то, что мы привыкли называть Южным Кавказом, бывшим Советским Закавказьем, это просто такая географическая периферия одного очень большого, очень важного региона, где происходят очень большие интересные вещи, включая Иранскую войну, да, включая Ближневосточный кризис. Все эти токи, разумеется, достигают Южного Кавказа, но по-разному. Потому что вот Азербайджан – это игрок. Да, вот он действительно серьезная сила. И после Карабахской войны Алиеву удалось вот победу монетизировать и экономически, и, главное, политически, и внешнеполитически. Вот он серьезный как бы игрок. Он, туда приезжают люди для секретных переговоров. Он, ну, в общем, они у них... И это всегда было, потому что всех на этом самом Южном Кавказе всегда прежде всего интересовал Азербайджан, а дальше по остаточному принципу, по логистическому принципу, как добраться и так далее, и все остальные. Так вот, Армения в этом смысле была наименее интересной, и Армения достаточно много в эпоху своей независимости для этого сделала, фактически отстраняя себя от всех региональных проектов. И сейчас, собственно говоря, эта история продолжается в определенной степени. Вот. И поэтому Армения в этом плане в первый раз Москву заинтересовала как вот логистическая единица, потому что через Армению можно было, значит, как бы вот свою экосистему проложить в сторону Турции и Азербайджана и ее контролировать, собственно говоря.
1: Особенно в условиях СВО, особенно в условиях войны.
0: Конечно.
1: Как некий,
0: конечно.
1: Да, место конечно. Параллельного импорта.
0: И для Москвы этот проект всегда был интересен, но он был ей интересен так, классически, да, как срединный коридор, значит, такие движения страт. А вот после 22 года это стало вполне себе актуальной политической задачей. И вот ровно в условиях этой актуальности Азербайджан и Армения ее, грубо говоря, кидают. В общем, Москва вынуждена искать какие-то другие подходы, другие игры. И она их ищет, кстати говоря, ищет в переговорах, ищет в каких-то контактах. А довольно, надо сказать, цивилизованно это происходит. Потому что она здесь согласилась с тем, что времена монополии прошли, ей это уже объяснили. И она исходит из каких-то, в общем, как бы вполне себе реалий. Но при этом нужно же изображать себя монопольного и эксклюзивного игрока, что она, собственно говоря, и делает устами Соловьева, Симоньян, ну и сейчас
1: Ну да, и
0: Владимира Путина.
1: Угроз новой СВО. Ну что ж, Вадим, спасибо за это разъяснение. А наш гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. Теряет ли Россия Армению? Теряет ли Россия Южный Кавказ? Рассуждает Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба.
6: Сотрудничество, которое существовало между Европейским Союзом и Арменией, подтверждаются. И высказывается политическая воля двигаться быстрее по всем этим направлениям. Единственная, наверное, тема, которая содержит в себе что-то новое, это либерализация визового режима, которая, безусловно, не самое главное в двусторонних отношениях, но, тем не менее, имеет определенный позитивный резонанс в армянском обществе. И только здесь есть намек на то, что процесс на самом деле пойдет быстрее, чем это предсказывалось ранее. При этом надо понимать, что все эти новые направления сотрудничества, они будут налаживаться в течение довольно длительного времени. Это не произойдет сразу. Поэтому по-прежнему Россия играет очень важную роль для всех членов СНГ и Евразийского экономического союза. Ну, надо понимать несколько вещей, на мой взгляд. Во-первых, то, что взаимоотношения Армении и России остаются очень важными, я бы даже сказал, приоритетными прежде всего в экономическом плане. Но при этом надо также понимать, что Армения стремится к дифференциации своих торгово-экономических отношений и сотрудничества в других сферах. Поэтому движение в сторону Европы, оно будет продолжаться независимо ни от чего. И это не означает, конечно, полный разрыв Еревана с Москвой. Поэтому к некоторым вещам, которые вписываются в предвыборный контекст, Армении нужно относиться, я думаю, спокойнее, ибо все вопросы основные будут решаться после того, как сформируется армянское правительство, каким бы оно ни было. Что касается участия Зеленского в саммите ЕПС, то здесь тоже, я думаю, больше пропагандистского шума, чем рационального отношения к этому явлению, поскольку Армения, приняв саммит ЕПС, должна была или обязана была принять, естественно, всех руководителей стран этой инициативы. И в Армении много разговоров о том, что там Пашинян пригласил или не пригласил Зеленского. Уже сам факт, что Армения приняла этот саммит, означает, что все члены правительств тех стран и руководители тех стран, которые входят в ЕПС, были приглашены. И, естественно, никто не мог диктовать тем или иным участникам этого саммита, что они должны говорить. Поэтому я не думаю, что участие Зеленского и его выступление надо каким-либо образом связывать с позицией Армении.
1: Это был Борис Новосардян в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Микаэл Залян, армянский политолог. Добрый день, Микаэл.
7: Здравствуйте.
1: Я вот сейчас пытаюсь понять итоги той европейской весны, которая сейчас происходит в Ереване. Скажите, это все возможно стало вот после карабахского урегулирования? Условно говоря, то, что была вынута эта заноза Карабаха, сейчас дает новую политическую динамику?
7: Ну, можно и так сформулировать, а можно сказать так, что Россия как бы сама создала условия для этого, когда в 2020 году, 2022 году, 2023 году фактически отказалась помогать сначала Армении, потом армянам Карабаха, и поэтому как бы сейчас в Нагорном Карабахе нет армян, поэтому тема конфликта, так сказать, с Азербайджаном по большому счету исчерпана. И сейчас, то есть это один момент. Другой момент то, что в Армении больше не видят смысла в так называемом союзе с Россией. Да, потому что вот, если мы вспомним 2013 год, когда Армения должна была заключить договор об ассоциации с Европейским Союзом и потом отказалась от него, да, основным аргументом было то, что нам необходима помощь России в вопросах безопасности, в первую очередь в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. И вот когда пришел этот момент, когда Россия должна была помочь, оказалось, что Россия, ну, либо не собирается помогать, либо

0: у нее нет этой возможности, но, в принципе, как бы с армянской точки зрения это не важно. Да? Факт тот, что вот этот обмен, фактически, который был сделан в 2013 году, отказ от каких-то европейских устремлений в обмен на помощь России, да, в Карабахском конфликте, оказался бессмысленным. Поэтому сейчас происходит, по сути, возврат к тому, что было до 2013 года, но на более серьезном уровне, потому что сейчас, ну, и другая обстановка, и Европа намного более решительно настроена. И, что немаловажно, в Армении есть демократическая легитимная власть. Да, в 2013 году в Армении был президент Серж Саргсян, у которого были проблемы с легитимностью. Он избирался на, скажем так, ну, сомнительных выборах, чтобы не сказать прямо фальсифицированных. Да. После этих выборов в Армении были очень сильные протесты, которые были подавлены силой. И поэтому Серж Саргсян был очень, скажем так, ну, ему было очень сложно противостоять давлению из Москвы. Поэтому он очень быстро согласился отказаться от ассоциации с Европейским Союзом. А в случае с Пашиняном несколько другая ситуация. Пашинян как бы опирается на большинство. Ну, сейчас будут выборы, и мы сможем, да, понять, насколько как бы, это большинство стабильно. Но в любом случае и он выиграл выборы в 2018 году, выиграл в 2021 году, после войны даже, да. И сейчас он считается как бы все-таки самым вероятным претендентом. Поэтому он вот в своих отношениях с Европой намного более уверенно себя чувствует. И я думаю, вот все эти факторы вместе, да, то есть и фактор Карабаха, и фактор легитимности, того, что Россия не пришла на помощь, и фактор легитимности.
1: Выборы июньские, они будут по поводу ассоциации с Евросоюзом? Это будет одним из главных моментов на этих выборах? Или это, можно сказать, уже более-менее решенный вопрос?
0: Вы знаете, эти выборы, они достаточно такие необычные выборы, потому что здесь фактически внешнеполитическая повестка стала основной. Конечно, внутриполитические вопросы тоже важны, там социальные, экономические. Но, по сути, есть два основных вопроса, которые относятся к внешней политике. Один – это то, что в Армении называют диверсификация внешней политики, то есть это немного шире, чем только отношения с Евросоюзом. Да, отношения с Евросоюзом – это важный элемент, может быть, даже самый важный элемент, но не единственный, потому что туда входят и отношения с США, и отношения с новыми партнерами, такими как, например, Индия, которая стала одним из основных поставщиков вооружений для армянской армии, например, да, что было очень трудно представить там еще лет 5 назад. То есть это, на самом деле, когда мы говорим диверсификация, фактически это такой процесс отползания от России, такого осторожного дистанцирования, которое уже сейчас приобрело какие-то вот качественные изменения произошло. Да? И второй момент – это нормализация отношений с соседями, ну, с Азербайджаном, что было уже упомянуто, и с Турцией.
1: Да.
0: То есть вот эти два элемента, они взаимосвязаны, потому что, как вы правильно отметили, без нормализации отношений с соседями, конечно, эта вся европейская повестка повисла бы в воздухе. Но, в принципе, это два основных вопроса, и именно как бы они будут определяющими. А вот какие-то социальные, экономические и так далее вопросы, во-первых, они тоже с этим связаны, да, потому что, ну, аргумент Пашиняна и его сторонников заключается в том, что без мира это развитие было бы невозможным. Да, во-вторых, все-таки мир, да, это самый, и как бы независимость, да, суверенитет, восстановление субъектности Армении во внешней политике – это вот основные пункты программы, которые сейчас обсуждаются.
1: По итогам этого саммита доводилось слышать, но, может быть, это специально пробрасывали слухи в российских СМИ о том, что могут возникнуть новые интеграционные объединения без России. Да, возникает призрак старого, помните, ГУАМ было. Вот, ну, Грузия сейчас, может быть, не так актуальна, но вот, скажем, Украина, Армения, Молдова. Возможно ли какие-то движения в этом направлении?
0: Ну, знаете, здесь пока ничего конкретного в этом направлении нет, да, то есть какого-то, ну, ГУАМ – это такое как бы спекулятивное какое-то просто суждение, но я думаю, почему вот такие суждения возникают, да, потому что все-таки с одной стороны есть движение в сторону Европы, с другой стороны очевидно, что Евросоюз прямо сейчас не готов принять ни Армению, ни Грузию, ни Молдову, ну, в случае с Украиной вообще особая история, да, Да. То есть, с одной стороны, как бы есть движение в сторону Европы, которое трудно отрицать. С другой стороны, понятно, что это движение будет продолжаться очень долго, и есть необходимость как-то вот зафиксировать это движение. Поэтому, наверное, какие-то форматы будут возникать, но, скорее всего, они будут скорее двусторонние, да, потому что все-таки каждая из этих стран имеет свою специфику. В Молдове одна история, в Грузии другая, в Армении третья. Поэтому, я думаю, скорее вот эти вопросы будут решаться на уровне каких-то двусторонних соглашений. Это будет относиться к каким-то конкретным вопросам. Да, вот, например, что касается Армении, сейчас обсуждается вопрос о либерализации визового режима, и Армения должна будет провести серьезные реформы, в частности, будет внедрена новая система паспортов биометрических и так далее, и есть ожидание, что вот через год-два, может быть, у Армении будет возможность получить безвизовый режим. Да, у Грузии этот режим есть, но там другие проблемы. Поэтому я думаю, что скорее все-таки эти вещи будут определяться на двустороннем уровне, потому что, опять-таки, да, вот сейчас, например, власть Армении видит эти вопросы по одному, а в Грузии немного другой подход, да, и в Молдове третий. Поэтому скорее так.
1: По мере ухода России, видимо, объективного и долгосрочного, какие основные внешние игроки будут? Кто сейчас больше заходит в регион? Китай? Турция?
0: Ну, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что сторонники, так сказать, пророссийской линии в Армении очень часто говорят, что вот Запад, который, так сказать, активизировался на Южном Кавказе, он, это на самом деле Турция, да, то есть под, так сказать, именем Запада, это активизация Турции. На самом деле это, конечно, не так. И я бы сказал, что наоборот, как раз Запад заполняет тот вакуум, который оставила Россия, если под Западом понимать ЕС и США. И если бы не было вот этой активизации Запада, этот вакуум вполне могли бы заполнить другие страны. То есть та же самая Турция после вот войны 2020 года была очень серьезной, так сказать, претензии на господство в этом регионе, но сейчас Турция, вот она чуть менее активна. Такое ощущение есть, что Южный Кавказ все-таки для Турции не является приоритетом. И это проявляется в том числе и в том, что армяно-турецкая нормализация идет довольно медленно. То есть в Армении были ожидания, что вот с Турцией как-то легче будет решить вопросы. Граница откроется сначала армяно-турецкая, а потом армяно-азербайджанская. Но сейчас мы видим, что есть какие-то подвижки, но они небольшие. Да, то есть там обсуждается, например, реставрация моста на границе между Арменией и Турцией. Да. Или там вот такие мелкие вещи. А через Азербайджан мы уже получаем какие-то грузы, да, в основном из России или из Казахстана пшеница. Азербайджан продает бензин. Да, то есть на уровне каких-то экспертных обсуждений говорится о том, что теоретически можно даже газ покупать из Азербайджана. То есть такое ощущение, что Турция как бы делегировала вот свои
1: амбиции, да.
0: Интересы Азербайджану.
1: Азербайджану.
0: Да. Ну, Иран, да, Иран остается серьезным игроком, правда, там, конечно, очень такая сложная ситуация.
1: Вот это следующий вопрос мой был, да, насколько вообще нынешняя ситуация в Иране и конфликт американо-иранская, американо-израильская-иранская война, насколько она меняет стратегическую ситуацию Армении?
0: Ну, это очень серьезный вопрос, и ответ на него мы пока, к сожалению, дать не можем, потому что непонятно, чем закончилась иранская история, и когда она, закончилась ли она, и чем она закончится. Понятно, что вот отношения Армении и США и отношения Армении и Ирана достаточно сложно сочетать. Особенно учитывая, что вот этот проект TRIP, да, Trump Route for International Peace and Prosperity, да, который предполагает, так сказать, постройку дороги, железной и автодороги в Южной Армении, он должен осуществляться фактически на границе с Ираном. То есть там буквально несколько километров, кое-где несколько, там, 100 метров или меньше от границы с Ираном. И вот учитывая последние события в Персидском заливе, конечно, это такое, возникают определенные вопросы.
1: Сомнение. Вот я хотел спросить, Армении... да, извините, уточнить по этому трипу, насколько это вообще серьезно? Или это из серии вот этих вот больших мегапроектов Трампа, типа постройки небоскребов и ривьеры в Газе, или там мост через Берингов пролив, который обсуждался вроде бы с Россией и тому подобные вещи? Или это серьезно, там вот Зангезурский коридор и вообще вот эта вся логистическая инфраструктура Армении начинает играть в новой ситуации?
0: Ну, я думаю, что это все-таки серьезно. Конечно, я понимаю опасения, связанные с Трампом, да, то есть Трамп это такой достаточно специфичный человек и довольно непредсказуемый. Но дело в том, что этот проект существовал еще до Трампа. То есть, наверное, вот Южный Кавказ и Армения — это один из немногих таких, одно из немногих мест на карте,

0: где администрация Трампа, по сути, продолжает политику администрации Байдена. То есть Трампу, наверное, не говорят об этом, чтобы он не разозлился, да, но, в принципе, как бы вот эти все процессы, они начались еще при Байдене. Наверное, здесь помогает то, что все-таки Южный Кавказ не является приоритетом, да, то есть это вот все-таки по сравнению с той же Украиной, Ираном и так далее, это второстепенный вопрос. И здесь эти вопросы часто решались на уровне каких-то чиновников Госдепа, а не, например, там, Республиканской и Демократической партии. Поэтому это один из тех вопросов, где существует определенный консенсус, да, то есть здесь таких серьезных противоречий между республиканцами и демократами не было. Поэтому я думаю, что все-таки это проект, который он не так сильно зависит от политической судьбы самого Трампа или его каких-то, так сказать, устремлений в данный момент. Да? То есть плюс в этом проекте заинтересованы, конечно, и Турция, и Азербайджан, заинтересованы страны Центральной Азии. И это проект, который позволил фактически положить конец армяно-азербайджанскому конфликту, да. Потому что вот был этот проект Зангезурского коридора, который был неприемлем для Армении, потому что ну, Азербайджан вкладывал в него такой момент экстерриториальности. И вот этот трип, он позволил как бы найти какой-то компромисс, который устроил и Армению, и Азербайджан, потому что это будет дорога, которая связывает Азербайджан и Нахичеванский анклав, но при этом она будет под суверенитетом Армении, но будет управляться американской компанией. Поэтому это действительно вариант, который всех устраивает, и ну, Трамп просто в последний момент, так сказать, появился и устроил шоу, как это у него хорошо получается. Но, в принципе, переговоры об этом шли еще до этого, и я думаю, что ну, если с Трампом что-то случится или если Трамп отвлечется, все равно как бы есть достаточно
1: все равно что-то останется.
0: Заинтересованных сторон.
1: А вот это да. Следующий вопрос мой был. Насколько вообще велика роль Трампа в окончательном варианте карабахского урегулирования? Это под камерой было сделано? Или он действительно здесь серьезный политический вклад внес?
0: Здесь, знаете, и да, и нет. То есть нет, потому что все-таки это урегулирование, оно в основном произошло за счет двусторонних контактов Армении и Азербайджана. Да? То есть наступил какой-то момент, когда Пашинян и Алиев, они уже вот, как бы нащупали почву для каких-то компромиссов, и незадолго до Вашингтонского саммита была встреча в Абу-Даби, где были только Алиев и Пашинян без посредников, и они там несколько часов сидели, и в принципе этот компромисс был выработан ими. Но в то же время у Трампа есть серьезная роль, потому что и Армения, и Азербайджан были, так сказать, ну, скажем так, боялись рассердить Москву. Да? То есть все-таки у Москвы были претензии, что вот без нас вы не можете ничего решить. И вот появление Трампа позволило отодвинуть Москву. Да? То есть когда появился Трамп, который сказал, что я буду свидетелем, как это называется, да, ну, фактически да. посредником, то уже тогда, ну, Путин, мы понимаем, да, он как бы не хочет с Трампом портить отношения, ну, и плюс все-таки это намного более, так сказать, тяжеловесная фигура, да, это все-таки глобальная сверхдержава, и здесь уже как бы возможности Москвы как-то повлиять на этот процесс, mm-hmm. они очень сильно сократились. Поэтому, конечно, Трамп, он при всем моем, так сказать, неоднозначном отношении к его политике в целом по другим вопросам, да. здесь вот нужно ему все-таки сказать
1: сыграл,
0: спасибо.
1: Сыграл роль.
0: Да, и вот это один из тех вопросов, где он сыграл действительно какую-то роль.
1: Последний вопрос, Микаэл. Вот все-таки, суммируя то, что вы сказали, можно ли сказать, что Россия уходит с Южного Кавказа? Что Россия теряет Южный Кавказ? Или все-таки остаточного влияния в Армении достаточно? Остается связь с Грузией, о которой мы позже в программе будем говорить?
0: Ну, влияние, конечно, остается, но оно уменьшается. То есть есть очень четкий тренд. Влияние России уменьшается. И в первую очередь, я бы сказал, оно вот на уровне общественного мнения Россия потеряла свое да. влияние в значительной степени, да, потому что все-таки в Армении было очень специфичное отношение к России. Все-таки Россия воспринималась как какой-то вот потенциальный такой спаситель или исторический
1: гарант, да.
0: Да, вот, гарант безопасности. Там вспоминали роль России во время, вот, например, геноцида армян, когда считалось, что вот российские войска там спасали армян и так далее, и так далее. Но вот это все было фактически потеряно в результате событий сначала 2020 года, да, войны 2020 года, потом 2022, потом 2023.
1: Да.
0: И вот это изменение, я думаю, оно самое важное, и уже Россия, даже хотя у нее остаются какие-то там экономические рычаги и так далее, но уже вот это восстановить будет очень сложно, практически невозможно.
1: Понятно. Что ж, спасибо большое, Микаэл. Микаэл Залян, армянский политолог, был с нами на связи по Zoom. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. А к нам по Зуму присоединяется наш гость, профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дарчиашвили. Приветствую, Давид.
4: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот мы говорим сейчас о том, что Россия потихоньку, вернее, скорее даже не Россия, а Армения отдрейфовывает от России. С Азербайджаном тоже, особенно в 2025 году, были напряженные отношения. Не складывается ли такая ситуация, что фактически сейчас одной из главных опор России на Кавказе остается Грузия, режим Иванишвили?
4: Ну, есть признаки этого, да, думать так логично. Ну, немножко странно, парадоксально, потому что все-таки на протяжении многих лет Грузия как-то была в авангарде европеизации.
1: Да.
4: Да, и в свое время, во время первых республик Грузии, Армении, Азербайджана, Грузия все-таки продержалась дольше других перед натиском вот Красной Армии.
1: Да.
4: Но вот сейчас вот именно так, да.
1: Я хотел поговорить об Иванишвили. Это все-таки свойство именно персоналистского режима Иванишвили? Вот у нас тут такой, да, в студии заголовок, я такой провокативный придумал, «Кавказский Орбан». Можно ли его действительно назвать вот таким Орбаном и найти сходство между этими двумя режимами?
4: В каком-то смысле да, но ведь каждый Орбан индивидуален по-своему. То есть да, это представитель какого-то клуба, можно и так сказать, не совсем, может быть, оформленного. Ну, вот в фарватере России, то есть больше Путина даже, чем России, вот есть какие-то фигуранты, да, они тоже жаждут авторитарной власти. Им вот выгоден тот внешний союз, который им помогает сохранять власть и с властью связанные деньги. Вот это чистый авторитаризм такой вот новофеодальной манеры. Но в таком смысле, да, он как-то сам у себя на уме, просто ему вот именно так поступать выгодно. Но в то же самое время он со своими какими-то вот персональными, индивидуальными чертами, с какими-то странностями, да, его отношение к церкви неоднозначное, его отношение к деревьям, и слухи есть, что вообще увлекается друидизмом, тоже неоднозначно. Но он вот над своим поместьем, недавно купленным такой юго-западной, да, Грузии, он перекрыл небо. То есть там ничему летать где-то в радиусе 2000 квадратных километров нельзя. Орбан, по-моему, такие вещи не делал, хотя Бог его знает.
1: Но это да, учитывая дроновые войны, это теперь да, это теперь модно закрывать небо над своей резиденцией. Хватило бы зенитно-ракетных комплексов.
4: Вообще-то это интересно. Вот в грузинских разговорах и обсуждениях никто дроны не вспомнил. Да, он может и бояться именно дронов. Но тогда надо будет ему перекрыть еще другие места, в том числе и в центре Тбилиси.
1: Да. Насколько сильным остается влияние Москвы на Иванишвили? Можно ли его называть в каком-то степени агентом Кремля?
4: И да, и нет, я так думаю. Да. Он все-таки старается играть свою игру. Но он завязан слишком на Кремль. Он делал большие очень деньги и его партнерами были вот Евтушенков и другие фигуранты в свое время, и в недавнем прошлом также. А это все-таки завязано на хороших отношениях с Кремлем. То есть нужны вот какие-то вот добрая воля из Кремля, чтобы исходила. Вот так он делал деньги.
1: У него остается российский бизнес?
4: По-моему, у него еще есть этот бизнес, хотя часть он продал и продал очень выгодно, когда решил вступить в грузинскую политику, то есть стать политиком на уровне Грузии в 2012-м. Тогда вот ему удалось очень выгодно продать часть своих каких-то активов в России. И тогда говорили ведущие люди, что вряд ли бы он это смог, не имея каких-то вот союзнических, партнерских отношений вот с Кремлем. Будь то через какие-то бизнес-круги или через спецслужбы, ну, это все пока что не совсем прозрачно, но с одной стороны, то есть, да, он завязан на Кремле. С другой стороны, он как бизнесмен старается и свою какую-то игру вести, в том числе и на американской почве. Известно, что у него есть лоббисты, он старается как-то найти подход к Трампу. Есть и какая-то вот самодостаточность, почвенность в нем тоже есть.
1: Сегодняшняя Грузия, можно ли сказать, что превратилась в авторитарный режим?
4: Это вот более однозначно, можно сказать, чем то, о чем вот часто оппозиция говорит, что это вот полностью оккупированная Россией страна. И я бы все-таки, ну, на уровне метафоры может быть. Но, а что касается, что вот Грузия превращается в авторитарный режим и как-то вот консолидируется, ну, все-таки, опять же, авторитаризм же такой же идеальный тип, как и в веберовском духе, как и демократия. И то, есть какие-то вот еще оазисы. Вот я могу с тобой говорить по, значит, интернету. Существует еще пару-трое каналов, которые критичны к правительству и независимы. Очень, значит, ущемили права и гражданского сектора, и университетов, но они пока еще вот существуют. Но в целом вот те законодательные шаги, которые они предприняли, и буквальное администрирование этих законов, вот аресты под какими-то драконовскими штрафами, и штрафы, и аресты в том числе, и увеличение населения тюрем как-то вот беспрецедентная цифра в Грузии, 22 тысячи, значит, арестантов. Все это показывает, да, что вот мы идем очень такими шагами, да, большими в сторону консолидации.
1: Диктатуры, да, уже, видимо. А что протесты? Протест фактически инкапсулирован, он захлебнулся примерно так же, как болотный протест в Москве в 2011-2012 году.
4: Ну, чем-то это похоже. Вот недавно со студентами как раз вспоминали вот снежную революцию или вот болотный процесс 2012 года. Да, вот чем-то похоже, что вот протест как-то вот отчасти он держался на социальных сетях. Но как тогда в Москве, так и сейчас в Тбилиси, ну, только лишь социальные сети не могут сохранить протест. Нужны серьезные политические лидеры, нужны какие-то вот действия, кроме как собираться на митинге. И нужны еще, скажем так, союзники внутри правящего класса. А вот пока что правящий класс, несмотря что от него какие-то фигуранты отходили, в целом сохранил вот какую-то консолидированную структуру. А вот сам протест пошел на убыль, хотя он не полностью исчез. Я сейчас затрудняюсь вспоминать, когда вот выдохся московский протест, но пока что тбилисский протест, он держится на уровне каждодневных, значит, ночных протестных собраний, но там мало очень людей, но вот по субботам больше собираются, и вот все как-то готовятся к 26 мая, чтобы вот большую манифестацию провести.
1: А 26 мая это что будет?

0: Первой республики и
1: А.
0: день независимости считается.
1: По крайней мере, уличный протест пока еще
0: Да,
1: возможен
0: вот
1: и не
0: оппозиция
1: задавлен
0: готовит его.
1: репрессией.
0: Вот ходят по улицам, раздают буклеты и на этот счет призывают людей. Да, есть фрустрация, есть какая-то усталость, и вот потеря надежды, как бы. Ну, говоря откровенно, и во мне это, вот, это чувствую я сам. Но в целом все-таки вот протест не абсолютно, значит, выдох.
1: Насколько влияние России распространяется на внешнюю политику Грузии? Потому что
0: Вот это,
1: Грузия
0: опять
1: однозначно
0: же...
1: теряет свой кредит в европейских организациях, и мы видим, как бы идет вот эта вот логика авторитарного отката, она проецируется и во внешнюю политику. Насколько сильно здесь влияние Москвы?
0: Вот здесь это более, значит, и ясно показывает, что есть вот связь, координация грузинской политической системы вот с Кремлем. Именно вот во внешней политике это видно. Да, Грузия, с одной стороны, вроде не отказывается там говорить о том, что мы европейская страна, и мы вступим в Европейский Союз, но на самом деле делается все, чтобы это никогда не произошло. То, что вот есть попытки наладить взаимоотношения с Соединенными Штатами, но это как бы, по-моему, Путин дает карт-бланш, пока в Вашингтоне есть Трамп.
1: Пока Трамп,
0: А
1: да.
0: также вот была вот встреча в Ереване недавно, вот Европейский форум, там произошла короткая встреча с Зеленским и с премьер-министром Грузии Кобахидзе. Это было немножко вот удивительно, сюрприз такой, но встреча была очень короткая и очень быстро. Снова, значит, говорящие головы с грузинского официоза начали опять вот критические замечания в сторону Украины
1: В
0: делать.
1: сторону Украины. А вообще политика
0: Да.
1: Грузии по отношению к войне в Украине, она дрейфует, как я понимаю, сейчас достаточно тяжело в Грузии находиться и антивоенным россиянам, и вот, скажем, как ситуация с украинскими беженцами.
0: Мне кажется, что все-таки, вот опять же, исходя из этой встречи и то, как ее комментировал потом сам премьер-министр Кобахидзе, говоря, что, значит, у нас была дружеская встреча, и вообще Грузия, Украина, дружественные страны поколениями. Ну вот потом опять начался разговор, который показывает, что, может быть, не менее, чем Россию во взаимоотношениях с Украиной грузинские власти боятся и оппозиции. То есть разговор зашел о Саакашвили, о судьбе Саакашвили. И снова, значит, довольно-таки в грубой форме премьер-министр сказал, что никого это не касается, это этнический преступник грузин, и все, точки поставил над этим. Но все равно вот эти встречи, разговоры показывают, что не исключено, что грузинские власти старались бы все-таки как-то вот попытаться получить какие-то альтернативные возможности существования, если, значит, с Россией не повезет. А
1: С
0: повезет или
1: Россией,
0: не
1: да.
0: повезет, да, зависит, опять же, от событий в Украине, на фронте и американо-российских отношений.
1: Ну да, в этом отношении сюжет войны в Украине имеет в том числе и влияние на Грузию. Это мой последний вопрос будет. Каковы вообще перспективы этого режима? Или это персоналистский режим, это как в России, он зависит от фигуры лидера, и, собственно, изменение этого режима не прослеживается ни со стороны элит, ни со стороны населения?
0: В целом нет опыта и у грузинских правящих классов как-то держаться вне касательно вот лидера. Да, поэтому вот черты персонализма тут довольно сильны. Тут, чтобы думать, что вот после или без Иванишвили власть бы не поменялась и осталась бы таким. Но серьезная работа идет именно в этом направлении, чтобы консолидироваться и превратить этот режим вот какой-то квазиидеологический, новоконсервативный, какой-то, который заигрывает с разными сторонами, но все-таки не приемлет существующую оппозицию и делает шаг.

0: и чтобы ее вообще бы не было, упразднили бы ее, в том числе и законодательные попытки к этому шли, но потом приостановились. То есть законопроект был послан в Конституционный суд, чтобы запретить оппозицию, но потом что-то вот нет дальнейших шагов в этом направлении. То есть вот шаги консолидации идут, опять же, вот и в плане вот клептократичных
1: Да.
0: каких-то взаимоотношений, делание денег. Но насколько это стабильно, исходя из того, что и Грузия не довольно-таки самостоятельная экономически, и к тому же нету опыта вот консолидации, нету опыта иметь сильные силовые и вот, значит,
1: Репрессивный аппарат, да?
0: репрессивный аппарат.
1: Да.
0: Хотя ее строят. И в этой постройке, мне кажется, большую роль также играют и российские, а также и белорусские эксперты.
1: Да, в этом отношении, конечно, эволюция, внутриполитическая эволюция Грузии вызывает очень большую тревогу на фоне того, что происходило еще 10-15 лет тому назад. И парадоксальным образом Грузия остается некой такой, так сказать, последней опорой России на Кавказе. Ну что ж, Давид, спасибо большое за этот рассказ. Нашим гостем был профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дерчиашвили. Ну,
0: Спасибо. До свидания.
1: спасибо. Ну, а от себя в заключение скажу, что несмотря на авторитарный откат в Грузии, Россия все же неумолимо теряет Южный Кавказ, как сказали многие наши эксперты. И в этом состоит историческая логика деколонизации, распада Российской империи. В отчаянной попытке удержать Украину Россия надорвала силы и теряет весь стратегический периметр. От Балтики до Каспия, от Хельсинки до Еревана. И в этом состоит историческая логика. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибреал.орг и севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами!
3: Дух Пекина существует. Я не знаю про дух Анкорджи.
4: Съездили в Китай и забыли про Аляску. Чем закончился визит Путина в Пекин и какой провал скрывает государственный пафос?
5: Как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы.
4: Китай теснит Россию даже в торговле военной техникой. На словах – союзники в борьбе с Западом. А что же на деле?
6: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня разбираемся, что же скрыто за официальными кадрами и декларациями. В Пекине Путина встречают сразу два старых друга. Председатель Си и некий Пен Пай. Легенда гласит, 26 лет назад Путин поцеловал китайского мальчика, и тот стал инженером. Встречи в Пекине, подарки, лекция по истории совершенно случайны. Но очень символичны, говорит телевизор.
7: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
8: Они виделись друг с другом почти 26 лет назад, во время первого государственного визита Путина в Китай. Вот эти уникальные кадры. 11-летний мальчишка Пен Пай вместе с родителями случайно оказывается рядом с российским президентом.
7: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день.
9: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Это как раз подарок оттуда. Это фарфор, который делался по заказу Мао Цзэдуна.
6: встреча разницы в 26 лет – это символ долгой дружбы России и Китая. А может, намек, что Путин очень долго на одном месте? Впрочем, и такая версия есть. Напишите, какая из них ближе вам, а мы расскажем, с чем же Путин уехал из Китая.

0: поставленные лица. Отношения двух стран, Китая и России, как уверяют в Пекине, шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. По словам лидера Китая, мир сейчас сталкивается с риском возвращения к закону джунглей. Китай считает, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией приобретает на этом фоне особую ценность.
1: Мы должны совместно продвигать построение более справедливой и равноправной системы глобального управления.
0: Об особой ценности взаимоотношений между странами в открытой части переговоров сообщил и российский президент.
2: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке.
0: Войну России против Украины председатель Китайской Народной Республики и российский президент обсуждали в закрытом, непубличном формате. Как считают эксперты, Пекину выгодно поддерживать Россию на уровне, достаточном для продолжения конфликта, но недостаточном для того, чтобы Китай сам оказался под прямым санкционным или военным ударом Запада.
3: Какие-то долготлеющие конфликты в Европе и в любой другой части мира для Китая гораздо более интересны, потому что это отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки, отвлекает внимание Европейского Союза, то есть ресурсы тратятся не на противостояние Китаю, а вот на какие-то военные операции, которые находятся очень далеко от Китая.
0: Одна из основных тем переговоров – достижение прогресса в строительстве нового газопровода между Россией и Китаем «Сила Сибири-2».
2: Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля.
0: Впрочем, пресс-секретарь президента России признает, еще не все вопросы улажены.
4: Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
5: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
4: Чего?
5: Вот это проект по силе Сибири-2.
4: Четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация.
0: В Кремле, пытаясь компенсировать финансовые потери от утраченных европейских газовых рынков, хотят убедить Пекин покупать еще больше российского топлива. Но в Китае не спешат с заключением соглашения. Ждут, когда в Кремле снизят цены.
3: Мяч на стороне Китая. И Китай будет ждать максимально плохого экономического положения России для того, чтобы действительно давить и по цене газа, по условиям поставки, по условиям строительства. Это абсолютно нормальная бытовая логика. Вы, когда торгуетесь на рынке, вы ждете, когда ваш продавец будет в плохом положении.
0: Российский президент приехал в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай американского президента. В подписанном совместном заявлении Россия и Китай раскритиковали односторонние санкции, пошлины и похищение лидеров других стран, имея в виду президента Венесуэлы. В январе Николаса Мадуро вывезли в Нью-Йорк и предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и торговле оружием. По словам лидеров Китая и России, обстановка в мире сейчас нестабильная и неспокойная. В этих условиях, как прозвучало в Пекине, необходимо международное отношение нового типа.
6: Из общих слов, которые всегда звучат на встречах Путина и Си, в этот раз особняком стоит фраза о противостоянии фашизму. Ее на пресс-конференции произносит глава Китая, но она явно из лексикона Путина. Журналист Рид Стендиш полагает, что не надо из этого факта делать вывод о некой военной помощи Пекину и Москве. Это просто часть их старого совместного нарратива.
7: Если помните, давайте немного отмотаем назад, к сентябрю 25 года. Тогда отмечалась большая годовщина окончания Второй мировой войны в Азии. В Китае прошел масштабный парад. Туда приехал Путин, а вместе с ним и множество других лидеров. И в рамках этого события было много разговоров. Выходили статьи, звучало много заявлений о том, что, знаете, Китай и Россия были частью коалиции, победившей фашизм, и что они находятся на стороне победителей во Второй мировой войне. И вот теперь мы оказались в мире, где, как Си Цзиньпин заявил на этой встрече с Путиным, и как он уже не раз говорил ранее, мы не можем допустить возвращения закона джунглей. Подобными формулировками они прежде всего пытаются донести мысль. Послушайте, вообще-то именно мы, а не Запад, и уж тем более не Соединенные Штаты, являемся хранителями этого послевоенного миропорядка. Разумеется, мы можем углубиться в дискуссию и спросить, позвольте, а как страна вроде России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину, может быть защитником послевоенного консенсуса? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с весьма явными противоречиями. Однако, если смотреть с точки зрения китайской риторики и позиции Пекина, Си Цзиньпин пытается транслировать миру именно этот посыл. «Я гарант стабильности». Главная идея, которую Си пытается сейчас продвигать, заключается в том, что Китай не

0: не собирается отбирать чужие территории или указывать другим, как им жить.
1: И о том, как Россия вписывается в идею Китая, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем.
1: Что, на ваш взгляд, достанется России в той картине мира, которую сейчас продвигает Китай?
2: Ну, Россия остается незавидная роль, потому что она теряет, катастрофически теряет свое влияние, свой моральный вес, политический, экономический тоже. Ну и вот то выступление Путина, что мы экспортируем в Китай нефть, газ и даже жиженый газ, сказал, природный жиженый газ, и больше ничего. То есть предложить нечего, а в то время как 60-е, 70-е годы Советский Союз экспортировал технологии, специалистов, какие-то идеи, потому что их объединяло так или иначе коммунистическое. Идеи сейчас, эти отношения перевернулись суверенно и вассал, и Путин теперь вынужден прилетать в Пекин, чтобы упрашивать своего высокого покровителя, товарища Си, ну, по сути говоря, поддержать российскую экономику и поддержать Путина на международной арене. Ну и как было сказано предыдущим оратором, в общем и целом у Китая своя позиция, своя повестка. Китай, конечно, не будет прогибаться, но он будет говорить очень правильные, нужные, красивые слова, но за этими красивыми словами кроется абсолютно голый китайский интерес, и идеология уходит на второй план. Россия – страна большая, действительно, и когда-то диктовала, возможно, Китаю свои условия. И я напомню, что 19 век – это вообще в китайской историографии назван веком унижения, не в последнюю очередь, потому что Российская империя вторгалась не раз и не два, вторгала у Китайской империи территории. Поэтому в Китае это помнят, конечно, но открыто не говорят, но все равно реваншистские настроения там присутствуют. И действительно, еще при встрече Си Цзиньпиня с Трампом им была высказана такая мысль, конкретно она отчеканена в тезисе, что мы за ровные, сбалансированные стратегические взаимоотношения и за баланс. Вот этот вот мировой баланс – он Китаю важен, потому что вся китайская философия, и политическая в том числе, выстроена на модели баланса. Китай не хочет доминировать, как Соединенные Штаты. Он прекрасно понимает, что это тяжелая ноша. Но балансировать и при этом играть роль, если не первой скрипки, то равной, то, конечно, он желает.
1: По итогу визита в Китай помощник Путина Ушаков говорит, что знать не знает о духе Анкориджа. Есть, мол, только дух Пекина. Как вы это понимаете?
2: Быстренько, как говорится, забыл возлюбленную, да, предыдущую, и бросился в объятия любимого мужа, старшего мужа в данном случае, если перефразировать известный фильм «Белое солнце пустыни». Ну, я думаю, что в этом и заключена вся шизофреническая внешняя политика Кремля. Сегодня там возносить Трампа, завтра возносить Си, забывать, ну, Китай-то ничего не забывает, он как раз-таки все это фиксирует, и фиксирует это, конечно, Дональд Трамп, который за эти слова может уцепиться, но не сколько за слова Ушакова, сколько за то, как Путин пытается бегать от одного к другому. То они с Трампом договариваются делить мир, то тут же вслед за Трампом Путин бежит к Си, что-то там, значит, за его спиной шептаться и опять-таки выстраивать. Это, конечно, Вашингтону не понравится. Но это выдает тот факт, что Россия в очень уязвленном положении. Раз она отказывается от неких договоренностей и быстро перескакивает, значит, у нее нет устойчивой позиции. И в Пекине, и в Вашингтоне это считывают, естественно.
1: А есть ли для России разница стремиться к Западу, зависеть от Запада или зависеть от Китая?
2: Ну, я думаю, разница есть. Россия, конечно, не хочет зависеть от Китая, потому что зависеть от Китая – это означает, что никаких гарантий нет. Потому что Китай – это очень прагматичное, на самом деле, пространство. Вот все считают, что Запад прагматичный, а в действительности Китай. Потому что Китай, кстати говоря, никогда не принимал отставников. Ну, если вот на Западе это принято, и в Москве это принято, там Асада принять, Януковичу, то Китай никогда этим не занимался. Для него списанный материал – это списанный материал. Поэтому Москва, конечно, не хочет попадать

0: под зависимость Китая, хочет наоборот от Китая как можно дальше уйти, но не получается, притяжение слишком сильное, и с Западом отношения, и взаимоотношения очень плохие. Но вот эта вот попытка дразнить Запад, если вы не пойдете на уступки, то мы будем дружить с Китаем, тоже ничем хорошим для Москвы не закончится, потому что, ну, Москве предложить-то нечего, кроме своего ядерного оружия, огромной территории. А больше как бы тех самых козырей нет, о которых постоянно говорит Дональд Трамп.
1: Вы имеете в виду ядерное оружие? Вот смотрите, насчет ядерного оружия. По итогам поездки представителя российской делегации Дмитрий Шугаев говорит корреспондентам, что китайцы посмотрели на военные учения перед поездкой Путина и очень рады. А чему китайцы здесь конкретно радуются, если Китай себя позиционирует как страну, которая несет мир?
0: Ну, конечно, радоваться-то нечему. Потому что для Китая очень важно, чтобы сосед не представлял никакой угрозы. А если этот сосед, будь то это КНДР или Российская Федерация, постоянно кричат о том, что в случае чего мы вытащим ядерную дубину, обязательно ею воспользуемся, то, конечно, Китай этим не рад, потому что это вообще-то у его границ происходит. Да? Китай-то наоборот сейчас, как бы это странно ни звучало, выступает гарантом нормальности. Поэтому они говорят, мы за сохранение мирового порядка, мировой стабильности. Давайте возвратимся к системе международных отношений, которая, да, может быть, обветшалась, но все-таки лучше нее-то не придумано. Да? Соответственно, это и укор и в сторону Трампа, и в сторону Путина, потому что один аннексировал Крым и развязал войну, второй тоже там на Ближнем Востоке дров наломал. Так что Китай во всех этих взаимоотношениях выглядит очень даже сбалансированным и, наверное, рациональным звеном. Однако важно понимать, что Китай пока не может влиять сильно на Россию в военном именно плане, сдерживать ее ядерные амбиции. Китай, наверное, через некоторое время сможет свой арсенал в ядерной насытить таким образом, чтобы выйти на некий возможный паритет с Российской Федерацией и Соединенными Штатами, но это, мы же прекрасно понимаем, что это, в принципе, орудие, прежде всего, сдерживания. И Китай это всячески подчеркивает. А Путин, наоборот, говорит о том, что мы можем применить и даже изменили доктрину государственной безопасности, как известно, где прописали, что в случае чего могут применить в случае там нападения, не ядерного нападения. Это, конечно, беспокоит Китай.
1: Ну и несмотря на все подписанные в очередной раз декларации о дружбе, многие экономические отрасли, прям целые отрасли в России жалуются на сближение с Китаем. То есть не только у Китая есть чему быть недовольными в этих отношениях. Давайте посмотрим материалы об этом и вернемся к обсуждению.
2: С начала полномасштабной войны против Украины Россия резко увеличила торговлю с Китаем. Владимир Путин в ходе своего визита в Пекин рассказал о рекордном товарообороте между странами. Однако российские предприниматели уже не первый год жалуются на конкуренцию и демпинг цен со стороны китайских производителей.
3: В 2022 нам перекрыли все каналы. Мы усиленными методами начали импортозамещаться. Но сейчас все это рухнуло, потому что у Китая и в мире в целом перепроизводство. Страны пытаются на экспорт отправить все избытки, просто демпингуют, чтобы захватить рынки. У Китая самые большие в мире возможности по снижению цен. Он просто заваливает Россию этими ценами, уничтожая российских производителей.
2: С начала большой войны россияне массово пересаживаются на китайские автомобили. Если в 2021 году доля китайских автомобилей в продажах составляла 9%, то в 2024 уже 60%. Только за первые 4 месяца 2026 года ввоз легковых машин из Китая увеличился почти вдвое. Это данные Главного таможенного управления Китая. Российских производителей пытается защитить государство, но так называемый утильсбор, фактически дополнительный налог на импорт, пока сказался на рынке лишь ростом цен. А россияне все чаще делают выбор в пользу более дешевых вариантов.
3: Нашим условием было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Коллеги готовы предлагать модели модели электрического или гибридного автомобиля в классе, который не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован.
4: За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих наших китайских брендов на рынке,

0: скидки, а скидки доходили до даже не 500 тысяч рублей, а до 1 000 000 рублей по некоторым автомобилям, особенно там, которые были выпущены еще в 2023 году, то, конечно, мы скорректировали свою политику.
1: Недовольны сближением с Китаем российские металлурги и представители машиностроения. Они жалуются на отток внутренней продукции и рост дешевого импорта из Китая. Пытаясь справиться с кризисом, предприятия сокращают рабочую неделю, увольняют сотрудников и приостанавливают работу печей. Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев предположил, что китайское машиностроительное оборудование занимает уже больше половины российского рынка.
2: Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну.
3: Следующая история – это российские машиностроители. Стоит просто тотальный вой о том, что все наше машиностроение, производство самой разнообразной техники не выдерживает, не в состоянии конкурировать с Китаем. Что заводы уже стоят на грани закрытия, и, собственно говоря, это вот та причина, по которой наши машиностроители все время лоббируют введение всяких вот этих утильсборов, которые ложатся дополнительной нагрузкой на карманы россиян и так далее. Но видно, что российское машиностроение просто не в состоянии подняться, потому что его полностью давит жесткая конкуренция с китайцами, которые эту конкуренцию выигрывают.
1: Рост товарооборота, который приветствует Путин, пожалуй, не в полной мере работает в зоне экспорта. Например, из-за введенных тарифных квот в первом полугодии 2025 года российский экспорт пшеницы в Китай упал в 19 раз, после чего начал восстановление. Также производители жалуются на сложности с доступом на китайский рынок из-за политических решений китайских властей. В апреле Китай впервые с прошлого лета вообще не закупал пшеницу из России. Проблемы испытывают и производители мяса птицы. Так, за последние 3 года импорт куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз, что заставило около трети всего импорта мяса птицы в России. Это давит на цены и рентабельность российского производства. На этом фоне в мае Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы из Китая из-за нарушений безопасности. В целом, согласно официальной статистике, Россия продает товары в Китай на большую сумму, чем покупает. Однако это не решает проблему растущей зависимости от Китая в технологическом секторе. По оценке Bloomberg, 90% технологичного импорта в Россию идет через Китай, напоминает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
4: И это все, начиная от оборудования для вполне гражданских отраслей, ну и из-за нынешней экономической ситуации инвестиции в России практически остались. Тем не менее, да, запчасти для уже существующего оборудования, в том числе для нефтеперерабатывающих заводов, которые регулярно метелят украинские беспилотники. И заканчивая компонентами и оборудованием для производства оружия. Да, я про бытовую технику, про гаджеты, про все, что связано с чем-то более сложным, чем гвозди. Молотки с отвертками, все идет через Китай.
1: Поэтому зависимость России от Китая ощущается буквально во всем, констатирует Максим Блант.
5: Ну и важно помнить, что основной товар – это ресурсы, и товарооборот измеряется в деньгах, а не в количестве штук. И несмотря на зависимость, государственные экономисты, которые поехали в Китай, и миллиардеры, показывают хорошее настроение. Даже Олег Дерипаска, который ругал российскую экономику в своем телеграм-канале, остался доволен, что уедет с миллиардами. Но радость Дерипаски, возможно, преждевременная, ведь Китай теснит Россию даже в тех сферах, на которые Россия вообще-то исторически всегда рассчитывал, и об этом мы перед эфиром поговорили с китаистом Тимуром Умаровым.
6: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая, например, на рынке товаров ВПК, вооруженно-промышленного комплекса, по всему миру, потому что Россия тоже одна из главных экспортеров ВПК в мире, Китай в эту сторону тоже активно движется и как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку по причинам идеологической несовместимости их политических режимов с условиями экспорта стран Запада, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по

0: качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России, еще тогда, когда Россия даже не начинала свое полномасштабное вторжение в Украину. Но при этом вот это столкновение интересов, которые у этих двух стран существуют, оно помимо ВПК есть еще во многих других отраслях. Это видно и в Центральной Азии, это видно и там, если мы посмотрим на ситуацию в Иране в целом, да, экономически эта ситуация выгодна России, но не выгодна Китаю, да, то есть есть много примеров того, как интересы Москвы и Пекина сталкиваются, но при этом это не обязательно приводит к прямому столкновению или какому-то конфликту.
1: Ну и где же эти красные линии в интересах Москвы и Пекина? Мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, на ваш взгляд, вы видите в российско-китайских отношениях какую-либо почву для будущего конфликта?
2: Но она однозначно заложена. Действительно, красных линий и линий напряжения очень много. Потому что Китай растущая сверхдержава, по сути говоря, она, конечно, будет теснить Россию на ее традиционном поприще, а прежде всего в доминации Евразии. Потому что до последнего времени Российская империя, Советский Союз, даже Российская Федерация еще как-то присутствовали в Центральной Азии, Кавказе, на территории Ближнего Востока и даже Западной Африки и Северной Африки. А сейчас мы видим активное проникновение туда Китая. Китай, естественно, будет вытеснять Россию из рынков, из политического пространства. И так или иначе, России как-то придется этим отвечать, потому что говорить о том, что там треклятые англосаксы, не получится. Да? И в этом смысле Китай обязательно вытащит из запасников все эти идеологические нарративы, которые использует сегодня Москва, там построение Великой империи, русского мира. У китайцев тоже есть свой китайский мир. Я извиняюсь за выражение, но он называется Хуяся. Китайский мир, китайскость. И они претендуют на те земли, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Это вам и Байкал, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле России придется чем-то отвечать. А чем, не очень ясно. Экономически не смогут, население стремительно уменьшается, понятное дело, да. Ну вот остается ядерное оружие, единственный щит, а более никак. Потому что если так пойдет и дальше, то действительно вся и промышленность, и остальные отрасли будут просто захвачены Китаем. Никто не может противодействовать Китаю. В действительности. Россия, тем более, но когда Путин запускает Китай, он, конечно, делает самую большую отвратительную мину, да, стране, потому что после этого китайца попробуй выгони. Ни в дверь, ни в окно это не получится сделать. А Китай работает очень жестко, как вы знаете, это не только Чайна-тауна, это прошлый-позапрошлый век. Китай обрастает, как это в происходит, например, в Африке, да, были случаи, когда они строили, например, какие-то предприятия и здания для правительства, а потом выяснялось, что там были вшиты специальные жучки, аппаратура, которая все это анализировала, прослушивала, да, то есть они вторгаются уже в самое сердце государственного аппарата. А Россия со слабеющей, дряхлеющей управленческой системой этому не сможет противодействовать. Ну, вот или мягко сдадутся, или придется дать тот самый последний решительный бой.
1: Ну, вот у нас чуть больше минуты остается. Можем ли мы какой-то вывод сделать, почему хотя бы даже в попытках подружиться с этой сверхдержавой не получается у Путина конвертировать свою дружбу в экономику?
2: Ну, потому что Путин, честно говоря, неряшливый управленец, никакой управленец, я бы сказал, и он не может сделать и поступить так, как это делают китайцы, экономика отдельно, котлета отдельно. Он все пытается замешать, потому что для него сейчас единственная цель там победить Украину. И ради этого он готов на все. Ну, а китайцы, конечно, этим будут пользоваться и тихой сапой прибирать то, что им нужно.
1: Рейтер на днях писал, что Китай якобы тренирует российских военных, но мой коллега Рид Стендиш полагает, что это наоборот Россия делится опытом, а потом Китай его продает. Почему же Путин так дешевит?
2: потому что Путину нужно чего-то отдавать, Китаю что-то продавать. Что еще остается? Ну, аэрокосмические технологии, да, и система ВПК отчасти. Больше отдать нечего, ну, если кроме каких-то эзотерических тайн, которые Путин так любит, но вряд ли это сильно вдохновит Китай, у которого у самого такого добра полный дворец.
1: Спасибо большое вам, Руслан. Политолог
2: Спасибо.
1: Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, что же скрыто за пафосом официального визита Путина в Пекин. Разбирались, насколько слова, которые звучат, те заявления, которые подписаны, соответствуют реальности. И видим, что действительно экономических успехов больших нет, хоть на них и закладывались. И даже Антон Силуанов, который приезжал в составе делегации, говорит журналистам, что инвестиции из Китая будут, но, увы, не в том объеме, сколько нужно, чтобы поднять российскую экономику. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, если можете, какие выводы делаете вы. И увидимся завтра. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
2: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
3: и Ярослав Шимов.
2: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
3: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера. Ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда

0: многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось. И это одно из проявлений этих перемен.
1: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Был же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир – это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
0: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь, и что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
1: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
0: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно, а подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как к таким ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем.

0: одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрет работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
1: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
0: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
1: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
0: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщины, заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
1: Я обычно, я заметил, в наших беседах последних месяцев играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: А теперь с вами вновь подкаст

0: «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, из-за растущей политической и исторической, проще говоря, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей-лжепророков, потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
1: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья, изучают дупло или веточку, а не видят ни дерева, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым. Ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха просвещения все это перевернула, но эпоха просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
0: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40%

0: процентов преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: я марксист. Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
1: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории, как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время, и их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна, мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
0: Ну, так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны. Мы свои собственные придумаем.
1: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же. Потому что если мы возьмем интеллектуальные, так называемые, элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю. Ведь там наоборот. Это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
0: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого, это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
1: Эти приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение

0: трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности, они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
1: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое, британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года, но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
0: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тумс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
1: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и о постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
0: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо.

0: распространенно, но эмоционально, с экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Настоящее время на Радио «Свобода».
9: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
10: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
8: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 20 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Литве из-за угрозы проникновения беспилотника со стороны Беларуси объявлялась воздушная тревога, что стоит за российско-белорусскими учениями по отработке применения ядерного оружия. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник призвал страны мира отказаться от закупки российских энергоносителей. США и Великобритания, напротив, ослабили санкции против энергетического сектора России. Россия и Китай дали старт перекрестным годам образования. Жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу выделить средства на строительство школы для детей, живущих в этом микрорайоне. Также сегодня.
12: Я благодарен нашей постоянной группе, которая разметала как осколки по всему миру. Мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм.
11: На международном кинофестивале в Каннах состоялась премьера нового фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Зрители устроили создателям фильма 10-минутную овацию. На юге Литвы, в том числе в столице страны Вильнюсе, сегодня утром объявлялась воздушная тревога в связи с возможным проникновением в воздушное пространство Литвы беспилотника, летевшего со стороны Белоруссии. Работа вильнюсского аэропорта была приостановлена. Жители страны получили сообщение с призывом проследовать в укрытие. В укрытие проследовали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинени и председатель Сейма Йозас Оликас. Для перехвата дрона поднимались истребители НАТО, патрулирующие небо над странами Балтии, а беспилотники, летящим в сторону Литвы, литовские власти были предупреждены по горячей линии белорусскими военными. К моменту записи этого выпуска беспилотник обнаружен не был. Вчера силы ПВО НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. Как выяснилось, это был сбившийся с курса украинский беспилотник, целью которого был объект на территории России. В последнее время было зафиксировано несколько подобных случаев. Власти Украины обычно в этих случаях приносят извинения странам Балтии, объясняя проникновение беспилотников в

воздушное пространство работой российских средств радиоэлектронной борьбы. Вчера же служба внешней разведки России обвинила Латвию в том, что она собирается предоставить Украине возможность наносить удары дронами по России со своей территории. В Риге эти утверждения

0: территории для запуска дронов с территории Латвии по целям в России. Это преднамеренная ложная информация. Это продолжение кампании дезинформации.
1: Это был глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зили. Тем временем в Беларуси продолжаются российско-белорусские учения подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, проводимые совместно с Россией. Согласно официальным заявлениям, в ходе учений планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению. Президент России Владимир Путин объявил в конце марта 2023 года о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также о планах переброски туда ракетного комплекса «Искандер» и 10 самолетов-носителей тактического ядерного оружия. Тем не менее, многие независимые наблюдатели полагают, что доказательств того, что ядерные боеголовки действительно переброшены на территорию Беларуси, нет. Вот как ситуацию комментирует Владимир Жигарь, представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси «Белпол».
2: Год назад примерно что-то подобное в Беларуси проводилось, конечно, не в таких масштабах. И тогда русские увидели абсолютную неготовность белорусских коллег к работе с такого вида оружия, в том числе даже психологической. Белпол не обладает никакими данными, то есть мы проверяли это, мы искали, мы смотрели, но нет никаких подтвержденных фактов того, что на территории Республики Беларусь размещено тактическое ядерное оружие русских. Ну, нужно понимать, что даже если бы тактическое ядерное оружие на территории Беларуси было размещено, для этого необходимо было бы привести на территорию Беларуси достаточно внушительное количество русских, потому что ракетных войск стратегического назначения в Беларуси нет. И управлять этим оружием, в том числе там проводить какой-то сервисный осмотр, контроль, вывод этого оружия даже из боксов, все это должны были бы делать русские. Но такой передислокации россиян на территории Беларуси за последние годы не было обнаружено. При этом нужно понимать, что правовая база для размещения на территории Беларуси тактического ядерного оружия или того же самого орешника, она уже создана. То есть это тот самый договор о коллективной безопасности союзного государства, который был подписан в 2024 году и ратифицирован в 2025 году. Инфраструктура определенная, в общем-то, тоже имеется для достаточно быстрой передислокации такого оружия на территорию Республики Беларусь. Но при этом также стоит учитывать, что Беларусь, благодаря Лукашенко, лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года, и это как раз-таки было дополнительно закреплено еще вот этим договором о коллективной безопасности союзного государства. И что Кремль определит для себя в качестве там каких-то стратегических моментов, то и будет реализовано. До этого Лукашенко показывали какие-то видео, где выезжают определенное небольшое количество машин, это связывали, например, с Орешником. Но самой установки Орешник на территории Беларуси замечено не было. И нужно понимать, что даже баражирование Орешника по территории Беларуси не может остаться незамеченным. Это не одна машина, это порядка 20-25 машин, которые передвигаются крайне медленно, они крайне большие. И не заметить передвижение их по Беларуси, ну, просто-напросто невозможно. Даже это бы информацию передали Белпол и обычные люди, и это можно было увидеть банально просто со спутников. Но такой информации не было. И может ли это быть своего рода отвлекающим маневром? Может быть. Может быть ли это подготовка к чему-то большему через некоторое время? В том числе это может быть, как я сказал, по той информации, которой обладает Белпол, прошлые учения оставили негативный такой осадок у русских, потому что они увидели, что белорусы не готовы работать с такого вида оружием. То, что угроза из Беларуси исходит, это безусловно факт. За последние несколько лет Беларусь тотально милитаризируется. Причем она милитаризируется во многих аспектах. Милитаризируется белорусская экономика, милитаризируются белорусские дети, милитаризируется белорусская правовая база. Вводятся, например, в некоторые законы такие изменения, как там прописываются такие изменения, как разбор завалов гражданским населением и оплата труда гражданскому населению во время невоенного характера. То бишь, это опять-таки идет своего рода отсылка к СВО. Изменяется уголовный кодекс, административный кодекс, изменилась белорусская конституция. Вводится, например, возможность не гражданам Республики Беларусь проходить воинскую службу в рядах вооруженных сил Республики Беларусь, понятно, ну там на сержантских должностях, но все же. Также на территории Республики Беларусь возводится инфраструктура военной военного назначения за деньги русских, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне в краткосрочной перспективе.
1: Это был представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси «Белпол» Владимир Жигарь. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящий».

0: Время. На фоне продолжающихся российских ударов по Украине, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Украины после того, как на прошлой неделе при попадании российской ракеты в жилой дом в Киеве погибли не менее 25 человек. Их похороны продолжаются. Вчера состоялось прощание с сестрами Яковлевыми. Старшей Вере было 17 лет, младшей Любави 12. Их отец погиб на фронте в Луганской области в 2023 году. Представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя назвал заседание Совета мероприятием для галочки и в очередной раз обвинил страны Европы в попытках помешать мирному процессу в Украине.
1: Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике. Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе из Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. До тех пор, пока оно это не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат вооруженные силы Российской Федерации. Очевидно, что в этом упорстве Зеленского активно поддерживают европейские страны. Мы неоднократно говорили, что в Лондоне и Брюсселе поставлена только одна задача – обеспечить продолжение конфликта с Украиной, затянуть его как можно дольше, нанести России как можно больше ущерб. Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником переговоров России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя.
0: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Представитель Украины Андрей Мельник призвал страны международного сообщества к бойкоту российских энергоносителей, напомнив, что средства, которые получает за них Россия, идут на финансирование войны против Украины. Если сопоставить объемы импорта энергоносителей с военным бюджетом России за прошлый год, который оценивается примерно в 145 миллиардов долларов, картина становится очевидной. Закупки российских энергоносителей всего тремя крупнейшими потребителями значительно превысили все годовые расходы России на оборону. Другими словами, из-за отсутствия санкций ООН, чему препятствует злоупотребление Москвой правом вето в Совете Безопасности, ряд государств фактически поддерживают военную машину Путина за счет продолжающегося импорта российской нефти, газа и угля. Мы призываем Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и все миролюбивые страны ввести масштабные вторичные санкции против государств, которые продолжают поддерживать российскую военную машину. Чем шире будет коалиция стран, готовых отказаться от таких закупок, тем быстрее прекратится субсидирование российской агрессии за счет импорта энергоносителей, и тем скорее закончится эта война. The sooner this war will come to an end. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Несмотря на эти призывы, постоянно звучавшие из Киева, в связи с резким повышением цен на энергоносители из-за войны в Персидском заливе, США недавно в очередной раз продлили частичную отмену санкций за покупку российских нефти и газа. Свои санкции смягчила и Великобритания, ставшая вслед за Соединенными Штатами второй западной державой, пошедшей на этот шаг из-за топливного кризиса. Как пишет BBC, британские власти разрешили импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, а также сняли ограничения на оказание услуг двум российским газовым проектам «Сахалин-2» и «Ямал-СПГ». А президент США Дональд Трамп в своем очередном заявлении по поводу ситуации в Персидском заливе пообещал скорое окончание войны с Ираном и резкое падение цен на нефть на мировом рынке. «Мы очень быстро закончим эту войну. Они так сильно хотят заключить соглашение, они устали. Все это должно было произойти 47 лет назад, кто-то должен был что-то с этим сделать. И это произойдет скоро, и вы увидите, как цены на нефть резко упадут. Они упадут. Нефти везде так много, цены резко упадут. Мы проделали чертовски хорошую работу, и я думаю, что мы очень быстро с этим покончим, и у них не будет ядерного оружия. И, надеюсь, мы закончим все это очень приятным способом». Это был президент США Дональд Трамп. Вчера же Сенат США 50 голосами против 47 одобрил продвижение резолюции, ограничивающей полномочия

0: Трампа на ведение военных действий против Ирана. Инициатива, подготовленная демократами, обязывает Белый дом прекратить боевые действия и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс не даст на это официального одобрения. В администрации США настаивают, что ранее Конгресс уже был проинформирован об окончании боевых действий, а значит, в случае их возобновления должен начаться новый отсчет 60 дней, в течение которых Белый дом, согласно существующим законам, может применять войска без одобрения со стороны Конгресса. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В ходе продолжающегося государственного визита Владимира Путина в Китай сегодня было подписано сразу 20 двусторонних соглашений в разных областях, но примечательно, что среди них не было соглашения о начале реального строительства газопровода «Сила Сибири-2», который по замыслу должен доставлять в Китай российский природный газ через территорию Монголии. Мой собеседник – экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. История с «Силой Сибири-2» – это уже очень долгая история. Она началась, если я правильно помню, еще в 2015 году. В российских средствах массовой информации я читал, что в 2025 году был подписан некий юридически обязывающий меморандум о строительстве вот этого газопровода через Монголию. В каком состоянии весь этот проект находится сейчас?
1: Ну, давайте начнем с того, что юридически обязывающий меморандум – это фигура речи такая. Состояние неопределенности по-прежнему, потому что позиция китайцев – хотите строить? Ну, стройте, ради бога, но мы вам ничего не гарантируем. Главная задача российских властей – это уговорить китайцев на цену, которая устроит «Газпром» и позволит хоть как-то окупить эту вторую силу Сибирь. Китайцы упираются и ничего гарантировать не хотят. У них полным ходом идет энергетический переход, у них есть рядом Туркмения, Казахстан и так далее. Вот, поэтому, собственно, никакой гарантированной цены они не хотят. Более того, они бы не проще снизить ту цену, которую они получают по первой ветке силы Сибири. И вообще говорят, что неплохо бы получать адекватную цену той, которая внутри России, а не той, по которой Россия продает газ в страны Европы. Там разница колоссальная. В России порядка 50 долларов за 1000 кубометров. Китай получает по 250 примерно, а Европа по 600. А «Газпром» хочет сделать Китай как Европу, а Китай хочет сделать Китай как какую-нибудь там Оренбургскую область. Поэтому и вот эти переговоры, они так ни к чему и не приводят, поэтому визит Путина в Китай, он совершенно напрасно взял с собой Алексея Миллера там, и Игоря Ивановича Сечина. Единственное, чего они сумели добиться, ну, «Газпрому» по понятным причинам денег особо нет на строительство «Силы Сибири» второй, да и, в общем, и ни на что другое тоже. Поэтому их пустили на китайские долговые рынки, да, позволив размещать облигации в юане, чем и «Роснефть», и «Газпрому» в общем, в принципе, пользуется. Что касается второго проекта «Силы Сибири», то в очень размытых чертах работы по подготовке к строительству газопровода из России без названия этого газопровода внесены в пятилетний план Китайской Народной Республики. Поэтому «Газпром», ну, возможно, там и китайцы тоже ведут работы по подготовке к строительству, да, то есть ну, там исследуют местность, делают топографические карты, пишут экономические обоснования. Ну, вот, собственно, до 30-го года этим всем и будут заниматься. Надеяться, что к 30-му году начнется какая-то стройка века грандиозная, совершенно не приходится.
0: Ну, мне приходилось, опять же, в российских средствах массовой информации встречать мнение, согласно которому нынешняя ситуация в Персидском заливе как-то может повлиять на позицию Китая, хотя гораздо больше было тех, кто с этим мнением не согласен. Что вы по этому поводу думаете?
1: В Китае тоже сидят не совсем сиюминутно мыслящие люди. Поэтому они прекрасно понимают, что «Сила Сибири» будет построена как минимум через несколько лет после того, как закончится война в Персидском заливе, и ситуация радикально изменится. К тому же вот этот взгляд на войну в Персидском заливе, он из России, он несколько иной, чем снаружи от России, потому что в России считают, что сейчас все быстро задрав штаны побегут за российскими углеводородами. Ну, и в моменте действительно так происходит. Но если брать стратегически, то это неопределенность на мировом рынке энергоносителей, вот это в очередной раз

0: доказанная ущербность политическая, да, и с точки зрения рисков углеводородов, которые поставляются из регионов далеких, включая и Россию, да, далеких от стабильности. Это лишние аргументы Европе и Китаю, в отличие от многих развивающихся стран, у Китая и у развитых стран, которые входят в международное энергетическое агентство, ну, есть запасы нефти. Что касается России, то да, китайцы вполне с удовольствием берут российскую нефть, чтобы принимают российский газ по той трубе, которая уже проложена. Но многомиллиардные вложения там, через Монголию, вот эти все стройки века, они в них не очень пока заинтересованы.
1: Ну а Россия почему так цепляется за этот проект, который так с такими туманными перспективами окупаемости и вообще со всеми теми длящимися уже годы переговорами, которые ни к чему не приводят?
0: Ну, у России в силу потери значительной части европейского газового рынка образовались избыточные мощности, которые надо либо сокращать добычу серьезную, ну что, в общем-то, и делается, либо развивать внутри страны, но внутри страны поставки газа, они и так убыточны для «Газпрома», а если они требуют еще дополнительных вложений в инфраструктуру, в газификацию, то корпорации камня на камне не останется, если только полностью переключаться на российский рынок. Соответственно, нужно выбирать, либо уговорить Китай и с перспективой, что добычу газа не нужно будет снижать, либо снижать добычу газа, сокращать, ну и вообще «Газпром» должен стать меньше тогда, да, со всеми вытекающими последствиями и для занятости, и для налогов, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь такая довольно серьезная ситуация, которая требует каких-то решений. А решений принять нельзя, потому что китайцы уперлись.
1: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. В рамках визита Путина в Пекин, куда он привез почти весь состав российского правительства, а также большую делегацию представителей крупного бизнеса, был дан старт, как сообщается, перекрестным годам образования в двух странах. Примечательно, что перед поездкой Путина жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили главу МИД России Сергея Лаврова передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу профинансировать строительство школы для живущих в микрорайоне детей, поскольку власти России строительством школы заниматься не хотят.
2: Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березовой Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 3806-6086-06, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане? Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области. Нам нужна школа!
1: Это было обращение к Владимиру Путину и Сергею Лаврову, жителей микрорайона Березовский в Иркутской области. Время свободы. В США разгорелась жаркая дискуссия по поводу создания фонда в размере почти 1 миллиарда 800 миллионов долларов, предназначенного для компенсации лицам, которые, как подчеркивается, несправедливо преследовались предыдущими администрациями. Фонд является частью сделки, в рамках которой президент Дональд Трамп отозвал иск на 10 миллиардов долларов против налоговой службы США, поданный из-за утечки его налоговых деклараций в СМИ. Во вторник Министерство юстиции представило меморандум, расширяющий условия сделки, блокируя действия налоговой службы против Трампа и его семьи в отношении прошлых налоговых деклараций.

0: В рамках этой сделки истцы по иску, в число которых входят старшие сыновья Трампа, а также организация Trump Organization, получат извинения, но не денежную компенсацию. Управлять создаваемым фондом будет комиссия из 5 членов, четверо из которых будут назначены генеральным прокурором. Его обязанности сейчас исполняет бывший личный адвокат Трампа Тодд Бланш. Вот как вице-президент США Джей Ди Венс объяснил задачи фонда и ответил на вопрос о том, могут ли за компенсацией обратиться те, кто нападал на полицейских во время захвата сторонниками Трампа здания Капитолия 6 января 2021 года. Речь идет о компенсации американцам за необоснованное правовое преследование, которое мы наблюдали при предыдущей администрации. Подать заявку может любой желающий, как республиканец, так и демократ. Как известно, президент США помиловал ряд демократов, которые, по его мнению, действительно пострадали от такого преследования. Поэтому, если Хантер Байден захочет подать заявку на получение средств из этого фонда, он может это сделать. Процесс будет проходить в обычном порядке, мы все проверим и постараемся определить, действительно ли заявление обосновано. Мы не пытаемся раздавать деньги тем, кто нападал на полицейских. Наша цель состоит в том, чтобы компенсировать людям ущерб, понесенный в результате наиболее жестких мер со стороны правовой системы. Как известно, в нашей стране действует принцип презумпции невиновности. Человек считается невиновным, пока его вина не доказана. Есть люди, которых обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, но это не значит, что мы будем полностью игнорировать их заявления. Каждый случай будет рассматриваться отдельно и тщательно оцениваться. Это был президент США Джей Ди Венс. Создание фонда, получившего название Anti-Weaponization Fund, можно перевести как «Фонд против политизации и правосудия», резко осудили демократы. Вот что на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям, обращаясь к исполняющему обязанности генпрокурора Тодду Бланшу, напомню, генеральный прокурор в США является главой Министерства юстиции, сказал сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен.
1: Вы его бывший личный адвокат, и вы точно знаете, чего он хочет. Более того, он сам часто пишет это открыто в социальных сетях в своем аккаунте Truth Social. Он хочет использовать Министерство юстиции в своих политических целях. И с самого начала вы и ваши сообщники старались сделать то, чего он добивается, выполняя за него грязную политическую работу. То, что вы сделали, возмутительно, беспрецедентно. Это настоящая черная касса.
0: Это был американский сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен. Ну и последняя тема. В Каннах на международном кинофестивале прошла премьера фильма, живущего сейчас в изгнании, российского режиссера Андрея Звягинцева. Фильм называется «Минотавр». Действие происходит в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена так называемая частичная мобилизация. Главный герой — успешный бизнесмен, который сталкивается с необходимостью отправить в военкомат, а значит и дальше на фронт, 14 сотрудников своей компании. Напомню, что согласно древнегреческому мифу, каждые 9 лет, по другим версиям ежегодно, Афины отправляли на Крит 7 юношей и 7 девушек на растерзание чудовищу по имени Минотавр. Как пишет кинопродюсер Александр Роднянский, в фильме Звягинцева этим чудовищем стало российское государство, пожирающее своих и чужих граждан. Фильм был встречен 10-минутной овацией, а вот что сказал Андрей Звягинцев сразу после премьеры.
2: У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру, от Ванкувера до Лондона, от Сантьяго до Компостела до Лимассола и так далее, со всеми остановками. Но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я бесконечно признателен им всем. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке. Я бесконечно благодарен актерам, большую часть которых я снимал впервые и познакомился с ними впервые. Я вам очень признателен. И, конечно, вам, зрителям этого зала, великого зала «Люмьер», который снова нас принял в свои стены. Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу. Спасибо всем.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
4: Говорит «Радио Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
6: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой поддерживаете точки зрения?
7: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
6: это
7: ее.
6: Какие, например?
7: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
6: его
7: долго...
6: Я смотрел в «Авгике» на закрытом показе, потому что ее уже
7: да,
6: тогда не
7: да,
6: давали.
7: Да, ее прикрыли
6: смотреть.
7: Сразу, да, да, я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну, так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остро-социально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого

0: развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможно сделать очень разные фильмы и сериалы.
1: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
0: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
1: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
0: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
1: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
0: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
1: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
0: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, ну, если

0: не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
0: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: А вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим большому кино.
0: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, да. Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
1: Ну да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad»,
1: да,
0: «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять.
1: Да, да, да.
0: Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов»,
1: да,
0: автора,
1: да, да,
0: «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны». И так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для

0: для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются, прежде всего для молодой аудитории, колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо DC. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способные охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
1: И так
0: прочее.
1: Далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа – это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб».
1: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории, зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр.

0: Да.
1: А вот он весь оказался вымыт, и он весь трансформировался в сериалы.
0: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
1: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
0: Значит, он вас не зацепил, ну, не захватил.
1: Да? Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, послевкусие. Для меня это очень дорогого стоит.
0: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но, ну, если так уж совсем,
1: ну,
0: просто
1: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. А вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его,
0: что там описывал.
1: И пригласил его туда не я.
0: Да, я знаю.
1: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это
0: да,
1: делают.
0: Да, по-пацански, да.
1: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
0: Ну да, да, у него были
1: с этими героями.
0: «Барьеры».
1: У него были «Барьеры», да, да, да, относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок», а до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
0: это мы
1: коллектив.
0: Тоже помним, да.
1: Да, да, ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, с 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством.
0: Такие,
1: коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
0: А что вот так
1: ведут
0: меняет?
1: Себя?
0: Да, да.
1: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
0: Угу.
1: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
0: Писал.
1: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
0: Иштвана Саба, да.
1: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар. Великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
0: Ну да,
1: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
0: ну да, Матадор,
1: интеллектуально,
0: все, так сказать,
1: интеллектуально быстрым
0: проекты.
1: Человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно тех, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но

0: Я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого еще. Да, да,
0: на здоровье, конечно, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем уж в чем не сомневаюсь, это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, ну вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, да, такой как бы воевавший, там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», да, мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту, я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа – ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф во всем мире переживает.

кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Европейская весна в Ереване. Саммит Европейского политического сообщества с участием Владимира Зеленского и саммит Армении ЕС обозначили дрейф Армении от Москвы в сторону Брюсселя. Теряет ли Россия Южный Кавказ? Что означают ее угрозы новой СВО в Армении? И будет ли Россия вмешиваться в парламентские выборы в стране в июне? И каково вообще будущее региона Южного Кавказа? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Саммит Армении ЕС с участием Владимира Зеленского и отдельные переговоры с Евросоюзом показали, Ереван все дальше уходит от Москвы и все ближе к Брюсселю. После ситуации в Карабахе доверие к России как гаранту безопасности оказалось подорвано. Российские миротворцы ушли, а влияние Кремля сократилось. Армянские власти все чаще говорят языком европейской интеграции. Но Москва вряд ли готова спокойно отпустить Южный Кавказ. На этом фоне все громче звучат угрозы новой СВО. Уже против самой Армении. Пока это скорее элемент давления и пропаганды, но ставки высоки. Парламентские выборы в июне могут стать борьбой не только партий, но и геополитических курсов. Вопрос в том, готова ли Россия вмешиваться напрямую через экономику, спецслужбы, уличную дестабилизацию или поддержку пророссийских сил. Потому что потеря Армении означала бы для Кремля полный крах прежней системы влияния на Южном Кавказе. Возможно, для региона начинается новая эпоха, где старые имперские связи слабеют, а на их место приходит конкуренция. Станет ли Южный Кавказ пространством новых союзов и теряет ли Россия влияние на постсоветском пространстве?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов. Вадим, добрый день.
2: Добрый день.
0: Вы знаете, я смотрел кадры вот в начале мая этого саммита, сначала саммита большого европейского политического сообщества, затем уже Армения-ЕС. Как-то мне все это совершенно беспрецедентно казалось, такой уровень политической солидарности, который явил Евросоюз, и, так сказать, вот этот человеческий компонент. Вот я пытаюсь понять, это что, некое символическое действие, когда ЕС пытается застолбить как бы свой флаг на Кавказе, или это действительно разворот Армении в сторону Европы?
2: Это новое позиционирование Армении, безусловно. В нем очень много разных пластов, здесь очень много объективного и субъективного, личностного от Никола Пашиняна и всего остального, но здесь действительно эта штука довольно многоплановая. Я бы не стал назвать разворотом Армении в Европу, потому что для того, чтобы Армения

В Европе ей нужно очень много сделать в самом Ереване, в самом Дилижане, в самом Ваназоре, а этого за 8 лет пока не произошло. Произошло скорее в чем-то даже обратное. Армения находится в состоянии жесточайшей турбулентности, которыми

0: Проблема – это чтобы не было завтра войны. Вот это как бы ведущая главная тема. А под нее уже подверстано все остальное. А Пашиняну удалось подверстать под это и европейскую тему, и российскую тему, и тему ухода Армении на Запад и всего остального, что во многом, конечно, некая мифологизация этого процесса. А при том, что Пашинян действительно разрушает старую мифологию, во многом довольно рискованную, традиционную. А мифологию, там, значит, великая история Армении, великая география Армении и всего остального, вот как бы особого права Армении на земли за пределами Армении, вот все вот это, чем долгое время жила Армения и даже советская, не только постсоветская, вот он это довольно смело разрушает, всю вот эту как бы систему стереотипов, систему комплексов, систему, ну, это еще раз говорю, мифов. И это довольно, да, действительно довольно смело, и в том числе это миф о навеки с Россией. Это да, действительно, собственно говоря, он это дело
1: А вот,
0: немножко ломает.
1: Вадим, вот, да, относительно Пашиняна, мне пришло в голову, вот вы его сейчас так описываете, он действительно он первый такой лидер за постсоветскую эпоху, который действительно взялся за разрушение мифологии, начиная с Карабахской и вообще вот это, так сказать, миф о Великой Армении, о вечной дружбе с Россией. Вот можно ли его в этом отношении, уточню вопрос, сравнить с Саакашвили?
0: Да, конечно, это совсем другие две разные истории. И я думаю, что как бы отвечая сразу на первый ваш вопрос, но нет, он не первый. На самом деле был и Левон Трипетросян, который пытался этим мифом бороться, в том числе и с Карабахским, что, собственно, стоило ему власти. Он пытался бороться и с турецким мифом. Довольно смело, с моей точки зрения, как-то совершенно в бытовом случае, просто указав, что он вот сейчас будет болеть за сборную Турции. Вот это очень было не так яростно, не так вызывающе, как это происходит сейчас. Вот, но, тем не менее, в общем, с мифами-то Петросян тоже боролся. Если сравнить с Саакашвили, то это очень важная вещь в том, что для Саакашвили первично была вестернизация. Любой ценой. Россия была в этом деле вторична. Вот если Россия мешала вестернизации, значит против России. Если Россия не очень мешала, а как-то можно было Россию использовать, то ничего страшного. Вот для Саакашвили, которому, в общем, в достаточной степени были чужды либеральные ценности, но вот он исходил из таких европейских прорывов и странным образом, кстати, оставил после себя очень серьезный класс людей, которые считают себя проевропейцами и даже гораздо большими либералами, чем сам Саакашвили. Тоже не стоит переоценивать, тем не менее, такое есть. А в Армении этого нет. У Пашиняна в этом смысле интересный бэкграунд. А еще когда-то очень давно Пашинян, в общем, когда я редактировал газету «Хайкакан Жаманак», «Армянское время», это была очень либеральная газета. А в ней, в общем, проговаривались такие вещи, что форпост никто не обсаживает клумбами и цветами, а форпост обычно окружает колючей проволокой. Но это не было революцией, потому что, в общем, так думали очень многие. Это не было маргинальной позицией, а потому что сознание распадалось как бы на прагматическую часть и привычную, нормальную, потому что в Армении, в общем, как бы не делали, никогда не было каких-то иллюзий о роли весьма, скажем так, двусмысленной, да, роли России в геноциде 15-го года. Одна из, называя привычными словами, скреп армянского самосознания. Знали все прекрасно, что как бы там Россия здесь, что здесь сделала Россия, чего не сделала. Вот. Но тем не менее Россия в прагматическом плане заняла место такой ниши гаранта безопасности. И поэтому, когда каким-то руководителям Армении задавали неудобные вопросы про Россию, то они всегда говорили, ребята, о красной линии, о безопасности, а кто нас будет охранять от Турции, от Азербайджана. Вот. Турция никуда нападать не собиралась, а Азербайджан, когда напал, в общем, как бы Россия и не собиралась защищать, и, в общем, и не должна была, кстати, защищать ни по каким юридическим принципам. Поэтому разговор о том, что Россия предала, формально никакого отношения к реальности не имеет.
1: Но, тем не менее, Вадим, извините, прерву, но вот в последнем акте карабахской драмы, изменилось ли после этого отношение армян к России?
0: Конечно. Сейчас немножечко это выправляется в силу избирательной кампании, но первые годы после Карабахской катастрофы Россия была не то чтобы врагом, но она создавала очень удобную почву для Пашиняна для того, чтобы использовать антироссийский фактор. А антироссийский фактор, в общем, как бы он созвучен тому, что происходит внутри Пашиняна, как мне кажется, да? Насколько можно у него, внутрь него заглянуть, но и особо драматизировать и всерьез доверять тому, что внутри него происходит, тоже не стоит.

0: стоит, потому что Пашинян, в общем, как бы легко отказывается от того, что он говорил вчера. Ну и как бы, может быть, в этом ничего страшного нет, просто вопрос в том, как это исполнять. Ну вот не всегда, мне кажется, у Пашиняна это он удается исполнить, это убедить.
1: Насколько серьезно происходит вот сейчас такая дерусификация российской политики, и насколько далеко она может зайти, особенно вот в связи, конечно, я хотел задать вопрос в связи с предстоящими выборами. Какова вообще будет роль России в этих выборах? И заодно хотел спросить о роли Самвела, как его, Калужского, да, у него группа Ташир, там, да, вот этот вот корни Калужские. Насколько сильная экономическая вообще сейчас укорененность России в Армении? Потому что так смотришь и по, скажем, по золоту, да, через Армению идет экспорт российского золота и так далее.
0: Ну, укорененность экономического рода России в Армении не поменялась за эти 8 лет, по большому счету. Никаких революций нет. Не стоит забывать, что все инфраструктурные главные проекты Армении тоже принадлежат России. Газотранспортная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура в концессию у России. А вот так что, в общем, здесь и никто особо здесь не возражал. А Таширу, кстати говоря, Самвелу Карапетяну, принадлежали долгое время электросети. И сейчас, собственно говоря, сейчас продолжается конфликт вокруг электросетей. Насколько я понимаю, Карапетян очень достаточно спокойно и уверенно справлялся с этими делами. И не надо забывать, что Ташир перенял эти электросети в свое время у Интеррао в 2015 году, когда был знаменитый электромайдан, когда, значит, Интеррао решил, что к Армении можно относиться как к нормальному бизнес-объекту и заработать на нем деньги. Вот, получился конфликт, и все перенял, значит, Ташир, для которого во многом электросети были некой социальной нагрузкой, на самом деле. Так что я не думаю, что там это прямо такая страшная потеря для Ташира, если у него отнимут электросети. Вот, для этого это, конечно, абсолютно политический процесс. Но, тем не менее, все это принадлежит России, и хотя Ереван пытался как-то поставить вопрос о том, чтобы забрать у России концессию на железной дороге. Ну, в общем, ни юридических, опять же, ни политических ресурсов у Пашиняна для этого нет.
1: А выборы? Насколько сильно возможно российское вмешательство в июньские выборы?
0: Вы знаете, я вообще не думаю, честно говоря, может, это такая немножко маргинальная точка зрения, но мне не кажется, что Россия прямо так не хочет Пашиняна. Россия научилась работать с Пашиняном, и Пашинян вполне конструктивный и договороспособный партнер, хотя вот как бы перед выборами в Москве иногда жалуются на то, что договариваться сложно, но перед выборами вообще все очень сложно. И я думаю, что Пашинян во многом немножко искусственно нагнетает эту повестку, потому что это Пашинян вообще как бы исходит из того, что любая поляризация в стране всегда работает на власть, потому что очень искривлены мотивации голосования с обеих сторон. А в такой ситуации, когда они так искривлены до неузнаваемости, выигрывает тот, кто может первым и удачнее навязать свою повестку. И Пашиняну диктует. Это повестка ухода на Запад, а, соответственно, значит, ухода от России. Это повестка церковная. Это повестка мира. И он везде, собственно говоря, не только ее диктует, но и, в общем, имеет преимущество и в донесении, и в как бы некоторой экспансивности ее донесения. А вот и в этом и главное, что поляризация. Потому что поляризация работает всегда в этом смысле на власть. И он углубляет все эти фронты. Я думаю, что сейчас, правда, церковная тема немножко стихла. А вот тема мира, она трансформировалась в отношении с Азербайджаном и с миром, и с Москвой. И это тоже работает на Пашиняна. Вот. Но я думаю, что после 7 июня всей этой такой драмы по отношению к России будет немножко меньше.
1: А церковная тема – это в какой-то степени агент России? Как вот относиться нам как всем этой истории прошлого года, о попытке государственного переворота, о роли католикоса во всем вот в этом?
0: Ну, с государственным переворотом все вообще очень просто, потому что здесь Пашинян напал на довольно мирную структуру. Она, в общем, как бы в Армении никто не питает иллюзий на тему готовности церкви там искушаться, да, поддаваться мирским соблазнам. Это огромная бизнес-империя, которая занимается всем на свете. Ну, как обычно, значит, как бы наши постсоветские церкви этим занимаются. Никто здесь, собственно говоря, ничего не сомневается, ни в чем не сомневается. А ну, то, что она пророссийская, да, они, безусловно, конечно, они очень близки, как любая постсоветская церковь. В этом плане, конечно, они близки с РПЦ. Это все есть. А вот, и с соответствующими другими структурами.
1: Она консервативна, вот хотел уточнить, она так же, как консервативна, как грузинская. Вот все-таки грузинская, она занимает очень четкую позицию такую в грузинском обществе. А армянская насколько?
0: А грузинская церковь, мне кажется, я не очень специалист в церковных вопросах, но мне кажется, что грузинская церковь, она нашла свое место в каком-то в устройстве государства, в структуре государства. Да. А армянская церковь немножко, ну, не так серьезно к этому относится. Она ей достаточно быть одной из, вот как мы уже говорили, скреп. Да? Вот скрепа – это геноцид, это церковь. Долгое время ей был, скажем, Карабах. Да? Вот это какие-то вещи, которые считались некими столпами для принадлежности к армянству, да, громко говоря. Это очень много говорилось, это, как бы такая, это уже такая привычная точка зрения, это привычное представление о мире. Вот. И в этом плане армянской церкви было этого вполне достаточно для того, чтобы заниматься своими мирскими вполне, как бы, делами. Но при этом церковь, в отличие от, опять же, грузинской, которая с удовольствием вмешивается в государственные процессы, а армянская нет. Армянская, в общем, даже когда... У нее были сразу плохие отношения с Пашиняном, но она всем своим видом давала понять, что если на нее не нападать, то она, в общем, по-человечески. Да, и в этом плане, как бы, это скорее Пашинян нарушил этот пакт, а не нападение.
1: Насколько серьезной пощечиной Москвы было приглашение Зеленского?
0: Серьезно, но немножко в другом смысле, потому что я не думаю, что Москва такая серьезная, значит, вообще в своих намерениях наказать Пашиняна. Вот, мне кажется, что вообще все эти разговоры о том, как Армении будет плохо, значит, если Пашинян продолжит свои выходки, это скорее настроено на внутреннего слушателя, потому что в это же самое время Кремль грозит Молдавии. А Кремль напоминает о своих, значит, о своем величии и главенстве вообще на всем этом пространстве, это как бы для него большая тема, тем более, что, в общем, как бы немножко по-другому люди относятся. Ну вот если человек приглашает Зеленского, значит, нашего самого страшного врага, и Зеленский произносит там все свои речи, которые, кстати, он не произносил в Баку перед этим, а вот, то, ну, как-то он должен Кремль реагировать. Ну, вот нельзя вот так совсем пропускать. Он же и так, вот он, Зеленский приезжал в Баку, Москва скована по рукам и ногам, потому что у него с Баку особые отношения, и она вообще никак не комментирует. А тут после этого он, значит, едет еще и в Ереван, можно сказать, в нашу отчину, и там продолжает свои такие вещи, причем раскручивает и форсирует. Просто уже нельзя было не сказать. Здесь, собственно говоря, нового-то ничего особо нет, потому что про Пашиняна, значит, было принято в Москве говорить пакости все эти 8 лет. Просто говорил вопрос в уровне этого исполнения. Потому что раньше у нас с этим занимались знаменитые люди со всяких телеканалов. Вот. А сейчас, да, пришлось подключить уже главные калибры. Но главные калибры, в общем, высказались. Ну, в общем... Думаю, что это тема эхо этих высказываний дотянет.
1: Из той же серии сотрясения воздуха, это вот и угрозы Соловьева, новые СВО против Армении, Симоньян то, что пишет. Это все такие ритуальные метания молний.
0: Ну да, тем более, что с Арменией-то еще и воевать совсем непонятно как. Нужно еще две войны выиграть, да, или одну.
1: Значит, через кого заходить, да.
0: Да, через кем. Вот, как бы все это, значит, как в 2020 году, но это, я думаю, что это все-таки все понимают, но нужно отработать этот номер.
1: В принципе, вот вы сказали, что в Москве воспринимают Армению как свою вотчину. Это отношение остается?
0: Это я не от себя сказал, это я сказал о каком-то такой... Я пытался описать некую постмодернистскую категорию, потому что Москва изображает из себя ту силу, которая вечно хочет кого-нибудь видеть своей отчиной. А на самом деле нет. На самом деле, в общем, как бы Армения для России всегда на Южном Кавказе, ну, была, в общем, третьей по значимости, и все эти разговоры о том, что это наш последний стратегический партнер, но это была такая форма договора с Ереваном, очень странная форма симбиоза, когда Ереван достаточно свободный, кстати, в своих довольно интенсивных отношениях с Западом, он изображал вот такого, значит, вот этот, значит, как бы действующую модель ТЭИС на веки с Россией, потому что это было выгодно, потому что на Россию можно было свалить всю ответственность за происходящее в Армении, в том числе и за безопасность. Это было очень удобно. Вот. Я даже не могу сказать, что было взаимовыгодно, потому что Москва, как бы, ну, там, как бы, ну, все эти деньги туда-сюда ходили, но если для Армении это были большие деньги, то для России, мягко говоря, не решающие. Но она вот как бы исполняла этот номер, чтобы у нас был такой вот союзник.
1: Угу.
0: А, на самом деле, мне кажется, происходят гораздо более интересные вещи сейчас. Мы все время говорим про Южный Кавказ, но Южный Кавказ сам по себе становится такой топонимической условностью. Вот, как бы, вот вообще очень много у нас таких условностей. И там Южный Кавказ, там для советского человека Прибалтика, да. Ну, даже Вышеградская тройка или Вышеградская четверка,
1: да.
0: Это тоже во многом теперь условность. Азербайджан.
1: А в каком смысле условностью, поясните?
0: Потому что то, что мы привыкли называть Южным Кавказом, бывшим Советским Закавказьем, это просто такая географическая периферия одного очень большого, очень важного региона, где происходят очень большие интересные вещи, включая Иранскую войну, да, включая Ближневосточный кризис. Все эти токи, разумеется, достигают Южного Кавказа, но по-разному. Потому что вот Азербайджан – это игрок. Да, вот он действительно серьезная сила. И после Карабахской войны Алиеву удалось вот победу монетизировать и экономически, и, главное, политически, и внешнеполитически. Вот он серьезный как бы игрок. Он, туда приезжают люди для секретных переговоров. Он, ну, в общем, они у них... И это всегда было, потому что всех на этом самом Южном Кавказе всегда прежде всего интересовал Азербайджан, а дальше по остаточному принципу, по логистическому принципу, как добраться и так далее, все остальные. Так вот, Армения в этом смысле была наименее интересной, и Армения достаточно много в эпоху своей независимости для этого сделала, фактически отстраняя себя от всех региональных проектов. И сейчас, собственно говоря, эта история продолжается в определенной степени. Вот. И поэтому Армения в этом плане в первый раз Москву заинтересовала как вот логистическая единица, потому что через Армению можно было, значит, как бы вот свою экосистему проложить в сторону Турции и Азербайджана и ее контролировать, собственно говоря.
1: Особенно в условиях СВО, особенно в условиях войны.
0: Конечно.
1: Как некий, да, место параллельного импорта.
0: И для Москвы этот проект всегда был интересен, но он был ей интересен так, классически, да, как срединный коридор, значит, такие движения страт. А вот после 22 года это стало вполне себе актуальной политической задачей. И вот ровно в условиях этой актуальности Азербайджан и Армения, грубо говоря, кидают. В общем, Москва вынуждена искать какие-то другие подходы, другие игры. И она их ищет, кстати говоря, ищет в переговорах, ищет в каких-то контактах. А довольно, надо сказать, цивилизованно это происходит. Потому что она здесь согласилась с тем, что времена монополии прошли, ей это уже объяснили. И она исходит из каких-то, в общем, как бы вполне себе реалий. Но при этом нужно же изображать себя монопольного и эксклюзивного игрока, что она, собственно говоря, и делает устами Соловьева, Симоньян, ну и сейчас...
1: Ну да, и угроз новой СВО. Ну да. Что ж, Вадим, спасибо за это разъяснение. Наш гость, эксперт по Южному Кавказу Вадим Дубнов, был с нами на связи по Zoom, а мы продолжим наш разговор буквально через мгновение.
2: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
3: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
5: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. Теряет ли Россия Армению? Теряет ли Россия Южный Кавказ? Рассуждает Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба.
6: Сотрудничество, которое существовало между Европейским Союзом и Арменией, подтверждаются. И высказывается политическая воля двигаться быстрее по всем этим направлениям. Единственная, наверное, тема, которая содержит в себе что-то новое, это либерализация визового режима, которая, безусловно, не самое главное в двусторонних отношениях, но, тем не менее, имеет определенный позитивный резонанс в армянском обществе. И только здесь есть намек на то, что процесс на самом деле пойдет быстрее, чем это предсказывалось ранее. При этом надо понимать, что все эти новые направления сотрудничества, они будут налаживаться в течение довольно длительного времени. Это не произойдет сразу. Поэтому по-прежнему Россия играет очень важную роль для всех членов СНГ и Евразийского экономического союза. Ну, надо понимать несколько вещей, на мой взгляд. Во-первых, то, что взаимоотношения Армении и России остаются очень важными, я бы даже сказал, приоритетными прежде всего в экономическом плане. Но при этом надо также понимать, что Армения стремится к дифференциации своих торгово-экономических отношений и сотрудничества в других сферах. Поэтому движение в сторону Европы, оно будет продолжаться независимо ни от чего. И это не означает, конечно, полный разрыв Еревана с Москвой. Поэтому к некоторым вещам, которые вписываются в предвыборный контекст, Армении нужно относиться, я думаю, спокойнее, ибо все вопросы основные будут решаться после того, как сформируется армянское правительство, каким бы оно ни было. Что касается участия Зеленского в саммите ЕПС, то здесь тоже, я думаю, больше пропагандистского шума, чем рационального отношения к этому явлению, поскольку Армения, приняв саммит ЕПС, должна была или обязана была принять, естественно, всех руководителей стран этой инициативы. И в Армении много разговоров о том, что там Пашинян пригласил или не пригласил Зеленского. Уже сам факт, что Армения приняла этот саммит, означает, что все члены правительств тех стран и руководители тех стран, которые входят в ЕПС, были приглашены. И, естественно, никто не мог диктовать тем или иным участникам этого саммита, что они должны говорить. Поэтому я не думаю, что участие Зеленского и его выступление надо каким-либо образом связывать с позицией Армении.
1: Это был Борис Новосардян в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Микаэл Залян, армянский политолог. Добрый день, Микаэл.
7: Здравствуйте.
1: Я вот сейчас пытаюсь понять итоги той европейской весны, которая сейчас происходит в Ереване. Скажите, это все возможно стало вот после карабахского урегулирования? Условно говоря, то, что была вынута эта заноза Карабаха, сейчас дает новую политическую динамику?
7: Ну, можно и так сформулировать, а можно сказать так, что Россия как бы сама создала условия для этого, когда в 2020 году, 2022 году, 2023 году фактически отказалась помогать сначала Армении, потом армянам Карабаха, и поэтому как бы сейчас в Нагорном Карабахе нет армян, поэтому тема конфликта, так сказать, с Азербайджаном по большому счету исчерпана. И сейчас, то есть это один момент. Другой момент то, что в Армении больше не видят смысла в так называемом союзе с Россией. Да, потому что вот, если мы вспомним 2013 год, когда Армения должна была заключить договор об ассоциации с Европейским Союзом и потом отказалась от него, да, основным аргументом было то, что нам необходима помощь России в вопросах безопасности, в первую очередь в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. И вот когда пришел этот момент, когда Россия должна была помочь, оказалось, что Россия, ну, либо не собирается помогать, либо у нее нет этой возможности, но, в принципе, как бы с армянской точки зрения это не важно. Да? Факт тот, что вот этот обмен, фактически, который был сделан в 2013 году, отказ от каких-то европейских устремлений в обмен на помощь России, да, в Карабахском конфликте, оказался бессмысленным. Поэтому сейчас происходит, по сути, возврат к тому, что было до 2013 года, но на более серьезном уровне, потому что сейчас, ну, и другая обстановка, и Европа намного более решительно настроена. И, что немаловажно, в Армении есть демократическая легитимная власть. Да, в 2013 году в Армении был президент Серж Саргсян, у которого были проблемы с легитимностью. Он избирался на, скажем так, ну, сомнительных выборах, чтобы не сказать прямо фальсифицированных, да. После этих выборов в Армении были очень сильные протесты, которые были подавлены силой. И поэтому Серж Саргсян был очень, скажем так, ну, ему было очень сложно противостоять давлению из Москвы. Поэтому он очень быстро согласился отказаться от ассоциации с Европейским Союзом, А в случае с Пашиняном несколько другая ситуация. Пашинян как бы опирается на большинство. Ну, сейчас будут выборы, и мы сможем понять, насколько как бы это большинство стабильно. Но в любом случае и он выиграл выборы в 2018 году, выиграл в 2021 году, после войны даже, да? И сейчас он считается как бы все-таки самым вероятным претендентом. Поэтому он вот в своих отношениях с Европой намного более уверенно себя чувствует. И я думаю, вот все эти факторы вместе, да, то есть и фактор Карабаха, и фактор того, что Россия не пришла на помощь, и фактор легитимности.
1: Выборы июньские, они будут по поводу ассоциации с Евросоюзом? Это будет одним из главных моментов на этих выборах? Или это, можно сказать, уже более-менее решенный вопрос?
7: Вы знаете, эти выборы, они достаточно такие необычные выборы, потому что здесь фактически внешнеполитическая повестка стала основной. Конечно, внутриполитические вопросы тоже важны, там социально-экономические. Но, по сути, есть два основных вопроса, которые относятся к внешней политике. Один – это то, что в Армении называют диверсификация внешней политики, то есть это немного шире, чем только отношения с Евросоюзом. Да, отношения с Евросоюзом – это важный элемент, может быть, даже самый важный элемент, но не единственный, потому что туда входят и отношения с США, и отношения с новыми партнерами, такими как, например, Индия, которая стала одним из основных поставщиков вооружений для армянской армии, например, да, что было очень трудно представить там еще лет 5 назад. То есть это, на самом деле, когда мы говорим диверсификация, фактически это такой процесс отползания от России, такого осторожного дистанцирования, которое уже сейчас приобрело какие-то вот качественные изменения произошло. Да? И второй момент – это нормализация отношений с соседями, ну, с Азербайджаном, что было уже упомянуто, и с Турцией.
1: Да.
7: То есть вот эти два элемента, они взаимосвязаны, потому что, как вы правильно отметили, без нормализации отношений с соседями, конечно, эта вся европейская повестка повисла бы в воздухе. Но, в принципе, это два основных вопроса, и именно как бы они будут определяющими. А вот какие-то социальные, экономические и так далее вопросы, во-первых, они тоже с этим связаны, да, потому что, ну, аргумент Пашиняна и его сторонников заключается в том, что без мира это развитие было бы невозможным. Да, во-вторых, все-таки мир, да, это самый, и как бы независимость, да, суверенитет, восстановление субъектности Армении во внешней политике – это вот основные пункты программы, которые сейчас обсуждаются.
1: По итогам этого саммита доводилось слышать, но, может быть, это специально пробрасывали слухи в российских СМИ о том, что могут возникнуть новые интеграционные объединения без России. Да, возникает призрак старого, помните, ГУАМ было. Вот, ну, Грузия сейчас, может быть, не так актуальна, но, вот, скажем, Украина, Армения, Молдова. Возможно ли какие-то движения в этом направлении?
7: Ну, знаете, здесь пока ничего конкретного в этом направлении нет, да, то есть какого-то, ну, ГУАМ – это такое как бы спекулятивное какое-то просто суждение. Но я думаю, почему вот такие суждения возникают, да, потому что все-таки с одной стороны есть движение в сторону Европы. С другой стороны, очевидно, что Евросоюз прямо сейчас не готов принять ни Армению, ни Грузию, ни Молдову, ну, в случае с Украиной вообще особая история, да.
1: Да.
7: То есть, с одной стороны, как бы есть движение в сторону Европы, которое трудно отрицать. С другой стороны, понятно, что это движение будет продолжаться очень долго, и есть необходимость как-то вот зафиксировать это движение. Поэтому, наверное, какие-то форматы будут возникать, но, скорее всего, они будут скорее двусторонние, да, потому что все-таки каждая из этих стран имеет свою специфику. В Молдове одна история, в Грузии другая, в Армении третья. Поэтому, я думаю, скорее вот эти вопросы будут решаться на уровне каких-то двусторонних соглашений. Это будет относиться к каким-то конкретным вопросам. Да, вот, например, что касается Армении, сейчас обсуждается вопрос о либерализации визового режима. И Армения должна будет провести серьезные реформы. В частности, будет внедрена новая система паспортов биометрических и так далее. И есть ожидание, что вот через год-два, может быть, у Армении будет возможность получить безвизовый режим. Да, у Грузии этот режим есть, но там другие проблемы. Поэтому я думаю, что скорее все-таки эти вещи будут определяться на двустороннем уровне, потому что, опять-таки, да, вот сейчас, например, власть Армении видит эти вопросы по одному, а в Грузии немного другой подход, да, и в Молдове третий. Поэтому скорее так.
1: По мере ухода России, видимо, объективного и долгосрочного, какие основные внешние игроки будут? Кто сейчас больше заходит в регион? Китай? Турция?
7: Ну, вот это, кстати, очень хороший вопрос, потому что сторонники, так сказать, пророссийской линии в Армении очень часто говорят, что вот Запад, который, так сказать, активизировался на Южном Кавказе, он, это на самом деле Турция, да, то есть под, так сказать, именем Запада это активизация Турции. На самом деле это, конечно, не так. И я бы сказал, что наоборот, как раз Запад заполняет тот вакуум, который оставила Россия, mm-hmm. если под Западом понимать ЕС и США. И если бы не было вот этой активизации Запада, этот вакуум вполне могли бы заполнить другие страны. То есть та же самая Турция после вот войны 2020 года была очень серьезной, так сказать, претензией на господство в этом регионе. Но сейчас Турция, вот она чуть менее активна. Такое ощущение есть, что Южный Кавказ все-таки для Турции не является приоритетом. И это проявляется в том числе и в том, что армяно-турецкая нормализация идет довольно медленно. То есть в Армении были ожидания, что вот с Турцией как-то легче будет решить вопросы. Граница откроется сначала армяно-турецкая, а потом армяно-азербайджанская. Но сейчас мы видим, что есть какие-то подвижки, но они небольшие. Да, то есть там обсуждается, например, реставрация моста на границе между Арменией и Турцией. Да. Или там вот такие мелкие вещи. А через Азербайджан мы уже получаем какие-то грузы, да, в основном из России или из Казахстана пшеница. Азербайджан продает бензин. Да, то есть на уровне каких-то экспертных обсуждений говорится о том, что теоретически можно даже газ покупать из Азербайджана. То есть такое ощущение, что Турция как бы делегировала вот свои
1: амбиции, да.
7: Интересы Азербайджану.
1: Азербайджану.
7: Да. Ну, Иран, да, Иран остается серьезным игроком, правда, там, конечно, очень такая сложная ситуация.
1: Вот это следующий вопрос мой был, да, насколько вообще нынешняя ситуация в Иране и конфликт американо-иранская, американо-израильско-иранская война, насколько она меняет стратегическую ситуацию Армении?
7: Ну, это очень серьезный вопрос, и ответ на него мы пока, к сожалению, дать не можем, потому что непонятно, чем закончилась иранская история, и когда она, закончилась ли она, и чем она закончится. Понятно, что вот отношения Армении и США и отношения Армении и Ирана достаточно сложно сочетать. Особенно учитывая, что вот этот проект TRIP, да, Trump Route for International Peace and Prosperity, да, mm-hmm. который предполагает, так сказать, постройку дороги, железной и автодороги в Южной Армении, он должен осуществляться фактически на границе с Ираном. То есть там буквально несколько километров, кое-где несколько, там, 100 метров или меньше от границы с Ираном. И вот учитывая последние события в Персидском заливе, конечно, это такое, возникают определенные вопросы. Сомнение.
1: Вот я хотел спросить, Армении... да, извините, уточнить по этому трипу, насколько это вообще серьезно? Или это из серии вот этих вот больших мегапроектов Трампа, типа постройки небоскребов и ривьеры в Газе, или там мост через Берингов пролив, который обсуждался вроде бы с Россией, и тому подобные вещи? Или это серьезно, там вот Зангезурский коридор и вообще вот эта вся логистическая инфраструктура Армении начинает играть в новой ситуации?
7: Ну, я думаю, что это все-таки серьезно. Конечно, я понимаю опасения, связанные с Трампом, да, то есть Трамп — это такой достаточно специфичный человек и довольно непредсказуемый. Но дело в том, что этот проект существовал еще до Трампа. То есть, наверное, вот Южный Кавказ и Армения — это один из немногих одно из немногих мест на карте, где администрация Трампа, по сути, продолжает политику администрации Байдена. То есть Трампу, наверное, не говорят об этом, чтобы он не разозлился, да, но, в принципе, как бы вот эти все процессы, они начались еще при Байдене. Наверное, здесь помогает то, что все-таки Южный Кавказ не является приоритетом, да, то есть это вот все-таки по сравнению с той же Украиной, Ираном и так далее, это второстепенный вопрос. И здесь эти вопросы часто решались на уровне каких-то чиновников Госдепа, а не, например, там, Республиканской и Демократической партии. Поэтому это один из тех вопросов, где существует определенный консенсус, да, то есть здесь таких серьезных противоречий между республиканцами и демократами не было. Поэтому я думаю, что все-таки это проект, который он не так сильно зависит от политической судьбы самого Трампа или его каких-то, так сказать, устремлений в данный момент, да, то есть плюс в этом проекте заинтересованы, конечно, и Турция, и Азербайджан, заинтересованы страны Центральной Азии, И это проект, который позволил фактически положить конец армяно-азербайджанскому конфликту. Да. Потому что вот был этот проект Зангезурского коридора, который был неприемлем для Армении, потому что ну, Азербайджан вкладывал в него такой момент экстерриториальности. И вот этот трип, он позволил как бы найти какой-то компромисс, который устроил и Армению, и Азербайджан. Потому что это будет дорога, которая связывает Азербайджан и Нахичеванский анклав, но при этом она будет под суверенитетом Армении, но будет управляться американской компанией. Поэтому это действительно вариант, который всех устраивает. И ну, Трамп просто в последний момент, так сказать, появился и устроил шоу, как это у него хорошо получается. Но, в принципе, переговоры об этом шли еще до этого. И я думаю, что ну, если с Трампом...

0: что-то случится или если Трамп отвлечется, все равно как бы есть достаточно
1: все
0: много
1: равно что-то останется.
0: Заинтересованных сторон.
1: А вот это следующий вопрос мой был. Насколько вообще велика роль Трампа в окончательном варианте карабахского урегулирования? Это под камерой было сделано, или он действительно здесь серьезный политический вклад внес?
0: Здесь, знаете, и да, и нет. То есть нет, потому что все-таки это урегулирование, оно в основном произошло за счет двусторонних контактов Армении и Азербайджана. Да? То есть наступил какой-то момент, когда Пашинян и Алиев, они уже вот как бы нащупали почву для каких-то компромиссов, и незадолго до Вашингтонского саммита была встреча в Абу-Даби, где были только Алиев и Пашинян без посредников, и они там несколько часов сидели, и в принципе этот компромисс был выработан ими. Но в то же время у Трампа есть серьезная роль, потому что и Армения, и Азербайджан были, так сказать, ну, скажем так, боялись рассердить Москву. Да? То есть все-таки у Москвы были претензии, что вот без нас вы не можете ничего решить. И вот появление Трампа позволило отодвинуть Москву. Да? То есть когда появился Трамп, который сказал, что я буду свидетелем, как это называется, да, да, ну, фактически да, посредником, то уже тогда, ну, Путин, мы понимаем, да, он как бы не хочет с Трампом портить отношения, ну, и плюс все-таки это намного более, так сказать, тяжеловесная фигура, да, это все-таки глобальная сверхдержава, и здесь уже как бы возможности Москвы как-то повлиять на этот процесс, они очень сильно сократились. Поэтому, конечно, Трамп, он при всем моем, так сказать, неоднозначном отношении к его политике в целом по другим вопросам,
1: да,
0: здесь вот нужно ему все-таки сказать
1: сыграл,
0: спасибо.
1: Сыграл,
0: да, вот
1: сыграл роль.
0: Да, и вот это один из тех вопросов, где он сыграл действительно какую-то...
1: Последний роль. Вопрос, Микаэл. Вот все-таки, суммируя то, что вы сказали, можно ли сказать, что Россия уходит с Южного Кавказа? Что Россия теряет Южный Кавказ? Или все-таки остаточного влияния в Армении достаточно? Остается связь с Грузией, о которой мы позже в программе будем говорить?
0: Ну, влияние, конечно, остается, но оно уменьшается. То есть есть очень четкий тренд. Влияние России уменьшается. И в первую очередь, я бы сказал, оно вот на уровне общественного мнения Россия потеряла свое влияние в значительной степени, да, потому что все-таки в Армении было очень специфичное отношение к России. Все-таки Россия воспринималась как какой-то вот потенциальный такой спаситель или исторический
1: гарант, да.
0: Да, вот, гарант безопасности. Там вспоминали роль России во время, вот, например, геноцида армян, когда считалось, что вот, российские войска там спасали армян и так далее, и так далее. Но вот это все было фактически потеряно в результате событий сначала 2020 года, да, войны 2020 года, потом 2022, потом 2023.
1: Да.
0: И вот это изменение, я думаю, оно самое важное, и уже Россия, даже хотя у нее остаются какие-то там экономические рычаги и так далее, но уже вот, вот это восстановить будет очень сложно, практически невозможно.
1: Понятно. Что ж, спасибо большое, Микаэл. Микаэл Залян, армянский политолог, был с нами на связи по Zoom. Мы продолжим наш разговор через мгновение.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте. С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор по итогам саммита Европейского политического сообщества в Ереване и саммита Армении ЕС. А к нам по Зуму присоединяется наш гость, профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дарчиашвили. Приветствую, Давид.
4: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот мы говорим сейчас о том, что Россия потихоньку, вернее, скорее даже не Россия, а Армения отдрейфовывает от России. С Азербайджаном тоже, особенно в 2025 году, были напряженные отношения. Не складывается ли такая ситуация, что фактически сейчас одной из главных опор России на Кавказе остается Грузия, режим Иванишвили?
4: Ну, есть признаки этого, да, думать так логично. Ну, немножко странно, парадоксально, потому что все-таки на протяжении многих лет Грузия как-то была в авангарде европеизации.
1: Да.
4: Да, и в свое время, во время первых республик Грузии, Армении, Азербайджана, Грузия все-таки продержалась дольше других перед натиском вот, Красной Армии.
1: Да.
4: Но вот сейчас вот именно так, да.
1: Я хотел поговорить об Иванишвили. Это все-таки свойство именно персоналистского режима Иванишвили? Вот у нас тут такой, да, в студии заголовок, я такой провокативный придумал, «Кавказский Орбан». Можно ли его действительно назвать вот таким Орбаном и найти сходство между этими двумя режимами?
4: В каком-то смысле да, но ведь каждый Орбан индивидуален по-своему. То есть да, это представитель какого-то клуба, можно и так сказать, не совсем, может быть, оформленного. Ну, вот в фарватере России, то есть больше Путина даже, чем России, вот есть какие-то фигуранты, да, они тоже жаждут авторитарной власти. Им вот выгоден тот внешний союз, который им помогает сохранять власть, и с властью связанные деньги. Вот это чистый авторитаризм такой вот новофеодальной манере. Но в таком смысле, да, он как-то сам у себя на уме, просто ему вот именно так поступать выгодно. Но в то же самое время он со своими какими-то вот персональными, индивидуальными чертами, с какими-то странностями, да, его отношение к церкви неоднозначное, его отношение к деревьям, и слухи есть, что вообще увлекается друидизмом, тоже неоднозначно. Но он вот над своим поместьем, недавно купленным такой юго-западной, да, Грузии, он перекрыл небо. То есть там ничему летать где-то в радиусе 2000 квадратных километров нельзя. Орбан, по-моему, такие вещи не делал, хотя Бог его знает.
1: Но это да, учитывая дроновые войны, это теперь, да, это теперь модно закрывать небо над своей резиденцией. Хватило бы зенитно-ракетных комплексов.
4: Вообще-то это интересно. Вот в грузинских разговорах и обсуждениях никто дроны не вспомнил. Да, он может и бояться именно дронов. Но тогда надо будет ему перекрыть еще другие места, в том числе и в центре Тбилиси.
1: Да. Насколько сильным остается влияние Москвы на Иванишвили? Можно ли его называть в каком-то степени агентом Кремля?
4: И да, и нет, я так думаю. Да. Он все-таки старается играть свою игру. Но он завязан слишком на Кремль. Он делал большие очень деньги. И его партнерами были вот Евтушенков и другие фигуранты в свое время. И в недавнем прошлом также. А это все-таки завязано на хороших отношениях с Кремлем. То есть нужны вот какие-то вот добрая воля из Кремля, чтобы исходила. Вот так он делал деньги.
1: У него остается российский бизнес?
4: По-моему, у него еще есть этот бизнес, хотя часть он продал и продал очень выгодно, когда решил вступить в грузинскую политику, то есть стать политиком на уровне Грузии в 2012-м. Тогда вот ему удалось очень выгодно продать часть своих каких-то активов в России. И тогда говорились ведущие люди, что вряд ли бы он это смог, не имея каких-то вот союзнических, партнерских отношений вот с Кремлем. Будь то через какие-то бизнес-круги или через спецслужбы, ну, это все пока что не совсем прозрачно, но с одной стороны, то есть, да, он завязан на Кремле. С другой стороны, он как бизнесмен старается и свою какую-то игру вести, в том числе и на американской почве. Известно, что у него есть лоббисты, он старается как-то найти подход к Трампу. Есть и какая-то вот самодостаточность, почвенность в нем тоже есть.
1: Сегодняшняя Грузия, можно ли сказать, что превратилась в авторитарный режим?
4: Это вот более однозначно, можно сказать, чем то, о чем вот часто оппозиция говорит, что это вот полностью оккупированная Россией страна. И я бы все-таки, ну, на уровне метафоры может быть. Но, а что касается, что вот Грузия превращается в авторитарный режим и как-то вот консолидируется, ну, все-таки, опять же, авторитаризм же такой же идеальный тип, как и в веберовском духе, как и демократия. И то, есть какие-то вот еще оазисы. Вот я могу с тобой говорить по, значит, интернету. Существует еще пару-трое каналов, которые критичны к правительству и независимы. Очень, значит, ущемили права и гражданского сектора, и университетов, но они пока еще вот существуют. Но в целом вот те законодательные шаги, которые они предприняли, и буквально администрирование этих законов, вот, аресты под какими-то драконовскими штрафами, и штрафы, и аресты в том числе, и увеличение населения тюрем, как-то вот беспрецедентная цифра в Грузии, 22 тысячи, значит, арестантов. Все это показывает, да, что вот мы идем очень такими шагами, большими, да, в сторону консолидации.
1: Диктатуры, да, уже видимо. А что протесты? Протест фактически инкапсулирован, он захлебнулся примерно так же, как болотный протест в Москве в 2011-2012 году.
4: Ну, чем-то это похоже. Вот недавно со студентами как раз вспоминали вот снежную революцию или вот болотный процесс 2012 года. Да, вот чем-то похоже, что вот протест как-то вот отчасти он держался на социальных сетях. Но как тогда в Москве, так и сейчас в Тбилиси, ну, только лишь социальные сети не могут сохранить протест. Нужны серьезные политические лидеры, нужны какие-то вот действия, кроме как собираться на митинге. И нужны еще, скажем так, союзники внутри правящего класса. А вот пока что правящий класс, несмотря что от него какие-то фигуранты отходили, в целом сохранил вот какую-то консолидированную структуру. И, а вот сам протест пошел на убыль, хотя он не полностью исчез. Я сейчас затрудняюсь вспоминать, когда вот выдохся московский протест, но пока что тбилисский протест, он держится на уровне каждодневных, значит, ночных протестных собраний, но там мало очень людей, но вот по субботам больше собираются, и вот все как-то готовятся к 26 мая, чтобы вот большую манифестацию провести.
1: А 26 мая это что будет?
4: Это день вот Первой Республики, день независимости считается.
1: По крайней мере, уличный протест пока еще возможен, да, и не задавлен репрессией.
4: Вот ходят по улицам, раздают буклеты, на этот счет призывают людей. Да, есть фрустрация, есть какая-то усталость, и вот потеря надежды, как бы. Ну, говоря откровенно, и во мне это чувствую я сам. Но в целом все-таки вот протест не абсолютно, значит, выдох.
1: Насколько влияние России распространяется на внешнюю политику Грузии? Потому что Грузия однозначно теряет свой кредит в европейских организациях, и мы видим, как бы идет вот эта вот логика авторитарного отката, она проецируется и во внешнюю политику. Насколько сильно здесь влияние Москвы?
4: Вот здесь это более, значит, и ясно показывает, что есть вот связь, координация грузинской политической системы вот с Кремлем. Именно вот во внешней политике это видно. Да, Грузия, с одной стороны, вроде не отказывается там говорить о том, что мы европейская страна, и мы вступим в Европейский Союз, но на самом деле делается все, чтобы это никогда не произошло. То, что вот есть попытки наладить взаимоотношения с Соединенными Штатами, ну, это как бы, по-моему, Путин дает карт-бланш, пока в Вашингтоне есть Трамп.
1: Пока Трамп, да.
4: Также вот была вот встреча в Ереване недавно, вот Европейский форум, там произошла короткая встреча с Зеленским и с премьер-министром Грузии Кобахидзе. Это было немножко вот удивительно, сюрприз такой, но встреча была очень короткая и очень быстро. Снова, значит, говорящие головы с грузинского официоза начали опять вот критические замечания в сторону Украины делать.
1: В сторону Украины. А вообще политика Грузии по отношению к войне в Украине, она дрейфует, как я понимаю, сейчас достаточно тяжело в Грузии находиться и антивоенным россиянам, и вот, скажем, как ситуация с украинскими беженцами?
4: Мне кажется, что все-таки, вот опять же, исходя из этой встречи и то, как ее комментировал потом сам премьер-министр Кобахидзе, говоря, что значит, у нас была дружеская встреча, и вообще Грузия, Украина, дружественные страны, поколениями. Ну вот потом опять начался разговор, который показывает, что, может быть, не менее, чем Россию во взаимоотношениях с Украиной, грузинские власти боятся и оппозиции. То есть разговор зашел о Саакашвили, о судьбе Саакашвили. И снова, значит, довольно-таки в грубой форме премьер-министр сказал, что никого это не касается, это этнический преступник грузин, и все, точки поставил над этим. Но все равно вот эти встречи, разговоры показывают, что не исключено, что грузинские власти старались бы все-таки как-то вот попытаться получить какие-то альтернативные возможности существования, если, значит, с Россией не повезет. А повезет или не повезет, да, зависит, опять же, от событий в Украине, на фронте и американо-российских отношений.
1: Ну да, в этом отношении сюжет войны в Украине имеет в том числе и влияние на Грузию. Это мой последний вопрос будет. Каковы вообще перспективы этого режима? Или это персоналистский режим, это как в России, он зависит от фигуры лидера, и, собственно, изменение этого режима не прослеживается ни со стороны элит, ни со стороны населения?
4: В целом нету опыта и у грузинских правящих классов как-то держаться вне касательно вот лидера. Да, поэтому вот черты персонализма тут довольно сильны. Тут, чтобы думать, что вот после или без Иванишвили власть бы не поменялась и осталась бы таким. Но серьезная работа идет именно в этом направлении, чтобы консолидироваться и превратить этот режим вот какой-то квазиидеологический, новоконсервативный, какой-то, который заигрывает с разными сторонами, но все-таки не приемлет существующую оппозицию и делает шаги, чтобы ее вообще бы не было, упразднили бы ее, в том числе и законодательные попытки к этому шли, но потом приостановились. То есть законопроект был послан в Конституционный суд, чтобы запретить оппозицию, но потом что-то вот нет дальнейших шагов в этом направлении. То есть вот шаги консолидации идут, опять же, вот и в плане вот клептократийных каких-то взаимоотношений, делания денег. Но насколько это стабильно, исходя из того, что и Грузия не довольно-таки самостоятельная экономически, и к тому же нету опыта вот консолидации, нету опыта иметь сильные силовые и вот, значит,
1: репрессивный аппарат, да?
4: Репрессивный аппарат. Да. Хотя ее строят. И в этой постройке, мне кажется, большую роль также играют и российские, а также и белорусские эксперты.
1: Да, в этом отношении, конечно, эволюция, внутриполитическая эволюция Грузии вызывает очень большую тревогу на фоне того, что происходило еще 10-15 лет тому назад. И парадоксальным образом Грузия остается некой такой, так сказать, последней опорой России на Кавказе. Ну что ж, Давид, спасибо большое за этот рассказ. Нашим гостем был профессор университета Илии в Тбилиси Давид Дерчиашвили.
4: Спасибо. Ну, до свидания.
1: Спасибо. Ну, а от себя в заключение скажу, что несмотря на авторитарный откат в Грузии, Россия все же неумолимо теряет Южный Кавказ, как сказали многие наши эксперты. И в этом состоит историческая логика деколонизации, распада Российской империи. В отчаянной попытке удержать Украину Россия надорвала силы и теряет весь стратегический периметр. От Балтики до Каспия, от Хельсинки до Еревана. И в этом состоит историческая логика. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Дух Пекина существует. Я не знаю про дух Анкориджа.
7: Съездили в Китай и забыли про Аляску. Чем закончился визит Путина в Пекин и какой провал скрывает государственный пафос?
8: Как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы.
7: Китай теснит Россию даже в торговле военной техникой. На словах – союзники в борьбе с Западом. А что же на деле?
9: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня разбираемся, что же скрыто за официальными кадрами и декларациями. В Пекине Путина встречают сразу два старых друга. Председатель Си и некий Пен Пай. Легенда гласит, 26 лет назад Путин поцеловал китайского мальчика, и тот стал инженером. Встречи в Пекине, подарки, лекции по истории совершенно случайны. Но очень символичны, говорит телевизор.
10: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
11: Они виделись друг с другом почти 26 лет назад, во время первого государственного визита Путина в Китай. Вот эти уникальные кадры. 11-летний мальчишка Пен Пай вместе с родителями случайно оказывается рядом с российским президентом.
10: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день.
12: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Это как раз подарок оттуда. Это фарфор, который делался по заказу Мао Цзэдуна.
9: Государственные газеты пишут, одна и та же встреча разницей в 26 лет. Это символ долгой дружбы России и Китая. А может быть намек, что Путин очень долго на одном месте? Впрочем, и та версия есть. Напишите, какая из них ближе вам, а мы расскажем, с чем же Путин уехал из Китая.
13: В Пекине на площади рядом с Домом народных собраний, ожидая появления руководителя своей страны и российского президента, специально отобранные дети репетируют коллективную радость, высоко подпрыгивают и машут руками. И вот на площадь прибыли высокопоставленные лица. Отношения двух стран, Китая и России, как уверяют в Пекине, шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. По словам лидера Китая, мир сейчас сталкивается с риском возвращения к закону джунглей. В Китае считают, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией приобретает на этом фоне особую ценность.
14: Мы должны совместно продвигать построение более справедливой и равноправной системы глобального управления.
13: Об особой ценности взаимоотношений между странами в открытой части переговоров сообщил и российский президент.
15: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке.
13: Войну России против Украины председатель Китайской Народной Республики и российский президент обсуждали в закрытом, непубличном формате. Как считают эксперты, Пекину выгодно поддерживать Россию на уровне, достаточном для продолжения конфликта, но недостаточном для того, чтобы Китай сам оказался под прямым санкционным или военным ударом Запада.
16: Какие-то долготлеющие конфликты в Европе и в любой другой части мира для Китая гораздо более интересны, потому что это отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки, отвлекает внимание Европейского Союза. То есть ресурсы тратятся не на противостояние Китаю, а вот на какие-то военные операции, которые находятся очень далеко от Китая.
13: Одна из основных

0: переговоров, достижения прогресса в строительстве нового газопровода между Россией и Китаем «Сила Сибири-2».
1: Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа,

0: четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация.
1: В Кремле, пытаясь компенсировать финансовые потери от утраченных европейских газовых рынков, хотят убедить Пекин покупать еще больше российского топлива. Но в Китае не спешат с заключением соглашения. Ждут, когда в Кремле снизят цены.
2: Мяч на стороне Китая. И Китай будет ждать максимально плохого экономического положения России для того, чтобы действительно давить и по цене газа, по условиям поставки, по условиям строительства. Ну, это абсолютно нормальная бытовая логика. Вы, когда торгуетесь на рынке, вы ждете, когда ваш продавец будет в плохом положении.
1: Российский президент приехал в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай американского президента. В подписанном совместном заявлении Россия и Китай раскритиковали односторонние санкции, пошлины и похищение лидеров других стран, имея в виду президента Венесуэлы. В январе Николаса Мадуро вывезли в Нью-Йорк и предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и торговле оружием. По словам лидеров Китая и России, обстановка в мире сейчас нестабильная и неспокойная. В этих условиях, как прозвучало в Пекине, необходимо международные отношения нового типа.
3: Из общих слов, которые всегда звучат на встречах Путина и Си, в этот раз особняком стоит фраза о противостоянии фашизму. Ее на пресс-конференции произносит глава Китая, но она явно из лексикона Путина. Журналист Рид Стендиш полагает, что не надо из этого факта делать вывод о некой военной помощи Пекина Москве. Это просто часть их старого совместного нарратива.
4: Если помните, давайте немного отмотаем назад, к сентябрю 25 года. Тогда отмечалась большая годовщина окончания Второй мировой войны в Азии. В Китае прошел масштабный парад. Туда приехал Путин, а вместе с ним и множество других лидеров. И в рамках этого события было много разговоров. Выходили статьи, звучало много заявлений о том, что, знаете, Китай и Россия были частью коалиции, победившей фашизм, и что они находятся на стороне победителей во Второй мировой войне. И вот теперь мы оказались в мире, где, как Си Цзиньпин заявил на этой встрече с Путиным, и как он уже не раз говорил ранее, мы не можем допустить возвращения закона джунглей. Подобными формулировками они прежде всего пытаются донести мысль. Послушайте, вообще-то именно мы, а не Запад, и уж тем более не Соединенные Штаты, являемся хранителями этого послевоенного миропорядка. Разумеется, мы можем углубиться в дискуссию и спросить, позвольте, а как страна вроде России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину, может быть защитником послевоенного консенсуса? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с весьма явными противоречиями. Однако, если смотреть с точки зрения китайской риторики и позиции Пекина, Си Цзиньпин пытается транслировать миру именно этот посыл. «Я гарант стабильности». Главная идея, которую Си пытается сейчас продвигать, заключается в том, что Китай не собирается отбирать чужие территории или указывать другим, как им жить.
3: И о том, как Россия вписывается в идею Китая, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Артем.
3: Что, на ваш взгляд, достанется России в той картине мира, которую сейчас продвигает Китай?
5: Ну, России остается незавидная роль, потому что она катастрофически теряет свое влияние, свой моральный вес, политический, экономический тоже. Ну и вот то выступление Путина, что мы экспортируем в Китай нефть, газ и даже жиженый газ, сказал, природный жиженый газ, и больше ничего. То есть предложить нечего, а в то время как 60-е, 70-е годы Советский Союз экспортировал технологии, специалистов, какие-то идеи, потому что их объединяла так или иначе коммунистическая идея. Сейчас эти отношения перевернулись суверенно и вассал, и Путин теперь вынужден прилетать в Пекин, чтобы упрашивать своего высокого покровителя, товарища Си, ну, по сути говоря, поддержать российскую экономику и поддержать Путина на международной арене. Ну и как было сказано предыдущим оратором, в общем и целом у Китая своя позиция, своя повестка. Китай, конечно, не будет прогибаться, но он будет говорить очень правильные, нужные, красивые слова. Но за этими красивыми словами кроется абсолютно голый китайские интересы и идеология уходят на второй план. Россия – страна большая, действительно, и когда-то диктовала, возможно, Китай свои условия. И я напомню, что 19 век – это вообще в китайской историографии назван веком унижения, не в последнюю очередь, потому что Российская империя вторгалась не раз.

0: 2 отторгало у Китайской империи территории, поэтому в Китае это помнят, конечно, но открыто не говорят, но все равно реваншистские настроения там присутствуют. И действительно, еще при встрече Си Цзиньпиня с Трампом им была высказана такая мысль, конкретно она отчеканена в тезисе, что мы за ровные, сбалансированные стратегические взаимоотношения и за баланс. Вот этот вот мировой баланс, он Китаю важен, потому что вся китайская философия и политическая в том числе выстроена на модели баланса. Китай не хочет доминировать, как Соединенные Штаты, он прекрасно понимает, что это тяжелая ноша, но балансировать и при этом играть роль, если не первой скрипки, то равной, то, конечно, он желает.
1: По итогу визита в Китай помощник Путина Ушаков говорит, что знать не знает о духе Анкориджа. Есть, мол, только дух Пекина. Как вы это понимаете?
0: Быстренько, как говорится, забыл возлюбленную, да, предыдущую, и бросился в объятия любимого мужа, старшего мужа в данном случае, если перефразировать известный фильм «Белое солнце пустыни». Ну, я думаю, что в этом и заключена вся шизофреническая внешняя политика Кремля. Сегодня там возносить Трампа, завтра возносить Си, забывать, ну, Китай-то ничего не забывает, он как раз-таки все это фиксирует, и фиксирует это, конечно, Дональд Трамп, который за эти слова может уцепиться, но не сколько за слова Ушакова, сколько за то, как Путин пытается бегать от одного к другому. То они с Трампом договариваются делить мир, то тут же вслед за Трампом Путин бежит к Си, что-то там, значит, за его спиной шептаться и опять-таки выстраивать. Это, конечно, Вашингтону не понравится. Но это выдает тот факт, что Россия в очень уязвленном положении. Раз она отказывается от неких договоренностей и быстро перескакивает, значит, у нее нет устойчивой позиции. И в Пекине, и в Вашингтоне это считывают, естественно.
1: А есть ли для России разница стремиться к Западу, зависеть от Запада или зависеть от Китая?
0: Ну, я думаю, разница есть. Россия, конечно, не хочет зависеть от Китая, потому что зависеть от Китая – это означает, что никаких гарантий нет. Потому что Китай – это очень прагматичное, на самом деле, пространство. Все считают, что Запад прагматичный, а в действительности Китай. Потому что Китай, кстати говоря, никогда не принимал отставников. Ну, если вот на Западе это принято, и в Москве это принято, там Асада принять, Януковича, то Китай никогда этим не занимался. Для него списанный материал – это списанный материал. Поэтому Москва, конечно, не хочет попадать под зависимость Китая, хочет, наоборот, от Китая как можно дальше уйти, но не получается. Притяжение слишком сильное, и с Западом отношения, и взаимоотношения очень плохие. Но вот эта вот попытка дразнить Запад, если вы не пойдете на уступки, то мы будем дружить с Китаем, тоже ничем хорошим для Москвы не закончится, потому что, ну, Москве предложить-то нечего, кроме своего ядерного оружия, огромной территории. А больше как бы тех самых козырей нет, о которых постоянно говорит Дональд Трамп.
1: Вы имеете в виду ядерное оружие? Вот смотрите, насчет ядерного оружия. По итогам поездки представителя российской делегации Дмитрий Шугаев говорит корреспондентам, что китайцы посмотрели на военные учения перед поездкой Путина и очень рады. А чему китайцы здесь конкретно радуются, если Китай себя позиционирует как страну, которая несет мир?
0: Ну, конечно, радоваться-то нечему. Потому что для Китая очень важно, чтобы сосед не представлял никакой угрозы. А если этот сосед, будь то это КНДР или Российская Федерация, постоянно кричат о том, что в случае чего мы вытащим ядерную дубину, обязательно ею воспользуемся, то, конечно, Китай этим не рад, потому что это вообще-то у его границ происходит. Да? Китай-то наоборот сейчас, как бы это странно ни звучало, выступает гарантом нормальности. Поэтому они говорят, мы за сохранение мирового порядка, мировой стабильности. Давайте возвратимся к системе международных отношений, которая, да, может быть, обветшалась, но все-таки лучше нее-то не придумано. Да? Соответственно, это и укор и в сторону Трампа, и в сторону Путина, потому что один аннексировал Крым и развязал войну, второй тоже там на Ближнем Востоке дров наломал. Так что Китай во всех этих взаимоотношениях выглядит очень даже сбалансированным и, наверное, рациональным звеном. Однако важно понимать, что Китай пока не может влиять сильно на Россию в военном именно плане, сдерживать ее ядерные амбиции. Китай, наверное, через некоторое время сможет свой арсенал в ядерное насытить таким образом, чтобы выйти на некий возможный паритет с Российской Федерацией и Соединенными Штатами, но это, мы же прекрасно понимаем, что это, в принципе, орудие, прежде всего, сдерживания. Китай это всячески подчеркивает. А Путин, наоборот, говорит о том, что мы можем применить и даже изменили доктрину государственной безопасности, как известно, где прописали, что в случае чего могут применить в случае там нападения, не ядерного нападения. Это, конечно, беспокоит Китай.
1: Ну и несмотря на все подписанные в очередной раз декларации о дружбе, многие экономические отрасли, прям целые отрасли в России жалуются на сближение с Китаем. То есть не только у Китая есть чему быть недовольными в этих отношениях. Давайте посмотрим материалы об этом и вернемся к обсуждению.
2: С начала полномасштабной войны против Украины Россия резко увеличила торговлю с Китаем. Владимир Путин в ходе своего визита в Пекин рассказал о рекордном товарообороте между странами. Однако российские предприниматели уже не первый год жалуются на конкуренцию и демпинг цен со стороны китайских производителей.
3: В 2022-м нам перекрыли все каналы. Мы усиленными методами начали импортозамещаться. Но сейчас все это рухнуло, потому что у Китая и в мире в целом перепроизводство. Страны пытаются на экспорт отправить все избытки, просто демпингуют, чтобы захватить рынки. У Китая самые большие в мире возможности по снижению цен. Он просто заваливает Россию этими ценами, уничтожая российских производителей.
2: С начала большой войны россияне массово пересаживаются на китайские автомобили. Если в 2021 году доля китайских автомобилей в продажах составляла 9%, то в 2024 уже 60%. Только за первые 4 месяца 2026 года ввоз легковых машин из Китая увеличился почти вдвое. Это данные Главного таможенного управления Китая. Российских производителей пытается защитить государство, но так называемый утильсбор, фактически дополнительный налог на импорт, пока сказался на рынке лишь ростом цен. А россияне все чаще делают выбор в пользу более дешевых вариантов.
3: Нашим условием было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Коллеги готовы предлагать модели электрического или гибридного автомобиля в классе, который не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован.
4: За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих наших китайских брендов на рынке, а скидки доходили до даже не 500 тысяч рублей, а до 1 000 000 рублей по некоторым автомобилям, особенно там, которые были выпущены еще в 2023 году, то, конечно, мы скорректировали свою политику.
2: Недовольны сближением с Китаем российские металлурги и представители машиностроения. Они жалуются на отток внутренней продукции и рост дешевого импорта из Китая. Пытаясь справиться с кризисом, предприятия сокращают рабочую неделю, увольняют сотрудников и приостанавливают работу печей. Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев предположил, что китайское машиностроительное оборудование занимает уже больше половины российского рынка.
3: Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну.
5: Следующая история – это российские машиностроители. Стоит просто тотальный вой о том, что все наше машиностроение, производство самой разнообразной техники не выдерживает, не в состоянии конкурировать с Китаем. Что заводы уже стоят на грани закрытия, и, собственно говоря, это вот та причина, по которой наши машиностроители все время лоббируют введение всяких вот этих утильсборов, которые ложатся дополнительной нагрузкой на карманы россиян и так далее. Но видно, что российское машиностроение просто не в состоянии подняться, потому что его полностью давит жесткая конкуренция с китайцами, которые эту конкуренцию выигрывают.
2: Рост товарооборота, который приветствует Путин, пожалуй, не в полной мере работает в зоне экспорта. Например, из-за введенных тарифных квот в первом полугодии 2025 года российский экспорт пшеницы в Китай упал в 19 раз, после чего начал восстановление. Также производители жалуются на сложности с доступом на китайский рынок из-за политических решений китайских властей. В апреле Китай впервые с прошлого лета вообще не закупал пшеницу из России. Проблемы испытывают и производители мяса птицы. Так, за последние 3 года импорт куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз, что заставило около трети всего импорта мяса птицы в России. Это давит на цены и рентабельность российского производства. На этом фоне в мае Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы из Китая из-за нарушений безопасности. В целом, согласно официальной статистике, Россия продает товары в Китай на большую сумму, чем покупает. Однако это не решает проблему растущей зависимости от Китая в технологическом секторе. По оценке Bloomberg, 90% технологичного импорта в Россию идет через Китай, напоминает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: И это все, начиная от оборудования для вполне гражданских отраслей, ну и из-за нынешней экономической ситуации инвестиции в России практически остались. Тем не менее, да, запчасти для уже существующего оборудования, в том числе для нефтеперерабатывающих заводов, которые регулярно метелят украинские беспилотники. И заканчивая компонентами и оборудованием для производства оружия. Да, я про бытовую технику, про гаджеты, про все, что связано с чем-то более сложным, чем гвозди. Молотки с отвертками, все идет через Китай.
2: Поэтому зависимость России от Китая ощущается буквально во всем, констатирует Максим Блант.
1: Ну и важно помнить, что основной товар – это ресурсы, и товарооборот измеряется в деньгах, а не в количестве штук. И несмотря на зависимость, государственные экономисты, которые поехали в Китай, и миллиардеры показывают хорошее настроение. Даже Олег Дерипаска, который ругал российскую экономику в своем телеграм-канале, остался доволен, что уедет с миллиардами. Но радость Дерипаски, возможно, преждевременна, ведь Китай теснит Россию даже в тех сферах, на которые Россия вообще-то исторически всегда рассчитывал, и об этом мы перед эфиром поговорили с китаистом Тимуром Умаровым.
7: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая, например, на рынке товаров ВПК, вооруженно-промышленного комплекса, по всему миру, потому что Россия тоже одна из главных экспортеров ВПК в мире, Китай в эту сторону тоже активно движется и как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку по причинам идеологической несовместимости их политических режимов с условиями экспорта стран Запада, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России, еще тогда, когда Россия даже не начинала свое полномасштабное вторжение в Украину. Но при этом вот это столкновение интересов, которые у этих двух стран существуют, оно помимо ВПК есть еще во многих других отраслях. Это видно и в Центральной Азии, это видно и там, если мы посмотрим на ситуацию в Иране в целом, да, экономически эта ситуация выгодна России, но не выгодна Китаю, да, то есть есть много примеров того, как интересы Москвы и Пекина сталкиваются, но при этом это не обязательно приводит к прямому столкновению или какому-то конфликту.
1: Где же эти красные линии в интересах Москвы и Пекина, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, на ваш взгляд, вы видите в российско-китайских отношениях какую-либо почву для будущего конфликта?
0: Но она однозначно заложена. Действительно, красных линий и линий напряжения очень много. Потому что Китай растущая сверхдержава, по сути говоря, она, конечно, будет теснить Россию на ее традиционном поприще. А прежде всего, в доминации Евразии. Потому что до последнего времени Российская империя, Советский Союз, даже Российская Федерация еще как-то присутствовали в Центральной Азии, Кавказе, на территории Ближнего Востока и даже Западной Африки и Северной Африки. А сейчас мы видим активное проникновение туда Китая. Китай, естественно, будет вытеснять Россию из рынков, из политического пространства. И так или иначе, России как-то придется этим отвечать, потому что говорить о том, что там треклятые англосаксы, не получится. Да? И в этом смысле Китай обязательно вытащит из запасников все эти идеологические нарративы, которые использует сегодня Москва, там построение Великой Империи, русского мира. У китайцев тоже есть свой китайский мир. Я извиняюсь за выражение, но он называется Хуяся. Китайский мир, китайскость. И они претендуют на те земли, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Это вам и Байкал, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле России придется чем-то отвечать. А чем, не очень ясно. Экономически не смогут, население стремительно уменьшается, понятное дело, да. Ну вот остается ядерное оружие, единственный щит, а более никак. Потому что если так пойдет и дальше, то действительно вся и промышленность, и остальные отрасли будут просто захвачены Китаем. Никто не может противодействовать Китаю. В действительности. Россия, тем более, но когда Путин запускает Китай, он, конечно, делает самую большую отвратительную мину, да, стране, потому что после этого китайца попробуй выгони. Ни в дверь, ни в окно это не получится сделать. А Китай работает очень жестко, как вы знаете, это не только Чайна-тауна, это прошлый-позапрошлый век. Китай обрастает, как это в происходит, например, в Африке. Да? Были случаи, когда они строили, например, какие-то предприятия и здания для правительства. А потом выяснялось, что там были вшиты специальные жучки, аппаратура, которая все это анализировала, прослушивала. Да? То есть они вторгаются уже в самое сердце государственного аппарата. А Россия со слабеющей, дряхлеющей управленческой системой этого не сможет противодействовать. Ну, вот или мягко сдадутся, или придется дать тот самый последний решительный бой.
1: Ну, вот у нас чуть больше минуты остается. Можем ли мы какой-то вывод сделать? Почему хотя бы даже в попытках подружиться с этой сверхдержавой не получается у Путина конвертировать свою дружбу в экономику?
0: Ну, потому что Путин, честно говоря, неряшливый управленец, никакой управленец, я бы сказал, и он не может сделать и поступить так, как это делают китайцы, экономика отдельно, котлета отдельно, он все пытается замешать, потому что для него сейчас единственная цель там победить Украину, и ради этого он готов на все. Ну, а китайцы, конечно, этим будут пользоваться и тихой сапой прибирать то, что им нужно.
1: Рейтер на днях писал, что Китай якобы тренирует российских военных, но мой коллега Рид Стендиш полагает, что это наоборот Россия делится опытом, а потом Китай его продает. Почему же Путин так дешевит?
0: Ну, потому что Путину нужно чего-то отдавать, Китаю что-то продавать. Что еще остается? Ну, аэрокосмические технологии, да, и система ВПК отчасти. Больше отдать нечего, ну, если кроме каких-то эзотерических тайн, которые Путин так любит, но вряд ли это сильно вдохновит Китай, у которого у самого такого добра полный дворец.
1: Спасибо большое вам, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, что же скрыто за пафосом официального визита Путина в Пекин. Разбирались, насколько слова, которые звучат, те заявления, которые подписаны, соответствуют реальности. И видим, что действительно экономических успехов больших нет, хоть на них и закладывались. И даже Антон Силуанов, который приезжал в составе делегации, говорит журналистам, что инвестиции из Китая будут, но, увы, не в том объеме, сколько нужно, чтобы поднять российскую экономику. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, если можете, какие выводы делаете вы. И увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
17: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
18: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
17: это
18: ее.
17: Какие, например?
18: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
17: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я же тогда...
18: Да, ее прикрыли сразу, я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там... сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
17: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
18: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
17: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное.

0: человеческое.
1: Слушайте,
0: большое.
1: Ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет Кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире, а вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
0: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
1: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
0: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
1: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу, то я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
0: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
1: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей.

0: частей фон, так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
0: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим большому кино.
0: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, да. Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
1: ну, да, 26 лет, собственно, да.
0: 26 лет
1: уже, да.
0: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, автора «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо DC. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности полмиллиарда инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то полмиллиарда, но это высокие риски, доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан,
1: да, да,
0: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого

0: сейчас все ждут. Mm-hmm. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», угу, «Золотой глобус» и прочее.
1: И так
0: прочее.
1: Далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король Лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа, mm-hmm, это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
1: да,
0: «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб». Но
1: это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор». Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории, зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит, фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
0: Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, послевкусие. Для меня это очень дорогого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, ну, если так уж совсем просто говорить?
0: Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот. И я не могу похвастаться со знакомством с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере 9-й роты, куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его, и пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы один раз он, пожав мне руку на 9-й роте, значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: Да, по-пацански, да.
0: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
1: вечер». Ну да, да, у него были
0: с этими героями.
1: «Барьеры».
0: У него были
1: такие...
0: «К барьеру»,
1: да, да, да,
0: относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский коллектив.
1: Это мы тоже помним, да.
0: Да, да. Ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я... относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии. Коллегиальным чувством.
1: Такие, да.
0: Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что
0: ведут себя?
1: Да, да.
0: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Подписал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, Матадор,
0: интеллектуально,
1: все, так сказать,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком. И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого угодно. Да, да,
0: на здоровье, конечно, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, 5-й год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь, это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта.

0: Да. И получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира. Ну, вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Лем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это, естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», да, мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильное, яркое и полноценное, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, на всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту, я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет, там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 20 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Литве из-за угрозы проникновения беспилотника со стороны Беларуси объявлялась воздушная тревога, что стоит за российско-белорусскими учениями по отработке применения ядерного оружия. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник призвал страны мира отказаться от закупки российских энергоносителей. США и Великобритания, напротив, ослабили санкции против энергетического сектора России. Россия и Китай дали старт перекрестным годам образования. Жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу выделить средства на строительство школы для детей, живущих в этом микрорайоне. Также сегодня.
1: Я благодарен нашей постоянной группе, которая разметала как осколки по всему миру. Мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм.
0: На международном кинофестивале в Каннах состоялась премьера нового фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Зрители устроили создателям фильма 10-минутную овацию. На юге Литвы, в том числе в столице страны Вильнюсе, сегодня утром объявлялась воздушная тревога в связи с возможным проникновением в воздушное пространство Литвы беспилотника, летевшего со стороны Белоруссии. Работа вильнюсского аэропорта была приостановлена. Жители страны получили сообщение с призывом проследовать в укрытие. В укрытие проследовали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинени и председатель Сейма Йозас Оликас. Для перехвата дрона поднимались истребители НАТО, патрулирующие небо над странами Балтии, а беспилотники, летящим в сторону Литвы, литовские власти были предупреждены по горячей линии белорусскими военными. К моменту записи этого выпуска беспилотник обнаружен не был. Вчера силы ПВО НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. Как выяснилось, это был сбившийся с курса украинский беспилотник, целью которого был объект на территории России. В последнее время было зафиксировано несколько подобных случаев. Власти Украины обычно в этих случаях приносят извинения странам Балтии, объясняя проникновение беспилотников в их воздушное пространство работой российских средств радиоэлектронной борьбы. Вчера же служба внешней разведки России обвинила Латвию в том, что она собирается предоставить Украине возможность наносить удары дронами по России со своей территории. В Риге эти утверждения назвали ложью. Вот что сказал глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле.
2: Россия развернула активную кампанию дезинформации против Латвии, распространяя преднамеренную ложь о том, что Латвия разрешает использовать свое воздушное пространство для ударов беспилотников вооруженными силами Украины по России, и что Латвия планирует разрешить использование своей территории для запуска дронов с территории Латвии по целям в России. Это преднамеренная ложная информация. Это продолжение кампании дезинформации.
0: Это был глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле. Тем временем в Беларуси продолжаются российско-белорусские учения подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, проводимые совместно с Россией. Согласно официальным заявлениям, в ходе учений планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению. Президент России Владимир Путин объявил в конце марта 2023 года о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также о планах переброски туда ракетного комплекса «Искандер» и 10 самолетов-носителей тактического ядерного оружия. Тем не менее, многие независимые наблюдатели полагают, что доказательств того, что ядерные боеголовки действительно переброшены на территорию Беларуси, нет. Вот как ситуацию комментирует Владимир Жигарь, представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси «Белпол».
3: Год назад примерно что-то подобное в Беларуси проводилось, конечно, не в таких масштабах. И тогда

Русские увидели абсолютную неготовность белорусских коллег к работе с такого вида оружия, в том числе даже психологической. Белпол не обладает никакими данными, то есть мы проверяли, мы искали, мы смотрели, но нет никаких подтвержденных фактов того, что на

0: этого оружия, даже из бокса, все это должны были бы делать русские. Но такой передислокации россиян на территорию Беларуси за последние годы не было обнаружено. При этом нужно понимать, что правовая база для размещения на территории Беларуси тактического ядерного оружия или того же самого Орешника, она уже создана. То есть это тот самый договор о коллективной безопасности союзного государства, который был подписан в 2024 году и ратифицирован в 2025 году. Инфраструктура определенная, в общем-то, тоже имеется для достаточно быстрой передислокации такого оружия на территорию Республики Беларусь. Но при этом также стоит учитывать, что Беларусь, благодаря Лукашенко, лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года, и это как раз-таки было дополнительно закреплено еще вот этим договором о коллективной безопасности союзного государства. И что Кремль определит для себя в качестве там каких-то стратегических моментов, то и будет реализовано. До этого Лукашенко показывали какие-то видео, где выезжают определенное небольшое количество машин, это связывали, например, с Орешником. Но самой установки Орешник на территории Беларуси замечено не было. И нужно понимать, что даже баражирование Орешника по территории Беларуси не может остаться незамеченным. Это не одна машина, это порядка 20-25 машин, которые передвигаются крайне медленно, они крайне большие. И не заметить передвижение их по Беларуси, ну, просто-напросто невозможно. Даже это бы информацию передали Белпол и обычные люди, и это можно было увидеть банально просто со спутников. Но такой информации не было. И может ли это быть своего рода отвлекающим маневром? Может быть. Может быть ли это подготовка к чему-то большему через некоторое время? В том числе это может быть, как я сказал, по той информации, которую обладает Белпол, прошлые учения оставили негативный такой осадок у русских, потому что они увидели, что белорусы не готовы работать с такого вида оружием. То, что угроза из Беларуси исходит, это безусловно факт. За последние несколько лет Беларусь тотально милитаризируется. Причем она милитаризируется во многих аспектах. Милитаризируется белорусская экономика, милитаризируются белорусские дети, милитаризируется белорусская правовая база. Вводятся, например, в некоторые законы такие изменения, как там прописываются такие изменения, как разбор завалов гражданским населением и оплата труда гражданскому населению во время невоенного характера. То бишь, это опять-таки идет своего рода отсылка к СВО. Изменяется уголовный кодекс, административный кодекс, изменилась белорусская конституция. Вводится, например, возможность не гражданам Республики Беларусь проходить воинскую службу в рядах вооруженных сил Республики Беларусь. Понятно, ну там на сержантских должностях, но все же. Также на территории Республики Беларусь возводится инфраструктура военного назначения за деньги русских, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне в краткосрочной перспективе.
1: Это был представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси Белпол Владимир Жигарь. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». На фоне продолжающихся российских ударов по Украине, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Украины после того, как на прошлой неделе при попадании российской ракеты в жилой дом в Киеве погибли не менее 25 человек. Их похороны продолжаются. Вчера состоялось прощание с сестрами Яковлевыми. Старшей Вере было 17 лет, младшей Любави 12. Их отец погиб на фронте в Луганской области в 2023 году. Представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя назвал заседание Совета мероприятием для галочки и в очередной раз обвинил страны Европы в попытках помешать мирному процессу в Украине.
2: Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике. Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе из Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. До тех пор, пока оно это не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат вооруженные силы Российской Федерации. Очевидно, что в этом упорстве Зеленского активно поддерживают европейские страны. Мы неоднократно говорили, что в Лондоне и Брюсселе поставлена только одна задача – обеспечить продолжение конфликта с Украиной, затянуть его как можно дольше, нанести России как можно больше ущерб. Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником переговоров России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя.
1: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Представитель Украины Андрей Мельник призвал страны международного сообщества к бойкоту российских энергоносителей, напомнив,

0: что средства, которые получает за них Россия, идут на финансирование войны против Украины. Если сопоставить объемы импорта энергоносителей с военным бюджетом России за прошлый год, который оценивается примерно в 145 миллиардов долларов, картина становится очевидной. Закупки российских энергоносителей всего тремя крупнейшими потребителями значительно превысили все годовые расходы России на оборону. Другими словами, из-за отсутствия санкций ООН, чему препятствует злоупотребление Москвой правом вето в Совете Безопасности, ряд государств фактически поддерживают военную машину Путина за счет продолжающегося импорта российской нефти, газа и угля. Мы призываем Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и все миролюбивые страны ввести масштабные вторичные санкции против государств, которые продолжают поддерживать российскую военную машину. Чем шире будет коалиция стран, готовых отказаться от таких закупок, тем быстрее прекратится субсидирование российской агрессии за счет импорта энергоносителей, и тем скорее закончится эта война. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Несмотря на эти призывы, постоянно звучавшие из Киева, в связи с резким повышением цен на энергоносители из-за войны в Персидском заливе, США недавно в очередной раз продлили частичную отмену санкций за покупку российских нефти и газа. Свои санкции смягчила и Великобритания, ставшая вслед за Соединенными Штатами второй западной державой, пошедшей на этот шаг из-за топливного кризиса. Как пишет BBC, британские власти разрешили импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, а также сняли ограничения на оказание услуг двум российским газовым проектам «Сахалин-2» и «Ямал-СПГ». А президент США Дональд Трамп в своем очередном заявлении по поводу ситуации в Персидском заливе пообещал скорое окончание войны с Ираном и резкое падение цен на нефть на мировом рынке. «Мы очень быстро закончим эту войну. Они так сильно хотят заключить соглашение, они устали. Все это должно было произойти 47 лет назад. Кто-то должен был что-то с этим сделать. И это произойдет скоро, и вы увидите, как цены на нефть резко упадут. Они упадут. Нефти везде так много, цены резко упадут. Мы проделали чертовски хорошую работу, и я думаю, что мы очень быстро с этим покончим, и у них не будет ядерного оружия. И, надеюсь, мы закончим все это очень приятным способом». Это был президент США Дональд Трамп. Вчера же Сенат США 50 голосами против 47 одобрил продвижение резолюции, ограничивающей полномочия Трампа на ведение военных действий против Ирана. Инициатива, подготовленная демократами, обязывает Белый дом прекратить боевые действия и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс не даст на это официального одобрения. В администрации США настаивают, что ранее Конгресс уже был проинформирован об окончании боевых действий, а значит, в случае их возобновления должен начаться новый отсчет 60 дней, в течение которых Белый дом, согласно существующим законам, может применять войска без одобрения со стороны Конгресса. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В ходе продолжающегося государственного визита Владимира Путина в Китай сегодня было подписано сразу 20 двусторонних соглашений в разных областях, но примечательно, что среди них не было соглашения о начале реального строительства газопровода «Силы Сибири-2», который по замыслу должен доставлять в Китай российский природный газ через территорию Монголии. Мой собеседник – экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. История с «Силой Сибири-2» – это уже очень долгая история. Она началась, если я правильно помню, еще в 2015 году. В российских средствах массовой информации я читал, что в 2025 году был подписан некий юридически обязывающий меморандум о строительстве вот этого газопровода через Монголию. В каком состоянии весь этот проект находится сейчас?
1: Ну, давайте начнем с того, что юридически обязывающий меморандум – это фигура речи такая. Состояние неопределенности по-прежнему, потому что позиция китайцев – хотите строить? Ну, стройте, ради бога, но мы вам ничего не гарантируем. Главная задача российских властей – это уговорить китайцев на

0: цену, которая устроит «Газпром» и позволит хоть как-то окупить эту вторую силу в Сибири. Китайцы упираются и ничего гарантировать не хотят. У них полным ходом идет энергетический переход, у них есть рядом Туркмения, Казахстан и так далее. Вот, поэтому, собственно, никакой гарантированной цены они не хотят. Более того, они бы не прочь снизить ту цену, которую они получают по первой ветке силы Сибири. И вообще говорят, что неплохо бы получать адекватную цену той, которая внутри России, а не той, по которой Россия продает газ в страны Европы. Там разница колоссальная. В России порядка $50 за 1000 кубометров. Китай получает по 250 примерно, а Европа по 600. «Газпром» хочет сделать Китай как Европу, а Китай хочет сделать Китай как какую-нибудь там Оренбургскую область. Поэтому и вот эти переговоры, они так ни к чему и не приводят, поэтому визит Путина в Китай, он совершенно напрасно взял с собой Алексея Миллера там, и Игоря Ивановича Сенчина. Единственное, чего они сумели добиться, ну, у «Газпрома» по понятным причинам денег особо нет на строительство силы Сибири второй, да и, в общем, и ни на что другое тоже. Поэтому их пустили на китайский долговой рынок, да, позволив размещать облигации в юане, чем и «Роснефть», и «Газпром», в общем, в принципе, пользуются. Что касается второго проекта «Силы Сибири», то в очень размытых чертах работы по подготовке к строительству газопровода из России без названия этого газопровода внесены в пятилетний план Китайской Народной Республики. Поэтому «Газпром», ну, возможно, там и китайцы тоже ведут работы по подготовке к строительству, да, то есть, ну, там исследуют местность, делают топографические карты, пишут экономические обоснования. Ну, вот, собственно, до 30-го года этим всем и будут заниматься. Надеяться, что к 30-му году начнется какая-то стройка века грандиозная, совершенно не приходится.
1: Ну, мне приходилось, опять же, в российских средствах массовой информации встречать мнение, согласно которому нынешняя ситуация в Персидском заливе как-то может повлиять на позицию Китая, хотя гораздо больше было тех, кто с этим мнением не согласен. Что вы по этому поводу думаете?
0: Китай тоже сидят не совсем сиюминутно мыслящие люди. Поэтому они прекрасно понимают, что сила Сибири будет построена как минимум через несколько лет после того, как закончится война в Персидском заливе и ситуация радикально изменится. К тому же вот этот взгляд на войну в Персидском заливе, он из России, он несколько иной, чем снаружи от России, потому что в России считают, что сейчас все быстро задрав штаны побегут за российскими углеводородами, ну и в моменте действительно так происходит. Но если брать стратегически, то это неопределенность на мировом рынке энергоносителей, вот это в очередной раз доказанная ущербность политическая, да, и с точки зрения рисков углеводородов, которые поставляются из регионов далеких, включая и Россию, да, далеких от стабильности. Это лишние аргументы Европе и Китаю, в отличие от многих развивающихся стран, у Китая и у развитых стран, которые входят в международное энергетическое агентство, ну, есть запасы нефти. Что касается России, то да, китайцы вполне с удовольствием берут российскую нефть, чтобы и принимают российский газ по той трубе, которая уже проложена. Но многомиллиардные вложения там через Монголию, вот эти все стройки века, они в них не очень пока заинтересованы.
1: Ну а Россия почему так цепляется за этот проект, который так с такими туманными перспективами окупаемости и вообще со всеми теми длящимися уже годы переговорами, которые ни к чему не приводят?
0: Ну, у России в силу потери значительной части европейского газового рынка образовались избыточные мощности, которые надо либо сокращать добычу серьезную, ну что, в общем-то, и делается, либо развивать внутри страны. Но внутри страны поставки газа, они и так убыточны для «Газпрома». А если они требуют еще дополнительных вложений в инфраструктуру, в газификацию, то корпорации камня на камне не останется, если только полностью переключаться на российский рынок. Соответственно, нужно выбирать, либо уговорить Китай и с перспективой, что добычи газа не нужно будет снижать, либо снижать добычу газа, сокращать, и вообще «Газпром» должен стать меньше тогда, да, со всеми вытекающими последствиями и для занятости, и для налогов, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь такая довольно серьезная ситуация, которая требует каких-то решений. А решений принять нельзя, потому что китайцы уперлись.
1: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. В рамках визита Путина в Пекин, куда он привез почти весь состав российского правительства, а также большую делегацию представителей крупного бизнеса, был дан старт, как сообщается, перекрестным годам образования в двух странах. Примечательно, что перед поездкой Путина жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили главу МИД России Сергея Лаврова передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу профинансировать строительство школы для живущих в микрорайоне детей, поскольку власти России строительством школы заниматься не хотят.
2: Все наши заявления аппарат президента спускает вниз, то есть перенаправляет губернатору Иркутской области и в Министерство образования и строительства Иркутской области, которые кормят нас бесконечными отписками, но по факту результатов, кроме очередных заморозок, очередных социальных объектов, мы не наблюдаем. Сообщаем, что мы категорически против передачи нашего обращения в адрес лиц и инстанций, на которые мы жалуемся. Более того, если вы видите это обращение, это означает, что на очередное наше обращение в адрес губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы не получили вразумительного ответа. В связи с указанным просим рассмотреть на федеральном уровне возможность выделения финансирования на возведение школы в микрорайоне Березово и Марковского муниципального района Иркутской области на участке с кадастровым номером 3806. 6-0-8-6-0-6, а также обеспечить условия для достройки указанного объекта. В случае, если Российская Федерация не в состоянии достроить школу в нашем микрорайоне, просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпиня с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. А активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МО, Иркутской области. Нам нужна школа!
1: Это было обращение к Владимиру Путину и Сергею Лаврову, жителей микрорайона Березовский в Иркутской области. Время свободы. В США разгорелась жаркая дискуссия по поводу создания фонда в размере почти 1 миллиарда 800 миллионов долларов, предназначенного для компенсации лицам, которые, как подчеркивается, несправедливо преследовались предыдущими администрациями. Фонд является частью сделки, в рамках которой президент Дональд Трамп отозвал иск на 10 миллиардов долларов против налоговой службы США, поданный из-за утечки его налоговых деклараций в СМИ. Во вторник Министерство юстиции представило меморандум, расширяющий условия сделки, блокируя действия налоговой службы против Трампа и его семьи в отношении прошлых налоговых деклараций. В рамках этой сделки истцы по иску, в число которых входят старшие сыновья Трампа, а также организация Trump Organization, получат извинения, но не денежную компенсацию. Управлять создаваемым фондом будет комиссия из 5 членов, четверо из которых будут назначены генеральным прокурором. Его обязанности сейчас исполняет бывший личный адвокат Трампа Тодд Бланш. Вот как вице-президент США Джей Ди Венс объяснил задачи фонда и ответил на вопрос о том, могут ли за компенсацией обратиться те, кто нападал на полицейских во время захвата сторонниками Трампа здания Капитолия 6 января 2021 года. Речь идет о компенсации американцам за необоснованное правовое преследование, которое мы наблюдали при предыдущей администрации. Подать заявку может любой желающий, как республиканец, так и демократ. Как известно, президент США помиловал ряд демократов, которые, по его мнению, действительно пострадали от такого преследования. Поэтому, если Хантер Байден захочет подать заявку на получение средств из этого фонда, он может это сделать. Процесс будет проходить в обычном порядке, мы все проверим и постараемся определить, действительно ли заявление обосновано. Мы не пытаемся раздавать деньги тем, кто нападал на полицейских. Наша цель состоит в том, чтобы компенсировать людям ущерб, понесенный в результате наиболее жестких мер со стороны правовой системы. Как известно, в нашей стране действует принцип презумпции невиновности. Человек считается невиновным, пока его вина не доказана. сказано. Есть люди, которых обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов, но это не значит, что мы будем полностью игнорировать их заявления. Каждый случай будет рассматриваться отдельно и тщательно оцениваться.

0: Это был президент США Джей Ди Венс. Создание фонда, получившего название Anti-Weaponization Fund, можно перевести как «Фонд против политизации и правосудия», резко осудили демократы. Вот что на слушаниях в Сенатском комитете по ассигнованиям, обращаясь к исполняющему обязанности генпрокурора Тоду Бланшу, напомню, генеральный прокурор в США является главой Министерства юстиции, сказал сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен.
1: Вы его бывший личный адвокат, и вы точно знаете, чего он хочет. Более того, он сам часто пишет это открыто в социальных сетях в своем аккаунте Truth Social. Он хочет использовать Министерство юстиции в своих политических целях. И с самого начала вы и ваши сообщники старались сделать то, чего он добивается, выполняя за него грязную политическую работу. То, что вы сделали, возмутительно, беспрецедентно. Это настоящая черная касса.
0: Это был американский сенатор-демократ Кристофер Ван Холлен. Ну и последняя тема. В Каннах на международном кинофестивале прошла премьера фильма «Живущего сейчас в изгнании» российского режиссера Андрея Звягинцева. Фильм называется «Минотавр». Действие происходит в сентябре 2022 года, когда в России была объявлена так называемая частичная мобилизация. Главный герой — успешный бизнесмен, который сталкивается с необходимостью отправить в военкомат, а значит и дальше на фронт, 14 сотрудников своей компании. Напомню, что согласно древнегреческому мифу, каждые 9 лет, по другим версиям ежегодно, Афины отправляли на Крит 7 юношей и 7 девушек на растерзание чудовищу по имени Минотавр. Как пишет кинопродюсер Александр Роднянский, в фильме Звягинцева этим чудовищем стало российское государство, пожирающее своих и чужих граждан. Фильм был встречен 10-минутной овацией, а вот что сказал Андрей Звягинцев сразу после премьеры.
2: У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру, от Ванкувера до Лондона, от Сантьяго де Компостела до Лимассола и так далее, со всеми остановками. Но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я бесконечно признателен им всем. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке. Я бесконечно благодарен актерам, большую часть которых я снимал впервые и познакомился с ними впервые. Я вам очень признателен. И, конечно, вам, зрителям этого зала, великого зала «Люмьер», который снова нас принял в свои стены. Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу. Спасибо всем.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
5: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
4: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Говорит «Радио Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
7: и Ярослав Шимов.
6: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю. Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
1: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера, ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось, и это одно из проявлений этих перемен.
6: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Было же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир — это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
1: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов

0: западного мира. Вот это только один пример.
1: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
0: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях давно умерших или просто живших в прошлом – с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно, а подход, который существовал 200 или 300 лет назад – это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрет работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже неисторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
1: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
0: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну, говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
1: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, и не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров

0: заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
1: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщин и заканчивая историей, разного рода меньшинств, этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
0: Я заметил в наших беседах последних месяцев, играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей-лжепророков. Потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, значит, придет кто-то потемнее.
1: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья,

0: изучают дупло или веточку, а не видят ни дерева, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым. Ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше – другие авторитеты, и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха Просвещения все это перевернула, но эпоха Просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит – вот это интересно.
1: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок «Теперь мы все социалисты». Да, молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
0: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории. Как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна, мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизация это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
1: Ну, так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
0: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо,

0: право считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
1: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого, это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
0: Приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности – они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
1: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха, вот вам приведу такой пример, учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался, по-немецки я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое, британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года, но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
0: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания

0: совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тунс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
1: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и о постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.орг. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
0: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Настоящее время на Радио Свобода.
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
14: Дух Пекина существует. Я не знаю про дух Анкориджа.
15: Съездили в Китай и забыли про Аляску. Чем закончился визит Путина в Пекин и какой провал скрывает государственный пафос?
16: как раз замещает

0: Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы.
1: Китай теснит Россию даже в торговле военной техникой. На словах – союзники в борьбе с Западом. А что же на деле?
2: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня разбираемся, что же скрыто за официальными кадрами и декларациями. В Пекине Путина встречают сразу два старых друга. Председатель Си и некий Пен Пай. Легенда гласит, 26 лет назад Путин поцеловал китайского мальчика, и тот стал инженером. Встречи в Пекине, подарки, лекции по истории совершенно случайные. Но очень символичны, говорит телевизор.
3: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: Они виделись друг с другом почти 26 лет назад, во время первого государственного визита Путина в Китай. Вот эти уникальные кадры. 11-летний мальчишка Пен Пай вместе с родителями случайно оказывается рядом с российским президентом.
3: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день.
5: Владимир Владимирович, вы упомянули Мао Цзэдуна и провинцию Хунань. Это как раз подарок оттуда. Это фарфор, который делался по заказу Мао Цзэдуна.
2: Государственные газеты пишут, одна и та же встреча разницей в 26 лет. Это символ долгой дружбы России и Китая. А может быть намек, что Путин очень долго на одном месте? Впрочем, и та версия есть. Напишите, какая из них ближе вам, а мы расскажем, с чем же Путин уехал из Китая.
6: В Пекине на площади рядом с Домом народных собраний, ожидая появления руководителя своей страны и российского президента, специально отобранные дети репетируют коллективную радость, высоко подпрыгивают и машут руками. И вот на площадь прибыли высокопоставленные лица. Отношения двух стран, Китая и России, как уверяют в Пекине, шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. По словам лидера Китая, мир сейчас сталкивается с риском возвращения к закону джунглей. В Китае считают, что договор о дружбе и сотрудничестве с Россией приобретает на этом фоне особую ценность.
7: Мы должны совместно продвигать построение более справедливой и равноправной системы глобального управления.
6: Об особой ценности взаимоотношений между странами в открытой части переговоров сообщил и российский президент.
8: Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке.
6: Войну России против Украины председатель Китайской Народной Республики и российский президент обсуждали в закрытом, непубличном формате. Как считают эксперты, Пекину выгодно поддерживать Россию на уровне, достаточном для продолжения конфликта, но недостаточном для того, чтобы Китай сам оказался под прямым санкционным или военным ударом Запада.
9: Какие-то долготлеющие конфликты в Европе и в любой другой части мира для Китая гораздо более интересны, потому что это отвлекает внимание Соединенных Штатов Америки, отвлекает внимание Европейского Союза, то есть ресурсы тратятся не на противостояние Китаю, а вот на какие-то военные операции, которые находятся очень далеко от Китая.
6: Одна из основных тем переговоров – достижение прогресса в строительстве нового газопровода между Россией и Китаем «Сила Сибири-2».
8: Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля.
6: Впрочем, пресс-секретарь президента России признает, еще не все вопросы улажены.
10: Какие-то нюансы осталось договорить, но в целом такое понимание уже имеется.
11: Временные интервалы какие-то уже вырисовались?
10: Чего?
11: А вот это проект по силе Сибири-2?
10: Ну, четко пока нет, потом все-таки это коммерческая информация.
6: В Кремле, пытаясь компенсировать финансовые потери от утраченных европейских газовых рынков, хотят убедить Пекин покупать еще больше российского топлива. Но в Китае не спешат с заключением соглашения. Ждут, когда в Кремле снизят цены.
9: Мяч на стороне Китая. И Китай будет ждать максимально плохого экономического положения России для того, чтобы действительно давить и по цене газа, по условиям поставки, по условиям строительства. Ну, это абсолютно нормальная бытовая логика. Вы, когда торгуетесь на рынке, вы ждете, когда ваш продавец будет в плохом положении.
6: Российский президент приехал в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай американцев.

Китайского президента. В подписанном совместном заявлении Россия и Китай раскритиковали односторонние санкции, пошлины и похищение лидеров других стран, имея в виду президента Венесуэлы. В январе Николаса Мадуро вывезли в Нью-Йорк и предъявили обвинения в контрабанде наркотиков и торговле.

0: встречах Путина и Си в этот раз особняком стоит фраза о противостоянии фашизму. Ее на пресс-конференции произносит глава Китая, но она явно из лексикона Путина. Журналист Рид Стендиш полагает, что не надо из этого факта делать вывод о некой военной помощи Пекина Москве. Это просто часть их старого совместного нарратива.
1: Если помните, давайте немного отмотаем назад, к сентябрю 25 года. Тогда отмечалась большая годовщина окончания Второй мировой войны в Азии. В Китае прошел масштабный парад. Туда приехал Путин, а вместе с ним и множество других лидеров. И в рамках этого события было много разговоров. Выходили статьи, звучало много заявлений о том, что, знаете, Китай и Россия были частью коалиции, победившей фашизм, и что они находятся на стороне победителей во Второй мировой войне. И вот теперь мы оказались в мире, где, как Си Цзиньпин заявил на этой встрече с Путиным, и как он уже не раз говорил ранее, мы не можем допустить возвращения закона джунглей. Подобными формулировками они прежде всего пытаются донести мысль. Послушайте, вообще-то именно мы, а не Запад, и уж тем более не Соединенные Штаты, являемся хранителями этого послевоенного миропорядка. Разумеется, мы можем углубиться в дискуссию и спросить, позвольте, а как страна вроде России, которая начала полномасштабное вторжение в Украину, может быть защитником послевоенного консенсуса? Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с весьма явными противоречиями. Однако, если смотреть с точки зрения китайской риторики и позиции Пекина, Си Цзиньпин пытается транслировать миру именно этот посыл. «Я гарант стабильности». Главная идея, которую Си пытается сейчас продвигать, заключается в том, что Китай не собирается отбирать чужие территории или указывать другим, как им жить.
0: И о том, как Россия вписывается в идею Китая, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Артем.
0: Что, на ваш взгляд, достанется России в той картине мира, которую сейчас продвигает Китай?
2: Ну, Россия остается незавидная роль, потому что она теряет, катастрофически теряет свое влияние, свой моральный вес, политический, экономический тоже. Ну и вот то выступление Путина, что мы экспортируем в Китай нефть, газ и даже жиженый газ, сказал, природный жиженый газ, и больше ничего. То есть предложить нечего, а в то время как 60-е, 70-е годы Советский Союз экспортировал технологии, специалистов, какие-то идеи, потому что их объединяло так или иначе коммунистическое. Идеи сейчас, эти отношения перевернулись суверенно, и вассал, и Путин теперь вынужден прилетать в Пекин, чтобы упрашивать своего высокого покровителя, товарища Си, ну, по сути говоря, поддержать российскую экономику и поддержать Путина на международной арене. Ну и как было сказано предыдущим оратором, в общем и целом у Китая своя позиция, своя повестка. Китай, конечно, не будет прогибаться, но он будет говорить очень правильные, нужные, красивые слова. Но за этими красивыми словами кроется абсолютно голый китайские интересы и идеология уходят на второй план. Россия страна большая, действительно, и когда-то диктовала, возможно, Китаю свои условия. И я напомню, что 19 век это вообще в китайской историографии назван веком унижения, не в последнюю очередь, потому что Российская империя вторгалась не раз и не два, вторгала у Китайской империи территории, поэтому в Китае это помнят, конечно, но открыто не говорят, но все равно реваншистские настроения там присутствуют. И действительно, еще при встрече Си Цзиньпина с Трампом им была высказана такая мысль, конкретно она отчеканена в тезисе, что мы за ровные, сбалансированные стратегические взаимоотношения и за баланс. Вот этот вот мировой баланс – он Китаю важен, потому что вся китайская философия, и политическая в том числе, выстроена на модели баланса. Китай не хочет доминировать, как Соединенные Штаты, он прекрасно понимает, что это тяжелая ноша, но балансировать и при этом играть роль, если не первой скрипки, то равной, то, конечно, он желает.
0: По итогу визита в Китай помощник Путина Ушаков говорит, что знать не знает о духе Анкориджа. Есть, мол, только дух Пекина. Как вы это понимаете?
2: Быстренько, как говорится, забыл возлюбленную, да, предыдущую, и бросился в объятия любимого мужа, старшего мужа в данном

0: В случае, если перефразировать известный фильм «Белое солнце пустыни». Ну, я думаю, что в этом и заключена вся шизофреническая внешняя политика Кремля. Сегодня там возносить Трампа, завтра возносить Си, забывать. Ну, Китай-то ничего не забывает, он как раз-таки все это фиксирует. И фиксирует это, конечно, Дональд Трамп, который за эти слова может уцепиться, но не сколько за слова Ушакова, сколько за то, как Путин пытается бегать от одного к другому. То они с Трампом договариваются делить мир, то тут же вслед за Трампом Путин бежит к Си, что-то там, значит, за его спиной шептаться и опять-таки выстраивать. Это, конечно, Вашингтону не понравится. Но это выдает тот факт, что Россия в очень уязвленном положении, раз она отказывается от неких договоренностей и быстро перескакивает, значит, у нее нет устойчивой позиции. И в Пекине, и в Вашингтоне это считывают, естественно.
1: А есть ли для России разница стремиться к Западу, зависеть от Запада или зависеть от Китая?
0: Ну, я думаю, разница есть. Россия, конечно, не хочет зависеть от Китая, потому что зависеть от Китая, это означает, что никаких гарантий нет. Потому что Китай это очень прагматичное на самом деле пространство. Все считают, что Запад прагматичный, а в действительности Китай. Потому что Китай, кстати говоря, никогда не принимал отставников. Ну, если вот на Западе это принято, и в Москве это принято, там Асада принять, Януковича, то Китай никогда этим не занимался. Для него списанный материал – это списанный материал. А поэтому Москва, конечно, не хочет попадать под зависимость Китая, хочет, наоборот, от Китая как можно дальше уйти, но не получается, притяжение слишком сильное, и с Западом отношения, и взаимоотношения очень плохие. Но вот эта вот попытка дразнить Запад, если вы не пойдете на уступки, то мы будем дружить с Китаем, тоже ничем хорошим для Москвы не закончится, потому что, ну, Москве предложить-то нечего, кроме своего ядерного оружия, огромной территории. А больше как бы тех самых козырей нет, о которых постоянно говорит Дональд Трамп.
1: Вы имеете в виду ядерное оружие? Вот смотрите, насчет ядерного оружия. По итогам поездки представителя российской делегации Дмитрий Шугаев говорит корреспондентам, что китайцы посмотрели на военные учения перед поездкой Путина и очень рады. А чему китайцы здесь конкретно радуются, если Китай себя позиционирует как страну, которая несет мир?
0: Ну, конечно, радоваться-то нечему. Потому что для Китая очень важно, чтобы сосед не представлял никакой угрозы. А если этот сосед, будь то это КНДР или Российская Федерация, постоянно кричат о том, что в случае чего мы вытащим ядерную дубину, обязательно ею воспользуемся, то, конечно, Китай этим не рад, потому что это вообще-то у его границ происходит. Да? Китай-то наоборот сейчас, как бы это странно ни звучало, выступает гарантом нормальности. Поэтому они говорят, мы за сохранение мирового порядка, мировой стабильности. Давайте возвратимся к системе международных отношений, которая, да, может быть, обветшалась, но все-таки лучше нее-то не придумано. Да? Соответственно, это и укор и в сторону Трампа, и в сторону Путина, потому что один аннексировал Крым и развязал войну, второй тоже там на Ближнем Востоке дров наломал. Так что Китай во всех этих взаимоотношениях выглядит очень даже сбалансированным и, наверное, рациональным звеном. Однако важно понимать, что Китай пока не может влиять сильно на Россию в военном именно плане, сдерживать ее ядерные амбиции. Китай, наверное, через некоторое время сможет свой арсенал в ядерное насытить таким образом, чтобы выйти на некий возможный паритет с Российской Федерацией и Соединенными Штатами, но это, мы же прекрасно понимаем, что это, в принципе, орудие, прежде всего, сдерживания. И Китай это всячески подчеркивает. А Путин, наоборот, говорит о том, что мы можем применить и даже изменили доктрину государственной безопасности, как известно, где прописали, что в случае чего могут применить в случае там нападения, не ядерного нападения. Это, конечно, беспокоит Китай.
1: Ну и несмотря на все подписанные в очередной раз декларации о дружбе, многие экономические отрасли, прям целые отрасли в России жалуются на сближение с Китаем. То есть не только у Китая есть чему быть недовольными в этом.

0: этих отношениях. Давайте посмотрим материалы об этом и вернемся к обсуждению.
1: С начала полномасштабной войны против Украины Россия резко увеличила торговлю с Китаем. Владимир Путин в ходе своего визита в Пекин рассказал о рекордном товарообороте между странами. Однако российские предприниматели уже не первый год жалуются на конкуренцию и демпинг цен со стороны китайских производителей.
2: В 2022 нам перекрыли все каналы. Мы усиленными методами начали импортозамещаться. Но сейчас все это рухнуло, потому что у Китая и в мире в целом перепроизводство. Страны пытаются на экспорт отправить все избытки, просто демпингуют, чтобы захватить рынки. У Китая самые большие в мире возможности по снижению цен. Он просто заваливает Россию этими ценами, уничтожая российских производителей.
1: С начала большой войны россияне массово пересаживаются на китайские автомобили. Если в 2021 году доля китайских автомобилей в продажах составляла 9%, то в 2024 уже 60%. Только за первые 4 месяца 2026 года ввоз легковых машин из Китая увеличился почти вдвое. Это данные главного таможенного управления Китая. Российских производителей пытается защитить государство, но так называемый утильсбор, фактически дополнительный налог на импорт, пока сказался на рынке лишь ростом цен. А россияне все чаще делают выбор в пользу более дешевых вариантов.
2: Нашим условием было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Коллеги готовы предлагать модели электрического или гибридного автомобиля в классе, который не пересекается напрямую с АвтоВАЗом, но востребован.
3: За счет того агрессивного демпинга, который мы увидели со стороны многих наших китайских брендов на рынке, а скидки доходили до даже не 500 тысяч рублей, а до 1 000 000 рублей по некоторым автомобилям, особенно там, которые были выпущены еще в 2023 году, то, конечно, мы скорректировали свою политику.
1: Недовольны сближением с Китаем российские металлурги и представители машиностроения. Они жалуются на отток внутренней продукции и рост дешевого импорта из Китая. Пытаясь справиться с кризисом, предприятия сокращают рабочую неделю, увольняют сотрудников и приостанавливают работу печей. Гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев предположил, что китайское машиностроительное оборудование занимает уже больше половины российского рынка.
2: Около 57% всего технологического оборудования в России является китайским. То есть мы почти полностью уже перешли на китайские технологии. Это значит, что Россия сегодня критически зависит от того, остановит или нет Китай поставки оборудования в нашу страну.
4: Следующая история – это российские машиностроители. Стоит просто тотальный вой о том, что все наше машиностроение, производство самой разнообразной техники не выдерживает, не в состоянии конкурировать с Китаем. Что заводы уже стоят на грани закрытия, и, собственно говоря, это вот та причина, по которой наши машиностроители все время лоббируют введение всяких вот этих утильсборов, которые ложатся дополнительной нагрузкой на карманы россиян и так далее. Но видно, что российское машиностроение просто не в состоянии подняться, потому что его полностью давит жесткая конкуренция с китайцами, которые эту конкуренцию выигрывают.
1: Рост товарооборота, который приветствует Путин, пожалуй, не в полной мере работает в зоне экспорта. Например, из-за введенных тарифных квот в первом полугодии 2025 года российский экспорт пшеницы в Китай упал в 19 раз, после чего начал восстановление. Также производители жалуются на сложности с доступом на китайский рынок из-за политических решений китайских властей. В апреле Китай впервые с прошлого лета вообще не закупал пшеницу из России. Проблемы испытывают и производители мяса птицы. Так, за последние 3 года импорт куриного филе из Китая вырос почти в 39 раз, что заставило около трети всего импорта мяса птицы в России. Это давит на цены и рентабельность российского производства. На этом фоне в мае Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы из Китая из-за нарушений безопасности. В целом, согласно официальной статистике, Россия продает товары в Китай на большую сумму, чем покупает. Однако это не решает проблему растущей зависимости от Китая в технологическом секторе. По оценке Bloomberg, 90% технологичного импорта в Россию идет через Китай, напоминает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
5: И это все, начиная от оборудования для вполне гражданских отраслей, ну и из-за нынешней экономической ситуации инвестиции в России практически остались. Тем не менее, да, запчасти для уже существующего оборудования, в том числе для нефтеперерабатывающих заводов, которые регулярно метелят украинские беспилотники. беспилотники. И заканчивая компонентами и оборудованием для производства оружия. Да, я про бытовую технику, про гаджеты, про все, что связано с чем-то более сложным, чем гвозди. Молотки с отвертками, все идет через Китай.
1: Поэтому зависимость России от Китая ощущается буквально во всем, констатирует Максим Блант.
0: Ну и важно помнить, что основной товар – это ресурсы, и товарооборот измеряется в деньгах, а не в количестве штук. И несмотря на зависимость, государственные экономисты, которые поехали в Китай, и миллиардеры показывают хорошее настроение. Даже Олег Дерипаска, который ругал российскую экономику в своем телеграм-канале, остался доволен, что уедет с миллиардами. Но радость Дерипаски, возможно, преждевременна, ведь Китай теснит Россию даже в тех сферах, где на которые Россия вообще-то исторически всегда рассчитывал, и об этом мы перед эфиром поговорили с китаистом Тимуром Умаровым.
6: Если мы посмотрим на присутствие России и Китая, например, на рынке товаров ВПК, вооруженно-промышленного комплекса по всему миру, потому что Россия тоже одна из главных экспортеров ВПК в мире, Китай в эту сторону тоже активно движется и как раз замещает Россию на ровно тех рынках, которые раньше считались главными клиентами Москвы, потому что это в основном развивающиеся государства, которые иногда не имеют доступ к американскому или европейскому рынку по причинам идеологической несовместимости их политических режимов с условиями экспорта стран Запада, и поэтому они обращались раньше к России. Но теперь Китай предлагает то же самое, что и Россия, но по более выгодной цене, иногда даже по качеству и возможностям некоторые объекты военно-промышленного комплекса Китая превосходят российские. Например, дроны. Если мы посмотрим на рынок мировой дронов, то китайцы здесь давно уже впереди России, еще тогда, когда Россия даже не начинала свое полномасштабное вторжение в Украину. Но при этом вот это столкновение интересов, которые у этих двух стран существуют, оно помимо ВПК есть еще во многих других отраслях. Это видно и в Центральной Азии, это видно и там, если мы посмотрим на ситуацию в Иране в целом, да, экономически эта ситуация выгодна России, но не выгодна Китаю, да, то есть есть много примеров того, как интересы Москвы и Пекина сталкиваются, но при этом это не обязательно приводит к прямому столкновению или какому-то конфликту.
0: И где же эти красные линии в интересах Москвы и Пекина, мы спросим у Руслана Айсина. Руслан, на ваш взгляд, вы видите в российско-китайских отношениях какую-либо почву для будущего конфликта?
7: Но она однозначно заложена. Действительно, красных линий и линий напряжения очень много. Потому что Китай растущая сверхдержава, по сути говоря. Она, конечно, будет теснить Россию на ее традиционном поприще. А прежде всего, в доминации Евразии. Потому что до последнего времени Российская империя, Советский Союз, даже Российская Федерация еще как-то присутствовали в Центральной Азии, Кавказе, на территории Ближнего Востока и даже Западной Африки и Североафрики. А сейчас мы видим активное проникновение туда Китая. Китай, естественно, будет вытеснять Россию из рынков, из политического пространства. И так или иначе, России как-то придется этим отвечать. Потому что говорить о том, что там треклятые англосаксы, не получится. Да? И в этом смысле Китай обязательно вытащит из запасников все эти идеологические нарративы, которые использует сегодня Москва, там построение Великой империи, русского мира. У китайцев тоже есть свой китайский мир. Я извиняюсь за выражение, но он называется Хуяся. Китайский мир, китайскость. И они претендуют на те земли, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Это вам и Байкал, и так далее, и тому подобное. И в этом смысле России придется чем-то отвечать. А чем, не очень ясно. Экономически не смогут, население стремительно уменьшается, понятное дело, да. Ну вот остается ядерное оружие, единственный щит, а более никак. Потому что если так пойдет и дальше, то действительно вся и промышленность, и остальные отрасли будут просто захвачены Китаем. Никто не может противодействовать Китаю в действительности. Россия, тем более, но когда Путин запускает Китай, он, конечно, делает самую большую отвратительную мину, да, стране, потому что после этого китайцы попробуй выгони. Ни в дверь, ни в окно это не получится сделать. А Китай работает очень жестко, как вы знаете, это не только Чайна-тауна, это прошлый-позапрошлый век. Китай обрастает, как это происходит, например, в Африке. Да? Были случаи, когда они строили, например, какие-то предприятия и здания для правительства, а потом выяснялось, что там были вшиты специальные жучки, аппаратура, которая все это анализировала, прослушивала, да, то есть они вторгаются уже в самое сердце государственного аппарата. А Россия со слабеющей, дряхлеющей управленческой системой этому не сможет противодействовать. Ну, вот или мягко сдадутся, или придется дать тот самый последний решительный бой.
0: Ну, вот у нас чуть больше минуты остается. Можем ли мы какой-то вывод сделать, почему хотя бы даже в попытках подружиться с этой сверхдержавой не получается у Путина конвертировать свою дружбу в экономику?
7: Ну, потому что Путин, честно говоря, неряшливый управленец, никакой управленец, я бы сказал, и он не может сделать и поступить так, как это делают китайцы, экономика отдельно, котлета отдельно. Он все пытается замешать, потому что для него сейчас единственная цель там победить Украину, и ради этого он готов на все. Ну, а китайцы, конечно, этим будут пользоваться и тихой сапой прибирать то, что им нужно.
0: Ну, Рейтер на днях писал, что Китай якобы тренирует российских военных, но мой коллега Рид Стендиш полагает, что это наоборот Россия делится опытом, а потом Китай его продает. Почему же Путин так дешевит?
7: Ну, потому что Путину нужно чего-то отдавать, Китаю что-то продавать. Что еще остается? Ну, аэрокосмические технологии, да, и система ВПК. Отчасти больше отдать нечего, ну, если кроме каких-то эзотерических тайн, которые Путин так любит, но вряд ли это сильно вдохновит Китай, у которого у самого такого добра полный дворец.
0: Спасибо большое вам, Руслан. Политолог Руслан Айсин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, что же скрыто за пафосом официального визита Путина в Пекин. Разбирались, насколько слова, которые звучат, те заявления, которые подписаны, соответствуют реальности. И видим, что действительно экономических успехов больших нет, хоть на них и закладывались. И даже Антон Силуанов, который приезжал в составе делегации, говорит журналистам, что инвестиции из Китая будут, но, увы, не в том объеме, сколько нужно, чтобы поднять российскую экономику. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментарии, если можете, какие выводы делаете вы. И увидимся завтра. До свидания.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно

0: приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
1: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
2: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
1: это
2: ее.
1: Какие, например?
2: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. А был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры», были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
1: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда...
2: Да, ее прикрыли сразу. Да, да, я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят очень большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там... сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот. И с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
1: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
2: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском, и практически не читаю о российском.
1: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
2: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как много из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятность.
1: Я понимаю вас, сталкивался. Поэтому не спрашиваю.
2: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
1: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
2: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом. И я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу, с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
1: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
2: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
1: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
2: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
1: Да-да-да, ничуть не уступающим
2: это
1: большому кино.
2: Ничуть абсолютно не уступающим, а очень часто и превосходящему, тогда, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое, мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
1: ну, да, 26 лет, собственно, да.
2: 26 лет
1: уже, да.
2: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», да, автора «Шоураннера», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах, изданных либо Марвелом, либо,
1: да, DC.
2: Либо DC. Yeah. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан,
1: да, да,
2: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способные охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар»,

0: Бафту, Золотой глобус и прочее.
1: И так далее, да.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
1: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
0: да,
1: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
0: Последний великий год кинематографа, это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Fighting Club», а «Бойцовский клуб». Но
1: это тоже уже 27 лет с тех пор.
0: Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории зрительных фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
1: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
0: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный для меня.
1: Значит, он вас не зацепил, не захватил.
0: Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, послевкусие. Для меня это очень дорого стоит.
1: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
0: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил его туда не я.
1: Да, я знаю.
0: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
1: По-пацански.
0: А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
1: вечер». Ну да, да, у него были...
0: С этими героями.
1: «Барьеры».
0: У него были
1: такие...
0: «К барьеру»,
1: да, да, да,
0: относительно
1: да,
0: приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок».
1: Угу.
0: А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
1: это
0: коллектив.
1: Это мы тоже помним, да.
0: Да, да. Конечно, ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я... относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, ну, угу.
1: ну
0: коллеги по профессии,
1: угу. ну,
0: коллегиальным
1: чувством. Такие, да.
0: Коллегиальным чувством. Угу. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
1: А что так
0: ведут себя?
1: Да, да.
0: Ну, как бы, начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
1: Угу.
0: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
1: Писал.
0: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
1: Иштвана Саба, да.
0: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
1: Ну да, только
0: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
1: ну да, Матадор,
0: интеллектуально быстрым
1: проекты.
0: Человеком.
1: Угу.
0: И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический угу. интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно тех, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались. И сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа. И особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
1: и напишут, и про кого-то. Кажется, еще. Да, да,
0: на здоровье, конечно, я же не против.
1: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, 5-й год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
0: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, угу. людьми прошедшими войну, и детьми войны. Угу. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай,
1: да.
0: такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это, естественно, идет война. денег особенно не хватает. Угу. Рынок небольшой. Но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
1: Ну, будем ждать окончания войны.
0: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что касательно всего остального, зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. Вы слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганику. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, у нас свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 20 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Литве из-за угрозы проникновения беспилотника со стороны Беларуси объявлялась воздушная тревога, что стоит за российско-белорусскими учениями по отработке применения ядерного оружия. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник призвал страны мира отказаться от закупки российских энергоносителей. США и Великобритания, напротив, ослабили санкции против энергетического сектора России. Россия и Китай дали старт перекрестным годам образования. Жители одного из микрорайонов Иркутской области попросили передать председателю КНР Си Цзиньпину их просьбу выделить средства на строительство школы для детей, живущих в этом микрорайоне. Также сегодня.
1: Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру. Мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм.
0: На международном кинофестивале в Каннах состоялась премьера нового фильма российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Зрители устроили создателям фильма 10-минутную овацию. На юге Литвы, в том числе в столице страны Вильнюсе, сегодня утром объявлялась воздушная тревога в связи с возможным проникновением в воздушное пространство Литвы беспилотника, летевшего со стороны Белоруссии. Работа Вильнюсского аэропорта была приостановлена. Жители страны получили сообщение с призывом проследовать в укрытие. В укрытие проследовали президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинени и председатель Сейма Йозас Оликас. Для перехвата дрона поднимались истребители НАТО, патрулирующие небо над странами Балтии, а беспилотники, летящим в сторону Литвы, литовские власти были предупреждены по горячей линии белорусскими военными. К моменту записи этого выпуска беспилотник обнаружен не был. Вчера силы ПВО НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. Как выяснилось, это был сбившийся с курса украинский беспилотник, целью которого был объект на территории России. В последнее время было зафиксировано несколько подобных случаев. Власти Украины обычно в этих случаях приносят извинения странам Балтии, объясняя проникновение беспилотников в их воздушное пространство работой российских средств радиоэлектронной борьбы. Вчера же служба внешней разведки России обвинила Латвию в том, что она собирается предоставить Украине возможность наносить удары дронами по России со своей территории. В Риге эти утверждения назвали ложью. Вот что сказал глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле.
2: Россия развернула активную кампанию дезинформации против Латвии, распространяя преднамеренную ложь о том, что Латвия разрешает использовать свое воздушное пространство для ударов беспилотников вооруженными силами Украины по России, и что Латвия планирует разрешить использование своей территории для запуска дронов с территории Латвии по целям в России. Это преднамеренная ложная информация. Это продолжение кампании дезинформации.
0: Это был глава Латвийского центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле. Тем временем в Беларуси продолжаются российско-белорусские учения подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, проводимые совместно с Россией. Согласно официальным заявлениям, в ходе учений планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению. Президент России Владимир Путин объявил в конце марта 2023 года о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также о планах переброски туда ракетного комплекса «Искандер» и 10 самолетов-носителей тактического ядерного оружия. Тем не менее, многие независимые наблюдатели полагают, что доказательств того, что ядерные боеголовки действительно переброшены на территорию Беларуси, нет. Вот как ситуацию комментирует Владимир Жигарь, представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси «Белпол».
3: Год назад примерно что-то подобное в Беларуси проводилось, конечно, не в таких масштабах. И тогда русские увидели абсолютную неготовность белорусских коллег к работе с такого вида оружия, в том числе даже психологической. Белпол не обладает никакими данными, то есть мы проверяли это, мы искали, мы смотрели, но нет никаких подтвержденных фактов того, что на территории Республики Беларусь размещено тактическое ядерное оружие русских. Ну, нужно понимать, что даже если бы тактическое ядерное оружие на территории Беларуси было размещено, для этого необходимо было бы привести на территорию Беларуси достаточно внушительное количество русских, потому что ракетных войск стратегического назначения в Беларуси нет. И управлять этим оружием, в том числе там проводить какой-то сервисный осмотр, контроль, вывод этого оружия даже из бокса, все это должны были бы делать русские. Но такой передислокации россиян на территории Беларуси за последние годы не было обнаружено. При этом нужно понимать, что правовая база для размещения на территории Беларуси тактического ядерного оружия или того же самого орешника, она уже создана. То есть это тот самый договор о коллективной безопасности союзного государства, который был подписан в 2024 году и ратифицирован в 2025 году. Инфраструктура определенная, в общем-то, тоже имеется для достаточно быстрой передачи.

дислокации такого оружия на территорию Республики Беларусь. Но при этом также стоит учитывать, что Беларусь, благодаря Лукашенко, лишилась военного суверенитета 24 февраля 2022 года, и это как раз-таки было дополнительно закреплено еще вот этим договором

0: территории Беларуси не может остаться незамеченным. Это не одна машина, это порядка 20-25 машин, которые передвигаются крайне медленно, они крайне большие. И не заметить передвижение их по Беларуси, ну, просто-напросто невозможно. Даже это бы информацию передали Белпол и обычные люди, и это можно было увидеть банально просто со спутников. Но такой информации не было. И может ли это быть своего рода отвлекающим маневром? Может быть. Может быть ли это подготовка к чему-то большему через некоторое время? В том числе это может быть, как я сказал, по той информации, которой обладает Белпол, прошлые учения оставили негативный такой осадок у русских, потому что они увидели, что белорусы не готовы работать с такого вида оружием. То, что угроза из Беларуси исходит, это безусловно факт. За последние несколько лет Беларусь тотально милитаризируется. Причем она милитаризируется во многих аспектах. Милитаризируется белорусская экономика, милитаризируются белорусские дети, милитаризируется белорусская правовая база. Вводятся, например, в некоторые законы такие изменения, как там прописываются такие изменения, как разбор завалов гражданским населением и оплата труда гражданскому населению во время невоенного характера. То бишь, это опять-таки идет своего рода отсылка к СВО. Изменяется уголовный кодекс, административный кодекс, изменилась белорусская конституция. Вводится, например, возможность не гражданам Республики Беларусь проходить воинскую службу в рядах вооруженных сил Республики Беларусь. Понятно, ну там на сержантских должностях, но все же. Также на территории Республики Беларусь возводится инфраструктура военного назначения за деньги русских, которая не нужна для государства, которая не готовится к войне в краткосрочной перспективе.
1: Это был представитель Ассоциации бывших сотрудников силовых структур Беларуси Белпол Владимир Жигарь. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». На фоне продолжающихся российских ударов по Украине, в результате которых ежедневно гибнут мирные жители, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, созванное по просьбе Украины после того, как на прошлой неделе при попадании российской ракеты в жилой дом в Киеве погибли не менее 25 человек. Их похороны продолжаются. Вчера состоялось прощание с сестрами Яковлевыми. Старшей Вере было 17 лет, младшей Любави 12. Их отец погиб на фронте в Луганской области в 2023 году. Представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя назвал заседание Совета мероприятием для галочки и в очередной раз обвинил страны Европы в попытках помешать мирному процессу в Украине.
2: Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим. Переговорный процесс находится в тупике. Зеленскому следует отдать приказ прекратить огонь, вывести ВСУ из российских регионов, в том числе из Донбасса, перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. До тех пор, пока оно это не осознает, добиваться целей специальной военной операции продолжат вооруженные силы Российской Федерации. Очевидно, что в этом упорстве Зеленского активно поддерживают европейские страны. Мы неоднократно говорили, что в Лондоне и Брюсселе поставлена только одна задача – обеспечить продолжение конфликта с Украиной, затянуть его как можно дольше, нанести России как можно больше ущерб. Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником переговоров России и Украины, кроме как насмешкой, назвать нельзя.
1: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Представитель Украины Андрей Мельник призвал страны международного сообщества к бойкоту российских энергоносителей, напомнив, что средства, которые получает за них Россия, идут на финансирование войны против Украины. Если сопоставить объемы импорта энергоносителей с военным бюджетом России за прошлый год, который оценивается примерно в 145 миллиардов долларов, картина становится очевидной. Закупки российских энергоносителей всего тремя крупнейшими потребителями значительно превысили все годовые расходы России на оборону. Другими словами, из-за отсутствия санкций ООН, чему препятствует злоупотребление Москвой правом вето в Совете Безопасности, ряд государств фактически поддерживают военную машину Путина за счет продолжающегося импорта российской нефти, газа и угля. Мы призываем Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки и все миролюбивые страны ввести масштабные вторичные санкции против государств, которые продолжают поддерживать российскую военную машину. Чем шире будет коалиция стран, готовых отказаться от таких закупок, тем быстрее прекратится субсидирование российской агрессии за счет импорта энергоносителей.

0: и тем скорее закончится эта война. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Несмотря на эти призывы, постоянно звучавшие из Киева, в связи с резким повышением цен на энергоносители из-за войны в Персидском заливе, США недавно в очередной раз продлили частичную отмену санкций за покупку российских нефти и газа. Свои санкции смягчила и Великобритания, ставшая вслед за Соединенными Штатами второй западной державой, пошедшей на этот шаг из-за топливного кризиса. Как пишет BBC, британские власти разрешили импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, а также сняли ограничения на оказание услуг двум российским газовым проектам «Сахалин-2» и «Ямал-СПГ». А президент США Дональд Трамп в своем очередном заявлении по поводу ситуации в Персидском заливе пообещал скорое окончание войны с Ираном и резкое падение цен на нефть на мировом рынке. «Мы очень быстро закончим эту войну. Они так сильно хотят заключить соглашение, они устали. Все это должно было произойти 47 лет назад, кто-то должен был что-то с этим сделать. И это произойдет скоро, и вы увидите, как цены на нефть резко упадут. Они упадут. Нефти везде так много, цены резко упадут. Мы проделали чертовски хорошую работу, и я думаю, что мы очень быстро с этим покончим, и у них не будет ядерного оружия. И, надеюсь, мы закончим все это очень приятным способом». Это был президент США Дональд Трамп. Вчера же Сенат США 50 голосами против 47 одобрил продвижение резолюции, ограничивающей полномочия Трампа на ведение военных действий против Ирана. Инициатива, подготовленная демократами, обязывает Белый дом прекратить боевые действия и вывести американские войска из зоны конфликта, если Конгресс не даст на это официального одобрения. В администрации США настаивают, что ранее Конгресс уже был проинформирован об окончании боевых действий, а значит, в случае их возобновления должен начаться новый отсчет 60 дней, в течение которых Белый дом, согласно существующим законам, может применять войска без одобрения со стороны Конгресса. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 20 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В ходе продолжающегося государственного визита Владимира Путина в Китай сегодня было подписано сразу 20 двусторонних соглашений в разных областях, но примечательно, что среди них не было соглашения о начале реального строительства газопровода «Силы Сибири-2», который по замыслу должен доставлять в Китай российский природный газ через территорию Монголии. Мой собеседник – экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. История с «Силой Сибири-2» – это уже очень долгая история. Она началась, если я правильно помню, еще в 2015 году. В российских средствах массовой информации я читал, что в 2025 году был подписан некий юридически обязывающий меморандум о строительстве вот этого газопровода через Монголию. В каком состоянии весь этот проект находится сейчас?
1: Ну, давайте начнем с того, что юридически обязывающий меморандум – это фигура речи такая. Состояние неопределенности по-прежнему, потому что позиция китайцев – хотите строить? Ну, стройте, ради бога, но мы вам ничего не гарантируем. Главная задача российских властей – это уговорить китайцев на цену, которая устроит «Газпром» и позволит хоть как-то окупить эту вторую силу в Сибири. Китайцы упираются и ничего гарантировать не хотят. У них полным ходом идет энергетический переход, у них есть рядом Туркмения, Казахстан и так далее. Вот, поэтому, собственно, никакой гарантированной цены они не хотят. Более того, они бы не проще снизить ту цену, которую они получают по первой ветке силы Сибири. И вообще говорят, что неплохо бы получать адекватную цену той, которая внутри России, а не той, по которой Россия продает газ в страны Европы. Там разница колоссальная. В России порядка $50 за 1000 кубометров. Китай получает по 250 примерно, а Европа по 600. «Газпром» хочет сделать Китай как Европу, а Китай хочет сделать Китай как какую-нибудь там Оренбургскую область. Поэтому и вот эти переговоры, они так ни к чему и не приводят, поэтому визит Путина в Китай, он совершенно напрасно взял с собой Алексея Миллера там, и Игоря Ивановича Сенчина. Единственное, чего они сумели добиться, ну, «Газпрому» по понятным причинам денег особо нет на строительство «Силы Сибири-2», да и, в общем, и ни на что другое тоже. Поэтому их

0: отправить в военкомат, а значит и дальше на фронт 14 сотрудников своей компании. Напомню, что согласно древнегреческому мифу, каждые 9 лет, по другим версиям ежегодно, Афины отправляли на Крит 7 юношей и 7 девушек на растерзание чудовищу по имени Минотавр. Как пишет кинопродюсер Александр Роднянский, в фильме Звягинцева этим чудовищем стало российское государство, пожирающее своих и чужих граждан. Фильм был встречен 10-минутной овацией, а вот что сказал Андрей Звягинцев сразу после премьеры.
1: У меня будут только слова благодарности. Я благодарен нашей постоянной группе, которую разметала как осколки по всему миру, от Ванкувера до Лондона, от Сантьяго де Компостела до Лимассола и так далее, со всеми остановками. Но мы сумели собраться все в один организм и сделать этот фильм. Я бесконечно признателен им всем. Я очень признателен нашим продюсерам во Франции, в Германии, в Латвии, которые сделали возможным фильм на русском языке. Я бесконечно благодарен актерам, большую часть которых я снимал впервые и познакомился с ними впервые. Я вам очень признателен. И, конечно, вам, зрителям этого зала, великого зала «Люмьер», который снова нас принял в свои стены. Мы счастливы, что мы вернулись к возможности делать свою работу. Спасибо всем.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
6: и Ярослав Шимов.
5: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные

0: факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
1: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера. Но такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось. И это одно из проявлений этих перемен.
0: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Был же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир – это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
1: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь, и что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
0: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
1: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях,

0: людях, давно умерших или просто живших в прошлом, с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно, а подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Ну и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не с ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как к таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрета работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
1: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
0: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
1: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
0: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщины, заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
1: Я обычно, я заметил в наших беседах последних

0: месяцев играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей лжепророков, потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
3: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношения, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно. Часто я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерева, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым. Ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха Просвещения все это перевернула, но эпоха Просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
0: Идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок «Теперь мы все социалисты». Да, молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах, ну, а можно и в 5, это еще лучше.
3: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое, оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории. Как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна – мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать – это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
0: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
3: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
0: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого, это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории, для таких мифов, мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно

0: недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
1: Эти приемы на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности – они, мне кажутся, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
0: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался по-немецки, я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое. Британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года. Но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
1: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на хороших таких увлекательных примерах. Я одну такую книгу знаю, это одна из моих вообще любимых исторических книг, она называется «Милый враг». Эта книга, ее написала супружеская пара. Он английский историк Роберт Тумс, а она его жена Изабель, француженка. И вот они написали историю того, как англичане и французы друг друга любили и ненавидели, и воспринимали вот в этих кривых зеркалах на протяжении, ну, они со Столетней войны, насколько я помню, начинают. Очень хорошо, просто прекрасно сделано, потому что именно показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
0: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, о

0: когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и о постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
1: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
4: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
5: Мне все нравится, у меня все есть.
6: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
7: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
8: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
9: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Настоящее время на Радио Свобода.
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Очерк Наума Коржавина «Опыт поэтической биографии» был напечатан во втором номере журнала «Континент». Его фрагмент представлен в передаче «Радио Свобода», вышедшей в эфир 9 марта 1975 года.
14: Причин победы сталинизма много. Прежде всего, те пять хозяйственных укладов, психологических было много больше, о которых писал в начале революции Ленин. Были в России люди, которым тесны были рамки современной цивилизации, и люди, верившие, что мор может обернуться птицей и улететь. Теперь это все перемешалось. У каждой прослойки, даже не принимавшей революции, было свое о ней представление. Все это сталкивалось, искажалось, взаимоуничтожалось, и поэтому неудивительно, что за революцию можно было выдать все, что угодно, даже сталинизм. И нет ничего удивительного, что многие из них не замечали никакого противоречия не только между национализмом и интернационализмом, но даже между прогрессом, представителями которого себя ощущали, и нищетой деревенских родственников, на труде которых держался весь их прогресс. Дворянское чувство вины перед народом не было им свойственно и в малой степени. Они-то и были в своих глазах народом. И те, кому приходилось туго, страдали, по их мнению, только от своей же собственной несознательности, пьянства и плохой работы. Правда, они и сами бывали всегда не прочь выпить, но ведь они-то были сознательны. Гордясь наглядностью своего роста, иногда абсолютно непропорционального внутреннему и профессиональному, и одновременно тем, что происходит из народа, что давало им вполне одобряемые ими преимущества перед многими, например, перед евреями, но не только перед ними, они в то же время слегка и третировали его за некультурность и за неумение выдвинуться. Иногда свое стремление выдвинуться они отождествляли со стремлением к культуре. Поначалу для многих это было, наверное, даже правдой. Другое дело потом. Не их вина, что в их глазах представление о ней навсегда связалось с развращающей эклектикой сталинизма, что казенный волопюк официальной бумаги или статьи был для них таким же приобщением к богатству человеческой культуры, как для московских боярышень расхожая танцевальная музыка петровских ассамблей. Я никого не собираюсь обелять. Каждый отвечает за то, что доступно его пониманию. А многие из них, особенно в последние годы, отлично понимали, что они делали, даже если усиленно себя уговаривали, что так надо. И никому из них не простится вторжение в Чехословакию под флагом абсолютно чуждого советской идеологии интернационализма. Панический страх перед свободой слова, проявляющий как минимум реальную степень умения каждого разговаривать с людьми, не может служить смягчающим обстоятельством. Люмпенбюрократическая прострация опасна для существования жизни на Земле. Сейчас это взрослые люди, и прощения им нет. Но тогда, когда и мне, и им было по 20, когда они осваивали культуру как ремесло и дело, когда помехи при вообще трудном процессе приобщения человека к культуре централизованно усиливались, когда казалось, и не только им казалось, что отсутствие личности, личное достоинство, приобщение к тайнам, классовое чутье или народная мудрость, тогда они были виноваты гораздо меньше. У кого, собственно говоря, они могли научиться подлинной интеллигентности? У нас, у детей врачей, бухгалтеров и учителей, которые и сами жили в каком-то выдуманном мире, и сами, что греха таить, были интеллигенты липовые. Наши родители обладали многими достоинствами, облегчающими наш старт. У них были пережитки порядочности, городской, в городских условиях более стойкой, чем крестьянская, некоторая привычка к начаткам абстрактного мышления, все же дававшим их детям представление о том, что такое мышление, а также и другие культурные ценности, существует. Но, как уже видел читатель, мы тоже были весьма далеки от свободной строгости мысли, от честности, а значит и убедительности ее. Имеется в виду не намеренная ложь, а отсутствие желания делать выводы, которые вытекают из фактов. Для многих из нас энтузиазм или был оборотной стороной страха, или им надежно подкреплялся. Впрочем, и при декретированной свободе мысли, свободной мысли бывает не очень много. Например, слепое следование модернистской традиции, тенденции к вечному насильственному обновлению искусства, при котором необходимо и нормально быть только гением, ибо или ты произвел революцию, или ты бездарь, тоже не имеет ничего общего ни со свободной мыслью, ни со свободным творчеством. Но все-таки здесь еще есть свободный выбор. А какая самостоятельность могла быть у нас, когда заданной оказывалась сама мысль, сам ответ, которому насильно подгонялись вопросы? Какая могла при этом ощущаться за нами прочность, даже если мы верили в то, что это естественно? Люди, не задававшие себе вопросов, казались и были тогда прочней и разумней. Хотя у каждого из них, как я теперь понимаю, тоже было о чем рассказать и о чем позабыть. Правда, это что-то лежало не в области культуры или культурной логики, но лежало достаточно глубоко. Они тоже кое-чем пренебрегли при помощи диалектики и прогресса. Если они стоят сейчас на своем, то только потому, что жизнь прожита, а ничего другого они не умеют. Нет, учиться у нас им тогда, видит Бог, было нечему. Убедительностью тогда казалась убежденность, защищенность,

0: защищенность от сомнений, а в этом они нам давали 100 очков вперед. Так у кого же им было этому учиться? У родителей. Но ведь от родителей они как раз и уходили в город, от их, так сказать, отсталости и некультурности, от нетипичности их невыносимых жизненных условий, от их прямо противоположных официальным в их представлении сознательным, культурным представлений о жизни. Где им было тогда понять, что такие уходы губят в них культуру предков, что, несмотря на его темноту и неграмотность, у деревенского человека была своя культура отношения к жизни, к людям, к труду, к своим и чужим обязанностям и вообще культура представлений о должном и недолжном. Она складывалась веками, эта культура, кругозор ее был ограничен, недостаточен, но это все-таки была культура, накопленное духовное богатство, цельное представление о мире. И это все-таки было выше, чем отсутствие всякой культуры, всякого предания.
1: Вы слушаете чтение автобиографического очерка Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии». Этот очерк опубликован во втором номере журнала «Континент», который вышел в январе 1975 года за границей в издательстве «Континент». Продолжаем чтение.
0: Конечно, трудно представление деревенской жизни приложить к жизни городской, интеллигентской. Крестьянин или рабочий, исходящий в своей повседневной жизни из материальных стимулов, заслуживает почти во всех случаях всяческого уважения как серьезный и ответственный человек. Но этого никак нельзя сказать о поэте или социологе. Для них это было бы, и часто бывает, всякой потерей ответственности. Такое психологическое состояние Маркс в 1844 году назвал грубым или казарменным коммунизмом. Это, по Марксу, такое состояние, такое мироощущение, которое распространяет представление частной собственности на все в жизни и ненавидит все. Например, как говорилось выше, талант, чем на началах частной собственности не может владеть каждый. Эти представления не только не выше, а много ниже представлений частной собственности. Таким образом, это не крестьянское, а люмпенское сознание и имеет прямое отношение к люмпенбюрократии, которую после вторжения в Чехословакию так и тянет назвать люмпенимпериализмом. Надо ли специально доказывать, что само крестьянское сознание при соприкосновении с культурой совсем не обязательно превращается в люмпенскую психологию? Очень многие люди вышли из деревни к самой подлинной культуре. Ярким примером этого может служить Твардовский. И не только он. Тендряков, Можаев, Солоухин, Абрамов и многие другие. Это если говорить о писателях. Но ведь не только в писатели шли эти люди. Для писателя в таких случаях его деревенское происхождение становится даже преимуществом. Сколько ни учись, а все-таки в деревне нагляднее, чем в городе. Видно, откуда и как растет жизнь. Сужу по себе. Я, правда, не добровольно, больше 2 лет прожил в деревне. Это имело очень большое значение для формирования моей личности. Но само по себе деревенское происхождение, впрочем, как само по себе дворянское и любое другое, автоматически никаких преимуществ никому не дает. Наоборот, пробиться деревенскому человеку трудней, а оступиться легче. Схематически это выглядит так. Лучший ученик сельской школы, звучнее, чем другие, читавший стихи, лучше всех писавший сочинения, ученик, которому все прочили великолепное будущее, по прибытии в университет с горечью открывает, что весь его блеск здесь совсем не блеск, что по сравнению со многими другими он пока, как говорится, не тянет. Это большой удар. Весь вопрос, хватит ли у него характера, мужества и честности осознать свое положение и постараться изменить его по существу, а не только внешне. То есть, начнет ли он догонять тех, от кого в каких-то смыслах пока отстает, чтобы потом, может быть, даже перегнать их в этом? Или у него ни мужества, ни терпения не хватит, а просто захочется всех перегнать сразу любой ценой? Тогда начинается движение по партийной линии или с помощью партийной активности. И как результат этого – комплекс неполноценности, злоба, зависть.

0: Ненависть и ненависть, ненависть. Нечто подобное еще задолго до революции произошло с Нечаевым, когда из села Иваново, где он был из первых культуртрегеров, он прибыл в Катковский лицей в Москве. Может быть, оформилось чуть позже. Всем известно, к чему это привело. В наше время это тоже ни к чему хорошему не приводит. Впрочем, это касается далеко не только тех, и не их всех поголовно, кто происходит из деревни. Дело в том, что быть не шибко умным или притворяться таким выгодно. Правда, ощущение, что в данный момент грубая сила давит дух цивилизованного народа, и что к этой грубой силе отношусь я сам и все, кого я люблю, лишает это мое стремление работать значительной дозы смысла. Тем более необходимо привести в порядок свои дела, что я и делаю. А если все обойдется и будет жизнь, я когда-нибудь напишу эту записку лучше, а главное – полней. Будьте счастливы. Москва, август-сентябрь 1968 года. Примечание. Эта работа написана в 1968 году. Это первая моя работа на подобные темы. С тех пор я несколько изменился, стал жестче к системе и мягче к людям, ее представляющим. Ввиду полной невозможности жить дальше прежней жизнью и при этом сохранять смысл и достоинство, я эмигрировал. Тем не менее, хотя работа и подвергалась переделкам, два раза в Москве и один в Европе, но обе они происходили при перепечатке, были попутны, касались в основном стиля, последовательности изложения, изъятия повторов и уточнения мыслей. Здесь сокращено изложение еврейского и ближневосточных вопросов, поскольку это работа о другом, а о них я говорю в работах, написанных поздней. Не печатал я до сих пор этой работы по понятным причинам.
1: Вы слушали заключительное чтение автобиографического очерка Наума Каржавина «Опыт поэтической биографии». Этот очерк был опубликован во втором номере ежеквартального журнала «Континент», который вышел в январе 1975 года за границей в издательстве «Континент».
2: «Золотой запас свободы. Музей русского искусства в изгнании». Тема программы «Мы за границей», которую подготовила и ведет Мария Розанова. Эфир 2 февраля 1976 года.
1: Радиожурнал «Мы за границей».
3: Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
4: 24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Монжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
5: Вот написала я М. Розанова для сегодняшней передачи эту фразу. А ленинградский актер, лауреат всероссийского конкурса Анатолий Шагинян, живущий сейчас в Париже, прочел ее своим красивым голосом. И вдруг я поняла, что с точки зрения нормального европейца здесь каждое слово удивительно и нуждается в комментарии. Действительно, когда Глезер разослал пригласительный билет у Монжерон, а надо добавить, что перед открытием музеев в 12:30 организаторы этого дела назначили пресс-конференцию. Так вот, когда Глезер разослал пригласительные билеты, мне говорил один журналист из «Франс-Пресс». О чем думают эти русские? Кто начинает такие дела в субботу? Ведь это уикенд. Весь Париж разъезжается, Париж отдыхает. И кто устраивает пресс-конференции и вернисажи в такие часы? Ведь в это время Франция обедает.
4: В самом деле, ежедневно, в половине первого, вся Франция рассаживается за обеденными столами. И есть версия, что даже когда французы штурмовали свою Бастилию, они в 12:30 отложили в сторону тараны и ружья и разбрелись по соседним кафе, чтобы съесть бифштекс с жареной картошкой.
5: «Затея Глезера обречена на провал», — говорил мне этот журналист. «Кроме нас с вами никого не будет. Я поеду только потому, что много лет жил в России, многих художников лично знал, мне интересно, и к тому же я могу иногда не пообедать. Ну, еще 5-7 русских соберутся, и все. Тем более в Манжероне, это же далеко, вот если бы в Париже». Я спорила. «Недооцениваете вы наше славянское обаяние», — говорила я. А сама немного побаивалась. В самом деле, кто их, французов, знает? Вдруг не приедут, вдруг будет пусто. Но, вопреки всем опасениям, старинное поместье в Монжероне было битком набито народом. И «Франс Пресс», и «Фигаро», и «Монд», я называю только главные, телевидение и радио всех мастей, французы-профессора и французы-студенты, журналисты побольше и журналисты поменьше, их жены, дети и собаки. Это был праздник, и, может быть, поэтому мне трудно выдержать сплошной торжественный тон. И хочется рассказывать не только о серьезных проблемах, и я сбиваюсь на шутки, на детей, на собак.
4: Что такое Манжерон? Когда-то давно, после войны, когда по всей Европе были разбросаны осиротевшие, потерянные, бесхозные русские дети, в Париже силами эмиграции был организован центр помощи русским детям. Собрали деньги, купили и привели в порядок замок 17 века, построили маленькую церковь, организовали школу. Потом здесь воспитывались и не только дети войны, и не только русские. Но в конце концов все выросли, и русский детский дом в Манжероне опустел.
5: Почти год по старому замку, по спальням и классам ходил один завхоз, а русский Париж ломал голову. К чему бы это приспособить такой большой и такой красивый дом? Но вот в Париже появился Александр Глезер с картинами, и, наверное, таких страстей, переругивания с французскими таксистами, такой горячки, дыма из ушей и круглосуточной работы Манжерон не знал никогда. Глезер валится с ног, Глезер полумертвый, но Глезер счастлив. Единственный на Западе музей русской живописи сделан.
4: 24 января этого года, в субботу, в 2 часа дня в замке Манжерон под Парижем, известный московский собиратель современной советской живописи Александр Глезер открыл русский музей в изгнании.
5: Но то, что француза удивило время и место, это еще пустяки. Настоящие недоумения и неразрешимые вопросы начались позже, когда зрители прошли по залам, оценили, порадовались, а потом спросили: «Ну и что? В чем дело? Что в этих картинах такого, что их надо было давить бульдозерами и арестовывать? Что такое русский музей в изгнании? Почему искусство изгоняется, выгоняется из своего дома? Почему эти картины криминальны? Почему не имеет права жить на родине и выставляться в какой-нибудь галерее картина Эдуарда Зеленина «Яблоко во Владимире»? Почему должен бежать в изгнание натюрморт с книгами и свечой Дмитрия Краснопевцева? Какую власть, какой строй, какое правительство может обидеть мягкий и душевно беззащитный сказочный зверь из картины Валентины Крапивницкой? И что, кроме доброй славы, может принести Советскому Союзу мастерский афорт московского художника Дмитрия Плавинского «Старая книга»? Задевают ли эти картины и их авторы советскую власть, то есть Советы депутатов трудящихся? Нет. Может быть, они подрывают военную мощь и обороноспособность вашей державы? Тоже нет. Так в чем же дело? В какой-то мере объяснение происходящему мы нашли в рассказе одного из устроителей и участников Манжерона, ленинградского художника Михаила Шемякина. В свое время художник Шемякин работал грузчиком в Эрмитаже. И вот какая там однажды произошла история. У микрофона Михаил Шемякин.
6: Навстречу 200-летия Эрмитажа готовились юбилейные выставки. Выставки отдела реставрации, выставки отдела тканей, башмаков, узоров, пряжек, царских горшков и прочего. В том числе, зная, что все такелажники, это была бригада 12 человек, в основном искусствоведы и художники, поскольку художники там работали для того, чтобы иметь доступ к картинам и копировать их бесплатно, к нам обратились из партийного комитета Эрмитажа с просьбой помочь, так сказать, нашему славному юбилею. Позвали партийный комитет, который отобрал работы, подписали протокол, что все за. Мы повесили афишу, что художники молодые Эрмитажа делают свою выставку. На первый день пришло много народу, на второй день пришло еще больше, на третий день пришли художники из Союза. И ровно через 2 часа прибыли черные машины, и приехало множество странных людей в серых костюмах. На 4-й день, когда мы пришли, мы увидели на выставке только веревочки болтающиеся. Все картины были вывезены органами госбезопасности в неизвестном направлении. Потом несколько раз, когда я был уже по этому делу на допросах в комитете госбезопасности, те офицеры КГБ, которые со мной разговаривали, значит, и учиняли мне допросы и вопросы, они сказали, что заявление о том, что в Эрмитаже сотворилась идеологическая диверсия, пришло из Союза художников. То есть кто-то из крупных боссов, а не Кушин ли иной крупный мэтр, пришел на выставку и буквально из буфета Эрмитажа позвонил куда нужно. И те люди, которые работают там, где нужно, быстренько приняли меры. Но факт остается фактом. Зло исходит от самих деятелей культуры и искусства. Художники сидят у великолепной кормушки. Я не забуду, как один из членов Союза художников мне в такой шутливой форме описывал, что собой являет Союз художников. Он говорил, что представьте себе, в центре громадный пирог, и вокруг него жужжат такие колоссальные мухи. И все это идет такими группировками. Мухи помельче, они, значит, отстранены старшими. В центре где-то сидит громадный шмель. Вот. И идет жужжание. Они грызут этот пирог, и, естественно, никого к этому пирогу не подпускают близко. Создаются чины, иерархия, где-то внизу муравьи тащат упавшие крошки под стол и прочее, прочее. Пробиться к этому пирогу – это долгий и упорный труд. И, конечно, я понимаю современных художников, официальных, которым сейчас уже уготована гробовая крышка. И у этих художников, как говорил один поэт, слепая кишка вибрирует, когда они видят что-то талантливое и что-то интересное, потому что они прекрасно понимают угрозу. И они отчаянно борются за последние кусманы пирога, и они будут бороться. И поэтому создана своя система защиты, защиты, так сказать, своих интересов, создан свой клан, взращиваются свои кадры. Они пытаются подкупить даже некоторых авангардистских художников. Например, я знаю такие моменты, что некоторые художники, которые отказывались принимать участие на бульдозерной выставке, то у них через некоторое время государственная закупочная комиссия купила работы.
5: Таким образом получается, что на самом деле антисоветской деятельностью занимается Союз художников, и с помощью бульдозеров, КГБ и прочих приспособлений в сущности наносит вред и государственному престижу, и русскому искусству. Но искусство свободно, и поэтому возник Манжурон. И музей этот открывал писатель Виктор Некрасов, открывал следующими словами.
7: Для нас, русских, сегодняшний день – день большого праздника. Здесь, в Манжуроне, месте, где когда-то воспитывались русские сироты, развешаны картины русских художников, которым с великой трудностью удавалось иногда выставлять свои картины у себя на родине. И нам приятно, что собравшиеся здесь люди присутствуют при том, как благодаря энергии и настойчивости сидящего за этим столом Глезера, картины, которые в Москве не могли попасть на такие выставки, как выставки в Манеже, попали сюда, в Париж, в столицу, мировую столицу искусства. Откровенно говоря, когда я ехал сюда, когда шел сюда, я был немножечко встревожен. Я боялся, что, может быть, не получится выставки. Может быть, все это перепевы, может быть, все это, как у нас говорят, зады. Но попавший сюда и пройдя в торопях быстро по 2 этажам этой выставки, я увидал, что здесь собрано интересное. Интересное, самобытное и, в общем, не похожее на то, что часто бывает на выставках. Трудно говорить сейчас, давать оценки какие-то, потому что я даже не успел даже запомнить, может быть, многих фамилий из выставившихся художников. Но мне бросилось в глаза, что при всей авангардной новой форме я увидал здесь, может быть, и какие-то традиции, и что-то русское. Не буду перечислять, не буду называть фамилий, но вот это вот русское, нашедшее свою форму новую, свое какое-то новое содержание, особенно радостно мне. Я говорил уже здесь, и кое-кто осудил меня, за это, что я, может быть, в силу своего возраста стал консерватором и ретроградом. Меня уже больше тянет на что-то старое, рембрандтовское, дюреровское, гольбайновское. Но здесь я испытал радость, большую настоящую радость. Я надеюсь, что все здесь присутствующие, те, которые...

0: которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
1: Мы за границей. Эфир 2 февраля 76 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Программа «Культура, события, люди». Игорь Ельцов о поэте Дмитрии Клиновском, Анатолий Гладилин и Александр Галич о Валентине Катаеве. Эфир 3 февраля 77 года.
2: Программу «Культура, события, люди» мы начинаем с передачи, посвященной памяти недавно скончавшегося в Западной Германии русского поэта-эмигранта Дмитрия Клиновского –

0: Хотел бы я, и вериться когда-нибудь смогу, стать апельсинным деревцем на южном берегу. И пусть один единственный, вспоенный мною плод, дорогой таинственной в Россию попадет. Там на бумажку денежку, новинкой прельщена, в простом платочке девушка купить его должна. Как весело он чистится, как спел и сладок он. Ну вот и вечер близится, а с ним девичий сон. И снится ночью девица заморская страна, где с апельсинным деревцем знакомится она. И любо ей, что теплится лампадкой каждый плод, что деревце с ней шепчется и песенку поет. Узнай, моя любимая, как больно мне подчас, что даль неодолимая разъединяет нас. И как горжусь и радуюсь, что мной вспоенный стих нечаянной усладою коснулся губ твоих.
1: Это стихотворение вы слушали в исполнении самого поэта. 26 декабря 1976 года в городке Траунштайн, недалеко от Мюнхена, умер русский зарубежный поэт Дмитрий Иосифович Клиновский. Родился Дмитрий Иосифович, его настоящая фамилия была Крачковский, 27 сентября 1892 года в Петербурге в семье художника-пейзажиста, академика Иосифа Крачковского. Учился в Царско-сельской гимназии и в Петербургском университете. Первый сборник «Палитра» вышел в Петрограде в 1917 году. Второй сборник «Взгорье» был принят издательством «Петрополис», но в смуте пропал. После этого поэт ничего больше не писал. Молчание длилось с 1917 до 1950 года. В своей статье «Казненное молчанием» поэт, говоря о себе в третьем лице, объясняет, почему он предпочел замолчать. Это не было малодушием, а лишь пониманием полной невозможности свободного творчества. Из всего длинного периода жизни в Советском Союзе поэт не вывез ни одного стихотворения. В 1950 году выходит первый за рубежом сборник «След жизни», и в нем есть такие символические стихи.
2: Я мертвым был. На тройке окаянной меня в село безвестное свезли, и я лежал в могиле безымянной, в чужом плену моей родной земли. Я мертвым был. Года сменяли годы. Я тщился встать и знал, я не могу. И вдруг, сейчас, под легким небосводом очнулся я на голубом снегу. Уже ли спала с глаз моих завеса, и я могу с сухого снега встать? И выпал пистолет из рук Дантеса, и бег мгновений обрел.

0: обратился вспять. И вот, иду я узкою тропою, лицо свежит неторопливый дождь, и болдинская осень надо мною золотит листву у придунайских рощ.
1: В эмиграции, в атмосфере свободы, происходит духовное пробуждение поэта. Дмитрий Клиновский выпускает сборники своих стихов один за другим. После сборника «След жизни» в 1952 году выходит сборник «Навстречу небу». За ним в 1956 году «Неуловимый спутник», в 1959 году «Прикосновение», в 1962 году «Уходящие паруса», «Разрозненная тайна» в 1965 году. Стихи, избранные из шести книг, и новые стихи в 1967 году. Сборник «Певучая ноша» в 1969 году, «Почерком поэта» в 1971, «Теплый вечер» в 1975 году. Уже ослепший и тяжело больной поэт сам подготовил сборник «Последнее». Стихотворение «Поэзия».
0: Когда в ребяческие годы я к ней тянулся в полусне, она звездой с небосвода слетала в комнату ко мне и превращалась в легкий шелест, в сияние обнаженных рук, и первой женщиной гляделась в мой зачарованный испуг. Теперь, конечно, все иное, и мне уже не вновь и ты, и я давно уже не стою твоей нездешней ноготы. Но то, что было, что звездной тайной обожгло, что навсегда душе открыло ее второе естество, оно запало так глубоко, так слито целостно со мной, что нету ни конца, ни срока для нашей близости земной. Земной ли только? Знаю, тленье стирает сроки и черты, но нет тому исчезновенья, на чьем плече уснула ты. Я унесу во все скитанья, в иную жизнь, в ином краю, твое тепло, твое дыхание, твое томящее касанье и тяжесть легкую твою.
1: Наш мир. Нет, он хорош. Не той задачей, что не способен он решить, не тем, над чем он сам же плачет и чем он не умеет быть, а набегающую сменой внезапно просиявших дней, подарком радости мгновенной, короткой милостью своей. И так всегда и всюду будет. И под нацеленным ножом, и целоваться будут люди, и рвать цветы, и строить дом. И несмотря на все разлуки, на всю заведомую ложь, на все заломленные руки, он будет все-таки хорош.
0: Слишком просто, и не для поэта, а для всякой совести земной, взять да и поверить, будто это навсегда закончится с тобой. Слишком просто. Все кругом так сложно. Тайную овеян и храним, каждый жалкий камень придорожный, каждый лист, упавший рядом с ним. Почему же ты проходишь мимо этой тайны камня и листа, мимо тайны, явной и незримой, что вокруг повсюду разлита? Попытайся к этой тайне малой, к ней хотя бы ближе подойти. Этого довольно для начала твоего пути.
1: Тема творчества Клиновского – это любовь, жизнь, смерть. Дмитрий Клиновский – один из тех поэтов, для которых касание миров иных, ощущение связи горнего и будней и таинственного их взаимодействия и есть внутреннее содержание вечной темы.
0: Как пароход подходит к пристани, неспешно замедляя ход, и всматриваешься все пристальней в тот край, что пред тобой встает, так я гляжу в недоумении на берег странный и чужой, что в неизбежном приближении сейчас встает передо мной. Какие-то струятся тени там, какие-то скользят лучи, но в смутном их нагромождении мне ничего не различить. И лишь одна, прозреньем, бредом ли, надежда промелькнет подчас, что кто-то, мне пока неведомый, на сходнях руку мне подаст.
1: Клиновскому, благоговеющему перед памятью Гумилева, удалось счастливо пройти между двух смертей – безличия и позы. Надо признать, что творчество его – редкий образец служения слову. Стих его точен, ясен, конкретен. Никаких туманностей, ни одного фальшивого либо вычурного образа. Правда и простота с изысканностью составляют прелесть образов Клиновского. Спасение наше в беспредельности, в бескрайности грядущих дней и в том залог великой цельности людских и божеских затей. Когда б отпущен был всего лишь нам какой-то предрешенный срок, мы б захлебнулись днем сегодняшним, нас выбросило б на песок. А так мы движемся, и пенится за нами встречная волна. О, путь еще не раз изменится. За далью снова даль видна. Воздаяние за 30-летнее молчание поэту была ниспослана полная творческого напряжения жизнь. Поэзия его словно добрый, спелый осенний плод. Многие стихи Клиновского привлекают своей трогательной, большой любовью к родине и всему родному. Одним из этих стихотворений мы начали нашу передачу, читал сам автор. Прослушайте еще одно.
2: Есть в русском языке опушки и веснушки, речушки, башмачки, девчушки и волнушки и множество других таких же милых слов. Я вслушиваться в них, как в музыку готов. Веселой нежности полны они, и в этой веселой нежности их светлые приметы. И если по лесу я осенью пройду, и на опушке там волнушки я найду, или повстречаю я девчушку, чьи веснушки на солнце запестрят и заолеют ушки, вдвойне доволен я нежданной встречей той. О, русский мой язык, прекрасный спутник мой! Движением души неразделимо вторя, равно находчив ты и в радости, и в горе. Для горя тоже ты смягчил слова свои. Могилка, вдовушка, слезинка, сколько их! Да что тут говорить, нагромождая строки? Мы знаем все тебя, просторный и глубокий, со всякой ты своей управишься судьбой. Прекрасный наш язык, нам хорошо с тобой.
1: За всей этой простотой, за всем здешним, видимым, за красотой земли Дмитрий Клиновский ощущает непреодолимое влечение к скрытой метафизической сути, к духовной основе бытия. Его поэзия пронизана не только музыкой души, но и музыкой духа, отблесками оттуда.
0: Я знаю, мир обезображен, но сквозь растленные черты себя еще порою кажет лик изначальной красоты. Он просияет на мгновенье и снова скроется во мгле, но после каждого видения немного легче на земле. И с каждым разом мысль упрямей, что мир совсем не обречен, что словно фреска в древнем храме лишь грубо замалеван он. И некий мастер в час свершений, к нему заботливо склонясь, освободит от оскорблений его классическую вязь.

0: Передачу, посвященную памяти русского поэта-эмигранта Дмитрия Клиновского, подготовила Виктория Семенова. Стихи читал Юлиан Панич. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем программу «Культура. События. Люди». Несколько дней тому назад, 28 января, исполнилось 80 лет известному советскому писателю Валентину Петровичу Катаеву. У микрофона Анатолий Гладилин.
1: Лично мне всегда казалось, что в Катаеве живут два разных человека. Советский писатель Валентин Катаев хорошо известен нашему читателю. Он обратил на себя внимание еще с 1923 года своими хлесткими фельетонами в газете «Гудок», где он был постоянным сотрудником. Сатирическая повесть «Растратчики», вышедшая в 1926 году, принесла писателю популярность, а комедия «Квадратура круга» обошла многие театры страны. Повесть о строителях Магнитогорска «Время вперед» укрепила советское реноме писателя, а в 1936 году, после того, как появился «Белеет парус одинокий», Катаева пожизненно причислили к лику советских классиков. Дальше были повести «Сын полка», «Хуторок в степи», «Зимний вечер», «За власть советов». И эта маленькая книжка о Ленине, я даже забыл, как она называется, о которой будут с умилением вспоминать критики в каждой статье, посвященной Катаевскому юбилею. Что ж, вполне нормальная творческая биография для образцового советского классика. Катаев писал много. Не все в его творчестве равноценно, и первые его книги сделаны значительно лучше, чем последующие, что, кстати, вполне типично для литераторов его поколения. Возможно, в памяти следующих поколений Катаев так бы и остался, как автор милой повести «Белеет парус одинокий» и как человек, мимоходом рассказавший Ильфу и Петрову сюжет «12 стульев». По установившейся традиции, как и все его именитые сверстники, он должен был бы на склоне лет чинно восседать в торжественных президиумах, заседать в комитете защиты мира, да изредка баловать критику скучнейшими мемуарами. Но в 1965 году с Катаевым происходит нечто из ряда вон выходящее. На 68-м году жизни литератор обретает как бы второе дыхание. Более того, рождается совершенно другой писатель, другой Валентин Катаев, продолжатель новаций русской модернистской прозы Мандельштама и раннего Заболоцкого. Одну за другой Катаев пишет три повести: «Святой колодец», «Трава забвенья», «Кубик». Об этих книгах официальные критики предпочитают деликатно помалкивать. Но факт свершился. Новый роман, новый в смысле формальных построений, о котором так много кричали на Западе, внезапно появился в нашей литературе, причем, смею утверждать, в лучшем исполнении. Катаев смог доказать искушенному читателю, что и русские литераторы не лыком шиты, и в русской литературе есть еще порох в пороховницах. Вот что пишет по этому поводу сам Валентин Петрович. Цитирую из книги «Святой колодец». Маруа утверждает, что нельзя жить сразу в двух мирах – действительном и воображаемом. Кто хочет того и другого, терпит фиаско. Я уверен, что Маруа ошибается. Фиаско терпит тот, кто живет в каком-нибудь одном из этих двух миров. Он себя обкрадывает, так как лишается ровно половины красоты и мудрости жизни. Я всегда прежде жил в двух измерениях. Конец цитаты. От себя я добавлю, что, как мне кажется, вполне возможно, прежде Катаев и жил в двух измерениях, но писал-то в одном. И лишь поверив в себя и обретя творческую свободу, он смог увидеть жизнь во всей ее реальной полноте. И вот какой предстала действительность, цитирую. «Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой, программа вытесняла программу, черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни». Возникали люди, пейзажи, конференции, взмахи филадельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками. Не кажется ли вам, что это лаконичный и исчерпывающий отчет о бурных 60-х годах нашего столетия? и увлеченный художественной формой, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками, Катаев, как бы сам того не хотя, кратко дает политический анализ этих лет. Продолжаю цитату. И выступление всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой Ваньки-встаньки, с глупо-лицемерной улыбкой вокруг злого щербатого рта. Он показывал свой коронный номер, искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого верном горшка на лысую голову, поддерживая ее только ушами. Едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже собрался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены. Конец цитаты. Ей-богу, лишь исходя из этого одного абзаца, можно писать диссертации на тему. Не являлись ли все печально знаменитые экономические реформы просто попыткой ставить вверх дном горшок на лысую голову и поддерживать его только одними ушами? Именно так, ушами. И именно так анонимно высунулась нога. Ибо трудно объяснить, что же тогда, в 1964 году, произошло на нашей политической арене. Катаев как будто пишет про телевизор и добавляет, цитирую, «Но я уже ничего не понимал, бессильный справиться с аппаратом, вышедшим из повиновения. Иногда мне даже казалось, что аппарат существует совершенно самостоятельно, по своему собственному произволу». Конец цитаты. Вдумайтесь в афористичность и подтекст последней фразы. Убежден, что почти каждая страница последних катаевских книг требует внимательного изучения. И «Волшебная рука Берона», и «Кладбище в Скулянах» – все это продолжение новой катаевской, новой русской прозы. Как писатель достиг такого мастерства? Язвительный ко всем и в первую очередь к самому себе, Катаев не раскрывает свой секрет, но с иронией замечает, цитирую, «Однажды я уже говорил или даже писал, что обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также и в животных, растения, камни, предметы домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное. Я, например, как-то был даже квадратным корнем». Конец цитаты. И все же мне думается, что рождение большого мастера русской прозы произошло потому, что Катаев наконец-то смог перевоплотиться в самого себя.
0: После писателя Анатолия Гладилина микрофон взял поэт Александр Галич.
2: Мне бы хотелось добавить несколько слов к тому, что сейчас рассказал о Валентине Петровиче Катаеве писатель Анатолий Гладилин. Он забыл, и, вероятно, из скромности забыл, что Катаев был создателем, основателем журнала «Юность», журнала, в котором родилась, расцвела, и, несомненно, влияние на этот расцвет оказал Валентин Петрович Катаев, новая русская проза, проза Аксенова, Гладилина, других молодых писателей, которые сегодня уже стали известными вполне и настоящими серьезными крупными литературными фигурами. И я думаю, что второе рождение Катаева каким-то образом связано именно с этими молодыми, уча их, вытаскивая из них то, что они могут сделать,